Благословен Господь Бог Израиля, Бог христианский, что посетил людей своих и содеял им избавление, что не дал тварям своим, вечно идольским мраком одержимыми быть и в бесовском служении гибнуть. Но сперва он указал путь племени Авраамову законом на скрижалях, а после сыном своим все народы спас, Евангелием и крещением вводя их в обновление после бытия в жизнь вечную. Да хвалим его и прославляем, хвалимого ангелами беспрестанно, и поклонимся ему. Ему же поклоняются херувимы и серафимы, ибо, увидев, презрел он людей своих, и не посол его, не вестник, но сам он спас нас, не видением придя на землю, но истинно пострадав за нас плотью и до гроба, и с собою воскресив нас. Так живущим на земле людям, одевшись во плоть, он пришел, а к тем, что в аду, распятым и лежащим во гробе, сошел. Да познают живые и мертвые свое посещение и Божие пришествие. Да разумеют, что равно живым и мертвым крепок и силен Бог, ибо кто велик, как Бог наш? Он один, творящий чудеса, положил закон на предуготовление истине и благодати. Да обвыкнет в нем человеческое естество, от многобожия идольского уклоняясь, в единого Бога веровать, как сосуд скверный, омовенный водою, да приимет человечество законом и обрезанием млека благодати и крещения. Ибо закон предтече стал и слугой благодати и истине. Истина же и благодать — слуга веку будущему, жизни нетленной. Как закон приводил подзаконных к благодетельному крещению, так крещение сынов своих впускает в вечную жизнь. Ведь Моисей и пророки о Христовом пришествии поведали, а Христос и апостолы его о воскресении и о будущем веке. Зачем поминать мне в Писании этом и пророческие проповеди о Христе, и апостольские учения о будущем веке? Излишне это и к тщеславию склоняется, ибо что в иных книгах писано, и вам ведомо, то здесь излагать пустая дерзость и желание славы. Ведь не к несведущим пишем, но к преизобильно насытившимся сладостью книжной, не к врагам Божиим и наверным, но к настоящим сынам Его, и не к сторонним, а к наследникам Небесного Царства. Итак, о законе Моисеем данном, и о благодати и истине в Христе явившихся, повесть эта. Что дал закон и что благодать? Прежде закон, потом она благодать. Прежде лишь тень, потом истина. И образ закона и благодати — Агарь и Сара. Рабская Агарь и свободная Сара. Рабская прежде, потом свободная. Да разумеет читатель, что Авраам от юности своей Сару имел.

ангелов и от людей, не как неявная, но как утаенная, и в конце века явится должная. Сара сказала Аврааму: «Обрек меня Господь Бог не рожать, так войди к рабыне моей Агаре и родишь от нее». «Благодать же», — сказала Богу, — «еще не время сойти мне на землю и спасти мир. Сойди на гору Синай и закон положи». Послушал Авраам речи Сарины и вошел к рабыне ее Агаре. Послушал же и Бог те слова, что от благодати, и сошел на Синай. Родила же Агаре рабыня от Авраама, раба от рабыни, и нарек Авраам имя ему Измаил. Вынес и Моисей с Синайской горы закон, а не благодать, тень, а не истину. С годами уж старыми стали Авраам и Сара, и однажды в полдень явился Бог Аврааму. Когда сидел тот у двери шатра своего под дубом мамврийским, Авраам пошел навстречу ему, поклонился ему до земли и принял его в шатре своем. И когда век тот к концу приближался, посетил Господь род человеческий и сошел с небес в утробу девицы входя. Приняла же его девица с поклоном в шатер своей плоти, безболезненно, и сказала потом ангелу: «Вот я, раба Господня, да будет со мною по слову твоему». Тогда же разомкнул Бог и утробу Сарину, и, зачав, родила Исаака, свободная свободного. Как посетил Бог человеческое естество, уже явилось неведомое и утаенное, и родилась благодать, истина, а не закон, сын, а не раб. Как отнят был от груди Исаак и окреп, сотворил Авраам угощение большое. Ведь отнят уж от груди Исаак, сын его. Когда Христос на земле пребывал, а благодать еще не окрепла, еще была у груди, 30 лет и более в ней Христос таился. Но как вскормилась и окрепла, явилась благодать Божия всем людям в Иорданской реке, сотворил Бог пир большое угощение с тельцом упитанным от века, с возлюбленным сыном своим Иисусом Христом, созвав на единое веселье небесное и земное, совокупив воедино ангелов и людей. Прошли годы. Вот видит Сара Измаила, сына Агарина, играющего с сыном своим Исааком. И как обижен был Исаак Измаилом, сказала Аврааму: «Отрень рабыню, и сыном ее не может наследовать сын рабыни, лишь сын свободный». Было это по вознесении Господа Иисуса. Ученики его и иные, уж веровавшие во Христа, были в Иерусалиме. Те и другие в смешении были, иудеи и христиане. И крещение благодатное терпело обиды от обрезания законного, и даже не принимала в Иерусалиме христианская церковь епископа необрезанного, потому что старейшины были из обрезанных. Насилие они творили над христианами, рожденные в рабстве, над сынами свободными.

и было между ними много распри и ссор. Видев свободная благодать, чада свои христианские, обижаемые иудеями, сынами рабского закона, возопила к Богу, отрени иудеев с законом их, рассей их по странам. Что общего между тенью и истиной, иудейством и христианством? И отогнана была Агарь, рабыня, сыном ее Измаилом, а Исаак, сын свободный, наследником стал Аврааму, отцу своему. И изгнаны были иудеи, и рассеяны по странам. А чада, благодетельные христиане, наследниками стали Богу и Отцу. Как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и закон пред благодатью явившийся. И стужа ночная побеждена, солнечная теплота землю согрела. И уже не теснится человечество в законе, а в благодати свободно ходит. Ибо иудеи при свече закона себя утверждали. Христиане же при благодетельном солнце свое спасение зиждут. Ибо иудеи тенью и законом утверждали себя, а не спасались. Христиане же истинной благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев самоутверждение, а у христиан спасение. Как самоутверждение в этом мире, спасение в будущем веке. Ибо иудеи о земном родили, христиане же о небесном. Их самоутверждение иудейское скупо от зависти, ибо не простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев. А христиан спасение благо и щедро простирается на все края земные.

сбылось благословение, ибо старейшинство Манасино, левица Якова, благословлено было, а Ефремово младенчество — десницей. Хоть и был старше Манасии Ефрема, но благословением Яковлевым стал меньшим. Так и иудейство хоть и прежде было, но благодатью христиане возвысились. Как сказал Иосиф Якову: «На этого, отец, возложи десницу, ибо он старше». Отвечал Яков: «Знаю, чадо, знаю, и тот из людей и вознесется, но брат его меньший больше его станет, а племя его будет во многих народах». Так же и стало. Закон прежде стал и вознесся в малом, и отошел. Вера же христианская, после придя, первейшей стала и распространилась на множество языков. И Христова благодать всю землю объяла, как вода морская покрыла ее, и все ветхое отложив, закоснелое в зависти иудейской, нового держится по пророчеству Исаиеву: «Ветхое минует, и новое вам возвещаю. Пойте Богу песнь новую, славится имя Его от концов земли, и выходящими в море, и плавающими по нему, и на островах всеми. И еще, кто работает ради меня, назовется именем новым. Кто благословит на земле, благословят Бога истинного. Ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле». Как сказал Гедеон Богу: «Если рукой моей спасешь израильтян, то будет роса на руне только, а по всей земле суша». Так и стало, ибо по всей земле суша наступила прежде, идольской лести народы поддались, и росы благодетельной не принимали. Иудеи лишь только познали Бога, израильтяне славили имя Его, в Иерусалиме одном пребывал Бог. Сказал же после Гедеон Богу: «Да будет суша на руне только, по всей же земле роса», и стало так. Иудейству положен предел, и закон отошел. Жертвы не приняты, киот, скрижали и жертвенник оставлены, по всей земле роса. По всей земле вера простерлась. Дождь благодетельный росил купель воскресения, чтоб сынов своих в нетленье облачить. Так же и самарянке говорил Спаситель: «Глядит година, и ныне уже наступает, когда не на горе этой, не в Иерусалиме поклонятся Отцу, но будут истинные поклонники, которые поклонятся Отцу в духе и истине. Ибо Отец тех ищет, кто поклоняется Ему, то есть и с Сыном, и со Святым Духом». Так же и есть по всей земле уж славится Святая Троица, и поклонение приемлет от всех тварей. Малые и великие славят Бога по пророчеству, и не научит каждый ближнего своего и человек брата своего, говоря: «Познай Господа», ибо узнают меня от мала до велика. Как Спаситель Христос Отцу говорил: «Исповедуюсь тебе, Отче, владыка неба и земли, что утаил ты от премудрых и разумных и открыл младенцам. Воистину, Отче,
таково благоизволение пред тобою. Итак, помиловал благий Бог человеческий род, и теперь люди во плоти, крещением, благими делами, сынами Богу и причастными Христу стали, ибо тем, сказал евангелист, кто принял его, дал он право быть чадами Божьими, им верующим в имя Его, тем, кто не от крови, не от похоти плотской, не от похоти мужской, но от Бога родился Святым Духом в святой купели. Все Бог наш на небесах и на земле, как восхотел, так и сотворил. Так кто же не прославит, кто не восхвалит? Кто не поклонится величеству славы Его? И кто не подивится неизмеримому человеколюбию Его? Прежде века от Отца рожден, один Он сопрестолен Отцу, единосущен, как солнце свет сошел на землю. Посетил Он людей Своих, не отлучившись от Отца. Он воплотился от девицы чистой, безмужней и бескверной, вошел, сам ведает как, и плоть приняв, вышел, как и вошел. Единый с Троицы в двух естествах — божество и человек. Вполне человек по плоти человеческой. Он не привидение, но вполне Бог по-божественному. Это не просто человек, явивший на земле божеское и человеческое. Как будто человек утробу материну тяготил, и как Бог родился, девство не повредив. Как человек материнское млеко принял, и как Бог приставил ангелов с пастухами петь «Слава вышних Богу!» Как человек повид был впеленный, и как Бог волхвов звездою вел, как человек возлежал в яслях, и как Бог от волхвов дары и поклонения принял, как человек бежал в Египет, и как Богу рукотворенье кумиры египетские ему поклонились, как человек пришел на крещение, и как Бога Иордан, устрашившись его, вспять обратился, как человек, обнажившись, влез в воду, и как Бог от Отца свидетельство принял, вот он, Сын мой возлюбленный, как человек постился 40 дней, взалкав, и как Бог победил искушающего. Как человек пришел на брачный пир в Кане Галилейской, и как Бог воду в вино превратил. Как человек в корабле спал, и как Бог преградил ветры и море, и те послушали его. Как человек по Лазаре прослезился, и как Бог воскресил его из мертвых. Как человек на осла воссел, и как Богу ему возглашали: «Благословен грядущий во имя Господне!» Как человек распят был, и как Бог своею властью сораспятого с ним впустил в рай, как человек, вина вкусив, испустил дух, и как Бог солнце помрачил и землю потряс, как человек во гроб положен был, и как Бог ад разрушил и души освободил.
как человека запечатали его в гробе, и как Бог восстал, печати целыми сохранив, как человека через Иудеев утаить его воскресение, подкупая стражей, но как Бога его уведали и познан был всеми концами земли. Поистине, кто Бог больший, нежели Бог наш? Он есть Бог, творящий чудеса, содеял спасение посреди земли крестом и мукою, на месте лобном вкусив вина и желчи, да сладостное вкушение Адамова, что от древа, что преступление и грех вкушением горести будет отогнано. Те же, сотворившие это, ему приткнулись о него, а камень и сокрушенны. Так ведь Господь говорил: падающий на камень тем сокрушится, и на него же падет камень, сокрушит его. Ибо пришел к ним, исполняя пророчество, пророченное о нем. Как же и говорилось: я не послан только к овцам, гибнущим из дома Израилева. И после: не пришел я разорить закон, но исполнить. И хананеянки язычницы, просящие исцеления дщери своей, говорил: недобро это отнять хлеб у чад и бросить псам. Они же нарекли его лжецом и от блуда рожденным, и с помощью Вельзевула бесов изгоняющим. Христос слепых их сделал зрячими, прокаженных очистил, согбенных выправил, бесноватых исцелил, расслабленных укрепил, мертвых воскресил. Они же, как злодеи измучив, к кресту его пригвоздили, потому пришел на них гнев Божий конечный.

Ведь сами они и предрекли свою погибель, когда сказал Спаситель притчу о винограднике и о работниках, то спросил, что же делает хозяин работникам тем. Они отвечали: за зло злом платит им, и виноградник отдает иным работникам, которые воздадут ему плоды во времена свои. И сами они своей погибели пророками стали. Пришел ведь на землю посетить их, и не приняли его, поскольку дела их темными были, не возлюбили света, да не станут явными дела их, так как темны они. Потому, придя к Иерусалиму, увидев град, Иисус прослезился, сказав о нем: «Если б разумел ты сегодня, что будет миру твоему, ныне то скрыто от глаз твоих, как приидут дни твои, и обложат враги твои острог вокруг тебя, и окружат тебя, и сожмут тебя повсюду, и разобьют тебя, и чад твоих в тебе, потому что не понял времени посещения твоего». И еще: «О Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, каменьем побивающих посланных к тебе, сколь сильно восхотел я собрать чад твоих, как собирает наседка птенцов под крыло свое, но не восхотели вы, и вот остается дом ваш пуст». Так и стало, ибо пришли римляне, пленили Иерусалим и разбили до основания его. Иудейство от поры той пало, и закон после того, как вечерняя заря погас, и рассеяны были иудеи, да не вкупе злое пребывает. Ибо пришел Спаситель, и не принят был израильтянами, и по евангельскому слову к своим пришел, и свои его не приняли, народами же принят был. Так же сказал Яков: он чаяние народов, ибо при рождении его волхвы других народов прежде поклонились ему. А иудеи убить его искали, потому и младенцев избили. И сбыло слово Спасителя: многие от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства изгнаны будут во тьму кромешную. И далее: вот и отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет странам, творящим плоды его. К ним же послал учеников своих, сказав: шествуя по всему миру, проповедуйте Евангелие всем тварям. Кто верует и крестится, да спасен будет. Шествуя, научите все языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их блюсти все, что заповедал я вам. Лепа благодати и истине на новых людей воссиять. Не вливают ведь по слову Господню вина нового учения благодетельного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе. Ежели просядутся мехи, то вино прольется, ведь не смогла закона тень удержать, но многожды идолам поклоняясь, как истинной благодати удержать учение. Но новое учение, новые мехи, новые языки и соблюдены будут оно и они. Так и есть, ибо вера благодатная по всей земле простерлась и до нашего народа русского дошла.
и закона озера пересохло. Евангельский же источник наводнился, и всю землю покрыв, до нас разлился. Вот уж и мы со всеми христианами славим Святую Троицу. А Иудея молчит. Христа славят, а иудеев клянут. Народы приведены, а иудеи отринуты. Как пророк Малахия сказал: «Нет моего благоволения к сынам Израилевым, и жертвы из рук их не приемлю, потому что от востока до запада имя мое славят в странах, и во всяком месте фимиам имени моему приносят, как имя мое велико в странах». И Давид сказал: «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе: о Господи, Господь наш, как чудно имя Твое во всей земле». И уже не идолослужители зовемся, но христиане. Не без надежды уж пребываем, но уповаем на жизнь вечную. И уже не капище сатанинское городим, но Христовы церкви зиждем. Уже не даем на заклание бесам друг друга, но Христос за нас идет на заклание, и дробим Он в жертву Богу и Отцу, и уже не жертвенную кровь вкушая погибаем, но Христову пречистую кровь вкушая спасаемся.

Все страны благи Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел и спас нас. И в разум истинный привел, и в пустой пресухой земле нашей, идольским зноем иссушенной, внезапно потек источник евангельский, питая всю землю нашу. Так же сказал Исаия: развернется вода предходящими по бездне, и будет безводье болотом, и в земле жаждущей источник воды будет. Когда мы были слепыми, а истинного света не видели, но в лести идольской блуждали, к тому же и глухи были к спасительному учению, помиловал нас Бог, и воссиял и в нас свет разума, чтоб познать его по пророчеству, тогда отверзнутся очи слепых, и уши глухих услышат. И когда притыкались мы на путях погибели, за бесами следуя, а пути ведущего в жизнь вечную не ведали, к тому же и гугнили мы языками нашими, моля идолов, а не Бога нашего и Творца, посетило нас человеколюбие Божие, и уже не следуем бесам, но ясно славим Христа, Бога нашего, по пророчеству, тогда поскачет, подобно оленю хромой, и ясен будет язык гугнивых. Прежде были мы, как звери и скоты, не разумели десницу и шуйцу, и лишь к земному прилежали, и даже мало о небесном не пеклись. Но послал Господь и к нам заповеди, ведущие в жизнь вечную, по пророчеству сии. И будет в день он, и говорит Господь, завещая им завет с птицами небесными и зверьми земными. И не говорю людям моим: люди вы мои. Они мне говорят: Господь Бог, ты наш. И так, чужими будучи, людьми Божьими мы нарекли себя. И врагами бывшие, сынами Его, мы назвали себя. И не по-иудейски хулим, но по-христиански благословим. И не совет творим, как Его распять, но как распятому поклониться. Не распинаем Спасителя, но руки к Нему воздеваем, не прободаем ребер Его, но от них пьем источник нетления, не 30 сребреников наживаем на Нем, но друг друга и все нажитое Ему отдаем, не таим воскресение, но во всех домах своих зовем: Христос воскрес из мертвых. Не говорим, что украден был, но что вознесся туда, где ж и был. Не веруем, но как Петр ему говорим: ты Христос, Сын Бога Живаго, и с Фомою ты Господь наш и Бог, и с разбойником помяни нас, Господи, в Царстве Своем. Итак, веруя Ему и святых отцов семи соборов предания держа, молим Бога еще и еще поспешить и направить нас на путь заповеди Его. И сбылось в нас реченное о язычниках: откроет Господь мышцу свою святую пред всеми народами, и узрят все концы земли спасение, что от Бога нашего. И другое: живу я, говорит Господь, так мне поклонится всякое колено, и всякий язык исповедуется Богу. Исаия: всякая дебрь наполнится, а всякая гора и холм сравняются, и будут кривизны прямыми, и неровности в пути
гладкими. И явится слава Господня, и всякая плоть узрит спасение Бога нашего. И Даниила, все люди, племена и народы ему послужат. И Давида, да исповедуются тебе люди Божие, да исповедуются тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются народы. И все народы восплещите руками и воскликните Богу гласом радости. Так Господь Вышний и Всесильный, Царь Великий по всей земле. И чуть ниже. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Ведь Царь всей земли — Бог. Пойте разумно. Воцарился Бог над народами, и вся земля да поклонится тебе, и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний. И хвалите Господа все народы, и восхвалите все люди. И еще от востока и до запада хвалимо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. По имени Твоему, Боже, и хвала Твоя до конца земли. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концев земли и тем, кто в море далече. И да познаем на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое. И цесари земные и все люди, князи и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки, да хвалят имя Господне. Исаина, послушайте меня, люди мои, говорит Господь, и цари мне внемлите, ибо закон от меня изыдет, и суд мой свет странам. Приближается скоро правда моя, и снизойдет, как свет. Спасение мое, меня острова ждут, и на мышцы мою страны уповают. Хвалит же похвальными гласами римская страна Петра и Павла. От них же уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего. Азия, Эфес и Павм, Иоанна Богословца. Индия, Фому. Египет, Марка. Все страны, грады и люди чтут и славят каждый их учителя, что научил их православной вере. Похвалим же и мы по силе нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворившего нашего учителя и наставника, великого государя нашей земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава. Те в лето своего владычества мужеством и храбростью прославились в странах многих, и победами и крепостью поминаются ныне и прославляются, ибо не в худой и неведомой земле владычествовали, но в русской, что ведомо и слышимо всеми четырьмя концами земли. Сей славный от славных родился, благородный от благородных, князь наш Владимир. И возрос и окреп от детской младости, вполне возмужав, крепостью и силою совершенствуясь, в мужестве и силе преуспевая, единодержцем будучи земли своей, покорил под себя окрестные страны, те миром, а не покорные мечом. Итак, когда он дни свои жил и землю свою пас правдою,
мужеством и смыслом сошло на него посещение Вышнего. Презрело его всемилостивое око благого Бога, и высиял разум в сердце его. Как разуметь суету идольской лести, взыскать единого Бога, сотворившего всю тварь, видимую и невидимую? Вполне же наслышан был он всегда о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как единого Бога в Троице там чтут и ему поклоняются, как у них совершаются явления, чудеса и знамения, как церкви людьми там переполнены, как все грады благоверны. Все в молитвах предстоят, все пред Богом предстают. И, слыша это, возжелал он сердцем, возгорелся духом, чтоб быть ему христианином и земле его. Так и стало, как Бог изволил о человеческом естестве. И совлек себя князь наш вместе с ризами ветхого человека, сложил тленное, стряхнул прах неверия и влез в святую купель, и породился от духа и воды, Христа крестившись, в Христа облачился и вышел из купели, обеленный, сыном став нетления, сыном воскрешения, имя приняв навечно, именитое из рода в род Василий. Под ним же записан он в книге жизни в Вышнем Граде, в нетленном Иерусалиме. Со времени, как было это и доселе, не перестал благоверия подвиг, не тем только, что явил он сущую в нем к Богу любовь, но подвигся далее, заповедав по всей земле, креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И ясно и велигласно во всех градах славить Святую Троицу и всем быть христианами, малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простым, богатым и убогим. И не было ни одного, кто противился благочестному его повелению. Да если кто и не с любовью, то со страхом предповелевшим крестились, ведь было благоверие его с властью сопряжено. И в единое время вся земля наша вославила Христа со Отцем и со Святым Духом. Тогда начал мрак идольский от нас отходить. И зори благоверия явились. Тогда тьма бесослужения погибла, и слово евангельское землю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви возводились. Идолы сокрушались, а иконы святых являлись. Бесы убегали. Крест Грады осветил, пастыри словесных овец Христовых, епископы стали пред святым алтарем, жертву бескверную вознося. Попы и дьяконы и весь клир украсили и в лепоту одели святые церкви. Апостольская труба и евангельский гром все грады огласили. «Фимиам!» Богу воспускаемый очистил воздух, монастыри на горах встали, чернорисцы явились, мужи и жены, малые и великие, все люди наполнили святые церкви, вославили его, возглашая: «Един свят, един Господь Иисус Христос,
Во славу Бога Отцу! Аминь! Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! Велик Ты, Господи! И чудны дела Твои, Боже наш! Слава Тебе! Тебя же как похвалим, о честный и славный, в земных владыках премужественный Василий! Как доброте подивимся и в крепости и силе, каково Тебе благодарение воздадим! Что с Тобою познали мы Господа и от лести идольской избавились? Как Твоим повелением по всей земле Твоей Христос славится? Или как еще наречем Тебя? О Христолюбец, друг правде, смыслу вместилища, милости гнездо! Как уверовал, как разгорелся ты любовью Христовой, какой вселился в тебя разум, выше разума земных мудрецов, чтоб невидимого возлюбить и на небесное подвигнуться. Как взыскал Христа, как предался Ему. Поведай нам, рабам Твоим, поведай, Учитель наш, откуда Тебе повеяло благоухание Святаго Духа? Откуда испил Ты памяти будущей жизни сладкую чашу? Откуда вкусил и увидел, как благ Господь? Не видел Ты Христа, не ходил Ты за Ним, как учеником Его сделался, и, наивидев Его, не уверовали, Ты же, не видев, уверовал. Поистине сбылось на Тебе благословение Господа Иисуса, реченное к Фоме, блаженны невидевшие и уверовавшие. Потому же с дерзновением и без сомнения взываем к Тебе, о блаженный, самого Тебя Спаситель нарек, блажен Ты, как уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному, и блажен, кто не соблазнится о Мне. Ибо ведавшие законы пророков распяли Его. Ты же ни закона, ни пророков не почитавший, распятому поклонился, как твое сердце разверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как проникся любовью к Нему. Не видел ты апостола, проходившего землю твою, и нищетою своею, и наготою, гладом и жаждою, сердце твое к смирению он не склонял. Не видел ты, как бесов изгоняют именем Иисуса Христа, болящие выздоравливают, немые речь обретают, горячка в холод обращается, мертвые восстают, того всего не видев, как же уверовал. Дивное чудо! Иные цесари и властители, видя все, что совершается святыми мужами, не уверовали, но более того, на муки и страдания предали их. Ты же, о блаженный, безо всего того пришел ко Христу, только благим смыслом и острым умом уразумев, что есть Бог един, Творец невидимым и видимым, небесным и земным, и что послал Он в мир спасенье ради возлюбленного Сына Своего. И о том помыслив, вошел ты в святую купель. Что иным юродством кажется, тебе силой Божией представилось. К тому же, кто поведает о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, что убогим творил ты, сирым, болящим, должникам, вдовам и всем требующим милости? Ибо слышал ты слово, сказанное Даниилом
Навуходоносору. Совет мой да будет тебе угоден, царь Навуходоносор. Грехи свои милостными очисти, а беззакония свои щедростью к нищим. То, услышав ты, о пречестный, не словами подтвердил сказанное, но дела свершил, просящим подавая, нагих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, должников выкупая, рабам свободу даруя. Так твои щедроты и милости и ныне среди людей поминаются, особенно же пред Богом и ангелами Его. Из-за нее, добропрелюбной Богом милости, ты много дерзаешь к Нему, как истинный Христов раб. Помогает мне слова прорицавший. Милость превозносится над судом, и милости не мужа, как печать Бога. Вернее же самого Господа слово «блаженни милостиви, ибо помилованы будут». Иное же ясное и верное свидетельство приведем о тебе из Святого Писания, реченное Яковым апостолом, как-то «отвративший грешника от заблуждения на пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». «Да если одного человека обратившему такое вознаграждение от благого Бога, да каково же спасение обрел ты, о Василий? Какое бремя греховное рассыпал! Ни одного отвратив человека от заблуждения идольской лести, ни 10, ни город, но всю страну эту!» Показывает нам и уверяет сам Спаситель Христос, какой тебя славы и чести сподобил на небесах, говоря: «Кто исповедует меня пред людьми, исповедую того и я пред Отцом моим, который на небесах. Да если исповедание приемлет себе Христова к Богу Отцу, познавший его только лишь пред людьми, сколь ты похвален должен быть пред Ним, не только познав, что Сын Божий Христос, но исповедав и веру Его, утвердив не в одном соборе, но по всей земле этой, и Церкви Христовы поставив, и служителей Ему введя. О, подобный великому Константину, равноумный, равно христолюбивый, равно чтящий служители Его! Он со святыми отцами Никейского собора закон людям устанавливал. Ты же с новыми нашими отцами-епископами, сходясь часто, с глубоким смирением совещался, как в людях этих, новопознавших Господа, закон уставить. Он царство эллинов и римлян Богу покорил. Ты же, Русь! И вот уже не только у них, но и у нас Христос царем зовется. Он с матерью своей Еленой крест из Иерусалима принес, по всему миру своему его разнеся, веру утвердил. Ты же с бабкою своею Ольгой, принеся крест из Нового Иерусалима, Константинограда, по всей земле своей его поставив, утвердил веру, ибо ты подобен ему, с ним единой чести и славе, сопричастником, сотворил тебя Господь на небесах, по благоверию твоему, что имел ты в жизни своей.

добрый пастух, благоверию Твоему, о блаженный! Святая Церковь Святой Богородицы Марии, которую построил Ты на правоверной основе, и где мужественное Твое тело ныне лежит, ожидая зова трубы Архангеловой, доброе весьма и верное свидетельство, сын Твой, Георгий, его ведь сотворил Господь наместником Тебе, Твоему владычеству, не рушащим Твоих уставов, но утверждающим, не умаляющим Твоего благоверия сокровищ, но более их умножающим, не говорящим, но свершающим, что не докончено Тобою, кончающим, как Соломон, дела Давидовы. Он дом Божий великий его, святой премудрости, создал на святость и священие граду Твоему, его же всякую красотою украсил, златом и серебром и каменьем дорогим и сосудами святыми. Та церковь дивная и славная по всем окружным странам, другой такой не сыщется во всем полуночии земном, от востока и до запада. И славный град свой, Киев, ты величеством, как венцом, увенчал. Ты предал людей своих, и город святой всеславный, скорый в помощи христианам, святой Богородицы. Ей же и церковь на великих вратах возвел во имя первого Господня праздника, святого Благовещения. Пусть целованье, что дарит Архангел Деве, будет граду тому, ибо сказано ей: «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою!» И граду же: «Радуйся, благоверный град, Господь с тобою!» Восстань, о честный муж из гроба своего! Восстань, отряхни сон, ибо ты не умер, но спишь до общего для всех восстания. Восстань, ты не умер, нелепо тебе умереть, веровавшему во Христа, дающего жизнь всему миру, отряхни сон, возведи очи. Да видишь, какой тебя чести Господь здесь сподобил! И на земле поп беспамятный оставил в сыне твоем. Восстань, узри чадо свое, Георгия, узри утробу свою, узри милого своего, узри, ведь его Господь вывел из плоти твоей, узри украшение

0: чеством сияющий, узри церкви цветущие, узри христианство растущее, узри город иконами святых освященный и блистающий, и фимиамом курящийся, и хвалами и молитвами, и песнопением святым оглашаемый. И все это увидев, возрадуйся и возвеселись, и похвали благого Бога всему тому строителя. Зри, хотя не во плоти, но духом показывает тебе Господь все это. А ниже радуйся и веселись, сколь верен твой посев. Не иссушил его зной неверия, но с дождем Божьего поспешения взошел он многоплодно. Радуйся во владыках апостол, не мертвые тела воскрешающие, но нас, душою мертвых, умерших недугом идолослужения, воскресивший. Ведь тобою приобщились и жизни Христа познали. Скорчены были от бесовской лести, и тобою мы распрямились и на путь жизни вступили. Слепыми были от бесовской лести, а тобою мы прозрели сердечными очами. Ослеплены были невидением, а тобою мы прозрели для света трехсолнечного божества. Немы были, а тобою мы речь обрели, и ныне уж малые и великие славим единосущную Троицу. Радуйся, Учитель наш и Наставник благоверию. Ты правдою облачен, крепостью припоясан, истиною обвит, смыслом венчан, и милостынею, как ожерельем, и убранством золотым красуешься. Ты стал, о честная глава, нагим одеждой, ты стал алчущим кормитель, ты стал жаждущий утробе прохладой, ты стал вдовицам помощник, ты стал странником пристанищем, ты стал бездомным кровом, ты стал обиженным заступником, бедным обогащением. За эти благие дела и иные воздаяние приемлешь на небесах. Благо, что уготовал Бог вам, любящим Его, и лицезрением сладкого лица Его насыщаясь, помолись о земле своей и о людях, ими ты благоверно владычествовал, да сохранит их в мире и благоверии предание твое, да славится в нем правоверие, и да проклято всякое еретичество, и да соблюдет их Господь Бог от всякой рати и пленения, от голода и всякой скорби и печали. Особенно же помолись о сыне твоем, благоверном государе нашем Георгии, в мире и в здравии пучину жизни ему переплыть и в пристанище небесного заветрия пристать. Невредимо корабль душевный и веру сохранив, и с богатством добрых дел, без соблазна, Богом данными ему людьми управляя, стать с тобою без стыда пред престолом Вседержителя Бога и за труд поздьбы людей его принять от него венец славы небесной со всеми праведными, трудившимися ради него.
1: Я, монах,
0: и при

пресвитер Иларион, милостью человеколюбивого Бога, по его изволению, посвящен благочестивыми епископами в сан и настолован в великом и богохранимом граде Киеве, чтобы быть мне в нем митрополитом, пастырем и учителем. Было же это в лето 6559-е, при владычестве благочестивого князя нашего Ярослава, сына Владимирова. Аминь.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит слово выдающегося русского богослова и церковного оратора архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского на день крещения Руси. Где-то теперь Святая Русь. Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, ими же веровавшего Иисуса Христа, Сына Божия, Асия, Ефес, Патм, Иоанна Богослова, Индия, Фому, Египет, Марка, все страны и грады и люди и чтут и славят каегожды их учителя и же научиши православной вере. Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами, великое и дивное сотворшего нашего учителя и наставника, великого Кагана, князя нашей земли, Владимира, внука старого Игоря. Так говорил святый Иларион, митрополит Киевский, в середине XI века, когда прошло немного более полувека от крещения Руси. Уже тогда святой муж своим проницательным взором видел величие дела святого Владимира и призывал Русь достойно прославить его. Какими же словами и красками сможем выразить то, что сделал святой Владимир, крестив Русь, мы, дождавшиеся 950-летия сего светлого события? Вспомним, чем была Русь до Владимира и чем сделалась она после своего крещения святым Владимиром. Вот Русь времен старого Игоря или отца Владимира Святослава. Каждое племя жило своей особенной жизнью. Отдельные роды часто враждовали между собой, мстили друг другу и нередко занимались взаимным самоистреблением, соблюдая законы кровной мести. Русские князья до Владимира были больше вождями-завоевателями, чем отцами и благодетелями своего народа. Походы и добыча их привлекали больше, чем забота о их подданных. Многие племена были еще на весьма низкой степени нравственного и культурного развития. Среди некоторых из них обычным было даже умыкание, то есть похищение девушек, чтобы делать их своими женами. Ошибочно было бы думать, что славяне обладали лишь одними отрицательными чертами и представляли исключительно полудикую массу. Нет, напротив, было в их природе много хорошего. Они были гостеприимны, отважны и честны. Жены были верными спутницами своих мужей, часто оставаясь верными и умершим. Славяне чтили своих старших и слушались их в делах частных и общественных. Но наряду с тем проявлялось у них вероломство, жестокость, лукавство. Временами, в особенности во время войн, они становились страшными для всех окружающих. Мирный славянин делался диким зверем. Горе тем, на кого устремлялась его ярость, не щадила она никого. Трепетала перед северными соседями Византии, а сами они нередко боялись друг друга. Так на распутье между добром и злом стоял славянский мир, то проявляя прекрасные свойства созданного по образу Божию человека, то показывая грозные признаки зверя в человеческом образе. Какие могли быть высшие идеалы среди славян? К чему могли направляться их чувства и мысли? Чем они могли вдохновляться и к кому устремлять свои взоры? Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих почитателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои недостатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили основания просвещению славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобразились. Но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, уничтожат даже молодые всходы, возросшие на орошенной христианством ниве своих братьев. Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому красному солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги, великий князь Владимир. Восприявший первые начатки Христовой веры от своей бабки, но заглушивший их разгулом страстей в юности, Владимир, потрясенный до глубины души мученической смертью бояр-варягов Федора и Анна, решает изменить свой образ жизни. После тщательного исследования вопроса о вере, жизнь Владимира была тесно связана с его убеждениями, Владимир делает выбор. Будучи целостным и прямолинейным по природе, он не останавливается на полдороги и принимает то, что было наилучшим.
Он просвещается светом православия и, крестившись, делается ревностным исполнителем Христовых заповедей. Своим примером и призывами он увлекает за собой своих подданных. Разительную перемену во Владимире, ставшего из сладострастного и безудержного в своих страстях юноши, святым мужем. Но не менее разительная перемена произошла и с крестившейся Русью. Крещение Киева, а за ним остальной Руси, открывает новую жизнь для восточных славян и делается исходным пунктом их славной истории. Разъединенные славянские племена, составлявшие державу Владимира с принятием христианства, почувствовали свое единство. Сознание единства особенно усилилось тем, что в церковном отношении вся Русь в течение нескольких столетий составляла одну митрополию, несмотря на последовавшее разделение Руси на уделы. Церковь оказала величайшее влияние на объединение Руси в одно государство. Не только славянские, но и другие племена, жившие в Восточной Европе, с распространением среди них православия, сливались воедино с русским народом. Умиротворяющее воздействие во время междоусобиц церковь в то же время внушала сознание, что русский народ есть един и посему должен составлять во всем одно целое. Под сенью Святой Православной Церкви сложилась Русь, укрепилась и выросла в великое государство, занимавшее 1/6 часть Вселенной. Русский народ, не по принуждению, а добровольно принявший христианство, стремился с первых же годов после крещения воплотить евангельское учение в свою жизнь. Крещение переродило и внутренне изменило прежде грубых сердцем людей. Сохранив свои старые добрые качества, они освобождаются от имевшихся вместе с ними дурных свойств. Борьба между добром и злом произошла не только в душе Владимира, а во всем народе в целом, и произошел перелом в сторону добра. Русский народ после крещения был уже не тем, чем был до крещения. Он был поистине новый народ, новые люди. Это не значит, что сразу все сделались совершенными, что зло исчезло из души каждого, и его не было больше на Руси. Нет, оно было, продолжало борьбу с добром в каждом человеке, но движущей силой русского народа было православие, которое охватило все стороны жизни личной, общественной и государственной. Духом евангельским прониклась жизнь семейная и общественная, воззрения складывались под влиянием церковных правил, а законы государственные согласовывались с канонами. Общее направление жизни русского народа было искание правды Божьей. Стремлением осуществить правду Божью было проникнуто и законодательство, и осуществление правосудия, и государственных мероприятий. Тем же стремлением к служению Богу отличается и умственная и духовная жизнь русского народа. Почти все стороны культурной жизни его получают свое начало от жизни церковной и развиваются под влиянием церкви. Русская книжность и русское искусство начались в монастырях и настолько были проникнуты христианским духом, что от влияния его не могли вполне освободиться даже те писатели позднейших времен, которые ставили себе задачей борьбу с церковным учением. Сами верховные правители Руси, великие князья и цари всероссийские сознавали свою ответственность пред царем царствующих и на себя смотрели как на слуг Божьих. Таковыми же они были в очах их подданных. Посему русские цари были не царями по воле народной, а царями Божьей милости. Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим направлением. Много зла совершалось на ней за истекшие века. Если не человек и же жив будет и не согрешит, то тем более не может не быть грехов и зла в истории и жизни народа. Однако, как для характеристики человека важно, какие качества его в нем наиболее яркие и побеждают остальные, так и для характеристики народа нужно определить то, что составляет главное содержание его духовной жизни. Для Руси и русского народа, несмотря на все бывшие отдельные уклонения и даже падения, главным было служение правды и стояние в истине. Когда вспоминаем Древнюю Грецию, приходят нам на память слова апостола Павла о древних греках: «Эллины премудрости ищут», хотя, конечно, и среди них было много не искавших мудрости. С мыслью о Спарте связано представление о физическом развитии. Финикия связала свое имя с торговлей. Рим хвалился гражданскими доблестями. Русский же народ приобрел имя народа богоносца. И земля русская – имя Святой Руси. Святая Русь по множеству угодников, воссиявших в земле русской. Начиная от сыновей святого Владимира, благоверных князей Бориса и Глеба, первых прославившихся чудесами на Руси, и от самого крестителя Руси святого Владимира со своей бабкой Ольгой, бесчисленный сом святых жил и прославлялся святостью и чудесами в земле русской. Те святые угодники были плод красной православной Руси, плоть от плоти и кость от кости народа русского. Они не были чужды ему своими верованиями и образом жизни. Нет, они были наиболее ярким выражением устремлений всего народа.
от крещения Руси до наших дней не было, кажется, ни одного часа, чтобы в земле русской не жил где-либо святой, после кончины своей сделавшийся небесным покровителем за землю русскую. Все области России, от Прикарпатской Руси, там преподобный Моисей Угрин и Ефрем Новоторский, до принадлежавшей недолгое время России Аляски, преподобный Герман, имели своих подвижников. Всякая страна в России, почти каждый значительный город имели свои святыни. Духовными же центрами ее были монастыри, влиявшие и на веси, и на грады. Всякое место, всякое наречие освятились служением Богу. История России, полная дивных доказательств промышления Божьего о ней, есть история Божьего строительства, новая священная история. Воздействие на исторические события России и ее святых мужей настолько велико, что нельзя отделить историю русской державы от истории церкви. Церковностью были нанесены уклад и быт русского народа. Даже внешняя политика России во многом была выражением ее духовного облика. Так было некогда. Но где ты теперь, святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушены храмы. Сделался ли народ богоносец зверем, или красный дракон пожрал Русь святую? Как место подвигов духовных сделалось местом гнусных преступлений, и там, где спасались святые, ныне властвуют разбойники. Неужели нет и не будет больше святой Руси? Или, быть может, даже и не было, а она лишь носила покров святости, ныне навсегда спадшей? Нет. Не самообман и призрак, а истинная действительность есть святая Русь. На небе не перестает возноситься фимиам молитв святых, в земле русской просиявших и ныне за нее молящихся перед престолом Божьим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть святая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд ему, ибо не имеет ничего общего с сущностью России. Чужеземная международная власть, интернационал, накинул на нее свое ярмо, но остается ее врагом. Даже среди них, кто называл себя прежде русским, будучи таковым по крови, ныне потерял то имя, ибо стал чужд Руси по духу. Они вышли от нас, но не были наши, можно сказать, про таковых. Они отпали от русского народа, сделались угнетателями Руси. Отвергнув Бога, они отреклись богоподобия и превзошли диких зверей свирепостью и жестокостью. А Русь остается святой. Не умолился лик апостольский, когда от них отпал Иуда, не помрачились святость ангельского чина, когда из него не спал сатана с послушными ему ангелами. Как из среды ангелов должно было появиться дьяволу, но с падением Деницы и его приверженцев еще сильнее воспламенились любовью к Богу остальные ангелы и еще ярче засветились на небе, так появились и безбожники из среды русского народа, но от падения их еще больше явилась святость Руси и прославила ее и на небесах, и по всей Поднебесной. Бесчисленный сон новых мучеников засвидетельствовал свою верность Христу. Русский народ целиком, с несказанным терпением переносящий страдания, равных которым не испытывал еще ни один народ в мире, дал неисчислимое множество новых подтверждений стойкости в вере. Несмотря на жесточайшие преследования, церковь остается непобежденной. Хоть и разрушено множество храмов, так что в целом ряде городов, прежде красовавшихся величественными храмами, ныне не осталось ни одного из них, но тайно собираются верующие и молятся Господу Богу. Воскресли для России времена катакомб, которых она раньше не знала, ибо прежде никогда не испытывала гонения веры. В великом лике прославленных на Руси угодников Божьих много было и святителей, и преподобных, и праведных, и уродивых. Но мучеников на русской земле было лишь несколько за все прежнее время. Пресветлое мученическое воинство, кровь которого явилась семенем христианства во всей вселенной, прославляемое почти ежедневно земной церковью, почти не существовало в небесной русской церкви. Настало время восполнить его ряды. Небольшому числу мучеников и страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число новых страстотерпцев и мучеников. Среди них и венценосный царь, потомок и преемник крестителя Руси со всем своим семейством, и те заименитые крестители Руси первоиерарх ее купили, и иерархии, князья, боляры, воины, иереи, монахи, ученые, некнижные, горожане и селяне, знатные простолюдины. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся Русь залилась мученической кровью, она вся осветилась ей. О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину, блаженна земля, напитавшая кровями вашими, и свято селение, приимшая телеса ваши.
Блаженна ты, русская земля, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания. Внидишь и ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане песок в Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерцев. Земля ее осветилась их кровью, а воздух ее восходом душ их на небо. Ей священна ты, Русь. Прав был древний писатель, сказавший, что ты третий Рим и четвертому не быть. Ты превзошла древний Рим множеством подвигов мучеников, ты превзошла и крестивший тебя Рим своим стоянием в православии, и ты останешься непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями земной жизнью Бога человека земля святее тебя в очах праведных. Отряхните сон уныния и лености, сыны России, воззрите на славу ее страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших. Укрепитесь в вере православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору Его. Восприни, восприни, восстань, Русь, та, которая из руки Господней выпила чашу ярости Его. Когда окончится страдание Твое, правда Твоя пойдет с Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тогда возведи окрест очи Твои и виждь, сего приедут к тебе от запада, севера и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа вовеки. В эфире радио «Град Петров» прозвучало слово архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского «Где ты теперь, святая Русь?» Читал Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в Соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в Соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Сегодняшняя наша передача посвящена истории Свято-Владимирской женской церковно-учительской школы. Недалеко от Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте под номером 104 стоит сейчас внешне ничем не привлекательный пятиэтажный дом. Памятником архитектуры он не является, и мемориальной доски на нем нет. Но, присмотревшись внимательно, можно заметить, что первые два и последние три этажа не соответствуют друг другу. Дом был настроен тремя этажами в советское время, когда об архитектурном стиле не заботились. А раньше, построенный по проекту архитектора Курзанова в русском стиле, дом был красивым. Он был двухэтажным. На крыше возвышались церковный купол и высокая шатровая звонница с колоколами, а на фасаде, на золотом фоне, большая икона святого раноапостольного князя Владимира, покровителя, находящейся в этом здании Свято-Владимирской женской церковно-учительской школы. Эта школа была основана в память 900-летия принятия христианства на Руси. История этого дома тесно связана с Воскресенским Новодевичьим женским монастырем, который находится рядом. Его адрес – Московский проспект, дом номер 100. До революции для девочек-сирот при монастыре был приют со школой. В конце XIX века священник Новодевичьего монастыря, протоиерей Михаил Буткевич, который преподавал в детском приюте, обратил внимание на то, что для детей рабочих, живущих в районе Московской заставы, недостаточно школ. В Петербурге в это время действовало братство Пресвятой Богородицы для распространения грамотности и религиозно-нравственного просвещения. Отец Михаил обратился в это братство за разрешением сбора пожертвований для постройки школы на монастырской земле. Деньги были собраны, и небольшое двухэтажное здание построено рядом с монастырем. 31 октября 1889 года состоялось открытие и освящение Свято-Владимирской школы. На первом этаже разместилась церковно-приходская школа для приходящих детей, а на втором – женская церковно-учительская школа, которая готовила учительниц для церковно-приходских школ. В учительскую школу в первый год ее работы было принято 22 девочки из крестьянских и мещанских семей в возрасте от 11 до 14 лет после окончания церковно-приходской школы и по рекомендации законоучителя. Школа содержалась на средства Новодевичьего монастыря, братства Пресвятой Богородицы и на частные пожертвования. Первоначальный курс обучения был 5 лет, а потом его увеличили до 7 лет. Основным предметом в школе был закон Божий. Преподавали также церковную историю, богослужение, русский церковно-славянский язык, церковное пение, арифметику, историю, географию, рукоделие, рисование, а также домоводство и огородничество, так как многие выпускницы уезжали после окончания школы преподавать в сельскую местность. В начале XX века были введены иностранные языки, гимнастика и игра на музыкальных инструментах, скрипка и фортепиано. Это была школа при монастыре. В первые годы, когда не было еще храма при школе, девочки ходили молиться в деревянную Казанскую церковь монастыря. Жили они в здании школы. Обучение и проживание было для них бесплатным. Заболевшие ученицы и учительницы лечились в монастырской больнице. В монастыре была четырехклассная иконописная школа с хорошо поставленным обучением. И из иконописной мастерской монастыря приходили монахини и обучали девочек иконописи. Девочки в школе жили почти что по-монашески. Примером для них служили монахини Новодевичьего монастыря. Некоторые выпускницы школы становились монахинями. В эту же школу поступали учиться и некоторые способные девочки из воспитанниц детского приюта, который был при монастыре. Постепенно в школе становилось тесно. Поступали новые ученицы. Части девочек приходилось ночевать в монастыре, в отведенных для них помещениях. К основному зданию школы со стороны двора сделали деревянную пристройку, в которой разместились спальня, столовая и храм. И вот только через 6 лет после основания, 21 ноября 1895 года, в школе была освящена своя церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы, а до этого ученицы школы ходили молиться в монастырь. Церковь освятил митрополит Санкт-Петербургский Антоний, присутствие обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева и его супруги Екатерины Александровны, которая была попечительницей школы со дня ее основания. Церковь разместилась на втором этаже в особой пристройке. Но скоро эта деревянная пристройка стала оседать и отделяться от каменного здания школы. В 1899 году деревянную пристройку разобрали и возвели новую трехэтажную каменную –
а главное здание школы расширили в стороны на несколько окон. Основное здание школы теперь полностью было отведено для учебных занятий, а в пристройке разместили общежитие и храм, который вновь осветили в декабре 1901 года. Алтарная апсида школьного храма выходила в сад. Церковь занимала отдельное, уединенное место в школе, но все школьные коридоры и лестницы сходились к ней. Она была средоточием всей школьной жизни. Утром и вечером девочки парами шли в храм на молитву. Во время богослужений сами пели и читали на клиросе. В храме было несколько икон, изображающих святых детей, мучениц, веру, надежду, любовь и царевича Дмитрия. Воспитывали будущих учительниц церковно-приходских школ достаточно строго. Это было закрытое учебное заведение. Навещать родственникам и знакомым можно было по воскресеньям и по праздничным дням. Прислуги, кроме швейцара, в школе не было. Девочки сами обслуживали себя, убирали комнату, мыли и натирали полы, шили и вязали одежду, помогали на кухне и мыли посуду. Никакой роскоши и излишеств не было. Пища самая простая. Летом на каникулы девочки уезжали домой, и там занимались крестьянским трудом. Школа не разорвала их связи с семьей. Многие девочки скучали по школе и писали письма попечительнице и учителям. Из писем девочек: «Мне дома очень весело. Я помогаю маме, вяжу чулки, читаю, работаю на огороде и хожу на пужню». Очень скромный и естественный источник радости и веселья был у них. Сначала в школу принимали девочек только из Санкт-Петербургской епархии, и предполагалось, что учительствовать они будут в этой епархии, но потом стали принимать со всей России, и после окончания школы они направлялись по всей Российской империи, но в основном в свои родные края, откуда приехали. Желающих поступить в эту новую школу становилось все больше. Все сдавали вступительные экзамены. Конкурс был большим. На 25 мест обычно было около 100 кандидаток. В каждом классе по 20-25 человек. В выпускном классе весь год была педагогическая практика. Выпускницы под руководством учителей преподавали в двухклассной церковно-приходской школе, которая находилась в этом же здании на первом этаже. Для приобретения навыков наблюдения за детьми каждой выпускнице с начала учебного года было поручено руководство одним из учеников приходской школы. Обязательно было ведение педагогического дневника, в который записывали свои наблюдения и меры для исправления замеченных недостатков наблюдаемого ученика. Первые полугодия выпускного класса будущие учительницы ежедневно посещали уроки в школе, конспектировали их, отмечая приемы для поддержания внимания и дисциплины. Во втором полугодии под руководством учителей сами давали уроки, которые потом внимательно обсуждались. Такой порядок педагогической практики установила попечительница школы Екатерина Александровна Победоносцева.

В устроении этой школы особая роль принадлежала супругам Победоносцевым. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев уделял большое внимание открытию церковных приходских школ в России. А эта школа, готовящая учительниц, была устроена лично супругами Победоносцевыми. Константин Петрович присутствовал на ее освящении. Часто бывал здесь, молился в школьном храме. Бывал на экзаменах и школьных праздниках. Он знал по именам многих девочек, и они привыкли к его присутствию в школе, не стеснялись и смело обращались к ним с просьбами, и он часто помогал им. По приглашению Константина Петровича здесь бывало немало замечательных людей. В школьном храме нередко служили архиереи, и это стало привычным для воспитанниц. Митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский нередко заезжал в школу по вечерам и запросто беседовал с учительницами и ученицами. Митрополит Владимир Богоявленский тоже был частым гостем этой школы. Бывал в школе и протоиерей Философ Арнацкий, настоятель Казанского собора, который даже написал воспоминания о Владимирской школе. А на выпускных экзаменах обычно было присутствие митрополита, настоятельницы Новодевичьего монастыря, обер-прокурора Святейшего Синода, почетных гостей и попечителей. Поэтому и готовились к экзаменам тщательно. Обстановка экзаменов была праздничная и заканчивалась общей трапезой вместе с гостями. С первого дня основания школы попечительницей ее была Екатерина Александровна Победоносцева. Она почти ежедневно бывала в школе, присутствовала на уроках, читала письменные работы учениц, подбирала учительниц и знала всех девочек по именам, переписывалась с ними после окончания школы. На личные деньги Екатерины Александровны устраивались елки, подарки, праздничные угощения, а нередко и приданные выходящим замуж выпускницам школы. Притом многие выпускницы стремились венчаться именно в школьном храме. Почти все ученицы этой школы побывали в гостях у Победоносцевых, в их доме на Литейном проспекте под номером 62. Девочек приглашали на именины Екатерины Александровны, на Масленицу и на Святки. Они описывали в своих воспоминаниях, как Екатерина Александровна вела их в великолепный зал, позволила бегать и играть там, а по комнатам Победоносцевых девочки расхаживали. Потом ели блины, а после блинов им было предложено кататься. У парадного входа в обер-прокурорский дом стояли вереницы саней для них. В каждой сани посадили по 3 девочки, дали по пакету пряников и повезли кататься на острова. Развлечения в этой школе были достаточно скромные, балов не устраивали. Слушали музыку на граммофоне. В театр ходили редко, в Святки и на Светлой Седмице. За время обучения будущих учительниц старались познакомить с достопримечательностями столицы. Девочки посещали храмы Санкт-Петербурга, ездили в духовную академию, совершали пешком паломничество в Троице-Сергиеве пустынь, а после экзаменов традицией стало то, что выпускницы школы совершали паломничество на Валаам. Воспитанниц этой школы нередко называли колокольчиками, а иногда и колокольчиками степными, словами из известной песни «Колокольчики мои, цветики степные». Песню эту любили и часто пели в школе. Дело в том, что цвет повседневных форменных платьев учениц и учительниц был синий, а праздничные платья были голубыми, синими были даже и их пальто. Основной цвет в школе был голубой, и в этот цвет были выкрашены стены в школе и в храме, и поэтому эту школу нередко называли «голубой школой», а воспитанниц колокольчиками. А еще их называли «владимирками» по названию школы «Свято-Владимирская». Постепенно в школе складывались свои традиции. Одна из них – в пасхальную ночь спать не ложиться, а встречать восход солнца в школьном саду с пением пасхальных молитв. За школой был тенистый сад, в котором несколько аллей, площадки для игр с качелями, фруктовые деревья, а летом много цветов. В теплое время года на скамейках этого сада девочки готовились к занятиям и экзаменам. А вообще по расписанию школы прогулок в день было 3 – перед завтраком, перед обедом и перед ужином, благо свой сад рядом. Попечители школы, супругов Победоносцевых, похоронили в этом саду за алтарем школьного сада, согласно их собственной воле. Свято-Владимирская женская церковно-учительская школа была любимым детищем супругов Победоносцевых. Своих детей у них не было, о чем они очень скорбели, и свои родительские чувства отдавали этим девочкам-колокольчикам. В 1897 году к порогу их дома подбросили девочку-младенца, и они приняли ее и воспитывали как родную дочь. 10 марта 1907 года
В 6:00 у себя дома на Литейном проспекте 62 скончался Константин Петрович Победоносцев. На следующий день к нему приехали священнослужители храма Свято-Владимирской школы, хор воспитанниц выпускного класса и отслужили панихиду в его кабинете у смертного одра. 13 марта состоялось отпевание Константина Петровича в церкви Свято-Владимирской школы. На отпевании присутствовало три митрополита – Санкт-Петербургский Антоний, Московский Владимир и митрополит Флавиан Киевский, а также несколько епископов и множество духовенства. Похоронили Константина Петровича за алтарем школьного храма, и девочки ухаживали за его могилой. Екатерина Александровна пережила своего мужа на четверть века. Она была и моложе его на 20 лет. Доживала она свою жизнь при Новодевичьем монастыре. Ей пришлось быть свидетельницей разорения любимой ею школы и свидетельницей осквернения могилы любимого мужа. Екатерина Александровна скончалась в начале февраля 1932 года и похоронена была рядом с мужем. Она скончалась за несколько дней до начала массовых арестов в Новодевичьем монастыре. В ночь с 17 на 18 февраля 1932 года по делу о тайных монашеских общинах в Ленинграде было арестовано более 500 монашествующих. Господь уберег ее от ареста. Ведь согласитесь, что вдова оберпрокурора Святейшего Синода – очень подходящая кандидатура для ареста. Долгое время на их могиле, находящейся под слоем асфальта, не было ни крестов, ни их имен, забытых и оклеветанных в годы советской власти. Недавно кресты восстановили, но очень мало кто знает в нашем городе и посещает их скромную могилу. После революции Владимирскую школу закрыли по декрету новой власти об отделении церкви от школы. Помещение школы находилось сначала госпиталь для раненых воинов, а потом устроили больницу для рабочих, которой с 1920 года присвоили имя рабочего революционера Ивана Григорьевича Коняшина. Про Ивана Коняшина известно следующее, что он родился в 1889 году в бедной крестьянской семье и в 16 лет приехал в Петербург, работал на заводе, потом устроился в трамвайный парк, которому позже присвоили его имя. В 17 лет он вступил в партию большевиков и перед революцией неоднократно выступал с горячими речами на заводах и фабриках. После революции работал он в райкоме партии. А в 1919 году по заданию партии Иван Коняшин отправился на Дон во главе рабочего продовольственного отряда. Известно, что эти продотряды занимались тем, что отнимали хлеб у крестьян. В этом же году его расстреляли. Последними словами Ивана Коняшина перед расстрелом были «Да здравствует партия большевиков». Людям старшего поколения это здание на Московском проспекте известно как больница имени Коняшина. В начале 30-х годов 20 века двухэтажное здание настроили еще тремя этажами, разобрав звонницу, а в помещении храма устроили конференц-зал больницы. Но осталась во дворе каменная апсида, напоминавшая о том, что здесь был храм. Сейчас больницы тут уже нет. Три верхних этажа занимает платная стоматологическая поликлиника, а недавно два нижних этажа частично передали Новодевичьему монастырю. На втором этаже сохранились прочные красивые мозаичные полы, которые помнят следы воспитанниц, наставниц и попечительниц Владимирской школы. Сейчас это здание принадлежит Новодевичьему монастырю, в котором разместилась воскресная школа и благотворительное заведение Новодевичьего монастыря. В декабре 2001 года вновь осветили Введенский храм, а за его алтарем установили могилы Екатерины Александровны и Константина Петровича Победоносцевых. Сначала на их могиле поставили два деревянных креста, но один из этих крестов кто-то сломал. К столетию со дня кончины Победоносцева в 2007 году на их могиле поставили каменный памятник.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.

Нельзя сказать, что поход Константина и его появление в Северной Италии летом 312 года было для Максенция неожиданным. Неизбежность войны в пределах римского мира сознавалась, пожалуй, всеми. Об этом говорили, к войне готовились. Готовился и Максенций, создавая огромную армию, и именно для нее-то и потребовались те действительно огромные средства, которые Август решился получить путем массовых конфискаций. Ну, а это, в свою очередь, потребовало установления в Италии режима жестокого террора. Вот террор окончательно и рассорил Максенция с римлянами. Средства для создания огромной армии были собраны, но положение внутри Италии оставалось столь взрывоопасным, что ограничивало и весьма сильно стратегию. Значительная и, пожалуй, даже большая часть армии Максенция, она ведь так и осталась в самом Риме и его окрестностях, потому что только присутствие этой армии не позволяло вспыхнуть восстанию. И можно быть уверенным, что именно данное обстоятельство, оно и определило столь странную дислокацию сил Максенция. Многочисленные его легионы ожидали противника в Лациуме, и лишь треть из них, или, может быть, чуть больше, возглавляемая префектом преторианцев Рурицием Помпеяном, выдвинулась далеко вперед, в Цизальпийскую Галлию. Было ли в планах Помпеяна перекрыть альпийских перевалов, неизвестно. Ну, во всяком случае, это было первое, что следовало бы сделать, особенно если учесть, что имелся союз Константина и Лициния, и, следовательно, нужно было ожидать вторжения не только армии из Галлии, но и из Панонии и Иллирики. Надо сказать, что ситуация вообще-то была довольно запутанная. Ну, прежде всего, более крупным полководцем, чем Константин, на то время все же считался Лициний. Лициний, на счету которого было куда больше побед, и имелся богат

0: богатый опыт в управлении войсками. Он считался грозным противником, особенно если помнить о его суровой непреклонности, о его упорстве, о его бесстрашии, а также об авторитете, который он имел в легионах, как полководец, вышедший из простых воинов. Вот этого апологета воинской простоты бывало боялись до ужаса, но ведь в то же время и уважали. Императоры и большие полководцы в то время уже перестали лично участвовать в бою и руководили движениями войск со стороны, с безопасного расстояния. А Лициний же, не забывая свое солдатское прошлое и следуя примерам военных вождей еще республиканского Рима, сам возглавлял атаки, показывая пример завидного мужества и выдающихся качеств профессионального бойца. Учитывая, что на Дунайской границе в 312 году было затишье, учитывая союз Лициния с Константином и, наконец, учитывая, что на Рейнской границе было все еще неспокойно и, значит, значительная часть гальских легионов остается на фронте от Батавии до Неметисии, следовало делать вывод о том, что основной-то удар будет нанесен именно легионами Лициния. То есть основные военные действия пройдут не в Транспадане, это западная часть Цизальпийской Галлии, а в Венеции, то есть в восточной части Цизальпийской Галлии. Кроме того, собственно территориальных споров у Максенции и Константина, между прочим, не было. Ну, во всяком случае, Максенций никаких деклараций по этому поводу не делал. А вот что касается владений Лициния, здесь Максенций был неосторожен, открыто заявляя свои права на Иллирику. А Иллирика — это сразу две провинции — Панония и Далмация, переход которых к Максенцию автоматически передает в его же власть и западнее расположенные приграничные провинции Норика и Раэтия. То есть Максенций собирался забрать у Лициния половину его владений, и понятно, что при неизбежном на следующем этапе союза Максенция и Максимина Дазы у Лициния не осталось бы при одновременной войне на два фронта никаких шансов выжить. Итак, Константин не должен был решиться взять на себя основное бремя военных действий, не располагая хотя бы равными с Максенцием силами. А таковых сил Константину взять было неоткуда. Лициний же такими силами располагал и имел все основания для начала наступления, в том числе и личную неприязнь к Максенцию. Вместе с тем, как ни стремительно готовился к войне Константин, как ни пытался он сохранить эту подготовку в тайне, сделать-то это не удалось в тайне. Да, впрочем, и невозможно сконцентрировать 4-5 легионов у северо-западного подножия Альп незаметно. Соответственно, Максенций должен был готовиться к вторжению с двух направлений. Очевидно, Константин также представлял себе военную кампанию 312 года как совместное с Лицинием вторжение. О войне на Рейне, где себя так удачно проявил Константин, и эти 5 лет были его пока единственным самостоятельным полководческим опытом, вот об этой войне на Рейне известно, к сожалению, немного. Но полководческий почерк просматривается довольно ясно. Константин предпочитает действовать предельно быстро и решительно, но и предельно же осторожно, заботясь о безопасности своих тылов и флангов, никогда не растягивая коммуникации, не удаляясь от укреплений складов, резервов, Он предваряет свои действия тщательным сбором и анализом информации, заранее выстраивает план боевых мероприятий и старается последовательно его реализовывать. Война с варварами, она ведь полна неожиданностей. И, как следствие, она предполагает со стороны римлян ответные импровизации, но вот таковой тяги к экспромтам, всегда сопровождаемых риском, у Константина не наблюдается. И его очень трудно назвать азартным полководцем, скорее он рассудочен. Собственно, военные действия не являются для Константина самодостаточными. Он всегда готов к переговорам, компромиссам. Дипломатом, ну, во всяком случае, с варварами, дипломатом он показал себя весьма искусным. Кого-то перетягивал на свою сторону, делая хотя бы временным, но союзником, а кого-то стравливал друг с другом. И что существенно, всегда Константин добивался количественного и качественного превосходства на направлении главного удара. И вот в связи с этим трудно согласиться с тем, что, уступая, да еще как сильно уступая, вдвое, даже более чем вдвое армии Максенция, Константин рискнул бы в одиночестве вступить в Италию. Скорее всего, Лициний должен был взять на себя легионы Помпеяна, в то время как Константин имел два варианта в своих действиях. Первый, после того, как он перейдет Альпы. Удар в тыл легионам Помпеяна, что привело бы к их окружению и капитуляции, с последующим дальнейшим совместным наступлением на Рим. А второй — это прорыв, самостоятельный прорыв через Лигурию, Эмилиану, Этрурию, это ныне Тоскана, прямо к Риму, тогда, когда Лициний будет заниматься войной с Помпеяном. Вот этот второй вариант, прорыв на Рим, этот второй вариант весьма возможен, если Константина уверили бы в том, что как только его армия выйдет к стенам Рима, в самом городе вспыхнет вооруженное восстание. Вот только в этом случае можно было бы не опасаться собравшихся там 10 легионов Максенция. Следует помнить, что Константину важно было либо опередить Лициния со вступлением в Рим, либо, что, естественно, предпочтительнее, вообще не допускать Лициния до Рима. Ведь именно к Константину, а не к известному своими гонениями на христиан, а равно и известному своими гонениями на изнеженных аристократов, бездельников, интеллектуалов и опасно размножившихся чиновников Лицинию, обратились римляне с просьбой о помощи и защите. К Константину обратились. И Константин должен был сам, без Лициния, освободить Рим от жестокого тирана. И это стало бы его подлинной легитимацией как правителя, так же и Италии. Реализация такого плана, конечно, не лишена риска, но огромные политические дивиденды этот риск оправдывают. Лициний, однако, в Венецию со своей армией так и не вступил, нарушив предположение Максенция и поставив Константина в столь сложное, ну, что там говорить сложное, даже отчаянное положение, что в последний момент Константин, перейдя через Альпы, предложил провести переговоры с целью примирения. Но Максенций на это не пошел. Официально потому, что не желал идти на примирение с убийцей своего отца. Но вопросы чести для таких людей, как Максенций, они немногого стоят. И такой ответ Максенция, горделивый ответ, оскорбительный ответ, говорит о том, что свое положение он считал преимущественным, тогда как положение своего соперника он считал практически безнадежным. Однако, почему Лициний не ввел свои войска в Италию? Не захотел таскать каштаны из огня для Константина, понимая, что ни Рима, ни Равенны ему Лицинию не видать? Но при всем множестве далеко не симпатичных черт в своем характере, Лициний, как настоящий римлянин, оставался верен заключенным союзам и вообще-то не нарушал данного им однажды слова. А кроме того, Лициний не мог не понимать, что если с кем-то из коллег тетрархов и можно иметь дело, то только с Константином. И гибель Константина, она просто отсрочивала гибель Лициния. Так что никак Лициний не мог желать гибели Константина и, следовательно, не мог без очень веских оснований и в самый последний момент уклониться от военных действий. А причину этого уклонения следует искать в Максимине Даза.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Август Востока Максимин Даза, эстет, мистик, любитель роскоши и изысканных развлечений. Он обладал всеми свойствами капризного дилетанта, огромным самомнением, самоуверенностью и совершенной непредсказуемостью. Он имел договор с Лицинием. Договор о четком разделении сфер влияния, который заключен был менее года тому назад. Но одновременно же даже заключил тайные договоры с Максенцием. И, видимо, сочтя подходящей для увеличения своих владений складывающуюся ситуацию, Даза решил действовать. И по его приказанию восточные легионы выдвинулись к Гелеспонту и Босфору. И такая угроза была слишком явной, чтобы ее Лициний оставил бы без ответа. Ни один римский полководец не начал бы войну к западу от Иллирики, имея вражескую армию на своей юго-восточной границе. Конечно, Лициний понимал, что он ставил своего союзника в крайне тяжелое положение. И, очевидно, он был уверен, что Константин не начнет войну самостоятельно. Во всяком случае, у Константина, как казалось Лицинию, было время, чтобы остановить наступление и вернуться в Галлию, заблокировав за собой горные перевалы. За давностью лет очень трудно восстановить последовательность событий, но, помня о попытке мирных переговоров, инициативы которых принадлежала Константину. Вот помня о них, можем сказать, что гальские легионы уже прошли Монженеврский перевал и начали спускаться в долины Транспаданы, когда, наконец, пришло известие о проблемах Лициния. Осуществить технически возвратное движение через Альпы, но это было крайне проблематично. И, к тому же, это наносило ущерб авторитету Константина. И думается, что в этой ситуации Константин более беспокоился не о своем авторитете в Галлии, а о своем авторитете в Риме, потому что отступление могло иметь для него самые негативные последствия. Итак, в чем можно быть уверенным? Первое. Константин собирался воевать с армией Максенция, опираясь на своего союзника Лициния, однако уже после перехода Альп получил известие о проблемах Лициния на востоке. И армия Константина оказалась в исключительно сложном, практически безнадежном, на первый взгляд, положении. Мы можем только догадываться, какие чувства испытывал Константин в этот момент. Но важно то, что он не дал отчаянию и панике собою овладеть. Ему нужно было время, чтобы привести в порядок измученные горным походом легионы. И он предлагает своему противнику начать переговоры. Вряд ли он надеялся, что эти переговоры состоятся. Но короткое время для того, чтобы, ну, хотя бы оглядеться, привыкнуть к этой сложной ситуации, найти выход из этого положения. Вот это короткое время он должен был получить, и он его получил. И вот для чего нужны были эти переговоры. Второе. Максенций проявил свойственную ему самоуверенность и неспособность к перспективному анализу. Он, естественно, от переговоров отказался. Ну, еще бы. Его противник попал в безвыходное положение, и теперь его легко уничтожить. Известные нам в истории римские полководцы в этой ситуации немедля бросили бы все свои легионы на блокаду противника и последовательное его уничтожение. Но Максенций, однако, лишь немногими частями укрепляет Рурицио Помпеяна, оставаясь сам с основной армией в Риме. Почему? Объяснений может быть два. Первое. Максенций был уверен, что войску Помпеяна на севере Италии достаточно для разгрома скромной по численности армии Константина. А второе – это положение в Риме. Оно оставалось взрывоопасным, и от мятежа римлян удерживало только присутствие здесь огромной императорской армии. Конечно, Максенцию стоило бы рискнуть и, оставив Рим на произвол судьбы, спешно идти всеми легионами в Транспадану. Ему следовало бы дать четкие указания Помпеяну не опасаться наступления из Иллирики, а концентрировать легионы в Турине, а не размазывать их по всей Ломбардии. Максенций не стал рисковать. И Максенций не стал мешать своему главному полководцу советами. И это стало его главной роковой ошибкой. Теперь третье. Константин принял за короткое время непростое для себя решение – провести кампанию военную одному. Это кажется безумием, но, тем не менее, основания для оптимизма имелись. Прежде всего, главная армия Максенция не двинулась с места, и, следовательно, огромные силы, которые Максенции удалось собрать, были разобщены. Кроме того, это означает, что в Риме население ждет Константина и готово при его приближении поднять восстание. Далее, легионы Помпеяна в Северной Италии. Они были рассредоточены широкой дугой: Турин, Милан, Брешия, Верона, то есть также, в свою очередь, рассредоточены. Причем Помпеян все еще ожидал наступления Лициния и не собирался менять диспозицию. И таким образом Константин получал шанс разбить легионы противника по частям, когда в каждом случае боевого столкновения не противник, а именно Константин будет иметь хоть и не явно выраженное, но все же численное превосходство. Вот залог победы здесь – это быстрота и точность ударов, и каждый удар должен быть для противника смертельным. Осталось прояснить вопрос, а какими же все-таки средствами располагал Константин? Цифры приводятся весьма различные. Лактанций говорит о 25 тысячах воинов. Иоанн Занурас – о 100 тысячах. Ну, считается, что Лактанций субъективен, а потому привычно в секулярном мире ему не доверять. Ну, в самом деле, наличие жесткой тенденциозности у Лактанция присутствует. И любит, и ненавидит Лактанций в своих сочинениях откровенно, страстно и без полутонов. Но если его иногда, а, впрочем, довольно часто, заносит, сильно и заметно заносит в характеристиках, он все же не замечен ни в подтасовках фактов, ни в манипуляциях с цифрами и датами. Ну и потом, не стоит забывать, что Лактанций был непосредственным свидетелем событий, причем человеком, уже умудренным жизненным опытом и беспредельно мужественным. Ведь он, знаменитый ритор из Африки, блистательный оратор, литератор, поэт, известный изяществом слога, безупречностью стиля, он принял христианство на 53-м году жизни, в самый разгар гонений, в 303-м году. Это поступок. Он единственный из известных нам источников знал лично и Диоклетиана, и Галерия, и Лициния, и Максенция, и тем более Константина, сыновей которого он, между прочим, и обучал в конце своей длинной жизни. Когда Лактанций умер в Трире, а это был 325 год, Луций Аврелий Виктор только-только появился на свет, и это еще не безусловный факт, то, что, возможно, Аврелий Виктор родился в 330 году. И о многом, о чем лучше Аврелию Виктору пришлось писать, он знал либо из документов, а относительная объективность документов общеизвестна, либо из вторых, третьих рук. Он широко пользовался сочинениями Иосифа Флавия, Кассиодиона, ну, того же Лактанция. В нем заметна тяга к объективности и рациональной взвешенности. Почему он увеличил армию Константина в два раза, указав цифру 50 тысяч? Ну, очевидно, что, исходя из собственного опыта администратора, Константин для Луция Аврелия Виктора человек разумный и не склонный к риску. А значит, Константин, в понимании Луция Аврелия Виктора, не мог предпринять такую авантюру с малым числом войска начать войну против Максенция. Но при этом для Аврелия Виктора в неведении остается специфика быстро меняющейся летом 312 года ситуации. Он, Аврелий Виктор, понимает и представляет события как личное противостояние Константина и Максенция. В отличие от Лактанция, который, вступив в седьмой десяток своей жизни, находился в самом эпицентре событий, Аврелий Виктор представлял события абстрактно и умозрительно. И уж тем более это относится к Иоанну Занурасу, византийскому богослову, историографу, жившему на рубеже XI-XII веков, секретарю Алексея Комнина и автору 18 книг, известных как «Экстракты истории», где была сделана очень смелая попытка сведения известных исторических сюжетов в единую драматургию от сотворения мира до 1118 года, то есть до смерти императора Алексея I, после чего, кстати, и сам Иоанн ушел в монастырь святого Гликерия, где остаток жизни провел в молитвах и литературных трудах. Иоанн отнюдь не автоматически вновь увеличил вдвое, на этот раз и без того вдвое увеличенную цифру, предложенную Аврелием Виктором. Иоанну отнюдь не интересно было драматическое противостояние Константина и Максенция. Ему не важен был полководческий аспект, ему не важна была стратегия. Ему важно было показать массовую поддержку населения будущему равноапостольному императору. Однако именно его, Иоанна, 100-тысячная армия Константина полюбилась и была принята на вооружение новой европейской историей, поскольку это давало возможность Гиббону, Буркхарту, Кристу, Бейкеру, Керенскому, многим иным представить Константина, разрушающего своей огромной ордой, в основном состоящей из варваров, из галлов, франков, бруктеров, сугамбров и прочих германцев, разрушающего последние остатки античного Рима. Позиция более чем понятная для секулярного мировоззрения, возросшего на атеистической почве возрождения и просвещения, ненавидящего средневековья, ну и, следовательно, христианство, ненавидящее как обморок человечества и идеализирующего античность именно языческую. По сути дела, придумывающего тот образ античности, который ничего не имеет общего с подлинной историей. Но тут важен контраст между светлой гуманистичностью античности и мрачным, темным, мракобесным, полыхающим инквизиционными кострами средневековьем, хотя костры инквизиции полыхали массово именно в эпоху Возрождения и в начале нового времени. А логика такова. Средневековье уничтожило гуманизм, погубив античность. Средневековье же – это эпоха христианского мировоззрения. Отсюда тот, кто погубил античность, и прежде всего тот, кто нанес античности главный и смертельный удар, есть один из злейших врагов нового европейского человека. Этот злодей и есть самый главный и не имеющий в истории прощения варвар. А таковым человеком является именно Константин Великий. И как удачно можно сослаться, вот тут иллюзия любезной в секулярной науке объективности, можно сослаться на церковного же историка, на монаха Иоанна из Византии и вывести столь почитаемого всеми христианами равноапостольного императора коварным и безжалостным предшественником Аттилы, Ганзериха, Алариха и прочих разрушителей. Пожалуй, современная историческая наука ничуть не менее тенденциозна, чем лактанций. Пожалуй, прав все же именно лактанций. И если он и преуменьшил численность войск Константина, то вряд ли намного. Совокупность сопроводительных факторов. Война на Рейне, предполагаемое участие в боях легионов в Лициния, затеянные Константином мирные переговоры, гордый отказ от этих переговоров Максенция и прочее. Вот все эти сопроводительные факты заставляют согласиться с тем, что на момент спуска с Альпийских гор Константин вряд ли располагал армией более 30 тысяч человек. Ну и кроме того, будем помнить, армия Константина двигалась одной дорогой и шла через один единственный перевал – Монженеврский. И впоследствии Константин не расчленял свои силы, а предпочитал действовать компактной, но пластичной и мобильной массой. А все это было бы невозможно при армии в 100 тысяч человек и даже в 60 тысяч человек. Если бы у него было действительно 60 или 100 тысяч человек, Константин мог бы позволить себе наступление без оглядки на Лициния, без потребовавшейся паузы с переговорами. Он мог бы позволить себе наступление сразу в нескольких пунктах, подавляя противника, и стратегически это было бы правильно, поскольку использовался бы фактор внезапности. Но ведь тогда и проходить армия Константина должна была через несколько дорог и несколько перевалов, чего не было, и что невозможно было бы организовать без очень длительной подготовки, а главное, невозможно было бы синхронизировать при тогдашних средствах связи. А что же касается качественного состава армии Константина, то здесь все единодушны в том, что подготовка его воинов была безупречна, равно как и верность главнокомандующему. Единодушны все и в том, что в этой армии были не только легионеры, но и так называемые варварские отряды. Но было бы крайней нелепостью видеть в этих варварских отрядах орды правобережных германцев. Это все-таки были отряды тех варваров, которые перешли в римское подданство, которые защищали, между прочим, римскую границу, и именно они составляли гарнизоны порубежных крепостей, которые в большей или меньшей степени уже романизировались, и которые, и вот это весьма существенно, в большей части приняли христианство. Они были отличными воинами и использовались Константином главным образом в коннице, нанося сокрушительные фланговые удары. Но неправильно было бы считать, что если армия Константина хоть и была численностью меньше войск Максенция, но состояла из, так сказать, элитных частей, в то время как противник, то есть армия Максенция, хотя она и была стотысячной, но качественно это были плохие войска. Нет, армия Максенция была великолепна. Значительная ее часть состояла из ветеранов, имевших за плечами не менее 10 лет, проведенных в войнах. А сколько эти ветераны знали на своем веку сражений? Десятки, многие десятки. Отменно организованная эта армия была, надо сказать, предана своему вождю ничуть не в меньшей степени, чем армия Константина была предана самому Константину. И в 312 году слишком часто были случаи, когда воины Максенция предпочитали смерть сдаче в плен. И, надо сказать, не было ни одного случая предательства.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Первое сражение произошло у Сегузия. Это была сравнительно легкая победа Константина. Нападение произошло неожиданно, и противник значительно меньшей по численности, нежели атакующий, не успел даже развернуть строй. А вот куда тяжелее далась победа под Турином. Тогда это был город Августа. Армию Константина здесь ожидали на идеально выбранной, возвышенной позиции, дополнительно еще укрепленной, и сравнительно узкий фронт не позволял армиям маневрировать. Прорыв сомкнутого фронта каждой стороне мог стоить слишком дорого. Константин же, помня о неизбежности новых сражений и ограниченности своих резервов, он берег людей. Ну и потом, в случае поражения, отступать-то ему было некуда. А сражение шло вяло. Вначале шло вяло. Противники в основном обстреливали друг друга из луков и пращ, и, наконец, Кассий Лонгин, командующий войсками Максенция в Транспадане, счел пассивность Константина за трусость, решил, что наступил поворотный момент в сражении, и принял решение нанести таранный удар по фронту Константина клебанариями. А клебанарии — это тяжелая конница, в которой и всадники, и кони были покрыты доспехами. Этот род войск появился совсем недавно. Его переняли у персов. Маневренность таких конных соединений была невелика, но вот лобовой удар был подобен тарану. Тарану, который пробивал любые стены и ворота. И вот когда эта тяжелая конница сомкнутыми клиньями устремилась на армию Константина, то тогда, казалось, исход сражения предрешен. Однако именно в этом сражении под стенами Турина обнаружилась предусмотрительность Константина и то, что его войска готовились к разным формам боя. Прежде всего, Константин использовал ту же тактику, которая позволила победить Сципиону Африканскому в сражении при Заммах и победить не кого-нибудь, а самого Ганнибала. Тогда Ганнибал бросил на центр римской позиции боевых слонов, а римляне разомкнули строй и пропустили слонов внутрь своей позиции, а затем атаковали их со всех сторон, каждого по отдельности. И вот точно так же легионеры Константина разомкнули строй, и клебанарии оказались внутри фронта, после чего были атакованы, и весьма искусно. Константин обнаружил, надо сказать, редкую изобретательность. Против клебанариев использовались тяжелые металлические шары на длинных цепях, которые сбивали с ног лошадей, использовались огромные обитые металлом на длинных рукоятках подобие палец, которыми сбивали всадников, использовались длинные бревна с шипами и без на цепях тоже, которые ломали ноги коням. Использовались и простые факелы, потому что кони на близком расстоянии огонь боятся. Кони вставали на дыбы и сбрасывали всадников, и те становились беспомощными. Клебанарии были уничтожены. Их разгром поразил противников Константина, потому что клебанарии считались непобедимы. И пехота Кассия Лонгина бежала. И вот тут настала очередь теперь уже варварской конницы Константина, которая разила беглецов, усугубляя панику в их рядах, и напрасно они пытались найти себе защиту за стенами Турина. Ворота были заперты. Население города воспользовалось тем, что почти вся армия вышла, остались только сторожи на башнях. Так вот, этих сторожей немногих перебили, и жители захватили крепостные стены. И оказавшиеся между крепостным рвом и легионами Константина, войска Лонгина попытались честно оказать сопротивление, никто не сдался, и они почти все были перебиты. Вот обратим внимание, солдаты, легионеры, оставались до последнего вздоха верны присяге Максенцию, а вот жители Турина, ожидали Константина именно как освободителя от тирана. И ведь подобное произойдет еще не раз, и не два, и не десять раз, а много-много раз произойдет в 312 году. Опережая известие о разгроме Лонгина, Константин без промедления выступил к Медиолану. Вот та стремительность, с которой он рассекал пространство и брал крепости и города, она заставляет вспомнить Суворова или Наполеона. Крепости, которые упорствовали в обороне и на которые требовалось много времени, Константин просто оставлял без внимания, здраво понимая, что их гарнизоны не покинут укреплений и что главное – это все-таки уничтожить основные силы противника, полевую армию. А теперь это была армия префекта Рурция Помпеяна, находившаяся в восточной части Цизальпийской Галлии под стенами Вероны. И именно туда со скоростью до того характерной лишь легионам Юлия Цезаря, то есть совершая до 40-50 километров за марш, поистине суворовские переходы, и устремилась гальская армия, пересекая Ломбардию от Милана к Вероне. И, кстати, вот по тому же пути пройдет и Суворов, и тоже летом. Но только в 1799 году и не с запада на восток, а с востока на запад. Константин рассматривал сражение под Вероной справедливо, а генеральное. Во-первых, противник, хоть и не намного, но все-таки превосходил гальскую армию по численности. Во-вторых, в распоряжении Помпеяна были лучшие войска, в том числе и значительная часть прославленной преторианской гвардии. А в-третьих, сам Рурийций Помпеян относился к выдающимся военачальникам, и слава его была заслуженной. Константин был уверен, что если удастся одолеть армию Помпеяна, то все города и крепости Лигурии, Венеции, Эмилианы, а, возможно, Этрурии и Умбрии, откроют перед ним ворота, и их гарнизоны перейдут на его сторону. Веронское сражение – одно из самых кровопролитных и ожесточенных в истории человечества. И, несомненно, одно из самых значительных по своему историческому значению и по своим последствиям. Константин несколько раз атаковал армию Помпеяна в течение дня безуспешно. В свою очередь Помпеян контратаковал гальскую армию, и с тем же результатом. Но каждый раз преторианский префект чувствовал, что победа близко, и что войска Константина хоть немного, но поддаются натискам, что они немного, но все-таки отступают. И действительно, легионы Константина к концу дня весьма сильно отступили от первоначальной позиции. Помпеян всей массой лучших своих сил предпринял последнюю решительную атаку, и в ней он значительно продвинулся вперед и неосторожно ослабил фланги, а вместе с тем и оторвался от прочного тыла, который представляли укрепления Вероны. А отступление же гальской армии было не более чем тактическим приемом. В азарте наступления Помпеян не заметил, как в надвигающемся вечернем полумраке часть пехоты Константина и его варварская конница обошли Помпеяна с флангов, и не только с флангов, но и зашли ему в тыл. А когда же заметил, было уже поздно. И в этот момент, а солнце уже заходило за горизонт, Константин ввел в бой приберегаемые именно на этот случай резервы. Вообще его хладнокровие и хватка оказались поразительными, подобными той, что проявлены были Юлием Цезарем при Алезии. Сражение не остановлено было ночью. Оно продолжалось с исключительным ожесточением при свете горящего лагеря Цезальпийской армии, и лишь очень немногим удалось вырваться из окружения. Почти вся армия Цезальпийская, в том числе преторианцы, во главе с Рурицием Помпеяном, погибла. После этого перед Константином открыли свои ворота Верона, Аквилея, Модена и иные города. И путь на Рим был открыт. И туда, на юг, не останавливаясь, не встречая до самого Лациума никакого препятствия, устремились гальские легионы. Веронское сражение заслуживает того, чтобы войти в аналы военного искусства, и одного этого сражения достаточно, чтобы ввести Константина Великого в самый элитарный круг величайших из полководцев римского мира, а значит и всей человеческой истории. Но прославление в этом качестве, как, впрочем, и в любом ином, того, кто опустил занавес языческой античности и легализировал христианство для историка нового времени, с его обязательной влюбленностью в цивилизационный прогресс, мыслимый в своем развитии исключительно в противоположном христианству направлении, в принципе невозможно. Для новоевропейского историка Константин – это христианский фараон, таинственный и потому зловещий, коварный и, конечно, лишенный искренности. Как его прославлять? А для христианина имя Константина, конечно, прежде всего связано с Медиоланским эдиктом и с Первым Вселенским собором, и с торжеством веры, и с началом эпохи христианства. И в контексте этого слава военачальника представляется излишней, и возможно, что это и так. Но, думается, не следует забывать, что путь к февралю 313 года в Медиолане и к июню 325 года в Никее, он лежал через Альпийские горы. Он лежал через Монженеврский перевал, через Сегузий, через Турин, через молниеносный марш-бросок через всю Ломбардию, через Верону и, наконец, через Красные скалы и Мельвийский мост. И без них ничего бы не было. Точнее, было бы, но было бы позднее, в ином поколении, с умножением гонений и с увеличением потоков крови. Страшно представить себе судьбу христиан, оставленных на произвол таких тиранов, как Максенций Лициний и Максимин Даза, но Господь избрал Константина своим орудием, и Константин оказался достоин возложенной на него великой миссии.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: Стих 109 псалма: «В день силы твоей народ твой готов». Амвросианское пение 5-7 веков.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: давай со мной.
1: Мне некогда. Я свою коллекцию монет разбираю.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ты что, не видишь? Я важным делом занимаюсь.
0: А мне скучно. Ну, тогда покажи мне твои монеты.
1: Отстань, малявка. Поиграй в куклы, я занят, понимаешь?
0: Вот так всегда. Все мальчишки вредины.
1: Ага, а девчонки плаксы.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
2: О чем это вы тут спорите?
0: Егор со мной не играет и дразнится.
1: А Сонька ко мне пристает и надоедает.
2: Все ясно. Ну, раз вы так заняты своими препирательствами, не буду вам мешать.
1: Погоди, мам, ты куда?
0: А как же мы будем без тебя слушать, как звучит Божий мир?
2: Ведь вы и не слушаете, а ссоритесь.
1: Ну, это мы совсем чуть-чуть.
0: Понарошку.
1: Да мы же помирились, правда, Сонька?
2: Неужели?
0: Ну, конечно, давай я тебя поцелую.
1: Ой, ой, телячьи нежности. О чем мы сегодня говорить будем, а, мама?
0: Да, о чем?
1: Помнишь, ты еще осенью нам обещала рассказать, как живут люди в разных странах?
2: Конечно, помню. И как раз сегодня собираюсь с вами об этом поговорить.
0: Ой, как интересно. А про какую мы будем страну говорить?
2: Про Швецию.
0: Ой, а я эту страну знаю. Там живет Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, Малышка Чорвин и еще Нильс с дикими гусями.
1: Ну ты даешь. Да это же герои детских книжек. Их по-настоящему никогда не было. Их шведские писательницы Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен придумали.
0: Смейся, смейся. Ты думаешь, что я такая маленькая и глупая, и ничего этого не понимаю?
1: Конечно.
0: А вот и нет. Очень даже понимаю. Только все эти герои книжек для нас как живые. Как будто бы они когда-то на самом деле жили. И с ними по-настоящему происходили эти истории. Когда мы прочитали все эти книжки, их герои ожили, и мы их полюбили, как своих друзей. Ну, мамочка, ну скажи ему, что это правда.
2: Да, это действительно правда. Герои хороших книг поселяются в нашей душе. Когда мы читаем книгу, мы как бы проживаем вместе с ее героями все описанные там события. Вместе с ними радуемся и огорчаемся, смеемся и плачем. Вместе стоим перед трудным выбором, вместе страдаем от несправедливости и вместе стремимся к добру.

0: учимся отличать хорошее от дурного. Видим, какие последствия могут иметь те или иные поступки. То есть невольно сверяем их жизнь с нашей жизнью. Герои таких книг становятся нам друзьями и советчиками на всю жизнь. Конечно, мы понимаем, что их никогда не было на белом свете, но в нашей душе они вполне живы. Ты согласен, сынок?
1: Ну в этом смысле, конечно, согласен. Но ты нам хотела о Швеции рассказать, о том, как там живут люди.
2: Дети! Расскажи нам, мамочка, как в Швеции живут дети. Они, наверное, совсем другие, не такие, как мы.
0: Ты думаешь? Ну что ж, посмотрим. Устраивайтесь-ка поудобнее и слушайте.

0: Швеция – государство северное. Оно расположено на скандинавском полуострове, на северо-западе Европы. Скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Народы этих стран родственны друг другу, и языки их очень похожи. Скандинавы – потомки отважных мореплавателей и воинов, викингов или варягов, как их называли на Руси. Это рослые, статные, светловолосые, выносливые люди. Их государства располагаются в северных широтах, но климат здесь смягчен теплым атлантическим течением Гольфстрим, который огибает скандинавский полуостров. Если бы не Гольфстрим, эти земли были бы краем вечных льдов и снегов. Но, к счастью, в Швеции есть не только продолжительная холодная зима. Есть там и нежная весна, и теплое лето, напоенное запахом цветов и луговых трав, и щедрая урожайная осень. А еще я должна вам сказать, что Скандинавия – родина самых известных детских писателей-сказочников. Здесь жили и творили датчанин Ганс Христиан Андерсен, шведки Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен. На шведском языке писали Сакария Стапелиус и Туви Янсен. Эти люди создали множество замечательных детских книг. Например, «Скромная учительница Сельмы Лагерлёв». Однажды она задумала написать для шведских школьников новый учебник по географии. Ей хотелось, чтобы детям было интересно читать этот учебник, чтобы они полюбили родную страну, чтобы каждая область, каждое местечко Швеции было связано для них с какой-то старинной легендой, с ярким, запоминающимся образом. Так родился самый удивительный и интересный учебник по географии на свете. Книга путешествий Нильса с дикими гусями. В ней мы вместе с превратившимся в гнома Нильсом облетаем всю Швецию. Получаем возможность поглядеть на нее, так сказать, с высоты птичьего полета.
1: Это учебник?
2: Да это же наша любимая книжка.
1: Эх, если бы все учебники на свете были такими интересными, как этот. Очень обидно, что про нашу страну никто ничего подобного пока не написал.
2: Вот вырасту и обязательно напишу такую книгу для наших детей.
0: Ну что ж, это было бы замечательно. А вот книги другой шведской писательницы, Астрид Лингрен, тоже своего рода учебники.
2: Географии?
0: Нет.
1: История Швеции?
0: Нет.
1: Но не математики же, не химии.
0: Конечно, нет. Это учебники детства.
1: Как это?
0: Вот так. Астрид Лингрен умела воссоздать на страницах своих книг трогательный, светлый, непосредственный и озорной мир детства. Детские тревоги и радости, игры и забавы оживали в ее книгах. И ей удавалось написать об этом так просто, искренне, так смешно и так щемяще правдиво, как никому другому. И, может быть, потому, что большая часть рассказанных ею историй — это воспоминания о собственном детстве.
1: Мам, расскажи нам о детстве Астрид Лингрен.
2: Да, мам, расскажи.
0: Хорошо. Астрид Лингрен родилась в начале 20 века на шведском хуторе недалеко от небольшого городка Вимербю в Смоланде, в крестьянской семье. Ее родители были небогатыми людьми, а в семье было четверо детей. Жизнь крестьянских детей на бедном хуторе была и сказочно чудесна, и в то же время сурова.
2: Как это так?
1: Как так может быть?
0: Сейчас объясню. Чудесная она была, потому что дети росли на природе, бегали и играли целый день на воздухе, придумывали разные забавы и всегда были веселы и счастливы. Зимой они катались на санях, летом не вылезали из озера. Вспоминая свое детство, Астрид Лингрен говорила: «Мы играли, играли, играли, и как только не заигрывались до смерти». А суровая эта жизнь была, потому что накрепко срослась с тяжелым крестьянским трудом взрослых, в который по мере необходимости включались подрастающие дети. Астрид вместе с сестрами и братом ходила в школу в ближайший небольшой городок, где ее прозвали Сельма Лагерлёв нашего городка Вимербю. И это потому, что еще в школьные годы она придумывала сказки и страшные истории о разбойниках и пиратах. Став взрослой, Астрид время от времени пробовала свои силы в литературном творчестве. Но настоящий успех принесла ей книга, которую она придумала для своей дочки, чтобы развлечь ее, когда та болела. С тех пор Астрид Лингрен написала более 30 книг.
1: А как называется книга Астрид Лингрен, написанная про ее детство?
0: Во многих книгах этой писательницы отразились события и переживания ее детских лет. Но есть одно произведение, в котором этого, пожалуй, больше всего. Это книга о жизни 6 шведских крестьянских ребятишек на маленьком хуторе под названием Бюллербю, что значит «шумная деревня».
2: А почему шумная?
0: Потому что на этом хуторе было всего 3 дома, но вдобавок к ним 6 веселых резвых детей. А там, где играют дети, тихо не бывает.
1: Это точно. Кстати, глядите-ка. Вимербю, Бюллербю. У них и название похоже.
2: Мамочка, прочитай нам эту книгу.
0: Ну, всю книгу, пожалуй, не смогу, но некоторые рассказы прочту с удовольствием.
1: Вот здорово. Мы сможем узнать, как раньше жили шведские дети.
2: Интересно, были они похожи на нас? Ну, читай же скорей.
0: Хорошо. Слушайте. Мы все из Бюллербю. Меня зовут Лиззи. Я девочка. Хотя, наверное, это и так ясно, раз меня зовут Лиззи. Мне 7 лет. Но скоро уже будет 8. И мама иногда просит меня: Лиззи, ты уже большая, вытри, пожалуйста, посуду. А Лассе и Боссе говорят: маленьких играть в индейцев не принимаем. Да какая же я все-таки? Большая или маленькая? По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что еще маленькая, значит, я в самый раз. Лассе и Боссе – это мои братья. Лассе 9 лет, а Боссе 8. Лассе ужасно сильный и бегает гораздо быстрее, чем я. А с Боссе мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, Лассе меня держит, а Боссе тем временем убегает. Потом Лассе отпускает меня и убегает сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жалко, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры. Ведь мальчишки очень вредные. Мы живем в деревне Бюллербю. Это очень маленькая деревня. В ней всего 3 дома. И стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. В другом доме живет мальчик Улли. У него совсем нет ни сестер, ни братьев. Но он всегда играет с Лассе и Боссе. Ему 8 лет, и он тоже очень быстро бегает. А вот в третьем доме живут сразу 2 девочки. Я так рада, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю, и Анну, и Бритту. Но Анну все-таки чуть-чуть сильнее. Больше детей в нашей деревне нет. Нас всего 6. Лассе, Боссе и я. Улли, Бритта и Анна.
2: Здорово! Вот бы нам столько друзей.
1: Да, уж неплохо было бы.
2: А Лизе-то 7 лет, почти как мне.
1: Ну давай дальше слушать, не отвлекайся. Мам, читай, пожалуйста.
0: Ну, слушайте. С братьями трудно ладить. Раньше Лассе, Боссе и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Лассе и Боссе. Но не всегда. хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя я и дрожала от страха. Ласса знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться. А Боссе не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Он ведь собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Ласса и Боссе так меня напугали, что я чуть не умерла. Ласса рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом и передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Ласса и Боссе. И вдруг по комнате запрыгал стул. Я решила, что это привидение, и заорала во все горло. И тут я услышала, как Ласса и Боссе прыскают от смеха. Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу две веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Лассе. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Лассе заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Лассе и Боссе тут же затевали какую-нибудь игру. Лассе может погасить свет, не вставая с кровати, потому что он смастерил какую-то штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение, но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как Лассе. Это Лассе всегда хвастает, что будет инженером по хитроумным приспособлениям. Я не совсем понимаю, что это значит, но Лассе говорит, что инженер по хитроумным приспособлениям – прекрасная профессия. И он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. А Боссе собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Наверное, мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть 7 дочек. Это мои куклы. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Так скучно быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который шила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бороду и усы. Это Лассе и Боссе нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна комнаты Лассе и Боссе можно заглянуть прямо в окно к Улле. Он ведь тоже спит в комнате на чердаке, а наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все 3 дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко. Но Лассе, Боссе и Улли с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Улли есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. Ветви липы с одной стороны достают до окна Лассе и Боссе, а с другой до окна Улли. Когда у Лассе, Боссе и Улли срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, входить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но Лассе, Боссе и Улли устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет.
1: Ха, молодцы ребята.
2: Хулиганы! Младшую сестренку пугают. Интересно, как Лиди переселилась в новую комнату?
0: Слушайте, как мне подарили комнату. Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения у меня был, когда мне исполнилось 7 лет. В этот день я проснулась очень рано. Тогда мы жили в одной комнате с Лассой и Боссой. Они еще не просыпались. Я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить. Разбудить их иначе я не могла, ведь в день рождения надо притворяться спящей, пока тебе не принесут угощение в постель. А Ласса и Босса спали и, кажется, даже не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко. Наконец проснулся Босса. Он сел на кровати и взъерошил себе волосы. Потом он разбудил Ласса. Они тихонько вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посуда и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Бах! Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, Ласса, Босса и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос с цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором сахарной глазурью было написано «Лизе 7 лет». Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. И я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал:
3: «Выпей побыстрее какао и пойдем поищем. Может, найдутся какие-нибудь подарки».
0: Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз, и залпом выпила какао. После этого мама завязала мне глаза полотенцем, папа заставил меня покружиться, потом взял на руки и понес куда-то. Только куда, я не видела. Я слышала, что Ласса и Босса бегут рядом. Нет, не слышала, а чувствовала. Потому что они все время щекотали мне пятки и говорили:
4: «Ну-ка угадай, где ты?»
5: «Да-да, попробуй угадай».
0: Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец, мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, которую я никогда раньше не видела. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно, я увидела дом Бритты и Анны. Они стояли у окна и махали мне руками. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате, и что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила у нас, когда я была совсем маленькая, а потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате стоял мамин ткацкий станок и лежал ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь в комнате не было ни станка, ни лоскутьев. Комната так изменилась, что я спросила, уж не побывал ли тут волшебник. Мама сказала, что, конечно, побывал, и что этот волшебник – мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду в ней жить. Это и есть подарок. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама – занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочки и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики. Но кто ж знал, что она ткет их для меня? И, конечно, я видела, как папа мастерил мебель. Но зимой наш папа всегда мастерит что-нибудь для людей, которые сами не умеют этого делать. Ласса и Босса тут же перетащили в новую комнату мою кровать. И Ласса сказал:
4: «Но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе и рассказывать страшные истории».
0: Первым делом я вернулась в комнату Ласса и Босса и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Беллину кроватку поставила рядом со своей.
6: а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще красивее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссе и забрала у них из комоды все свои коробочки и картинки. Боссе очень обрадовался.
7: «Вот сколько места освободилось для птичьих яиц!»
6: — сказал он. Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Вот какой подарок я получила на день рождения. Но на этом день рождения еще не кончился. После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, наверное, помните, что нас всего 6. Мы сидели в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе 7 лет». И еще 2 пирогами. Их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки. От Анны с Бриттой сказки, а от Улли шоколадку. Улли сидел рядом со мной, а Лассе и Боссе дразнились.
4: «Жених и невеста!
7: Жених и невеста!»
6: Они дразнятся, потому что Улли не стесняется играть с девочками. Но Улли не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Лассе и Боссе тоже не прочь иногда поиграть с девочками, хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего 6 детей, им все равно приходится играть друг с другом. Неважно, мальчики они или девочки. В любую игру в 6 играть гораздо веселее, чем втроем. Поев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Боссе. А мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Лассе. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку с еще одной такой же длинной бечевкой и протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритте и Анне, можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сперва мы писали просто:
8: «Как ты поживаешь?»
9: «Я поживаю хорошо».
6: Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы. Бритта с Анной писали мне:
9: «Наш дракон жутко страшный, а твой? Принцесса Бритта и принцесса Анна».
6: А я им отвечала: «Мой дракон тоже жутко страшный. Он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться. Принцесса Лиззи». Потом мама позвала меня вниз. И пока меня не было, ко мне в комнату пришли Лассе, Боссе и Улли. Они увидели наши письма, и Лассе тоже отправил девочкам письмо. Он написал:
4: «А принцесса Лиззи ушла высморкать нос. Зато здесь куча принцев. Принц Ларс Александр Наполеонский».
6: Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости. Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрит как раз в окно Бритты и Анны. Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик 3 раза, и это значит: «Приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное». Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. И тогда мама говорит, что я неряха.
2: «Мам, прочитай нам еще про ребят из Бюллербю».
6: А что, понравилась вам книжка?
1: Понравилась.
2: Она интересная.
6: Ну, тогда мы, конечно, еще встретимся с ребятами из Бюллербю. Но только в следующий раз.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

сказаний о Владимире. В лето 6488, 980 год. Сел Владимир, сын Святослава, в Новгороде и послал к Рогволду. Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть в Полоцке. Велел Владимир сказать: «Хочу дочь твою, Рогнеду, взять себе в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она же ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка». И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери Рогволода, князя Полоцкого. Владимир же собрал многих воинов, варягов, славян, чуди и кривичей, и пошел на Рогволода. А в это время собирались вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял жены. Когда Владимир начал княжить в Киеве, он поставил кумиры на холме в теремном дворе, за теремным двором. Деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, дождь бога, стри бога, и Семаргла, и Макоша, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей. Владимир посадил Добрыню, дядю своего, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом. И приносили ему жертвы новгородцы, как Богу.

в лето 6494, 986 год. Пришли болгары-магометане и немцы от папы из Рима, а после них хазарские евреи, и хвалили каждый закон свой. Затем прислали греки к Владимиру философа. Он много говорил о жизни и смерти и бытии всего мира. И запала Владимиру на сердце мысль креститься, но он хотел еще раз узнать о всех верах и сказал: «Подожду еще немного».

в лето 6495, 987 год, созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: прими закон наш. После приходили немцы от папы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя. Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не хулит, но хвалит. Если хочешь доподлинно разузнать, то пошли своих мужей, пусть разузнают, какая у кого служба». И была речь эта люба князю и всем людям. Избрали мужей славных и разумных и сказали: «Идите к болгарцам, к немцам и к грекам, испытайте веру их». Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они возвратились, созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». И обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили мы к болгарам, смотрели, как молятся в мечети, и нет в них веселья, только печаль великая, недобр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, а красоты не видели никакой. И пришли мы в греки, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе мы или на земле, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе, люба?»

когда прошел год, в лето 6496-988 год, пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, на расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать. Тогда Владимир сказал горожанам: «Если не сдадитесь, то буду стоять хоть 3 года». Они же не послушались его. Владимир, подготовив войско свое, велел делать насыпь к городским стенам. Но корсуняне, подкопав стену городскую, выкрадывали насыпанную землю и носили ее к себе и ссыпали посреди города. Воины же Владимира насыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот муж, корсунянин именем Анастас, пустил стрелу в стан русский, так написав на ней: «За тобою с востока источники, из них вода идет по трубам в город, перекопай их и перейми воду». Владимир, услышав об этом, тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям греческим сказать: «Вот взял я ваш город славный. Слышал же я, что у вас еще сестра-девица. Если вы не отдадите ее за меня замуж, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари и послали Владимиру весть такую: «Не пристало христианок выдавать за язычников. Если крестишься, то и сестру нашу получишь, и с нами единоверен будешь. Если не хочешь сделать этого, то не можем выдать ее за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказывали мне посланные нами мужи». Рады были цари, услышав это, и послали Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою вашей, и тогда крестите меня». И стали цари просить сестру свою Анну, говоря ей: «Иди за Владимира. Может быть, ты избавишь греческую землю от лютой войны. Видишь ли, сколько зла наделала Русь грекам? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же, что в Корсуне». Она же не хотела идти, говоря: «Как в полон иду, лучше бы мне здесь умереть». И едва принудили ее цари, она же села в корабль, с плачем попрощалась с ближними своими и пошла через море. И прибыла в Корсунь, и вышли корсуняне навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. Епископ же корсунский
с царицынами попами крестил Владимира. Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия. И стоит церковь та в Корсуне, посреди города, где собираются красуняне на торг. Палата же Владимира стоит с края церкви и до сего дня, а царицына палата за алтарем. Незнающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Васильеве, а другие и по-иному скажут».

Владимир взял царицу и Анастаса, и попов корсунских, взял и сосуды церковные, и иконы, двух медных идолов и четырех медных коней, которые и ныне стоят за церковью Святой Богородицы Десятинной, и про которые невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам, как Вену, за царицу, а сам пришел в Киев. Когда Владимир пришел в Киев, он повелел опрокинуть кумиры, один велел изрубить, а другие предать огню. Перуна же велел привязать к хвосту коня и волочить с горы на гору, и приставил 12 мужей колотить его железом. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но на поруганье бесу, который обманывал людей в этом образе, дабы принял он возмездие от людей. «Велик ты наш Господь, и чудны дела твои. Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем». Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди, так как не приняли они еще святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр, и приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда оставьте его». Они же исполнили, что им было велено. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло это место Перуньей отмелью, как слывет и доселе. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку креститься, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, радуясь и говоря: «Если бы не было это хорошим, не принял бы этого князь и бояре». И повелел Владимир рубить церкви и ставить по тем местам, где прежде были кумиры. И поставил церковь святого Василия на холме, где стоял кумир Перуна, и другие поставил, где творили жертвы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное. Матери же детей этих плакали по ним, как по мертвым.

в лето 6497, 989 год. Задумал Владимир создать церковь Пресвятой Богородицы и послал привести мастеров от греков. И начали строить, и когда кончил строить, украсил ее иконами и поручил ее Анастасу Корсунянину и поставил служить в ней корсунских попов, дав ей все, что взял перед этим в Корсуне — иконы, сосуды и кресты. И сказал так: «Даю церкви этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов». И дал десятую часть Анастасу Корсунянину.

Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжой двор и брать все, что надобно, питье и пищу, и деньги из казны. Сказал он так: «Немощные и больные не могут добраться до моего двора», и повелел снарядить телеги, наложить на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, и развозить по городу, спрашивая, где больной, нищий или кто не может ходить, и раздавали тем все необходимое. И еще больше делал он для людей своих. Каждое воскресенье завел он на дворе своем и гридницы пиры, чтобы приходили туда бояре, гриди, и соцкие, и десятские, и лучшие мужи при князе и без князя. Бывало там множество мяса от скота и от зверины, и изобилие было всяких яств. Когда же, бывало, выпьют, то начнут роптать на князя, говоря: «Горе нашим головам! Дает он нам есть деревянными ложками, а не серебряными». Услышав это, Владимир повелел сковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой доискались с дружиною золота и серебра». Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве земли и о войнах, и о законах, и жил в мире с окрестными князьями, с Болеславом польским, со Стефаном венгерским и с Андрихом чешским. И были между ними мир и любовь. И жил Владимир по заветам отца и деда.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Египта.

0: мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Дорогие друзья, в нашем эфире заключительная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.

Петербургская жизнь 50-х годов для Глинки была временем особым. Вместе с Леоновой, хорошо знакомой и любимой им певицей, весной в ясную погоду Глинка катался в экипаже по городу, по островам, доезжал до Взморья, до конца Крестовского острова, откуда открывался обширный великолепный вид. Памятник Крылову в летнем саду Глинке не понравился. Зато очень хорошо были оранжереи в Ботаническом саду на Аптекарском острове. Дома он подолгу играл с племянницей Олей и рассказывал ей сказки, а также пел вместе с ней. Дон Педро уехал в Париж. В начале 1856 года Глинка сочинил свой последний романс «Не говори, что сердце больно» на стихи своего давнего московского знакомого Павлова. «Тот на коленях вымолил у меня музыку на свои слова», писал Глинка в одном из писем. «В них обруган свет, значит, и публика, что мне понутру», заметил Глинка в другом письме к Нестору Кукольнику. Его раздражение было вполне понятно. Если демократическое искусство композитора завоевывало все больше круг почитателей, то отношение официальных кругов к музыке Глинки оставалось неприязненным. В результате из двух опер на сцене давали, да и то по торжественным случаям, только Ивана Сусанина. Много неприятностей доставляло развязное обращение с текстом романсов Глинки при их публикации издателем-дельцом Стелловским. Но самым огорчительным для композитора были враждебные ему и общему направлению зарождающейся русской национальной школы самодовольно малограмотные рассуждения критиков об этих сочинениях. Здоровье Глинки слабело. «Я болен, как собака», — писал он Булгакову в марте 1856 года. «Живу единственной надеждой — удрать на Запад в конце апреля», — сообщал Глинка ему же через несколько дней. Новые занятия контрапунктом с Зигфридом Деном в Берлине казались ему необходимыми для сочетания узами законного брака западной фуги с условиями нашей музыки. 26 апреля Глинка передал молодому пианисту и композитору Балакиреву, за год до того приехавшему в Петербург из Нижнего Новгорода, тему испанского народного марша, как материал для сочинения симфонической увертюры. По словам Людмилы Ивановны Шестаковой, великий композитор предсказывал ему блестящую будущность и даже надеялся, что со временем он будет второй Глинка. 27 апреля в 12 с половиной часов дня домой за Глинкой заехал контрабасист Мемель, заботам которого Людмила Ивановна Шестакова поручила Глинку на пути в Берлин. В карету вместе с ними сел и Владимир Владимирович Стасов. На заставе все вышли. Недолгое печальное прощание, и экипаж скрылся в облаке дорожной пыли. В начале мая утомленные путешественники прибыли в Берлин. Сдали Глинку Дэну в наилучшем состоянии. А тот в ответ прислал Людмиле Ивановне шутливую расписку. Начался недолгий последний период в жизни великого композитора. В Берлине он, по его словам, зажил хорошо, потому что есть дело, привольно, потому что кормы хороши, покойно, живу домоседом и новых знакомств не ищу. Так описал Глинка в письме к Булгакову от 27 июня 1856 года свою жизнь в добром и милом семействе Миллер, куда пристроил его Дэн. Размеренное течение дней было заполнено занятиями контрапунктом, изучением партитур классики.

классиков Европы, посещением оперных спектаклей и концертов, прогулками по городу и его окрестностям. Разнообразие вносили встречи с друзьями и старыми знакомыми, проезжавшими через Берлин Адоевским, Вильегорским, Рубинштейном, а также с бывшим павловским дирижером Гунглем. Диссертации о музыке Глинка писать не хотел, но в письме к композитору Кашпирову от 10 июля 1856 года, пользовавшемуся некоторое время его советами, который он шутливо называл «дрожайшим сыном», Глинка изложил свои эстетические воззрения на соотношение содержания и формы в искусстве. «Все искусства, а следовательно и музыка, требуют, — писал Глинка, — чувства, формы. Чувство зиждется, дает основную идею, форма облекает идею в приличную подходящую ризу. Чувство и форма — это душа и тело. Первое — дар высшей благодати, второе — приобретается трудом, причем опытный и умный руководитель, человек, вовсе не лишний». 8 ноября 1856 года в оперном театре Глинка встретился с Мейербером, который выразил русскому композитору восхищение его музыкой. По его желанию Глинка послал ему 5 отрывков из Ивана Сусанина. Мейербер выбрал из них трио «Ах, не мне, бедному» для придворного концерта. Репетициями под фортепиано руководил сам композитор. 9 января 1857 года трио было исполнено в залитом светом и сверкавшим драгоценностями белом зале Королевского дворца. Глинка остался доволен исполнением. Приятную весть об этом он поспешил сообщить сестре. То было последнее письмо Глинки. Выйдя из натопленных дворцовых покоев, на морозный воздух он простудился. Грипп вызвал обострение болезни печени. Первые дни она не вызывала у врачей серьезных опасений. Но уже 2 февраля доктор Буссе объявил жизнь Глинки в опасности. На следующий день, 3 февраля, в 5 часов утра он скончался спокойно, без видимых признаков страдания, писал Кашпиров Тургеневу 25 февраля 1857 года.

Утром 6 февраля Глинку похоронили на Троицком кладбище, невдалеке от могилы Мендельсона Бартольди. Немногие пришли проводить его в последний путь. Среди них был Мербер, Ден, дирижер Бейер, Кашперов, кто-то из советников русского посольства. В мае того же года тело великого композитора, в результате хлопот Людмилы Ивановны, сумевшей благополучно преодолеть многочисленные трудности, было перевезено морем в Петербург. И 24 мая 1857 года оно было предано земле на кладбище в Александро-Невской лавре. Известие о кончине Глинки произвело тяжелое впечатление на петербургский музыкальный мир. 23 февраля заупокойная служба по композитору состоялась в конюшенной церкви, где ровно за 20 лет до того отпевали тело Пушкина. 8 марта филармоническое общество, почетным членом которого состоял Глинка, давало концерт из его сочинений. В нем приняли участие друзья и знакомые Глинки, певица Леонова и певец Артемовский, дирижировал оркестром Шуберт. На эстраде возвышался бюст композитора. На смерть Михаила Ивановича Глинки откликнулись почти все столичные московские газеты и журналы. Прочувствованными словами почтил его память новый поэт Панаев в «Современнике». Он писал: «Имя Глинки проникло в самые глухие отдаленные углы России вместе с его мелодическими, задумчивыми или страстными звуками. Смерть Глинки – величайшая потеря для русского музыкального мира». Подобно Пушкину, Глинка мог бы сказать о себе: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». Трудным было преодоление враждебности, снисходительного пренебрежения и равнодушия к творчеству великого русского композитора, так же, как и к самому факту существования русской музыки вообще. Но гений Глинки, создателя русской музыкальной классики, победил все преграды. Он заставил признать высокую ценность русского музыкального искусства для мировой культуры.

Русская музыка, основанная на реалистических принципах глинкинских художественных воззрений, заняла в ней не только одно из главных мест, но и оказала свое влияние на развитие национальной музыки других народов. Все это стало возможным благодаря объединению благородных усилий многих лиц. Одни из них, близкие самому Глинке, бережно собирали и хранили его нотные рукописи, письма, заботились об издании сочинений, хлопотали о включении их в репертуар оперных театров и концертные программы. Из числа этих людей первым надо назвать имя Людмилы Ивановны Шестаковой, любимой сестры Михаила Ивановича, его преданного друга. Наследница всего состояния Глинки, лично для себя она оставила только музыку брата. И, существуя на скромные средства, всю жизнь посвятила пропаганде его творчества, увековечению его памяти. По ее инициативе и при ее содействии Глинке были поставлены памятники в Смоленске в 1886 году и Петербурге в 1906 году. До открытия последнего памятника она не дожила нескольких месяцев. Неоценима также деятельность верного друга Глинки Василия Павловича Энгельгарта, в течение многих лет энергично разыскивавшего и собиравшего рукописи великого композитора, драгоценное собрание которых он впоследствии пожертвовал в рукописный отдел публичной библиотеки в Петербурге. Необычайно деятельным собирателем автографов Глинки был и Владимир Владимирович Стасов. 20 мая 1862 года сочинением Глинки посвятил специальный концерт в Павловском музыкальном вокзале под Петербургом знаменитый австрийский композитор и дирижер Иоганн Штраус.

С середины 60-х годов симфонические произведения Глинки, отрывки из его опер, стали все чаще и чаще звучать на русской столичной, а потом и провинциальной концертной эстраде. Музыка его заняла прочное место в программах концертов Русского музыкального общества, бесплатной музыкальной школы под управлением Балакирева и Римского-Корсакова, чрезвычайно много сделавших для пропаганды творчества великого композитора. Она звучала в программах русских симфонических концертов, основанных в 1885 году Беляевым, учредившим, кроме того, с 1884 года Глинкинские премии, ежегодно присуждавшиеся русским композиторам за лучшее музыкальное сочинение. Музыка Глинки продолжала завоевывать себе признание и за рубежом. Сочинением Глинки аплодировали в Брюсселе, Берлине, Глазго. Увертюру к Руслану и Людмиле Римский-Корсаков открыл первый русский симфонический концерт на Парижской всемирной выставке 10 июня 1889 года.

В 1877-81 годах Николай Андреевич Римский-Корсаков и Лядов под руководством Балакирева подготовили к изданию партитуру обеих опер Глинки. Пределов не было моему восхищению и поклонению гениальному человеку. Как у него все тонко и в то же время просто и естественно, писал Римский-Корсаков в летописи моей музыкальной жизни. После выхода в свет этих партитур в течение второй половины XIX века и в XX веке оперы Глинки приобрели всемирную известность.

Впервые за рубежом оперы Глинки были поставлены в Праге под управлением Балакирева. Руслан и Людмила в 1860 году, Иван Сусанин в 1867. Через 7 лет, в 1874 году, эта опера с большим успехом прошла в Милане. Причем на роль Антонида была приглашена русская певица Меншикова. Затем в Берлине и других европейских городах. Уже в 1959 году на сцене театра «Ла Скала» в Милане в партиях Сусанина и Антониды блестяще выступили болгарский певец Борис Христов и итальянская певица Рената Скотта. В постановке Ивана Сусанина в Болгарии выделился в партии Сусанина Михаил Попов. Партию Сабинина исполнял и выдающийся современный певец, шведский тенор Николай Гедда, один из лучших зарубежных интерпретаторов русской музыки, в частности, музыки Глинки. В наше время оперы Глинки заняли прочное место в репертуаре многих оперных театров. В июне 1954 года отмечалось торжественно 150-летие со дня рождения великого русского композитора. А в феврале 1957 года другая дата – столетие со дня смерти Глинки. Имя Глинки с 1943 года было присвоено Государственному центральному музею музыкальной культуры в Москве. С 1960 года в нашей стране проводились всесоюзные конкурсы вокалистов, носящие имя Михаила Ивановича Глинки.

Многие русские музыкальные деятели и исследователи музыки всесторонне изучали творчество Михаила Ивановича Глинки. В 1982 году состоялось открытие возрожденной усадьбы Михаила Ивановича в селе Новоспасском. В соответствии со свидетельствами современников, там были восстановлены дом и парк, где прошли юные годы великого русского композитора. Сегодняшние постановки опер Глинки идут на сценах большинства оперных театров нашей страны. В концертах исполнителей-вокалистов нередко звучат отдельные фрагменты из этих опер. Романсы Михаила Ивановича Глинки составляют гордость русского романсового искусства. И поэтому в 2004 году, когда вся наша страна отмечает 200-летие со дня рождения Глинки, особенно хочется вспомнить еще раз о памяти этого замечательного русского композитора, того, кто бесспорно стоит у истоков русской классической музыки.

На этом наша сегодняшняя передача завершена. Завершен и цикл, посвященный 200-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки.

Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Сомнения», «Как сладко с тобою мне быть» и «Я помню чудное мгновение» в исполнении Бориса Гмыри, Нины Дорляк и Сергея Лемешева. Фрагменты симфонической увертюры на две русские темы и фрагменты оперы «Руслан и Людмила» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

для вас прозвучала третья часть сонат для блокфлейты и баса континуо ми минор Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в мечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропише мя иссопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся выше, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очи.

молитве, и по сне начнем, воссияйми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слеза,

чистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 154-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
0: Послушайте 80-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: Сказал Господь притчу сию: «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали Писание, всем нам известное и много раз подвергавшееся толкованию в разных случаях и в разных контекстах. Это отрывок евангельский о винограднике и о работе, к которой пришли в виноградник в разное время и получили разную плату за свою работу. И здесь мы видим проблему, которая заостряется, которая называется зависть. Зависть может быть не только к вещам материальным, но может быть и к духовным вещам, или в духовной сфере тоже зависть может возникать как плесень, как вот побочное явление духовной жизни. Как эта притча, которую сегодня мы слышали, можно соразмерить ее, как можно ее переложить или воспринять в нашей почве, в нашей современной жизни церковной? Наверное, тот, кто пришел в церковь или познакомился со священником, с духовником, иногда имеет такое искушение, как бы присвоить себе и церковь, и присвоить себе какое-то место в общине, или присвоить себе какое-то место около духовника, рядом с ним, или рядом с отцом, с настоятелем, со священником, который, может быть, ведет наш духовный рост, ведет нас сегодня по пути спасения. И нам кажется, что вот он только мой священник, только мой пастырь, только мой духовный друг, а другие люди должны отойти в сторону, или он должен меньше уделять внимания всем остальным. Вот эта притча, наверное, для меня сегодня, как раз вот этот момент, который возникает в отношениях священника и посомых, в первую очередь и отражается в моем сознании вот в связи с этим евангельским чтением. Но, конечно же, это чтение евангельское имеет и более глубокий духовный смысл. Наверное, мы должны понимать, и если не понимаем, то это очень печально, что Господь жаждет и желает спасения для всех, для многих людей. Он ждет отклика на свою проповедь от многих народов, от многих групп общественных, да, от многих социальных слоев. Иногда нам кажется, что какие-то народы или какие-то, может быть, люди, какие-то социальные слои, там, они не могут быть христианами или не должны приниматься в церковь. Мы имеем такую проблему, как расизм или национализм, вернее, нацизм, может быть, да. Имеем такую проблему, как социальное неравенство, которое иногда переносим и в церковь. Или начинаем говорить, что вот если у человека, может быть, социальный достаток какой-то более высокий, то вот он христианин, он не может быть христианином, и тоже надо его оттолкнуть, может быть, от церковного общения. Или наоборот, кто-то считает, что вот он сегодня высок, что он сегодня славен, что он сегодня богат, поэтому ему необходимо больше внимания уделять. Здесь может быть еще и другой, более глубокий смысл в этом чтении о том, что каждый из нас, сторожил он в церкви или не сторожил, и каждый народ в православии, в христианстве сторожил этот народ или не сторожил в церкви, да, все равны у Бога. Господь желает, ищет спасение для всех. И поэтому мы не должны своим приземленным умом разделять людей, разделять на более достойных, менее достойных. Господь всем одинаковую плату назначил. Всем, кто пришел в начале и сохранил свою веру, и тем, кто пришел в конце, ближе к концу, и воспринял веру православную. Но здесь надо помнить еще и другую вещь. Может быть, мы и старожилы, может быть, мы и приняли веру раньше кого-то, но сохранили ли мы ее в чистоте, сохранили ли мы ее в действительном таком качестве, которое освещает путь другим? Или сегодня мы эту веру себе присвоили, и она уже никому не светит, а это есть некий наш фольклорный элемент нашей жизни, и только лишь фольклорный, только лишь народный, который уже никому другому, никаким другим народам уже не светит. Вот это самая печальная вещь, которую мы можем здесь, в этом Писании, увидеть. Обличение нас, что иногда мы желаем присвоить себе веру православную, сделать ее какой-то, может быть, особенно русской верой, и поставить перегородки между другими народами и лишить их сегодня света истины, но не только их, но и себя тоже мы лишаем. Потому что когда мы не светим, когда мы другим не светим, когда мы другим не открыты, не помогаем другим, то значит мы уже потеряли силу. Мы как соль, которая потеряла силу, и мы уже рабы неключимые, Богу мы такие не нужны, от нас нет никакой пользы. Вот это Писание сегодня многогранно, как мы только бегло просмотрели его сегодня, и многому нас учит. Нет духовной зависти, не должно быть ее в нашей церковной жизни, не должно быть замкнутости, закрытости, не должно быть кастовости, не должно быть какого-то национального превозношения и национального православия. Православие — это вселенская религия, и она обнимает многие народы. И здесь, вот, разумеется, еще и посыл нам, чтобы мы несли свет истины с любовью к ближнему своему. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 29 июля, 16 июля по старому стилю, празднуется память нескольких мучеников IV века. Мученика Павла, мучениц Алевтины, или иначе Валентины, и Хионии, мученика Антиоха-врача и священномученика-епископа Афиногена с 10 его учениками. Также сегодня празднуется память мученицы Девы Иулии. Она родилась в Карфагене в христианской семье в начале V века. Девочкой она попала в плен к персам. Ее увезли в Сирию и продали в рабство. Исполняя христианские заповеди, святая Иулия верно служила своему господину, хранила себя в чистоте, соблюдала посты и много молилась Богу. Никакие уговоры хозяина язычника не смогли склонить ее к идолопоклонству. Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле. Корсиканцы напоили купца и его спутников вином, и когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая Иулия не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте. Тело ее было погребено монахинями, находившегося рядом с тем местом монастыря. Сегодня установлено празднование Чирской, Псковской иконы Божией Матери. Этот образ находился в церкви села Чирский Псковской епархии. В 1420 году, во время эпидемии во Пскове, из глаз Богоматери на Чирской иконе истекли слезы. Об этом сообщили властям города Пскова. Чудотворную икону перенесли во Псков. Навстречу ей был совершен крестный ход. Икону поставили в соборной церкви во имя Святой Троицы, и она получила второе именование — Псковская. По иконографии эта икона похожа на тихвинский чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображение с двух сторон. На лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с Богомладенцем, а на оборотной стороне — Евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика архиепископа Барнаульского Иакова Москаева и с ним священномучеников Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, преподобного мученика Феодора Никитина и мученика Иоанна Протопопова. Сегодня также совершается память исповедницы блаженной Матроны Анимнясевской. Блаженная Матрона Григорьевна Белякова родилась в 1864 году в деревне Анимнясево Рязанской губернии в семье захудалых крестьян-бедняков. Отец был пьяница, мать — женщина вздорная и недалекая. В семье было 8 детей. Матрёша, как ее звали крестьяне, была четвертым ребенком. Старшие дети умерли, и она нянчила младших. В 7-летнем возрасте Матрёша заболела оспой, после которой ослепла. Мать избивала ее и однажды совсем изувечила, так что девочка до конца жизни осталась прикованной к одру. До 17 лет она лежала в родном доме, перенося много горя и обид. Крестьяне села Анимнясево сочувствовали ей и почитали за ее смирение и незлобие. Однажды один из крестьян пришел к ней и сказал: «Матрёша, ты небось Богу-то угодно, у меня спина болит, вот потрогай, может быть, пройдет». Крестьянин был исцелен, к Матроне потянулись болящие, и она всем помогала. Матрона Григорьевна достигла такого личного духовного совершенства, что неграмотная, слепая с раннего детства, забитая неученая бедняцкая дочь смогла наставлять сотни приходящих к ней за телесным и духовным исцелением людей в глубоких религиозно-нравственных вопросах, уча их идти путем спасения, разрешая жизненные недоумения и подавая от Господа исцеление недугам. Блаженная учила всю жизнь готовиться к вечной жизни и не привязываться к земному, исполнять закон Божий, молиться Богу, любить Бога и на Него только надеяться, твердо и безропотно нести свой крест. В своих беседах с посетителями Матрона Белякова очень часто приводила тексты Священного Писания и особенно Евангелия. Часто ссылалась на факты и события из священной истории, полагая их в основу своих наставлений. Приводила многочисленные примеры из житий святых, ставя их высочайшим образцом и примером религиозно-нравственной жизни. В борьбе со своими грехами советовала сосредоточить свое внимание на одном недостатке, а не распыляться во многих направлениях. Сама блаженная обычно указывала посетителю на тот духовный порог, с которым и надо в первую очередь вести борьбу. Ее духовник, отец Александр Орлов, был арестован в 1935 году. Отбывал заключение в Соловецком лагере и в Медвежьегорском лагере в Карелии. Умер в 1941 году и прославлен в лике святых исповедников. Всего по делу Матроны Беляковой было арестовано 10 человек, в их числе священник Николай Правдолюбов, написавший жизнеописание Матроны Анемнясевской. Он был расстрелян во дворе Рязанской тюрьмы в 1941 году, вскоре после начала войны. Чтобы арестовать блаженную Матрону, было собрано колхозное собрание, на котором составили донос, в котором говорилось, что Матрона Белякова является вредным элементом в деревне и своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого задерживается ход коллективизации. Арестованные священники и миряне показаний против Матроны Беляковой не дали. Все они получили сроки в лагерях. Из Бутырской тюрьмы блаженная Матрона по непонятным причинам была освобождена. Ее поместили в дом для хронически больных в Москве, где она прожила менее года и скончалась в 1936 году. В продолжение церковного календаря прозвучит житие священномученика Афиногена, епископа Севастийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за веру во Христа в малоазийском городе Севастии. Игемен Филимарх, прибыв в Севастию, решил устроить языческий праздник с жертвоприношением. Большинство жителей города были христианами и отказались участвовать в этом празднике. Тогда, по приказанию Игемена, многие христиане были преданы мукам. Некий военачальник Николай донес Игемену, что духовным наставником севастийских христиан является епископ Афиноген, который в то время с 10 учениками проживал в небольшом монастыре в местечке Педахфоя в 50 верстах от Севастии. Филомарх приказал привести к нему епископа Афиногена и его учеников. Но когда воины прибыли в монастырь, святителя Афиногена не было в обители и схватили только иноков. Возвратившись, святитель с удивлением обнаружил отсутствие своих учеников. Он со слезами помолился перед крестом и начал их поиск. Встретившийся поселянин рассказал ему о случившемся. Тогда епископ Афиноген отправился к Игемену в Севастию и стал обличать его в беззаконных и жестоких действиях. Святителя бросили в ту же темницу, где были заключены его ученики. С радостью встретил святитель со своими духовными чадами и стал укреплять их на предстоящий мученический подвиг. На следующий день святые иноки были приведены на суд к Игемену. Они не отреклись от Христа, исповедали себя христианами и были преданы пыткам. Во время жестоких пыток с неба раздался голос: «Дерзай, избранник мой, я с тобою». Неожиданно руки мучителей онемели, и они не смогли продолжать побои. Один из приближенных Игемена, Филипп, сказал, что святитель — волхв, и посоветовал отсечь ему голову. Святой Афиноген просил Филомарха совершить казнь в его монастыре. Когда святителя привели в обитель, к нему подошла и склонилась к ногам молодая лань, которую святой Афиноген вскормил своими руками. Святитель Афиноген перекрестил ее со словами: «Иди с миром в пустыню, Затем святитель Афиноген стал молиться, чтобы Господь не разлучал его с учениками, и спросил Божие благоволение и помощь всем, кто будет почитать день их мученической кончины и молиться Господу с упоминанием их имен. Во время молитвы святителя с неба раздался голос: «Дней со мною и с учениками твоими будешь в раю, и все прошение твое исполнится». Возрадовавшийся святитель Афиноген преклонил честную голову под меч. Тело священномученика Афиногена было с честью погребено христианами в монастырском храме. Ежегодно, в день кончины святителя Афиногена и его учеников, христиане собирались в храме, чтобы почтить память святых мучеников. По слову святого Афиногена, из пустыни ежегодно приходила лань с молодым оленем. Во время чтения Евангелия она входила в храм и, оставив там оленя, снова удалялась в пустыню. Священномученик Григорий, просветитель Армении, хотел перенести часть мощей священномученика Афиногена в Армению. По дороге на берегу Евфрата мулы, на которых везли святые мощи, остановились. Святому Григорию явился ангел и сказал, что на этом месте должны пребывать святые Афиноген и Иоанн Креститель, часть мощей которого также перевозилась в Армению. Святитель Григорий разрушил бывшее неподалеку капище, построил на этом месте храм и установил празднование в честь священномученика Афиногена и святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иаков Москаев, архиепископ Барнаульский, родился в 1879 году в городе Уральске в семье крестьян Сызранского уезда Симбирской губернии и был назван в память апостола Иакова Алфеева. В 1901 году он окончил Оренбургскую духовную семинарию. Учась на последнем курсе, он женился на девице Валентине, которая была круглой сиротой и воспитывалась в семье священника. Вскоре у них родился первый сын Борис. Будучи младенцем, он смертельно заболел, и отец Яков, который был уже тогда священником храма в селе Зобово, расположенном в 180 километрах от Оренбурга, горячо молился о его выздоровлении. Он обращался в своих молитвах за помощью ко всем святым, но особенно горячо и с большой верой преподобному Серафиму Саровскому, и дал обет, что если младенец выздоровеет, он совершит паломничество в Саровский монастырь к мощам только что прославленного преподобного Серафима. По чудесном выздоровлении сына он исполнил свой обет и совершил паломничество в Саровский монастырь. Впоследствии у них с супругой родилось 9 детей. При родах последнего ребенка в 1918 году матушка умерла. Среди своих прихожан, а также среди духовенства, отец Иаков имел очень высокий авторитет. Во время Первой мировой войны он вместе со своими прихожанами был самым крупным жертвователем в епархии на нужды русских воинов. Поддерживал он своими пожертвованиями и Оренбургскую семинарию. За безупречное и ревностное пасторское служение он был возведен в сан протоиерея и включен в состав епархиального управления. Овдовев, он был вызван в Оренбург в качестве кандидата на архиерейскую кафедру. Шел 1923 год. На руках отца Якова были дети-сироты, а стать архиереем в то время – это был путь исповедничества. Его ждали тюрьмы и ссылки. Но отец Иаков согласился и был возведен в сан епископа Уорского, временно управляющего Оренбургской епархией. Он активно противодействовал обновленческому расколу, за что неоднократно арестовывался. Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, АГПУ в 1925 году приговорила владыку к 3 годам ссылки, которой он был отправлен отбывать в город Самару. По окончании ссылки владыка был назначен епископом Осташковским, викарием Тверской епархии. В Осташкове владыка прослужил около года и вскоре был назначен епископом Балашовским, викарием Саратовской епархии. В 30-м году особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Якова к 3 годам заключения в концлагере. Незадолго до окончания срока заключения владыку отправили еще на 3 года ссылки на Урал. Однако каким-то образом потерялись учетные документы, в которых сообщалось, какой именно лагерь был отправлен епископ Яков. И сразу же после освобождения из лагеря владыка получил возможность посетить заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия и в 1933 году получил от него назначение на Барнаульскую кафедру, а через 2 года святитель Яков был возведен в сан архиепископа. В Барнауле святитель-исповедник сразу стяжал любовь паствы своим богослужением, проповедями, христианским мужеством. Владык служил каждый день во всех храмах новой барнаульский архиепископ завел всенародное пение, чтобы из сознательного восприятия богослужения научить богословию. По городу и везде, куда бы он ни отправлялся, он всегда ходил в священнической одежде и с посохом. В эти годы здоровье владыки, сокрушенное заключением на Соловках, сильно пошатнулось. В 1936 году стало очевидно, что близится новое гонение. Владыка завел себе сумку, в которой было собрано все необходимое на случай ареста, и всегда носил ее с собой. Советская власть, основываясь на лжесвидетельствах, выбитых на допросах у арестованных ранее людей, в 1936 году вновь арестовала архиепископа Якова. Его заключили в тюрьму в городе Бийске. Во время длившегося в течение нескольких месяцев следствия архиепископ Яков держался с большим мужеством и достоинством. Протокол об окончании следствия подписать он отказался, так как виновным себя не признавал. 3 июля 1937 года Сталин подписал распоряжение о массовых расстрелах и о проведении дел, приговариваемых к расстрелу административным порядком через так называемые «тройки». 25 июля 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Якова Москаева, протоиерея Петра Гаврилова, священника Иоанна Мажирина, инока Федора Никитина, мирянина Иоанна Протопопова к расстрелу. Архиепископ Яков, священники Петр Иоанн и инок Федор были расстреляны 29 июля и погребены в бессвестной общей могиле. Мирянин Иоанн Протопопов был расстрелян 4 августа. Память их совершается в один день, 29 июля по новому стилю.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Президентская библиотека представила материалы о крещении Руси. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение прошло в левом Никольском пределе. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Беглов, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков и депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. За усердное служение Святой Церкви были награждены иерей Артемий Щукин правом ношения камелавки и диакон Эммануил Крючфалушей правом служения с двойным орарем. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. Храму подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Губернатор Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих поздравил с праздником председатель законодательного собрания Александр Бельский. Князь-Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антонио Ринальди, а в 1789 освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. В 1926 году храм закрыли и открыли спустя год. С тех пор храм больше не закрывался. До войны служил кафедральным, был передан епархии в 1992 году. Президентская библиотека опубликовала подборку материалов, посвященных крещению Руси, которое совершилось в 988 году. Празднование приурочено ко дню памяти равноапостольного князя Владимира. В коллекции Владимир Святославич представлены версии рукописных текстов, издания, научные исследования, видеолекции, радиопередачи о распространении христианства, духовном и политическом выборе великим князем Владимиром, религии для себя и народа. Впервые в Российской империи крещение Руси праздновалось в 1888 году во всех уголках страны. В июльском номере газеты «Акмолинские областные ведомости» сообщалось о высокознаменательном событии, посвященном 900-летию крещения Руси. Газеты Омска писали: «Накануне во всех церквях города было отслужено торжественное всенощное бдение с литией и величанием святого благоверного князя Владимира». Еще через 100 лет, в 1988 году, тысячелетие крещения Руси было признано важной вехой в развитии российской государственности и культуры. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви постановил в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. 31 мая 2010 года президентом России был подписан федеральный закон, согласно которому 28 июля отмечается как государственный праздник День крещения Руси. Более подробная информация размещена на портале библиотеки в разделе «День в истории». 24 июля на поле Пасхина под Выборгом в рамках международного мотофестиваля «Балтик-ралли» состоялась церемония начала строительства второй очереди мемориального комплекса «Мотопарк мира». К мемориалу прибыла колонна участников патриотического мотопробега «Бессмертный мотополк». В памятном мероприятии принял участие секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа протоиерей Игорь Аксенов. Отец Игорь совершил заупокойную литию по погибшим воинам и обратился к собравшимся с пастырским словом. Старт строительству второй очереди комплекса дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этот же день на поле Пасхина был открыт памятник Юрию Васильевичу Пасхину, сыну фронтовика Василия Пасхина. Мемориальный комплекс «Мотопарк мира» был создан в 2025 году в память о героях Великой Отечественной войны. На его территории установлены памятные стеллы и высажены 80 елей как символ жизни, мира и преемственности поколений. В деревне Большая Ящера Лужского Благочиния состоялось знаковое событие. Настоятель храма Боголюбской иконы Божьей Матери поселка Дивинский иерей Дионисий Шитиков вместе с прихожанами, местными жителями, волонтерами и благотворителями совершил молебен у стен полуразрушенной старинной церкви. Общая молитва была приурочена к престольному празднику Дню памяти преподобного Сергия игумена Радонежского всея России Чудотворца. Церковь в честь преподобного Сергия Радонежского в деревне Большая Ящера заложена в 1871 году митрополитом новгородским, санкт-петербургским и финляндским Исидором Никольским. Была освящена им же 13 августа 1872 года. В 30-е годы XX века храм был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны здание получило сильные повреждения. Сегодня эти руины официально признаны объектом культурного наследия. 24 июля в храме женского реабилитационного центра «Торфяное», входящего в сеть антинаркотических центров Выборгской епархии «Обитель исцеления», состоялось торжественное богослужение в честь престольного праздника Ольгинского предела. Божественную литургию возглавил благочинный Приозерского округа, настоятель и руководитель центра «Обитель исцеления» протоиерей Сергий Бельков, сослужение председателя епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму иерея Александра Семенова и диакона Андрея Соловьева. За праздничной литургией вместе с прихожанами молились воспитанники, а также выпускники антинаркотических центров «Саперная», «Сретенская» и «Торфяная». По окончании богослужения отец Сергий поздравил молящихся с праздником, пожелав всем собравшимся крепости духа, мира в сердцах и неоскудения удивляющей надежды на помощь Божию. Рядом с поселком Пятиречье Ленинградской области состоялся слет девочек-скаутов дружины Санкт-Петербург организации российских юных разведчиков. В нем приняли участие отряды Федоровского собора и храма святителя Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». 16 июля божественную литургию под открытым небом совершил клирик Федоровского собора иерей Иоанн Иванов. Он ответил на вопросы о вере, церковной жизни и духовном пути христианина. Слет был посвящен развитию, командной работе и духовному воспитанию. Программа включала строительство лагерных сооружений, поход, разведку, спортивную олимпиаду, творческие мастер-классы, конкурс походных кухонь, а также игру. На ежевечерних встречах у костра участницы через рассказы, игры и творческие выступления размышляли о дружбе, взаимопомощи, ответственности и служении ближним. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Море – моя жизнь. Проживи я еще 300 лет, всегда бы нашел в море нечто новое. 29 июля. День рождения Ивана Константиновича Айвазовского. В 10 часов 25 минут в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве великого художника.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания – которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой передаче вместе со старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой мы с вами в общих чертах познакомились с женскими залами галереи Петра Великого, в которых представлены предметы времен царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И остановились мы на пороге зала, который является кульминацией всей экспозиции первой половины XVIII столетия. Этот зал демонстрирует не только богатство Эрмитажной коллекции фарфора, серебра и стекла, но и отражает значимые события русской истории, развитие петровских начинаний, демонстрирует высочайший уровень российских мастеров, которого они достигли в результате заложенного при Петре I системного освоения наук, технологий, мануфактурного производства. Например, фарфор «Белое золото правителей», производство которого в Европе-то началось только в самом начале XVIII века, да и то в 2-3 государствах. Уже к концу 40-х годов XVIII века в России изготавливался на собственной императорской порцелиновой мануфактуре. И это стало возможным благодаря трудам, теоретическим и практическим опытам Дмитрия Ивановича Виноградова. Это произошло всего лишь через 30 лет после появления знаменитого майсонского фарфора. То же самое касается и производства изделий из серебра и стекла. Но подробнее об этом рассказывает куратор экспозиции Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра. Здесь мы как бы присутствуем вот за таким пиршественным столом, богато накрытым. И здесь у нас рассказ подведения некоторых итогов вот развития начатого при Петре I. Но то, что невозможно было сделать при Петре, но стало возможным при правлении его дочери, это появление собственного фарфора в России. Это предмет особой гордости, потому что в XVIII веке многие развитые страны европейские могли похвастаться наличием у себя академий, армий, флота, но только несколько стран имели свое фарфоровое производство. И Россия, которая, собственно говоря, только менее полувека, как начинает приобщаться к европейской культуре, вот проходит буквально 40, чуть больше 40 лет, и мы уже имеем собственный фарфор. Фарфор, который разрабатывает Дмитрий Иванович Виноградов, делается он полностью из российского сырья. Виноградов разрабатывает рецептуру вот этого фарфорового теста, фарфоровой массы, краски и конструкции печей. Сначала печи небольшие, и изделия ранние фарфоровые, они очень маленькие. Здесь мы специально вот так вот переворачиваем и как бы донышком показываем уникальный наш предмет. Чашечка с виноградной лозой, на донышке надпись 1749 и личное клеймо Дмитрия Ивановича Виноградова. Это вот самое раннее такое изделие из российского фарфора, из российского порцелина. И мы видим, что предметы очень небольшие. Небольшие чашечки, небольшие табакерочки, коробочки, пасхальные яйца, белые предметы, предметы, которые постепенно получают роспись. Ну, а поскольку предметы маленькие, то самое популярное, то, что делается вот в первую очередь на фарфоровом заводе, это табакерки. Табакерки очень разных форм. Здесь мы опять же показываем, у нас в основном табакерки в предыдущих залах были, но здесь мы показываем знаменитую нашу табакерку в форме раковины. И, конечно же, пакетовые табакерки, пакетошные, как они назывались, сделаны в форме письма. С одной стороны подписан адрес, а с другой стороны сделана такая рельефная имитация сложенного конверта, запечатанного сургучной печатью. Приподнята у нас самая известная наша пакетошная табакерка на адрес Елизаветы Петровны. Да, специально приподняли, чтобы было видно, что с обратной стороны сделана вот эта имитация сургучной печати. Есть и новые наши приобретения. Вот буквально в прошлом году Эрмитаж приобрел вот эту табакерку. Приобрел ее благодаря, опять же, финансовой поддержке «Газпрома», как, собственно говоря, и наша экспозиция, наши витрины тоже благодаря их помощи сделаны. Табакерка на имя Турчининовой. Турчининова – это сестра одного из владельцев уральских заводов. И мы про него рассказываем и в этом зале, и в залах Екатерины II. Ну, вот это вот табакерка, наше новое приобретение. В 50-е годы по конструкции Виноградова делается большая печь, и появляется возможность сделать сервизы, то есть делать предметы больше по размеру. И вот здесь мы показываем вот это богатство. Мы показываем богатство росписи, сюжетов росписи, богатство форм вот этого раннего фарфора. Здесь они по типам изображений распределены. Показываем, что вот здесь, кстати, это видно, рюмочные передачи, внутри изображена лежащая ветка. Ветка эта маскирует брак. Иногда на этих изделиях появлялись железистые черные точки, но это были очень дорогие изделия, и поэтому их в брак не отправляли. А на месте вот этих точечек старались нарисовать или жучка, букашку, комара, цветочек или вот такую лежащую веточку для того, чтобы замаскировать вот этот вот производственный брак. Показываем сюжеты, связанные с геральдикой, и вот эти разнообразные предметы с изображениями птиц – это предметы из собственного сервиза, который принадлежал Елизавете Петровне, но интерес к изучению природы, он сказался вот и в росписи фарфора. Делались такие росписи по гравюрам, по специальным атласам, и здесь мы видим вот разные виды птиц. Здесь у нас...
0: Извините, Наталья Юрьевна, перебью. То есть часть экспозиции, которая раньше была вот в параллельной галерее, но там ближе к началу, там как раз фарфор был виноградовский. Ее вот сюда, да, перенесли?
1: Нет, у нас... у нас виноградовский фарфор, вы имеете в виду в параллельной галерее Екатерининское время?
0: Да, оно в самом осталось. Начале. А, там осталось.
1: Нет, оно осталось, но там мы показываем екатерининский фарфор, а здесь мы показываем фарфор елизаветинский. То есть здесь у нас... Там уже расцвет фарфорового производства, а здесь у нас... Именно виноградовский фарфор, то есть это именно первое начало. Вот эти золотые предметы – это чайно-кофейный сервиз Елизаветы Петровны. Конечно, самый первый сервиз был сделан для Елизаветы Петровны. И вот мы здесь показываем вот эти тарелки с цветами, они из этого сервиза, тарелки с птицами из этого сервиза. И здесь вот мы показываем предметы, опять же, из этого сервиза, собственного сервиза Елизаветы Петровны. И вот эти роскошные корзиночки с маленькими голубыми цветочками. Да. И вот эти вот корзины, украшенные лепными гирляндами цветов. Невероятно красивые вещи. Это лепные, причем это же каждый лепесточек лепится отдельно, приклеивается с помощью фарфоровой жидкой массы. То есть это такое очень сложное производство. И, конечно, такие сервизы делались для Елизаветы.
0: А это вот, я так понимаю, прообраз знаменитой сетки?
1: Кубальтовая сетка. Ну, в принципе, тот же самый завод. Ну, кубальтовая сетка, она без цветочков.
0: Да.
1: А здесь вот на прорезных этих предметах тоже есть вот эти цветочки. На прорезных предметах есть цветочки. И здесь тоже на пересечениях такие же цветы. Ну и рассказываем мы здесь, конечно же, про серебряное производство. Это опять продолжение темы Петровской, в какой-то степени такой промежуточный как бы итог вот этой темы, потому что при Петре в России находят свое серебро, потому что до этого мастера оружейной палаты, они работали на привозном серебре. При Петре находят серебро уже вот Сибирь-Урал, и у нас в первых залах показан кубок-кораблик, принесенный Петру, он сделан из первого найденного в России серебра. Ну, а здесь у нас уже, можно сказать, витрины ломятся от изделий отечественного серебра. Роскошные, барочные, рокальные вещи. И здесь же у нас есть такая тема в этом зале, вот этой вот переменчивости XVIII века, эпоха дворцовых переворотов. Вот, например, роскошный, невероятной красоты плодоминаж, сделанный... заказанный для императрицы Анны Иоанновны. Делался он мастером Либманом в Санкт-Петербурге. Но завершили создание вот этого роскошного серебряного ансамбля уже в царствовании Елизаветы Петровны.

0: мы видим вот эти соусники. Мы специально на одном из соусников сняли крышечку, чтобы было видно, что к крышечке прикреплена ложечка. Крышечка снимается вместе с ложечкой. И подсвечники. Вот плодоминажи – это такие вот, как наборы посуды, да, она выставляется, и это вот такой сервировочный набор.
1: Можно было брать фрукты, посыпать из этой большой сахарно-пудреницы.
0: Да-да-да. Здесь мы показываем, опять же, вот эти вот парадные кубки. Это немножко такое продолжение традиций, как русских, так и европейских, потому что у нас такие кубки часто привозили, вот, особенно в начале XVIII века, из Аугсбурга, из Нюрнберга, таких центров, где изготавливали подобные изделия. Но вот здесь мы видим уже работу российских мастеров, изображение двуглавых орлов, знаменитые кубки-ананасы. Это все Москва и Петербург изделия. Продолжаются изготовление традиционных подносных ковшей. В основном они предназначались для казачьих атаманов. Но здесь мы опять же видим ковши времен Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны. И видим, какие они сложные, как они насыщены декором. Это уже действительно такая эпоха расцвета барокко, эпоха рококо. Самый роскошный, конечно, вот этот вот ковш. Он такой, ну, наиболее объемно оформленный. Он с вензелем Елизаветы Петровны. Это времена Елизаветы Петровны с объемным. Еще серебро, опять же, парадное, опять же, часто именное, с гербами. Вот здесь есть предмет с гербом Шувалова. И две миски, вот в центре на поддоне миска, и вот круглая миска, они из петровского сервиза. Это сервиз, заказанный для великого князя Петра Федоровича, будущего Петра Третьего, для его резиденции в Эрненбауме. И там вензели Петра Федоровича, там двуглавые орлы, такие вот парадные серебряные изделия для украшения стола, но это все уже именно российское производство.
1: Чайники какие чудесные.
0: Бульетка. Внизу спиртовка, вот это, да, вы имеете в виду, вот этот нижний?
1: И этот, и сверху еще.
0: Очень красивые чайники, и внизу еще предполагается, что вы
1: типа
0: можете...
1: горелки.
0: Горелка, да-да-да-да-да, собственно, горелка и есть. То есть можно подогреть воду в этом чайнике.
1: А горелка маленькая, то есть это каким-то, ну,
0: спирт. Да-да-да, то есть она чуть-чуть подогревает, это, конечно, не для кипячения.
1: А почему бульетка, а не чайник?
0: Такое название пришло, да. Нет, чайник, это когда просто чайник стоит, а бульетка, это когда вот есть вот этот подогрев. Здесь у нас показаны две коронационные стопы. Вот одна стопа номер 4, это коронационная стопа Анны Иоанновны, коронационная стопа номер 1, это Елизавета Петровна. Все остальное – это изделия уральских мастеров. Это, опять же, такое у нас как бы завершение темы Петровской, потому что при Петре начинается промышленное освоение Урала очень активное. Это казенные заводы, это частные заводы, в первую очередь это, конечно же, хозяйство, империя, можно сказать, Демидовых. И Демидовы, которые делают медь и железо, и делают они вот такого качества, что их клеймо «Соболь» или надпись «Сибирь» – это показатель качества, и это железо и медь покупают даже в Англии, которая, собственно говоря, является главным поставщиком металлов в Европе. И здесь мы как раз показываем изделия этих заводов. При Анне Иоанновне, при Елизавете Петровне продолжает крепнуть вот эта империя, промышленная империя Демидовых. Появляются новые промышленники, потому что часть промышленных производств при Елизавете Петровне передается вельможам в управление. Они, конечно, на Урал не приезжают, но, по крайней мере, вкладывают деньги в развитие этих заводов, ну и как умеют, так и развивают. И появляются уже новое поколение таких активных фабрикантов, и в частности, вот Турчининов, которого я уже упоминала, у него создается такое мощное производство, которое будет развиваться еще и при Екатерине II, и у нас вещи, связанные с Турчининовым, есть в залах Екатерины. И у Турчининова будет создан при его металлургических заводах будет создана Троицкая фабрика для изготовления посуды. И там будут делать расписные самовары, расписные подносы. Они у нас есть, но они более позднего времени, поэтому они в этой экспозиции не представлены. Так что здесь у нас, пожалуйста, вот еще уральские заводы.
1: Наталья Юрьевна, можно вопрос? А это же все серебро, да?
0: Да.
1: А почему...
0: Позолоченное.
1: Да. То есть одно белое, а другое...
0: Да. Ну, серебро цвета. С позолотой, да. Здесь у нас стеклянное производство. Опять же, оно развивалось при Петре, Ямбургский стеклянный завод. Очень много было привозного стекла.

0: И вот в царствование Анны Иоанновны Елизаветы Петровны оформление стола становится еще более пышным, еще более богатым, поэтому, конечно, изменяется и декор, и формы кубков, и, конечно, привозится много из Европы стекла, и здесь мы показываем изделия, в том числе европейских мастеров, но и крепнет и развивается собственное производство, стекло становится более чистым, более прозрачным, усложняются гравировки, и здесь мы видим изделия, которые как кружевом покрыты, да, вот этой великолепной гравировкой. Очень часто на этих кубках гравируются вензели императрицы и ее портрет. Вот здесь мы видим такие изделия. Это могут быть кубки, посвященные каким-то важным событиям. Вот там военные атрибуты, это значит, что это связано с военными победами. Вот тут знамена награвированы на кубке. Но не обязательно, не только такие сюжеты. Вот здесь мы видим стаканы с изображениями каких-то домов, усадеб. Мы видим использование символа и эмблематы. Вот опять же такие нравоучительные сюжеты, символические изображения, изображения охотничьих сцен. То есть очень разнообразный вот этот жанр гравировки. Роскошная жирандоль, украшенная вот этими вот
1: подсвечник.
0: Подсветка. Да-да-да. Это подсвечник, который ставится у стены или у зеркала. Если он ставится у зеркала, то, отражаясь в стекле, он кажется круглым. На самом деле он такой вот плоский, с одной стороны. И вот мы видим эти невероятно красивые кубки. На некоторых сделана вот эта вот виноградная лоза в виде таких как будто пузыри. Это действительно иголочкой протыкающееся вот стекло в процессе его выдувания, когда появляются вот такие вот грозди винограда. Невероятной красоты вещи. Да. В основном вот в этой витрине у нас изделия, связанные с Елизаветой Петровной, а вот в этой витрине есть вещи, связанные с Елизаветой, а есть кубки более ранние. И мы, кстати, видим, что они еще не настолько прозрачные. Мы видим, как постепенно вот это вот совершенствуется производство. Это кубки времен Анны Иоанновны. Здесь есть кубки, которые, опять же, говорят нам об эпохе дворцовых переворотов. В нижнем ярусе у нас стоят кубки, на которых помещен портрет Анны Иоанновны. Но вензель на них уже Елизаветы Петровны. То есть их начали делать при Анне Иоанновне и использовали уже при Елизавете, поэтому портрет одной императрицы, вензель другой. И есть у нас здесь уникальный предмет, опять же связанный с эпохой дворцовых переворотов, в верхнем ярусе, в центре, под номером 2, кубок, на котором изображен император Иоанн Антонович. И помещен его вензель Иван III. В XVIII веке отчет вели немножко иначе Иоаннов, поэтому он был III, в XIX веке его стали называть Иоанном VI. Это уникальная вещь, потому что это племянник, это как бы сын племянницы Анны Иоанновны, принцессы Анны Леопольдовны, внучатый племянник, которому Анна Иоанновна завещала трон, и он вступил на престол, когда ему было всего 2 месяца. Через год его свергла с престола Елизавета Петровна, мальчик был арестован вместе со своими родителями, и остаток своей жизни он провел в заключении, видя только, собственно говоря, своих охранников. И при вошествии Елизаветы на престол указом было повелено уничтожать все изображения Иоанна Антоновича, все документы им подписанные и оды, какие-либо произведения ему посвященные. Вот любое напоминание об Иоанне Антоновиче подлежало уничтожению. Поэтому хранение у себя такого кубка было в буквальном смысле слова смертельно опасно, потому что если вы храните у себя изображение свергнутого императора, то вы готовите переворот, это государственная измена. Он был действительно опасен, потому что, ну и, наверное, если бы он скончался, все было бы проще, да, вот уже в конце 18 века, в 19 веке уже Анна Антоновича вспоминали. Но он находился в заключении, и это был законный монарх, поэтому все напоминание о нем необходимо было стереть. И вот это очень надо было быть отчаянным человеком, чтобы хранить у себя кубок с изображением Иоанна Антоновича. Кубок поступил к нам, как и большинство коллекций русского искусства, в 1941 году из историко-бытового отдела Русского музея, то есть такой музейный фонд. Где он находился до революции, мы не знаем. Мне кажется, что его могли приобрести, и, скорее всего, его приобрели, может быть, какой-то коллекционер. Может быть, это было в XIX веке, но где-то за границей. Я думаю, что в середине XVIII века этот кубок находился за границей. Mm-hmm. То есть это кубок, и таких кубков было сделано всего несколько штук. Делали их, конечно, во время правления Иоанна Антоновича. Это кубок парадный. Возможно, он был поднесен кому-либо из дипломатов, которые сюда приезжали. И вот только таким образом я могу объяснить, как этот кубок мог сохраниться вот в середине XVIII века.
1: Ну, это получается как бы кубок на будущее, потому что Иоанн Антонович же был, ну, маленьким, младенцем.
0: Он самый император.
1: Я не в этом смысле, а изображение уже взрослого человека.
0: Да. Изображение символическое. Как правило, вообще вот эти вот изображения императриц, они при их создании использовали монеты и медали. И на монетах Иоанна Антоновича тоже изображают не двухмесячным младенцем, то есть его изображают в виде такого, ну, немножко античного героя. Да. Это символическое изображение императора. В основном-то формально правила его мать, Анна Леопольдовна, ну, вначале еще Герон, в начале его царствования, потом уже Анна Леопольдовна. Но, да, это такое символическое изображение. Но это очень красивые вещи, и тут, конечно, надо вот просто стоять около этих витрин, тем более, что витрины у нас с хорошим светом, и они позволяют это все рассмотреть, и просто вот эти вот гравировки разглядывать, как сделаны вензели, как сделаны орлы, как сделаны эти грозди винограда. Вещи очень красивые.
1: Да.
0: И действительно, этот зал напоминает такой богато накрытый стол. И еще он напоминает о том, что в XVIII веке при французской сервировке стола на стол же выставлялось как бы все угощения, но посуда, она находилась вот в шкафах, да, в каких-то поставцах. И, например, при входе во дворец, в Зимний дворец Анны Иоанновны, который стоял на месте того дворца, в котором мы сейчас находимся, при входе с парадной лестницы гости видели сначала такие шкафы-витрины, где стояла серебряная посуда, и вот через этот зал, через этот буфет, как его называют один из современников, вы проходили в тронный зал и видели уже дальше императрицу перед троном. Вот мы с вами тоже сейчас, заходя в этот зал, видим в торце вот такой вот буфет-витрину с огромным количеством серебра, как это и было в императорском дворце. Ну и, конечно, вот наша гордость – это коллекция стекла и коллекция раннего виноградовского фарфора.
1: Виноградовский фарфор, вот мой, например, очень самый любимый. Я только ради него прихожу смотреть фарфор, он такой красивый.
0: Он красивый, и вот эти ранние предметы, они, ну
1: очень,
0: да,
1: трогательные.
0: Очень
1: даже
0: трогательные, может быть, не очень правильные, еще какие-то где-то форма, может быть, не очень ровная. Вот эти вот букашки и веточки, которые маскируют брак, но вы понимаете, что это вот самый ранний фарфор, то есть в течение многих-многих-многих лет мир пытался разгадать секрет китайского фарфора. Подражали в майолике керамики фарфору. Вот здесь у нас, кстати, показаны икжельские изделия. Это вот керамика, которая подражает фактически, ну, насколько это было возможно, фарфору. Тоже очень такие наивные вещи, вот с этой белой глазурованной росписью, которая подражает фарфоровой росписи. И то, что у нас появляется свой собственный фарфор, это, конечно, невероятное достижение. И, кстати говоря, в витрине мы наряду с виноградовским фарфором показываем одну современную фарфоровую скульптуру. Это изображение,
1: я даже догадываюсь, какое.
0: Да, изображение Дмитрия Ивановича Виноградова, который стоит у стола и держит в руках как раз вот ту самую фарфоровую чашечку с виноградной лозой, которую мы здесь видим, и перед ним лежит пакетошная табакерка. То есть это вот как раз изображение самого Виноградова. Ну, без него нельзя было обойтись, конечно, на экспозиции, но его исторических изображений нет. Это вот уже работа современных мастеров.
1: Ну, эта выставка же была несколько лет назад,
0: да,
1: к юбилею Виноградова.
0: Да. И вот там у нас, да, с этой выставки у нас, собственно говоря, и появилась эта скульптура, и теперь она украшает нашу экспозицию.
1: Восхитительно, конечно. Вот эти вот предметы все, сервировки, они восхищают. Хотела уточнить по поводу французской сервировки, то есть стояли уже все кушания на столах, да, больших блюд. И как? А тарелки из чего есть и чем есть? Это
0: тарелки стоят перед гостем, да. Но были люди, которые разрезали мясо, которые подавали какие-то блюда. Но это уже русская сервировка с меню, да, когда это постепенная подача. Да-да-да. А вот французская сервировка – это такой вот пир для глаз еще, потому что по команде крышки поднимались крышки специальные, которые закрывали еду, чтобы она не остыла, и вы видели сразу вот это все изобилие на столах, и это, конечно…
1: Впечатляло.
0: Да, да, да.
1: А сразу и первые блюда, и второе, все сразу, и десерты, то есть все, кто что хотел, потрясающе.
0: Да, такое…
2: Итак, к середине XVIII века российский императорский двор по своему великолепию не уступал крупнейшим дворам Европы. Что это значило для того времени? Это был престиж государства, его место и значение на политической карте, экономический и научный потенциал. У каждого времени свои мерила. Для XVIII века это была роскошь и изысканность двора. А двор задавал тон и стиль для придворных, которые обязаны были соответствовать своей монархии. Но об этом мы продолжим беседу в нашей следующей передаче. Напомню, что о залах галереи Петра Великого нам рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Более 1000 лет тому назад великий князь Киевский Владимир крестился сам и обратил в христианскую веру всю Русь. С принятием крещения изменился нравственный и духовный облик нашего народа. Христианство смягчило грубые нравы наших предков и облагородило их, почерпнутыми из Нового Завета принципами милосердия и любви. За прошедшие 1000 лет Россия обогатилась многими подвижниками и святыми, отдавшими свою жизнь служению Богу и ближним. Все эти люди, как и мы с вами, должники князя Владимира. Не будь князя Владимира, не обратись он ко Христу, не крести он весь народ русский, неизвестно, какими путями пошло бы дальнейшее развитие Руси и какой была бы наша история. Таким образом, по словам одного из наших историков, князь Владимир был не просто великим человеком среди остальных великих людей нашей Родины. Не был он и просто одним из святых в ряду других святых нашей Церкви. Святой Владимир был первым зачинателем христианской святости на русской почве и первым политиком нашей страны, построившим свою государственную программу на основе христианского благочестия. От Владимира Святого, этого угодника Божия и великого государственного мужа, начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новая культура. Крестив русский народ, святой Владимир вывел его на широкую и светлую дорогу нравственного и духовного совершенствования, открывшуюся как для всего народа в целом, так и для каждого человека в отдельности.
1: Обращение князя Владимира к христианству не было случайностью. На то была воля Божия, на то была и личная свободная воля самого князя. Князь Владимир принял православную веру обдуманно, но после основательного предварительного ознакомления с другими верами и вследствие глубокого убеждения в ее превосходстве над иными учениями христианства. Князь Владимир принял новую веру не иначе, как после неоднократных совещаний с представителями своего народа и по их единодушному согласию. Князь Владимир принял христианство не случайно из Византии. Он понял значение сохраненного греками древнего благочестия и оценил перспективы полного осмысления веры народом, благодаря возможности ознакомления со Словом Божьим на родном, понятном для всех языке. В решении князя Владимира крестить всю Русь играли роль не только религиозные, но и государственные мотивы. Хотя в первую очередь князь Владимир действовал как апостол, но одновременно он был и государственным деятелем. Принимая решение крестить свой народ, Владимир хотел не только дать ему истинную веру, но и ввести его в семью цивилизованных народов.
0: В сохранившихся до нашего времени древних преданиях рассказывается о беседах Владимира с представителями разных вер, а также о посольствах, которые посылал Владимир в чужие края для испытания этих вер на месте. Какова бы ни была историческая достоверность этих преданий, они отражают государственную мудрость великого князя и показывают, что дело было не в том, чтобы по произволу князя обратить русских в другую веру, а в том, чтобы Русь, в лице ее лучших представителей, самостоятельно и свободно стала на тот же самый путь, который уже раньше выбрал для себя сам князь Владимир. Он хотел сделать Русь народом не только христианским, но в полном смысле этого слова европейским. Брак с греческой царевной представлялся ему наилучшим для этого средством. Вступая в родство с греческим императором, Владимир приобретал не только независимость, но и неподдельное, а возможно и усердное доброжелательство со стороны Византии на будущие времена. Чтобы добиться этого, князь Владимир выбрал, казалось бы, странный и весьма сложный путь. Он не просил греков крестить его, а пошел на них войной. Он не просил у них руки царевны Анны, а требовал этого после победы над ними и взятия греческого города Корсуни. Лично князю Владимиру для того, чтобы стать христианином, не было нужды завоевать греческий народ. Многие жители Киева уже давно были христиане. Таковой была в свое время и бабка великого князя, великая княгиня Ольга.
1: Но принимая всей страной христианство из Византии, Владимир тем самым подчинял весь свой народ духовному влиянию греческой церкви, а это могло бы подвергнуть Русь опасности превращения в византийского вассала. Князь Владимир хотел другого. Ему нужно было войти равноправным членом в семью христианских князей Европы. Единственной прочной гарантией этого было кровное родство с византийским троном. Только брак с принцессой Анной выполнял это условие. Добиться же брака с греческой царевной Владимир мог только силой. Взятием Корсуни он, как победитель, достиг своей цели. Действительно, поступая таким образом, князь Владимир действовал не только как апостол, но и как государственный муж, ответственный за будущее своего народа. Во всяком случае, так воспринимали его поступки, близкие ему по времени летописцы и авторы его жития. Вот что рассказывается об этом событии в кратком проложном житии благоверного князя Владимира в одной из его наиболее древних редакций.
0: «И был сын Святослава из варяжского племени князь Владимир. Вначале, как говорит отеческое предание, он много трудился, угождая идолам. Но сам Господь Бог пожелал избрать себе на служение новых людей. Вдохну во Владимира благодать Святого Духа и воздвигну его от негодного служения идолам, как от крепкого сна. И послал Владимир послов ко всем народам для изучения законов этих народов и веры. И, увидев же святую греческую веру, как свечу, горящую ярким пламенем, сказал он сам себе: вот что я сделаю. Пойду в землю их, завоюю города их и найду себе там учителя. И, подумав это, он так и сотворил. Пошел на город Корсунь и взял его, а затем послал к царю греческому, говоря: отдай мне в жены сестру твою, а если не сделаешь, то завоюю столицу твою, как и этот город. Царь же отвечал Владимиру так: нет у нас такого обычая, чтобы отдавать христианок замуж за язычников. Крестись, тогда ты и ее получишь, и что больше того, царство небесного достигнешь. И отвечал Владимир: так я и сделаю, присланные тобой докрестят меня. И впал в то время Владимир в недуг, ослепнув на оба глаза. И послала к нему царевна греческая сказать: если не окрестишься, не освободишься от болезни твоей. Владимир же ответил ей: крестите меня, ибо для этого я вас и призвал. И когда вошел Владимир во святую купель, то совершилось великое чудо. Глаза его открылись, и Владимир прозрел. И восхвалил Владимир Бога, возрадовался душой и телом.

0: Общее крещение народа, к которому приступил Владимир после своего возвращения из Корсуни, было начато с киевлян. Первой была крещена семья самого князя. 12 сыновей его были крещены в Киеве, в одном из источников, получившем с того времени название Крещатик. Вместе с сыновьями Владимира крестились многие бояре и приближенные князя, уже ранее ознакомившиеся с сущностью крестьянства и желавшие этого. Крещение народа наступило не сразу после крещения семьи князя и его окружения. Самому таинству крещения предшествовала длительная, возможно, несколько летняя подготовка. Вот что говорит по этому поводу известный церковный историк XIX века профессор Голубинский. Когда предстояло крестить целый народ, то, конечно, не могло быть и мысли о том, чтобы везде наставить в вере всех и каждого. В подобных случаях уже по неизбежной необходимости большая часть людей исполняет простой приказ. Но если не было возможности наставить в вере всех и каждого, то была возможность везде наставлять некоторых, которые в своем сознательном поведении в области принятия веры могли служить своего рода доказательством для других. Была возможность, если не вполне, то, по крайней мере, до некоторой степени вводить новую веру таким образом, чтобы ее принятие было не делом принуждения, а делом свободы и убеждения.
1: Митрополит Макарий в своей истории русской церкви пишет, что просвещение киевлян святой веры было начато с уничтожения в Киеве всех идолов. Те самые истуканы, которые еще не так давно воздвиг он для всеобщего благоговейного чествования, подвергались теперь по воле его всеобщему бесчестию. Все они были ниспровержены со своих мест, одни изрубленные, другие преданы огню, а главнейший между ними Перун, более всех пользовавшийся уважением язычников, был привязан к конскому хвосту, доставлен таким образом к берегу Днепра и оттуда сброшен в воду. Уничтожение идолов было нужно для того, чтобы поколебать веру киевлян в силу языческих богов и тем самым предрасположить их к принятию истинной и поэтому непоколебимой ничем христианской веры. За ниспровержением идолов следовала религиозная проповедь. Духовенство и ранее крещенные миряне вышли с проповедью Слова Божия на улицу. На улицах и площадях города проводились открытые дискуссии. Многих людей посещали по домам, со всеми говорили, всех убеждали, всем объясняли.

0: Наконец наступил назначенный князем день крещения. Накануне этого дня князь Владимир обратился ко своим подданным со следующим призывом. «Кто не придет завтра на реку, богат он или беден, нищ или раб, будет мне противен», — говорилось в этом обращении. В летописи рассказывается, что, услышав приказ князя, люди рассуждали между собой. Если бы это не было добро, не приняли бы новой веры ни сам князь наш, ни бояре его, ни вельможи его. Собралось, говорится дальше в летописи, на следующее утро множество народа у реки Почайной. И вошли все в воду, кто по шею, а кто по грудь. Дети же стояли в воде у берега, а матери держали младенцев на руках своих. Стоявшие же на берегу священники возглашали о них молитвы, и радовался весь народ радостью великой. И, приняв святое крещение, все люди вышли из воды и отправился каждый в дом свой. Великий же князь Владимир прославил Господа Бога и, воззрев на небо, сказал:
1: «Господи Боже Вседержителю, сотворивший небо и землю, и все на ней, призри, Господи, на новопросвещенных людей Твоих, и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как уже познали страны христианские. Утверди в них веру правую и несокрушимую, и неповрежденную. А мне, Господи, помоги на супротивного врага, чтобы, надеясь на Тебя, я победил его козни». После крещения киевлян повелел Владимир ставить в Киеве церкви, там, где прежде стояли кумиры. Киев, мать городов русских, стал христианским.

Вот как воспел поэт Алексей Константинович Толстой «Возвращение в Киев нашего князя». Баллада. По лону днепровских сияющих вод, где праздную жизнь отраду, весной все гремит, цветет и поет, Владимир с дружиной обратно плывет к остольному Киевграду. Плывет и священство, и диаконство хор, с ладьей Владимира рядом. Для Киева синий, покинув Босфор, они оглашают днепровский простор уставным деместственным ладом. Когда же молкает священный канон, запев начинают дружины, и с разных кругом раздаются сторон заветные песни минувших времен и дней богатырских былины. И на берег вышел душой возрожден Владимир для новой державы, и в Русь милосердие внес он закон, дела стародавних, далеких времен, предания невянущей славы.

0: Прослушайте теперь описание Крещатика из книги «Путешествие по святым местам русским», написанной в 1830-х годах Андреем Николаевичем Муравьевым.
1: В знойный полдень сидел я под навесом любимой моей беседки в очаровательном саду минеральных вод. Я наслаждался зрением холодного волнующегося Днепра и дольнего города на берегу, осененного как горним щитом, святынею старого Киева. Мимо меня, почти непрерывно, тянулась верница людей, не праздно гулявших в прохладе сада, но озабоченных заботой дня. Одни, появляющиеся со стороны дворца, проходили бодро, еще со свежими силами, но шедшие к ним навстречу казались истомленными трудным восходом и отирали с лица своего обильный пот. «Откуда?» — спросил я одного из них, присевшего отдохнуть подле меня. «С Крещатика», — отвечал он. «Но разве здесь дорога?» «На самом конце сада», — возразил мой собеседник, — «есть малая тропинка по обрыву горы, которая прямо сводит к Крещатику, а оттоле — на подол. Близость Крещатика к тому отрадному приюту, где ежедневно проводил я многие часы, возбудила во мне тайный укор, что доселе еще не посетил я место столь священного для каждого сына церкви, и, несмотря на томительный зной, решился я немедленно спуститься указанную мне стезею до самого Крещатика.
0: На краю сада начинается узкая тропинка, сперва довольно отлогая, а потом до такой степени обрывистая, что иногда надобно искать место, где бы удобнее поставить ногу, дабы перешагнуть через глубокие рытвины, промываемые дождями и весенним стоком вод. Но с каждой ступени сей исполинской лестницы, иссеченной стопами стольких тысяч в вековых горах Киева, какая очаровательная картина города, реки и нависших гор, и привольной долины, от них бегущей до самого выш города. По мере схождения стесняется ее живописная рама, доколе, наконец, две противолежащие горы и синяя пучина Днепра не обрежут кругом горизонта. И вот, устремляющему взор свой в книзу, внезапно мелькнет из-под утеса, на который ступила нога его, позлощенный крест. Еще шаг, и встала целая колокольня. А там открылось и широкое ее основание, четыре арки, ограждающие водоем. Это Крещатик, это Почайна. Здесь совершилось крещение Руси.

0: Я устремился к священному кладезю. Я утолил его прохладную струёю и жажду благочестия, и естественную жажду, возбужденную палящим солнцем. Около водоема висели по стенам иконы Пречистой Девы, живоносного источника нашего спасения, и равноапостольных Владимира и Ольги, бывших виновниками оного для нашей отчизны, и первых ее страстотерпцев Бориса и Глеба. С умилением поклонился я ликам сих избранников земли русской, двигнувших ее на путь жизни, и молитвенно воспоминал великое дело ими совершенное. Здесь, на самом Крещатике, крестились сыновья великого Владимира. Немного далее граждане Киева, на устье Почайны, ныне поглощенный Днепром, где была некогда пристань киевская. Что может быть трогательнее слов самой летописи блаженного Нестора? Владимир послал по всему городу, говоря: «Если кто не обретется завтра на реке, богатый или убогий, тот будет мне противник». Люди же все, услышав сие, с радостью пошли и радостно говорили друг ко другу: «Если бы не добро сие было, не прияли бы сего князья и бояре». Какая младенческая простота нравов, достойная новорождаемых в Царствие Божие!
1: Каменный памятник Крещатика воздвигнут в начале нынешнего столетия благочестием императора Александра, и на сей священный водоем два раза в год совершаются крестные ходы. Один, более торжественный, в день Преполовения из собора Софийского, митрополитом, со всем духовенством. Другой же, более смиренный, бывает в день памяти равноапостольного князя из приходской соседней церкви Рождества Христова, которая стояла в древности на самом устье Почайной. «Под сенью Крещатика долго стоял я, — пишет Андрей Николаевич Муравьев, — опираясь на края священного водоема. Взор мой безотчетно блуждал по юдоли, ухо прислушивалось к ее звукам. Ниже к реке несколько белых хижин мелькало из-за развесистых ракит, и в них слышался как будто говор, а вдали на Днепре протяжная песнь.

На скате противолежащей горы, где был некогда Боричев взвоз, отдыхал народ, трудившийся над новой дорогой с Подола, и мимо проходили путники. С верховья долины малороссийский отрок, ловко управляя конем, гнал еще несколько других к водопою. И дикие являнки с кувшином в руках в своих живописных одеждах пришли зачерпнуть воды из священного источника. Впрочем, все вокруг было тихо. Ветер не шевелил листьями ракит, не журчала вода. Безмолвие уединенной юдоли умножалось еще всей тяжестью знойно налегшего полудня. Но свежо было над устьем кладезя. Мне казалось, я сижу опять под знойным небом Палестины, над купелью Силаамскую или над кладезем Неемии, там, где у подошвы Сиона юдоль Иосафатова сходится с долиной Гиенны. И вот отроки и девы арабские в длинных своих покрывалах приходят черпать предо мною заветную воду. И точно, купель сия была Силаамскую для прозревшей Руси. И точно, надо мною возвышался отечественный Сион, старый Киев, мать городов наших, о коем и мы можем воскликнуть стихами псалмов: «Мати Сион, речет человек». Ах, я был опять на несколько мгновений в Иерусалиме, и град Владимиров казался мне градом Давида. Тогда же, с умилением благодарного сердца, вспомнил я и то, как однажды, на самой заре моей жизни, долина Крещатика послужила мне пристанью спасения, когда разлившийся Днепр бил меня сердитой волной в утлом челноке, меня, юного и неопытного путника, доверившегося его бурной пучине со всей беспечностью своего возраста. Уже я отчаивался одолеть сие весеннее море разлившихся вод, когда одна благодетельная волна двинула, наконец, челн мой к крутому берегу, и я ступил на землю несколько ниже Крещатика, там, где его долина впадает в Днепр. Столько долгих протекших лет мелькнуло предо мною, как бы несколько вчерашних дней. Я стоял опять на том же месте, хотя сам уже иным, и вот воспоминания ранней юности невольно уступили впечатлениям позднейшим. Опять Киев казался мне Сионом, а долина Крещатика — юдолью Иосафатовой, которая именем своим напоминает последний суд. Когда же по звуку одной страшной трубы соберутся все почивающие по вселенной, блажен, кто, услышав глас сей, воспрянет в той одежде нетления, которую облегся от святой купели, бывший для него Крещатиком или Иорданом.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: «Голос православия» есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Иван Ильин. О родине. Передача четвертая. Бремя эмпирического существования вообще преодолевается только творчеством, то есть сознанием новых ценностей в страдании, в труде, во вдохновении. Человека вообще освобождает только прорыв к духу, только осуществление духовных состояний. Личный страх и опасность, личное страдание и гибель перевешиваются и превозмогаются только той любовью и тем радованием, которые посвящены негибнущему божественному содержанию. И вот в этом творчестве, и особенно в этом духовном творчестве, каждый народ имеет свои специфические особенности, образующие его национальный духовный уклад, или, выражаясь философически, его национальный духовный акт. Так, каждый народ по-своему вступает в брак, рожает, болеет и умирает, по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает, по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается, по-своему улыбается, смеется и радуется, по-своему ходит и пляшет, по-своему поет и творит музыку, по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует, по-своему наблюдает, созерцает и создает живопись, по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает, по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует, по-своему строит дома и храмы, по-своему молится и геройствует. Он по-своему возносится и падает духом, по-своему организуется. У каждого иное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной и особый национальный духовный акт. Самые узлы исторически данного характера, инстинкта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и мысли, распутываются и расплетаются у каждого народа по-своему. И по-своему же он превращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями каждый индивидуальный человек слагает свой особый духовный путь. Но именно этот путь выстраданной духовности роднит индивидуальную душу сходством и близостью с другими душами единого национального лона. Замечательно, что нити душевного и духовного подобия связуют людей глубже, а потому и крепче других нитей. Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм духовной жизни в ее созерцании и действии, самый характер умственного интереса, самая степень духовной жажды и удовлетворения, самый подъем отчаяния и словословия — все скрепляет души единого народа подобием и близостью. Это подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глубоким тяготением, заставляющим их дорожить совместной жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. Сходство в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному общению и взаимодействию, а это, в свою очередь, порождает и новые творческие усилия, и новые достижения, и новое уподобление. Духовное подобие родит духовное единение. И обратно. И весь этот процесс духовного симбиоза покоится в последнем счете на сходном переживании единого и общего духовного предмета. Нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании единого Бога. Но истинный патриотизм и приближается к такому единению. Это не значит, что все сыны единой Родины должны быть одного религиозного исповедания и принадлежать к единой церкви. Однако патриотическое единение
будет несомненно более тесным, интимным и прочным там, где народ связан не только единой территорией и климатом, не только государственной властью и законами, не только хозяйством и бытом, но и духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного исповедания и до принадлежности единой и единственной церкви. Патриотическое единение есть разновидность духовного единения, а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа. Эту религиозную основу патриотизма культивировали еще древние языческие народы. Для них гражданственный патриотизм был прежде всего делом поклонения богам родного города. Клятва юноши, вступающего в кадр граждан, гласила: «Буду оборонять святилище и священные обряды и почитать святыни моей Родины». Согласно этому, быть гражданином было равносильно соучастию в жертвоприношениях. Подобное этому мы находим и у римлян, например, у Цицерона, этого холодного мастера огненных слов. «Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов. Я не могу выговорить, какой восторг охватывает мое сердце и мое чувство». Конец цитаты. Так, в древности начало религиозного единения и начало патриотического единения просто совпадали. Единый народ творил единую духовную культуру и имел единую веру. В дальнейшем процессе исторической дифференциации появились патриотические общины, не связанные единой религией, а также религиозные союзы, церкви, члены которых принадлежат к разным нациям, родинам и государствам. Различие между религиозной и патриотической общиной состоит в том, что в религии люди любят Бога и верят в Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в его духовном своеобразии и верят в духовную силу и духовное творчество своего народа. Народ не Бог, и возносить его на уровень Бога слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть носитель и служитель Божьего дела на земле, как бы сосуд и орган божественного начала. Это относится не только к моему народу, кто бы он ни был, но и ко всем другим народам, создавшим свою духовную культуру. Следовательно, это относится и к моему народу, а это для меня теперь важнее всего. И вот если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое особое душевно-духовное строение, слагаясь по-своему из инстинктивных влечений, чувства, воли, воображения, мысли, ощущения и внешних поступков. Так обстоит и в религиозной вере, и в познании, и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, и в труде, и в хозяйственной деятельности, словом, во всей духовной жизни человека. Оказывается, что так обстоит дело не только в личной жизни каждого данного человека, но и в жизни целых народов. Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории душевно-духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры, начиная от резного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начиная от простонародного костюма и кончая национальным героем или собором, расцветает и цветет в его духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в единство крепче всяких законов и крепче оков. Каждое духовное достижение народа является единым, общим для всех очагом, от которого размножается, не убывая, огонь духовного горения.
Так что вся система национальной духовной культуры предстает в виде множества общих возжженных огней, у которых каждый может и должен воспламенить огонь своего личного духа. И пламя это, перекидываясь на новые очаги, сохраняет свою изначальную однородность и в ритме,

качестве гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой народ. И то, о чем он говорит, есть единый для всех, но не ясный большинству, а многим, может быть, и недоступный предмет. И то, что он говорит о нем, есть истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу предмета, и сущность народного духа. И то, как он говорит это слово, разрешает скованность и томление народного духа, ибо слово его рождено духовным актом национального строения и несомо подлинным ритмом народной жизни. Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и естественного существования. И, подняв его, он несет его творчески к духовному разрешению всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу, и притом так, что его победа становится на путях непосредственного или опосредованного общения источником победы для всех, связанных с ним национально-духовным подобием. Гению дана та мощь, о которой томились и ради которой страдали целые поколения в прошлом. И от этой мощи исходит и будет исходить новая духовная помощь и радость для целых поколений в будущем. Он учит своих братьев духовной победе. Он показывает им, как они могут стать духовными победителями. Творческие достижения гения указывают путь всем, ведущим полутворческую жизнь. Им стоит только воспринять его создание и его творчество, художественно отождествиться с ним, и в этом воспроизведении, подражании, они найдут себе ту духовную свободу, без которой они остались бы обреченными на томление и соблазны. Вот почему гений всегда остается для своего народа живым источником духовного освобождения, радости и любви. Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, вспыхнуло пламя национального духа. Он есть тот вождь, который открывает своему народу прямой доступ к свободе и к божественным содержаниям. Прометей, дарящий ему небесный огонь. Геракл, совершающий от его лица свои подвиги. Его акт есть акт всенародного, национального самоопределения в духе. И к творчеству его потомки стекаются как к единому и общему алтарю национального богослужения. Гений ставит свой народ пред лицо Божие и выговаривает за него и от его имени символ его предметной веры, его предметного созерцания, знания и воли. Этим он открывает и утверждает национальное духовное единство, то великое духовное «мы», которая обозначает самую сущность Родины. Гений есть тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего народа. Этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и потому перед всеми остальными народами истории и становится истинным зыждителем Родины. Итак, обосновать идею Родины и чувство патриотизма значит показать не только их неизбежность и естественность в историческом развитии народов, и не просто их государственное значение, их культурную продуктивность, но их верность перед Богом, их религиозную, сверхисповедную и сверхцерковную священность, а потому их правоту перед всем человечеством, что мы и сделали. Тот, кто говорит о Родине, разумеет, сознательно или бессознательно, духовное единство своего народа. Это есть единство, возникшее из инстинктивного подобия, общения и взаимодействия людей в их обращении к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг к другу. Это единство вырабатывается исторически, в борьбе с природой,
создание единой духовной культуры,

и в самообороне от вторгающихся нарушителей. Это единство закрепляется своеобразием национально-духовного акта и системой навязывающихся исторически-культурных и государственно-хозяйственных задач. Каждый народ призван к тому, чтобы принять свою культуру и историческую данность и духовно проработать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своеобразном национально-творческом акте. Это его неотъемлемое, естественное, священное право, и в то же время это его историческое, общечеловеческое и, что самое главное, религиозная обязанность. Он не имеет духовного права отказаться от этой обязанности и от этого призвания. А раз отказавшись, он духовно разложится и погибнет. Он исторически сойдет с лица земли. Иными словами, каждому народу дается от природы и от Духа Божия. Каждый народ призван принять и природу, и дух, и духом одухотворить и себя, и природу. Это одухотворение у каждого народа совершается своеобразно и должно протекать самостоятельно. Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах, то паря к небу, то волочась долу, вынашивая своеобразную молитву, труда и созерцания на поучение другим народам. И эта музыка Духа своеобразна у каждого народа. И эта музыка Духа есть Родина. И каждый человек узнает свою Родину потому, что его личная музыка Духа откликается на ее всенародную музыку. И узнав, он врастает в нее так, как врастает единичный голос в пение хора. Вот почему мы утверждаем, что Родина есть нечто от Духа Божия, национально воспринятой, взращенной и в земные дела вработанный дар Духа Святого. Нельзя погасить в себе эту святыню, ею надо жить. Ее надо творчески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабощение или в попрание другим народам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий христианин, увидевший это, постигший это, призван не отзываться на соблазны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно поставить пред собой все проблемы, смущающие его христианскую совесть, и искать разрешение в духе истинного духовного патриотизма.

прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная памяти того художника, имя которого, наверное, не может не быть знакомо каждому русскому человеку. Это Айвазовский. Жил мальчик, рисовал на белых стенах шторм, море, корабли, рябящий солнце круг, а море черное швыряло свет и тени, и пахнул рыбой феодосийский юг. Жил мальчик, вырос, стал всесветно знаменитым, оставил все, как подобает мастерам, и славу звонкую, достигшую зенита, принес сюда, домой, к пустынным берегам. И море черное неслось в ночах и зорях, и Севастополь слал к нему на юбилей, чтобы отдать салют певцу родного моря Корнилова с эскадрой кораблей. Валы, валы, валы, смерчи и ураганы, пронизанная солнцем глубь волны, весенний тихий бриз, осенние туманы, былых сражений дым, печальный свет луны, людская воля, гибнувшая гордо среди безвестных волн у ног угрюмых скал. За 3 часа до смерти кистью твердой взрыв корабля художник написал. И смерть его была не будничную смертью, она пришла за ним, как парус корабля. На море штиль, весна, крылами чайка чертит, он в море черное плывет. Прощай, земля! Этими строками из стихотворения Владимира Луговского в галерее Айвазовского мы начинаем сегодняшний разговор о замечательном русском маринисте, художнике Иване Константиновиче Айвазовском. У микрофона Нина Жирве. Эпической поэмой о море представляется удивительно цельное по мироощущению творчество Ивана Константиновича Айвазовского. Он, этот художник, еще при жизни завоевал всемирную славу. И сегодня мы, как проявление признательности современников, воспринимаем слова старейшего советского живописца Мартироса Сарьяна, сказанные об Айвазовском. Его искусство – искусство победы человека и человечности, отрицание деспотизма и насилия. Айвазовский – художник бурной жажды свободы и ее прославления. Иван, или Ованес Константинович Айвазовский, родился в Феодосии 17 июля по старому стилю или 29 июля по новому 1817 года в семье армянского негацианта. Уже в раннем детстве проявляются его художественные способности. Он начинает учиться играть на скрипке и постоянно рисует море, корабли. Талант юного рисовальщика привлек внимание городского архитектора Коха. А помощь в получении образования Айвазовскому оказал городоначальник Казначеев. Айвазовского отправили обучаться вначале в Симферопольскую гимназию, а потом в Петербург, в Академию художеств. Здесь он должен был получить необходимое образование живописца за казенный счет. На вступительном экзамене требовалось хорошо рисовать человеческую фигуру. Айвазовский справился с этим не блестяще и впоследствии не особенно любил писать человеческие фигуры или портреты. Он был зачислен в пейзажный класс. Учеником Академии Айвазовский много писал Петербург. Его каналы, реки, пейзажи ему удавались. Но по-прежнему море, родное черное море, занимало его воображение, привлекало его и постоянно появлялось на его полотнах. О первых же его самостоятельных работах писали газеты как о серьезных событиях. Он вступил в свою собственную жизнь. В Академии художеств его учителем был пейзажист Воробьев. Первая картина Айвазовского, появившаяся на академической выставке «Этюд воздуха над морем» в 1835 году, была положительно встречена критикой. В 1837 году за 3 морских вида и в особенности за превосходную картину «Штиль» ему присуждают первую золотую медаль и, как исключение, сокращают академический курс на 2 года, с условием, что за это время он напишет пейзажи ряда крымских городов. В результате поездки появились виды Ялты, Феодосии, Севастополя, Керчи, картины «Лунная ночь», «Буря». В Крыму Айвазовский встречается с моряками, со знаменитыми Лазаревым, Корниловым, Нахимовым, получают возможность изучить конструкции военных кораблей, стать свидетелем морских учений на Кавказском побережье и, наконец, создать первое батальное полотно «Высадка десанта» у Субаши. Там же он знакомится с разжалованными в рядовые декабристами Нарышкиным, Адоевским, Лорером, которые принимали участие в деле при Субаши. Новые крымские работы успешно экспонируются на выставке в Академии художеств. В качестве поощрения в 1840 году Айвазовскому была предоставлена командировка в Италию. Изучение и копирование произведений мастеров прошлого, натурные этюды, работа по памяти над композициями – так начинается его деятельность в Риме. Живописцу сопутствует успех. Для Ватиканского музея приобретают его картину «Хаос». Талант художника признают оценители искусства и коллеги. Иванов отмечает способности художника в изображении моря. Гравер Иордан утверждает, что Айвазовский – первооткрыватель жанра морской живописи в Риме, и что после него стали выставляться пейзажи под Айвазовского. Восторженный сонет посвящает Айвазовскому английский маринист Тернер, видевший картину «Неаполитанский залив лунной ночью». В 1843 году начинается путешествие художника с выставкой картин по Европе. Рим, Неаполь, Венеция, Париж, Лондон, Амстердам удостоили меня самыми лестными поощрениями, вспоминал Айвазовский. Одно из них – звание академика, присужденное Академией художеств Амстердама. На родине такого же звания его удостаивает Петербургская академия художеств. В 1845 году вместе с экспедицией флотоводца Литке Айвазовский побывал у берегов Турции и Малой Азии. Возвратившись, он уезжает в Феодосию. Это чувство или привычка – моя вторая натура. Зиму я охотно провожу в Петербурге, писал художник. Но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине. Меня тянет в Крым, к Черному морю. Выстроив дом-мастерскую, Айвазовский окончательно обосновался в Феодосии. Почти ежегодно бывал со своими выставками в Петербурге и других городах России. Иногда выезжал за границу. В мастерской Айвазовского были созданы тысячи полотен, поражающих знанием изменчивой души моря. То свирепого в безудержной ярости шторма, то светлого и прозрачного в легкой солнечной дымке, то загадочного и таинственного с лунной дорожкой, колеблющийся на притихших волнах. Айвазовский, постоянно наблюдая морскую стихию, делая множество рисунков, обладал прекрасной памятью, большим даром импровизации. Это позволяло, используя рисунок-намек, за день закончить полотно. По воспоминаниям художника Рылова, Айвазовский в академической мастерской Куинджи в присутствии студентов за 2 часа написал черноморский пейзаж. Сам художник говорил о своем творческом кредо так: «Человек, не одаренный памятью, сохраняющий впечатление живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником никогда. Движение живых стихий неуловимо для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натурой. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта». К раннему периоду творчества Айвазовского, отмеченному стремлением передать особое состояние природы, конечно, относится и самая знаменитая картина его – «Девятый вал», в 1850 году созданная. В ней передается сила, пробужденная в человеке стихии. Потерпевшие кораблекрушение преодолевают страшный девятый вал. Возвышенное романтическое чувство передано и в красках, в контрастах насыщенного темно-зеленого цвета волн, марева, окутавшего рассветное солнце, в оттенках пенных гребней бушующего моря. богатые световые и цветовые эффекты, которых так много в этой картине, присущи и более ранним произведениям художника. Это изумляло его зрителей во время поездки мастера по Европе. С годами художник становится более сдержанным в передаче красочных эффектов природы. Он никогда не утрачивает интереса к морской стихии. Всепоглощающая, вздыбленная громада, цвет которой составлен из неуловимых переходов серо-голубых тонов, господствует в картине «Волна», написанной в 1889 году. А на склоне лета Айвазовский напишет огромную картину «Среди волн» в 1898 году. В ней передано движение водяных масс. Смысл и высокая поэзия были не только в полных драматизма пейзажах, изображающих штормы, но и в спокойных маринах, например, в картине «Черное море». Художник Иван Крамской писал об этом полотне. На картине нет ничего, кроме воды и неба. Но вода — это океан беспредельный, не бурный, но колышущийся, суровый, бесконечный. А небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю. Значительный вклад Айвазовского в батальную живопись. В 1844 году ему было присвоено звание живописца главного морского штаба. Именно ему суждено было запечатлеть эпизоды Севастопольской обороны. Он неоднократно обращался к героическим подвигам русского военно-морского флота. «Каждая победа наших войск на суше или на море, — писал художник, — радует меня, как русского в душе, и дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне». Русский флот с искренней благодарностью относился к своему летописцу. Осенью 1846 года, задолго до создания батальных полотен «Наваринский бой» и «Чесменский бой», во время выставки к десятилетию творческой деятельности Айвазовского, Феодосию под командованием Корнилова прибыла эскадра из 6 военных кораблей, чтобы приветствовать юбиляра. Воинские почести первому почетному гражданину города гарнизон Феодосии воздал и в конце жизненного пути художника. Готовясь к этой передаче, я пересмотрела немало работ, посвященных Айвазовскому. К сожалению, как правило, это хорошие, качественные, искусствоведческие исследования, которые говорят о всех цветовых, колористических и прочих достоинствах этих полотен. Но мне показалось этого совершенно недостаточно для того, чтобы у вас, у наших слушателей, появился живой образ Айвазовского. И вот большим счастьем было для меня обнаружить материалы, помещенные в сборниках по истории Феодосии. Это книга «Город 25 веков», выпущенная более 30 лет назад, и «Крымский альбом», вышедший всего 7 лет назад. Здесь, в этих сборниках, я нашла как раз то, чего мне не хватало для нашего сегодняшнего разговора о художнике Айвазовском. Художник много и успешно работал в Феодосии. Большое количество натурных зарисовок, накопившихся у него во время морских путешествий, плаваний у греческого архипелага, помогало ему воскресить в памяти полюбившиеся места. На его мольберте чуть ли не каждый день устанавливался новый чистый холст. Картины выходили одна за другой. Это были виды итальянских городов, лежащих на живописных берегах Лазурного моря, или изображения островов греческого архипелага, или виды живописного Стамбула, но более всего пейзажи Черного моря у берегов Крыма и батальные картины из истории русского флота. Многие свои полотна и рисунки художник посвятил Феодосии, ее неповторимым видам. Он обладал деятельным, инициативным характером, был организатором многих дел, имевших большое значение не только в развитии культурной жизни города, но и в его экономическом процветании. Очень хорошо рассказал об этом современник Айвазовского журналист Кривенко, гостивший у художника. Живой, общительный, веселый был хозяин Иван Константинович. Скучать было некогда. У Айвазовского бывал весь город. Двери дома ежедневно широко, гостеприимно распахнуты. Свою родину, маленькую Феодосию, он любил. Местные обыватели, сколько приходилось слышать и самому наблюдать, платили ему тем же. гордились им. Иван Константинович царил здесь, как ветхозаветный патриарх. И мало того, что сам любил город, он обладал удивительной способностью вливать это же чувство в сердца приезжих, как случайных посетителей Феодосии вроде меня, так и разных важнослужебных персон и общественных деятелей, от влияния которых немало зависело благосостояние города. Айвазовский водил гостей по набережной и по всем закоулкам, строил проекты будущих улучшений, устройства порта, проведения железной дороги, проложение из дальних источников водопровода, облесение гор. Люди, чуждые Феодосии, постепенно незаметно погружались все больше и больше в интересы Феодосии, становились верными союзниками Айвазовского в его хлопотах. Понимая тяжелое положение жителей окраин, для которых отсутствие достаточного количества воды было особенно остро ощутимо, Айвазовский обратился в городское самоуправление со специальным письмом. Он писал: «Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья населения родного города, я дарю ему в вечную собственность 50 тысяч ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника». По знаменованию этого дара город поставил на бульваре красивый фонтан-памятник, бронзовую фигуру женщины, держащую в руке раковину, из которой в каменный бассейн падала струя воды. У ног статуи была помещена увенчанная лаврами плита, а на ней надпись, всего два слова: «Доброму гению». Второй фонтан из мрамора был построен в центре города на средства и по проекту самого художника. На нем надпись: «Фонтан Ивана Константиновича Айвазовского. 18 сентября 1888 года». Айвазовский был неутомим в стремлении оказать помощь нуждающимся. По словам одного современника, он, познакомившись с нуждой в детстве, всегда всеми зависящими от него средствами старался устранить нужду везде, где он ее находил. Его многочисленные выставки, которых он устроил на своем веку более 50, дали около 70 тысяч рублей сбора, которому он всегда давал благотворительное назначение. Чаще всего вся входная плата полностью передавалась какой-либо организации для помощи детскому приюту, вдовам, солдатам-инвалидам последней войны, греческим повстанцам, армянским семьям, жертвам турецкой резни, в кассу взаимопомощи академистов, на устройство художественной мастерской или на какие-либо другие цели. Отзывчивость и готовность помочь людям, особенно если учесть широкие масштабы этой помощи, ее постоянство, были для того времени явлением редким и, можно сказать, исключительным. Именно Айвазовский был инициатором устройства Феодосии публичной библиотеки. В 1871 году он построил новое здание для археологического музея на горе Митридат, неподалеку от дома, в котором родился. Помещение, где до этого ютился музей, здание заброшенной мечети, было тесно и неудобно для размещения пополнявшимся экспонатами коллекции. Художник и сам производил археологические раскопки древних курганов в окрестностях города, давшие ценные научно-художественные материалы. В результате организованных и проведенных им раскопок был разрешен давнишний спор о местоположении античной Феодосии. Большие земляные работы, проведенные в 1892-94 годах в связи с постройкой порта, полностью подтвердили мнение Айвазовского о том, что античный город находился на том же месте, где стояла средневековая Кафа и где стоит современная Феодосия. Влияние Айвазовского на весь уклад феодосийской жизни было огромно. Он не только заботился о благоустройстве и культурном развитии города, но и много сделал для его экономического процветания. Принимал самое деятельное участие в строительстве порта и проведении железной дороги. Художник горячо доказывал преимущество закладки торгового порта Феодосии перед Севастополем, и когда ему удалось отстоять феодосийский вариант, был счастлив, что его родной город возродится в связи с оживлением торговли. Много добрых дел совершил Айвазовский для Феодосии. И одним из важных и значимых было сооружение картинной галереи, завещанной городу и ставшей единственным в своем роде музеем маринистической живописи. В его стенах сложилась значительная группа крымских художников кимерийской школы. Их объединяет единство творческих устремлений и глубокая связь с природой Восточного Крыма. В впервые воспетый в живописи Айвазовского. Одним из его ближайших учеников и последователей стал художник Виктор Багаевский. Прошло 70 лет со дня смерти художника. Картинная галерея имени Айвазовского приобрела всенародное значение, и искусство прославленного мариниста было близко и дорого людям всех поколений. Еще при жизни Айвазовский был отмечен высшими знаками отличия многих европейских стран, избран почетным членом 5 академий художеств. Славе и гордости Феодосии, ее первому почетному гражданину. Такая надпись была сделана на ленте одного из погребальных венков, которые в великом множестве феодосийцы принесли на его могилу. Но прежде чем мы завершим разговор о художнике Айвазовском, мне хотелось бы познакомить вас с еще одним очень интересным отрывком. Я его обнаружила в Крымском альбоме 2000 года. Это мемуары Юрия Андреевича Голобудского «Айвазовский по личным воспоминаниям», хранящиеся в фондах Феодосийской картинной галереи. Автору мемуаров, уроженцу Одессы, имя великого мариниста было известно еще с юности. В 1886 году, в возрасте 23 лет, он был назначен преподавателем русского языка и литературы в Феодосийскую мужскую гимназию, почетным попечителем которой со дня ее основания был знаменитый живописец. Тогда и состоялось знакомство, продолжавшееся в течение 11 лет. Отрывки из этих мемуаров я вам прочитаю сейчас. Они чрезвычайно ярко рисуют облик и Феодосии, и Айвазовского. В Феодосии Айвазовский был царь и бог, пишет Голобудский. Без его ведома и указания ничего не предпринималось в городе. Затевалось ли какое-нибудь общественное предприятие, возбуждалось ли ходатайство, производились ли городские выборы, за всем прежде всего обращались к нему. Что скажет Иван Константинович, так тому и быть. В его гостиной слагалось общественное мнение. В его кабинете подвергались предварительному обсуждению все более или менее важные городские дела. Да и по частным делам, в особенности таким, о которых надо похлопотать в Петербурге, шли к нему в уверенности, что если Иван Константинович отнесется к просьбе благосклонно, то дело в шляпе. С него начинали обыватели свои праздничные визиты. И никто дерзкий не осмелился бы в день Нового года или Пасхи не засвидетельствовать ему своего почтения. Когда Айвазовский проходил по улицам своей медленной, но бодрой походкой, всякий обыватель почтительно снимал шапку и низенько раскланивался. Нельзя сказать, чтобы это почтение воздавалось Айвазовскому как великому художнику, ибо феодосийцы отнюдь не были особыми ценителями и почитателями искусства. Тут едва ли не главную роль играло обстоятельство, что Айвазовский был тайный советник, сановник и влиятельный человек. Айвазовский много заботился о благолепии города. Когда порт был разрешен и в Феодосии началась строительная горячка, он зорко следил за всеми вновь воздвигавшимися постройками, наблюдал, чтобы они не портили города. Благодаря своему влиянию он распоряжался в этом отношении весьма энергически и безапелляционно, как будто бы все постройки были его собственными. Общий склад жизни Айвазовского в Феодосии напоминал типичную помещичью жизнь доброго старого времени. Его обширный дом-дача всегда был полон гостей, а его имение Шах-Мамай в 25 верстах от Феодосии, где проводил он лето, был выстроен в особый флигель для приезжих, называвшийся по-монастырски гостиницей. Городской дом Айвазовского строился по его собственному плану. Великий художник был весьма посредственным архитектором. Дом его изобилует множеством коридоров, ни на что не нужных. Известный рассказчик Вейнберг, посетив однажды Айвазовского в Феодосии, осмотрев его дом, сказал: «Вы, Иван Константинович, великий художник и великий коридорник». Артисты, художники, литераторы, приезжавшие в Феодосию, непременно являлись к Айвазовскому. Некоторые гости оставались у него подолгу. Открытый и гостеприимный образ жизни не мешал, однако, Айвазовскому работать. Огромное количество написанных им картин, из которых большая часть представляет громадные полотна, достаточно свидетельствует о напряженности и продуктивности его труда. Отправляясь на весну и лето в свой любимый Шах-Мамай, Айвазовский и там не оставлял кисти и каждый день аккуратно работал в своей мастерской. Но вечера он любил проводить в обществе и скучал, если не было гостей. Поэтому он радостно встречал всех приезжавших из Феодосии навестить его. Его художественная натура, однако, требовала постоянной смены впечатлений. Одни и те же лица ему скоро прискучивали. Если это были близкие ему люди, то Айвазовский, не церемонясь, отправлял их по домам. Благодаря открытому радушию Айвазовского у него много было всякого народу. Тут подчас можно было встретить и таких лиц, которым, пожалуй, не место бы в гостиной славного художника. Сам не жадный вовсе к деньгам, не наживший ни одной копейки нечистым путем, Айвазовский по какому-то странному противоречию натуры восхищался крупными богачами и относился к ним с оттенком некого почитания, не обращая внимания на то, какими средствами приобрели они себе богатство. Айвазовский охотно представлял свою картинную галерею в распоряжении меньшей братьи, маленьких художников, местных и приезжих, которые занимались копированием его картин. Со дня основания Феодосийской гимназии в течение многих лет Айвазовский был ее почетным попечителем. В этой должности он не проявлял особой деятельности. В гимназии бывал редко, только в особо торжественных случаях и ни разу, по крайней мере, при мне, не был ни в классах, ни в заседаниях педагогического совета. Он вносил ежегодно известную сумму в кассу общества «Все помоществования» нуждающимся ее ученикам гимназии и выдавал беднейшим из них пособия на покупку платья, обуви и тому подобного. Этим, собственно, и ограничивалась его попечительская деятельность. Но зато в лице его Феодосийская гимназия имела очень влиятельного человека, который в случае чего мог оказать весьма существенную услугу. Ибо одним из его друзей был министр народного просвещения Делянов. Он был настоящим генералом маленькой гимназической армии и один раз даже разыграл роль военного генерала, как следует при полной военной обстановке. Дело было так. Известно, что в 90-х годах гимназия увлекалась военной гимнастикой. Под руководством учителей и офицеров гимназисты проделали всевозможные военные прогулки, на которые гимназия выступала под звуки военного марша с собственным знаменем. Бывали даже случаи, что директора горцевали впереди верхом на борзых конях, подобно настоящим батальонным командирам. В день коронации императора Николая II гимназия принимала участие в общем военном параде вместе с войсками местного гарнизона. Перед торжеством возник вопрос, кто будет принимать наш парад. Решено было, что нашим парадным генералом будет Айвазовский. Ему эта выдумка показалась забавной, и он согласился. Когда войска прошли перед своим бригадным генералом, двинулась церемониальным маршем и гимназия под звуки собственного оркестра, мимо Айвазовского, который приветствовал проходящих по классам, получая в ответ «Здравия желаем, ваше превосходительство!». Когда прошли последние приготовишки, мерно отбивая шаг и скосив по-военному глаза в сторону начальства, Айвазовский рассмеялся и сказал: «Много в моей жизни было странного и неожиданного. Много я видел и испытал, и многому перестал удивляться. Но если бы кто-нибудь сказал мне, что я когда-либо в своей жизни буду принимать парад, этому я ни за что не поверил бы». Пригласив однажды к себе на обед учениц выпускного класса женской гимназии, Айвазовский заранее каждый из них написал на память пером по маленькому рисунку. Это было все то же море в его бесконечном многообразии. Рисунки эти, конечно же, были сюрпризом. Придя к столу, каждая ученица увидела у себя на салфетке презент. Неудивительно, что Айвазовский в гимназии, в городе пользовался тем же, если не большим почетом. За ним гимназия чувствовала себя как за каменной стеной, способной укрыть и защитить от всяких бед и напастей. Айвазовский был не мастер говорить. В его речи заметен был не русский акцент. Говорил несколько затрудненно и неплавно, растягивая слова и делая довольно продолжительные паузы. Но говорил со спокойной важностью человека, который заботится не о том, как сказать, а лишь о том, что сказать. Последнюю зиму, по словам близких к нему лиц, он чувствовал себя очень хорошо. Был в Петербурге. Вернулся оттуда бодрым, здоровым и веселым. Собирался 1 мая переехать к себе в Шах-Мамай. Он часто ездил туда, чтобы сделать необходимые распоряжения. В день смерти он тоже утром ездил в имение. Вернулся часов в 5 пополудни, очень довольный и бодрый, чувствуя себя совершенно здоровым. Уговорил жену и сестру своей жены съездить к их родным. До сих пор жена Ивана Константиновича никуда не уезжала одна, боясь его оставить. В 19:00 Иван Константинович сам проводил их на вокзал, куда собирались знакомые, с которыми он весело шутил, и говорят, что редко видели его в таком прекрасном и бодром расположении духа. После отхода поезда он пешком отправился с вокзала к своим родственникам Мазировым, жившим довольно далеко от вокзала. Играл там в карты, ужинал и в 12:00 совершенно здоровым поехал домой. Во 2:00 его лакей услышал звонок. Думая, что звонят у парадного входа, лакей пошел туда. Но не найдя никого, он поднялся в комнату Ивана Константиновича и нашел его лежащим поперек кровати почти без признаков жизни. На столе лежал намученный компресс. Очевидно, почувствовав себя нехорошо, Иван Константинович положил на голову компресс, но это не помогло, и тогда он позвонил. Айвазовский оставил по себе славное имя. Что бы ни толковали о нем художественные критики, с точки зрения тех или других течений в искусстве, огромный талант его вне всяких споров и сомнений. Талант, рожденный Крымом, столь яркий и пышный, как природа этого края, не может кого-либо оставить равнодушным. Айвазовского создало море, как оно создало Аюдак, прибрежные скалы, народные легенды и песни. Скончался Айвазовский 19 апреля 1900 года. Последняя картина, над которой он работал, — «Взрыв турецкого корабля». Завершая нашу сегодняшнюю передачу, посвященную замечательному художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому, я еще раз обращаю к строчкам стихотворения, с которого мы начали сегодня о нем разговор. «Валы, валы, валы, валов круговороты, гряда грозовых туч, суровых зим прибой, заря, раскрывшая пурпурные ворота, пучина черная и наваринский бой. Бой, буря, шторм, безумная стихия, грозящая пловцам всегда из века в век, и перед нею на скорлупке хилой, в борьбе, в победе, в смерти человек. Вот он вцепился в мачту, в корабле обломки. Над ним смертельный вал, летая тяжесть вод. Она стоит, застыла на последней кромке. Он гибнет, борется и все-таки плывет. Валы, валы, валы, потом забвенье, синий кобальтовый простор, над морем тишина, раздуты ветром горы снежной парусины, но тишина, как призрачна и коротка она». Тишины в творчестве Ивана Константиновича Айвазовского, наверное, гораздо меньше, чем бури, грома и всех тех ощущений, которые сегодня рождает его поэзия. В Феодосийской картинной галерее и сегодня каждый может познакомиться с жизнью и творчеством замечательного художника-мариниста. Иронией самой галереи увидеть портреты Айвазовского, членов его семьи, виды Феодосии, фотографии, документы удалось уже только в последнее время. В 1922 году галерея была объявлена Государственным музеем. Поначалу в ней экспонировались те картины, которые художник завещал городу. Но постепенно коллекция пополнялась. Большую роль в этом, как и в деле изучения и популяризации жизни и творчества Айвазовского, сыграл художник, искусствовед, долгие годы бывший директором галереи Барсамов. Ему принадлежат едва ли не лучшие строки, написанные об Иване Константиновиче Айвазовском. Именно в годы Великой Отечественной войны он спас художественные произведения, документы, архив галереи, когда высаживался немецкий десант в Феодосии. Он эвакуировал их на Кавказ, в Ереван. В 1944 году вывезенные вещи вернулись в Феодосию. Здание галереи отремонтировали и вновь открыли для посетителей. Для тех из вас, кто окажется в Крыму, знакомство с этой галереей в Феодосии станет еще одним подарком. А пока Крым для нас не очень доступен, можем отправиться в залы Третьяковской галереи для того, чтобы ощутить запах моря, для того, чтобы услышать грохот волн, почувствовать удивительную тишину черноморского вечера. И это все один и тот же мастер — Иван Константинович Айвазовский. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Святой Олаф, прославление которого в лике святых состоялось в 1031 году, является последним по времени святым неразделенной церкви, почитаемым на христианском Востоке как святой благоверный король Олаф II Харальдсон, просветитель Норвегии. У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. 29 июля в Выборге праздник святого Олафа. Об этом святом, о родственных и духовных связях Норвегии и Великого Новгорода, о трудах по возрождению Дня памяти святого Олафа рассказывает председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской и Приозерской епархии протоиерей Игорь Аксенов.
1: «29 июля в Выборге праздник святого Олафа, и восстановление дня его памяти как раз это сейчас задача, которую поставил перед нами наш правящий архиерей, епископ Выборгский Приозерский Игнатий. Град Выборг, федеральный город, свои доминанты имеет в Выборгской крепости, в Выборгском замке, башню святого Олафа. И начинается завоевание Выборга шведами. Святой Олаф имел в Выборгском замке и часовню, потом храм, и почитание святого Олафа было распространено в Выборге, как ни где в другом месте. Но я думаю, что и до завоевания шведами Выборга православные карелы также чтили память святого Олафа, потому что Выборг входил в новгородские земли, это была новгородская пятина, а Новгород очень тесные связи имел со Скандинавией, и Олаф II Харальдсон год целый жил в Новгороде, и мы даже на определенный период времени сохранили для норвегов их династию, вот непосредственно Ярослав Мудрый и его супруга Ирина, урожденная Ингегерд. Ну, начнем по порядку всю эту историю.

Святой Олаф родился в 995 году, был правнуком Харальда Прекрасноволосого. А Харальд Прекрасноволосый был первым конунгом, который пытался объединить Норвегию. Норвегия очень гористая страна. Дороги появились очень недавно. Норвегия была разделена горами, так что даже до сегодняшнего дня в различных областях Норвегии наречия настолько отличаются, что люди могут не понять друг друга. И надо заметить, что нрав у норвегов был достаточно суровый в то время. И, конечно, объединение норвегов в единое государство встречало сопротивление местных князей, которые не хотели, так сказать, становиться под власть короля объединенного государства. Вот Харальд Прекрасноволосый такую попытку предпринял. Он вошел в историю как первый такой объединитель. От него и продолжилась династия правителей. И Олаф II Харальдсон был представителем этой династии. К тому же он был троюродным племянником Олафа I Тryggvasona, который был приемным сыном равноапостольного князя Владимира. Но об этом речь пойдет немножечко попозже. И вот Олаф по обычаю того времени очень рано встал на путь викингов. Когда ему было 12 лет, в 1007 году, уже ему дали корабль, дали дружину, с которой он, будучи 12-летним, уже отправился завоевывать города, добывать славу и добывать средства для содержания своей дружины. Хотя ему было всего 12 лет, но уже тогда дружина сразу стала называть его конунгом, и уже сразу при нем было два его бытописателя, скальда, которые записывали его славные победы, из записи которых мы и можем почерпнуть информацию об этом периоде его жизни. Он достаточно быстро прославился как викинг и познакомился с самым известным викингом, ну или, скажем так, разбойником морским того времени, Торкелем Высоким, датчанином. И они, объединив свои силы, свои корабли, вместе совершали набеги. Они, вот в частности, делали набеги на Голландию, разорили Утрехт, потом разоряли южное побережье Великобритании. И дошло до того, что в 1010 году войско под командованием Торкеля с участием святого будущего, точнее святого Олафа, осадили Лондон. Лондон не просто было осадить, потому что путь преграждал по Темзе мост, очень укрепленный. Ладьям этим боевым было сложно преодолеть это препятствие. И вот святой Олаф там отличился, будущий святой, хотя опять оговариваюсь, тем, что он изготовил специальные щиты над ладьями. Подплыл близко, зацепил крюками сваи этого моста и, приказав гребцам плыть в обратную сторону, таким образом он разрушил этот мост и открыл доступ к Лондону. Затем они разорили Кентербери, аббатство, и взяли в плен епископа Альфеджа, очень известная фигура. Они хотели получить за него выкуп, но епископ Альфеджа категорически отказывался получать за себя деньги, потому что, как он говорил, народ и так страдает от набегов викингов, и я не хочу, чтобы еще его страдания усугублялись тем, чтобы они собирали огромные суммы денег на выплаты вот этим варварам, которые не дают христианам спокойно жить на побережье Великобритании. Недолго держали его в плену, и епископ Альфеджа проповедовал Христа как и Торкелю Высокому, так и Олафу. И они потихонечку расположились к христианству и к самому епископу. Но случилось так, что на Пасху 1012 года викинги упились и убили ради забавы епископа Альфеджа, который стал мучеником Христом на Пасху. И вот после гибели этого святого епископа в душе Олафа зародилось уже сомнение о правильности его жизни. После этих событий он оказался на службе у Ричарда II Доброго. Это уже Нормандия, Руан. Там христианство было укоренено. Эта земля была тесно связана с норвегами и, соответственно, с викингами. У Ричарда II Доброго брат Роберт был епископом, и он продолжил назидание и наставление христианской вере святого Олафа, и 16 октября 1014 года Олаф II Харальдсон принял крещение в Руане от епископа Роберта. Приняв крещение, он взял епископа, духовенство и отправился в родную Норвегию строить в ней христианское государство. И здесь он очень сильно преуспел. Надо сказать, что страны побережья Атлантического океана
европейские страны, очень обязаны святому Олову тем, что именно он прекратил эти набеги викингов. Потому что на то время христиане были в постоянном страхе от их набегов. Они были жестоки, они были беспощадны, язычники были в полном смысле этого слова. И вот Олов буквально за 12 лет объединил Норвегию, категорически восстал против вот этой традиции молодых викингов отправлять на завоевание славы и грабежа населения, издал закон Олова, ввел очень строгие наказания. В частности, это за грабеж казнили, отрубали руки и ноги. И за буквально 12 лет он преломил вот эту традицию языческую в Норвегии. Более того, утвердил христианство, утвердил всю структуру церкви с епископатом, духовенством, построил большое количество храмов в Норвегии. И в 1024 году христианство в Норвегии было объявлено единственной религией государственной. После вот таких дел, масштабных и очень таких быстрых, конечно, наступил период языческой реакции. Люди, которые жили еще при прежней власти, помнили прежнюю вольницу, особенно еще люди, которые обладали землями, были небольшими князьяками в своих поселениях каких-то. Конечно, процесс объединения Норвегии им был неприятен, потому что они лишались полноты своей власти. И уже должны были казну короля пополнять и выполнять воинские повинности. И более того, конечно, сам по себе языческая жизнь была для них как бы сладкая. Они привыкли к ней. Из поколения в поколение их предки добывали и богатство, и славу грабежом, насилием, походами. А тут за это наказание, причем такие, связанные с и членовредительством, и даже со смертной казнью. На тот момент король Англии Кнут Великий узнал, что за глаза Хёвдинги поносит Олова. Его всячески презирают за его христианское поведение и готовы его при возможности предать. И он написал письмо, прислал денег, большую сумму, с тем, чтобы они, если хотят, могут принять власть его кнуда и, соответственно, получить определенные привилегии под его властью и большие суммы денег. И они, в общем, предали Олова как своего короля, причем короля закона. Он был потомком Харальда Прекрасноволосого, как я уже сказал. Был абсолютно законный наследный король Норвегии, и призвали Кнуда Великого. Олаф вначале хотел оказать сопротивление, но, видя, что кругом предательство, понимая, что невозможно воевать со своими князьками и с англичанами, он бежал. Бежал вначале в Швецию, а потом вместе со своим малолетним сыном Магнусом бежал из Швеции в Новгород к Ярославу Мудрому, сыну равнопостного князя Владимира, и его супруге Ирине, которая потом в будущем в Схиме известна как святая Анна Новгородская. Возникает вопрос, почему именно туда он бежал? Дело все в том, что святой Олаф в 1018 году сватался к Ингегерде, а Ирина, эта урожденная Ингегерд, также принадлежала к роду инглингов и была дочерью шведского короля Олава Шатконунга, который в 1000 году принял крещение вместе со своим двором и положил начало христианскому просвещению шведов. И Ингегерд была как бы самой такой выгодной, завидной партией на северо-западе Европы. И к ней многие сватались. И вот, в частности, Олаф, будущий святой Олаф Харальдсон, предложил для укрепления связи между Норвегией и Швецией выдать за него принцессу Ингегерд. Его тезка, оба христиане уже были, Олаф Шатконунг категорически отказался.

на границу со Швецией со свитой для того, чтобы забрать свою невесту, там никого не было. И когда он стал узнавать, в чем дело, ему донесли, что за это время король Олаф, Шотконунг, выдал Ингегерду за конунга Ярицлеева, точнее, за князя Ярослава Мудрого. Олаф, не входя в обиды, получила в невесты сводную сестру Ингегерды, Астрид. Таким образом, было выполнено и повеление Государственного совета, и укреплены связи между Норвегией и Швецией. Но отношения с Ингегердой и Ярославом у него уже были родственные, потому что Ингегерда была сестра, хоть и сводная сестра, его супруги, королевы. И более того, Ингегерда и Олаф Хальсен оба были рода инглингов. Они были родственниками. И таким образом он отправился в Новгород вместе со младшим сыном Магнусом, ища там защиты. И надо заметить, что защиту он нашел. И более того, Ярослав Мудрый его сразу же отговорил от скорого возвращения на родину и предлагал ему даже взять в управление удел Волжскую Булгарию. В силу того, что это была очень тоже неспокойная территория, неспокойное вот место, Волжская Булгария, а Олаф прославился воинскими подвигами, естественно, было такое предложение. Однако Олаф стал думать о другом, стал думать о том, чтобы вообще уклониться от служения Отечеству и постричься в монастырь на Святой Земле, отправиться на Святую Землю и там в монастыре окончить свои дни. Но ему было видение, в котором его вот троюродный дядька Олаф Трюгвессон явился и сказал, что королевский венец нельзя так просто снять, он снимается только с головой. Было сказано, что если ты возвратишься в Норвегию, то можешь стать вечным конунгом Норвегии. А если нет, то как бы история тебя забудет. И он, как настоящий потомок викингов, стал готовиться к походу в Норвегию. Надо заметить, что на тот момент Новгород был центром целой балтийской цивилизации, которая простиралась от, грубо говоря, берегов Фризии, это Атлантический океан, так назывался в то время, до Белого озера, до Шексны. Вся эта территория, она была связана единым путем из варяг в греки. И центром всех этих торговых путей был как раз Новгород. Новгород в то время был в 40 раз больше Парижа. Новгород был центром очень развитой общественной жизни. Недавно, как относительно, это, конечно, недавно, это середина, вторая половина, точнее, 20 века, вот когда открыли тибериссяные грамоты, новгородские увидели, что, во-первых, была повальная грамотность у новгородцев, они были очень грамотны, а во-вторых, увидели, что у них была так налажена связь, что они практически буквально смс-ками общались, передавая эти короткие записочки на берестяных листочках, которые буквально за несколько десятков минут носили по адресу скороходы, которые, так сказать, этим подрабатывали. Новгород в то время называли Гардарики. Гардарики — дословно страна городов. И Норвегия, и Швеция в то время еще были скорее такими провинциальными деревенскими землями по отношению к Новгороду. И, конечно, сама жизнь Новгорода впечатлила Олафа Хавельсона. И были, конечно, у него и мысли о построении на своем отечестве такого же развитого государства. Когда Олаф Хавельсон окончательно утвердил в своем решении вернуться в Норвегию и попытаться вернуть законно принадлежащее ему королевство, Ярослав и Ирина ему помогли с войском, и было решено Магнуса, сыну, оставить воспитание Ярослава и Ирины до его возвращения. И хотя, по всей вероятности, Олаф знал, что не вернется, потому что все-таки в самом видении Олафа Трюгвессона ему было сказано, что либо ты станешь вечным конунгом, да, если падешь в битве, либо история тебя забудет. Однако он ради восстановления справедливости и сохранения Норвегии свободной страной готов был пожертвовать собой. Он отправился через бассейн Невы и наверняка восстанавливался и в пределах Выборга пополнить и продовольствие, и дать отдых гребцам. И так, прибыв в Швецию, получил там еще поддержку от правящего брата Ингегерды военную, он прибыл в Норвегию в 1029 году. Битва состоялась в месте Стиклестад. Это где-то примерно, может быть, километров 80 от столицы Норвегии, древней столицы Нидароса, ныне это Тренхейм. И когда пришло время битвы, то войско Олафа Хавельсона было 3600 человек, а противники превосходили его дважды. На этот момент Олаф был очень уже религиозен.
Перед битвой он служил литургии, он

сам и все войско причастились, об этом прямо повествуют вот летописи, и он дал большую сумму денег на помин души врагов, которые падут в этой битве. Когда его дружинники стали спрашивать, а вот за нас, как он говорит, а мы так все будем спасены, потому что мы воюем за правое дело. Практически всю ночь он провел в молитве, уснул ненадолго, ему было опять видение во сне, где он поднимался на небо по лестнице и взошел на последнюю ступень. Поэтому перед битвой он уже знал, что это его последняя битва. Он во время битвы был трижды ранен, и последний удар был нанесен его соперником Торером Собакой, так и звали этого викинга. И уже сразу же после его гибели начались чудеса. Олаф был прославлен очень быстро. Уже 3 августа 1031 года епископ Гримкель его провозгласил святым в силу очевидного нетления его мощей и в силу многочисленности чудес, которые совершались при его мощах. Документально засвидетельственных этих чудес насчитывается 66. И первое произошло, когда его вот убийца, вот его соперник, стал его готовить к погребению, все-таки он, это же король, он оттер его лицо, свидетельство, что его лицо было так свежо и румяно, как при жизни не было. И оттирая его лицо и укладывая его на носилки погребальные, он, соответственно, прикасался к его крови, и кровь его попала на руки. А ведь бились на мечах, и все руки были изранены. И раны вот у этого Торера Собаки молниеносно зажили от прикосновения крови Олафа Харальдсона. И он уже сам стал свидетельствовать об этом чуде тут же, в самый момент, можно сказать, убиения святого Олафа. Хотя его мощи, его останки хотели скрыть, потому что все-таки ведь это законный король, они-то ведь беззаконно предали его и призвали иноземцев. Мощи его были обретены буквально очень вскоре, чудесным образом, были нетленны, были принесены в кафедральный собор святителя Климента Римского в столице Нидаросе, в Тронхейме, открыто лежали очень долгое время, до тех пор, пока королем не стал Харальд Сигурдарсон, это 1046 год. И тело было его нетленным, у него постоянно росли волосы, и вот его вынуждены были постригать постоянно, и доступ к мощам был свободный, и очень много людей получали различные исцеления от его мощей. Поэтому и прославление совершилось очень быстро, и было принято всем народом. Однако власть все равно оставалась еще английская, и его сын Магнус воспитывался в Новгороде. Однако наступило то время, когда иноземная власть уже стала неприятной самим норвегам, и они стали искать возможности вернуть сына святого Олафа на королевство в Норвегию. Но их попытки натолкнулись на сопротивление Ярослава и Ирины, и категорически не хотели отдавать мальчика. Ну, во-первых, они его усыновили, это был родной ребенок после смерти Олафа, и, конечно, они чувствовали особую ответственность за него после гибели Олафа, его отца. Долгое время велись переговоры, и тогда Ингегерд по языческим обычаям взяла очень какие-то страшные клятвы, связанные с посмертной участью, и только после этого, когда 10 самых старейших лендерманов принесли эту клятву о том, что они сохранят верность Магнусу и сохранят здравие его, только тогда его они передали, и Магнус I, будучи 12 лет, отправился на королевство в Норвегию. Когда он прибыл туда, вся страна его встречала с огромным энтузиазмом, потому что, во-первых, на нем был ореол, то, что он от князя Ярицлеева из Гардариков. Это был такой ореол, так сказать, столичный. Во-вторых, сын Олафа Святого, несомненного святого, в мощи которого совершаются чудеса и так далее. И даже битвы с войсками Кнута Великого не было. Войска Кнута Великого просто, видя, что народ полностью отказал им поддержки, они просто ушли, оставили Норвегию. Таким образом, в 1036 году Магнус I зашел на трон в Норвегии и правил 11 лет до 1047 года. Он прежде времени умер от неожиданной какой-то инфекции. Магнус I понял полную несовместимость основы всех отношений на законе кровной мести, которые были в Норвегии, с христианской жизнью. И он все свои силы употребил на борьбу вот с этой кровной местью. И победил. Кровная месть была отменена, были приняты очень жесткие законы против кровной мести. И таким образом, можно сказать, при Магнусе I совершился коренной перелом в сторону окончательной христианизации Норвегии. Он вошел в историю как Магнус I Добрый.
И после него к власти пришел Харальд Сигурдарсон. Харальд Сигурдарсон был сводным братом святого Олава II Харальдсона. Участвовал в битве при Стиклестаде и был очень тяжело ранен. Скрывался в лесах, потом добрался до Швеции и через год после битвы добрался, наконец, до Новгорода. Там князь Ярослав и княгиня Ирина приняли его с большой любовью. Он 15 лет был отроком, когда участвовал в битве, 16 лет прибыл в Новгород. И, оставаясь в Новгороде, он влюбился в дочь Ярослава Ирины, Елизавету, которой было на то время 9 лет. Но она все-таки дочь Ярослава Ирины, это же Новгород, это княгиня. А он хоть и княжеского рода, но нищий. И тогда вот он по обычаю викингов отправился добывать свое царство, так сказать, в Византию. Но уже законным образом он поступил на службу в Варяжскую гвардию византийского императора. А у византийского императора гвардия лично была только из варягов, с ними никто не мог сравниться в воинском искусстве. Дослужился до начальника варяжской гвардии. Как написано вот в его жизнеописаниях, он охранял гроб Господень, дошел до Иордана, омылся в нем и, прослужив практически до 1046 года, вернулся в Новгород, а все это время, все свое жалование, а в Византии жалование платили золотом, это была единственная страна, где жалование платили золотом, он отправлял Ярославу Мудрому, и когда он вернулся, у него было целое состояние уже, и Ярослав отдал за него Елизавету, и в 1046 году они уже отправились в Норвегию, и Магнус I поделил королевство между собой и Харальдом Сигурдарсоном. Через год случилась вот преждевременная кончина Магнуса I Доброго, и после этого на протяжении 20 лет Харальд Сигурдарсон был королем Норвегии вместе с Елизаветой Ярославной, которая была королевой Норвегии. И только в возрасте 50 лет, в 1066 году, он погиб в битве при Стамфорд-Бридже в Англии. И таким образом закончился период этих четырех христианских просветителей конунгов Норвегии, начиная с Олава I Тryggvesona, Олава II Харальдсона Святого, Магнуса I Доброго и Харальда Сигурдарсона Сурового.

0: При этом надо отметить, что история Руси новгородской теснейшим образом связана с историей четырех конунгов-просветителей Норвегии. И надо заметить, что связи между Новгородской Русью и Киевской Русью князя Владимира и норвежскими конунгами была очень тесной. Вот если даже вспомнить такой момент про князя Владимира, то он после смерти отца в 972 году, опасаясь расправ над собой, он исчезает и появляется только в 980 году вместе с варяжской дружиной. И именно с варяжской дружиной он потом завоевывает и Киев. И интересно, что до завоевания Киева, он когда был в Новгороде, у него и происходит усыновление им Олава Трюгвессона. А Олав Трюгвессон был сыном короля норвежского, Трюгве Олафсон. Однако король был убит и стали преследовать его, вот когда ему было 5 лет от роду, вместе с его матерью Астрид. И таким образом они вынуждены были бежать, пытались найти убежище в Швеции, там бы не были родственники. Однако их родственники посоветовали ехать дальше, в Новгород, к князю Вальдемару, конунгу Вальдемару, и к его воеводе Сигурду, который был как раз родным братом Астрид, матери Олава Трюгвессона. В Швеции вот их родственники посадили на корабль, который отправлялся в Новгород. Во время пути корабль ограбили эстонские пираты. И его дядька, то есть, который к нему приставлен, за ним смотреть, и как и хранитель его, был убит пиратом Клерконом на его глазах. И он вместе с сыном, вот его дядьки, был продан затем этим Клерконом в рабство за козла в Эстонию. Там потом эстонский хуторянин поменял на плащ. Таким образом, они оказались в Эстонии. Расти долгое время в Эстонии, пока Сигурд, вот будучи воеводой, не прибыл в эстонские пределы собирать дань. И там вот мальчики вот вышли и приветствовали. И он спросил, а кто вы откуда? Он говорит, я из Норвегии. И вот мой отец Трюгве Олафсон, а мать Астрид. Таким образом, они были обретены Сигурдом, возвращены в Новгород. Но там, когда они уже освоились и жили в Новгороде, случилась такая беда, что, придя однажды на торжище в Новгороде, Олаф Трюгвессон увидел вот этого Клеркона, пирата, который на его глазах убил его дядьку. И он не сдержал чувства, у него, как у всякого викинга, был при себе хоть и небольшой, но топорик, и он рассек надвое голову этого пирата Клеркона. И по законам Новгорода, всякий, кто без суда кого-либо убил, подлежал смерти, и убить его мог любой житель Новгорода. Олаф Трюгвессон бежал тогда к супруге Вальдемара, князя Владимира, Адлоги. Вышел весь народ требовать его выдать, чтобы его казнить. Адлоги отказалась отдавать ребенка. Ну, мальчик был 12 лет. Единственный способ для сохранения жизни его – это, по сути, усыновить его, потому что суд Новгорода на князя не распространялся. Что и было сделано? Он был усыновлен. Был дан выкуп, был сделан пир для жителей Новгорода, чтобы они как бы с этим делом смирились. И таким образом он стал приемным сыном Владимира и остался на воспитании у Адлоги, вот одной из его жен на то время. И затем он стал интересоваться христианством, сам отправился в Византию, там принял в Константинополе крещение, и даже хотел епископа Павла, который его там наставлял на вере, привести к князю Владимиру. Однако тот отказался, сказал, что не могу же ехать без согласия князя. И когда Олаф Трюгвессон вернулся к Владимиру, то, в частности, бенедиктинские летописи повествуют о том, что он уговаривал князя Владимира принять крещение. И когда пишет, что князь Владимир ходил в языческие капища, Олаф имел обычай его сопровождать, но в капище сам уже никогда не входил, он же был христианином. И всячески его уговаривал, говорил, что я вижу всегда тебя милым по расположению лица твоего, кроме того случая, когда ты ходишь вот, и приносишь жертвы этим богам, которые не боги. И дальше вот летописи бенедиктинских монастырей вкладывают ему в уста слова, которые практически дословно звучат у Нестора летописца, что они не боги, они из дерева, они говорить и ничего сделать не могут. И надо заметить, что Олаф Трюгвессон, он оказался очень верным. Он получил дружину от князя Владимира. И очень много земель, которые были потеряны в то время, когда князь Владимир был вынужден скрываться, опасаясь свою жизнь после смерти отца, он все это потом возвратил. И вот таким образом мы видим четыре норвежских конунга, которые связаны очень тесно с равнопостным князем Владимиром, которые связаны с Ярославом Мудрым, сыном князя Владимира, с святой Анной Новгородской, урожденной Ингегер, дочерью короля Олава Шаткунунга, можно сказать, христианского просветителя шведов. Мы видим, что эти связи были очень тесные. И сейчас, когда мы эту историю поднимаем и снова начинаем говорить и норвегам, и шведам об этом, для них эта история звучит как новая. Однако надо заметить, что интерес к истории сейчас в Норвегии очень большой. Потому что реформация в Норвегии, она была насильственной. Она была связана, во-первых, с завоеванием датчанами Норвегии. Они увезли, забрали обе раки святого Олава, они ставили его в гробу. А раки, одна золотая, одна серебряная, они увезли с собой и переплавили на металл. Затем, сразу буквально после датчан, следующая вот волна реформации пришла с завоеванием Норвегии Швецией. И тогда уже и сам гроб был разорен святого Олава, который находился в кафедральном соборе в Тронхейме. И просто его тело закопали, потому что реформация не знает святых. И, соответственно, таким образом они уже и с памятью святого Олава стали бороться. Вот прошло время, и у норвегов память о святом Олаве никуда не исчезла. Но она как бы трансформировалась в память о национальном герое. Несколько, может, даже мифологическом таком. А вот понимание, что это святой неразделенной церкви, у них, конечно, такое понимание потерялось. Несмотря на это, в 20 веке память постепенно восстанавливается. Они восстановили празднование дня его убиения, 29 июля. Они каждый год устраивают большие праздники, театрализованное представление «Святой Олав», на котором сейчас очень много людей съезжается с Норвегии, норвежцы с детьми. Это, в принципе, Стиклестад, это поле их исторической памяти. И вот очень любопытно, что на вот месте гибели святого Олава, там есть лютеранский храм, естественно, в нем, как святыня, находится камень, на котором Олав истек кровью. Храм расписан, алтарь его, по крайней мере. В храме иконы, иконы святого Олава, хотя он лютеранский. Потому что у норвегов как бы не было вот этого иконоборчества. Реформация была насильственно им навязана. У них сохранилось много храмов XI-XIII веков деревянных, и во многих иконы до сих пор стоят того времени. Более того, в одном храме великомученика Георгия Победоносца, вот я сейчас боюсь, не вспомню местечко, как называется, он на берегу фьорда, я когда зашел туда, то увидел большую картину явления вот на этом месте великомученика Георгия Победоносца на коне, который повелел построить здесь храм. И храм был построен, соответственно, я когда стал спрашивать, ну а как же вы святых не почитаете, а тут у вас великомученик Георгий Победоносец. Они ответить на это сами не могут, теряются. Но вся их история, конечно, связана не с Римом, а с Византией. Потому что мы не знаем пути из варяг в Рим. Мы знаем путь из варяг в греки. Для них был интересен, конечно, не Рим, а Византия. Они стремились к ее богатствам, к ее культуре. Это был центр жизни на тот момент. И через Новгород они достигали этого центра. Совсем недавно, 16 октября 2014 года, в Норвегии праздновалось тысячелетие крещения святого Олава. И наш правящий архиерей, епископ Игнатий, послал мне на эти празднования, на которые меня приглашал духовенство Норвегии православное. И сами православные Норвегии, которые вот приняли крещение или перешли в русскую православную церковь, поставили деревянный храм прямо на месте исторической памяти, в Стиклестаде. Небольшой деревянный храм в такой норвежской традиции черных бревен с деревянной маковкой. Епископ Марк, который управляет всеми зарубежными приходами нашей русской православной церкви, осветил. Было большое количество людей, но еще больше средств массовой информации, которые интересовались этим событием. Ни у кого не вызывало никакого возмущения, что как это вот тут, можно сказать, самая святыня, а тут прямо по центру поля православный храм. И единственный вопрос задали, как вот не чувствовали какой-то диссонанс с тем, что православная вера все-таки это же не лютеранская, на что я сказал, что мы не принесли новую веру на норвежскую землю, мы вернули веру святого Олава, ибо вера его была именно по византийскому обряду, по восточному обряду. Ну а главное, церковь была еще не разделена, церковь была едина. Год его прославления – 1031 год. И таким образом память святого Олава восстанавливается. И надо заметить, что многие норвеги, которые обращаются к истории своего государства, принимают потом именно православие. В частности, вот это было тысячелетие крещения, нам предоставили возможность еще служить литургию в кафедральном соборе в Тронхейме, в древнем Нидаросе, где как раз вот под спудом, как считают, находится мощи святого Олова под алтарем. И после литургии нас пригласил хранитель королевских регалий, это хранилище, рассказывал, как проходит коронация, она проходит вся в древней столице, в Нидаросе, в кафедральном соборе. И оказалось, что он принял православие, хотя он по-русски ни слова вообще не знает. Ответственная должность, в общем-то, он готовит коронацию, он хранитель всех этих регалий. И погружаясь в историю, вот он принял именно православие. Также и дама там одна из такая, Каролина, она пресс-атташе в посольстве Норвегии в Москве была долгое время. Дама такая очень образованная, она профессор истории. Прекрасно говорит по-русски, тоже она приняла православие, погружаясь в историю своего родного государства. Таким образом, как сказал вот в своем послании наш правящий архиерей, епископ Игнатий Выборгский и Приозерский, мы чтим память святого Олова вместе с норвегами, вместе с Русской Православной Церковью в Норвегии, как нашего местно чтимого святого нашей Выборгской епархии, небесного покровителя нашего кафедрального города Выборга. 29 июля в Выборге праздник святого Олова. Мы мыслили провести празднование в Выборгском замке с крестным ходом, с литургией под открытым небом в Выборгском замке и с освящением помещений под будущий домовый храм святого Олова в Выборгском замке. А в силу того, что замок очень давно не реставрировался, произошло достаточно такое масштабное обрушение кладки стен, и здание признано в аварийном состоянии, и приказом губернатора все культурно-массовые мероприятия в Выборгском замке отменены. Ну, это действительно опасно для горожан, для присутствующих, и мы тут как бы ничего сказать не можем. Тем более сейчас началась масштабная реконструкция, выделены средства из и федерального бюджета, и из Европейского банка развития реконструкции. Я надеюсь, что не только Выборгский замок, но и старый Выборг в ближайшие годы примет совершенно другой облик. А касательно храма святого Олова, буквально от самого начала строительства замка шведами он существовал. То есть если в 1293 году шведы завоевали Выборг, то уже в 1295 году уже был организован приход, о чем есть записи. Непосредственно в Выборгском замке была часовня католическая. Потом, после реформации, она была переделана уже в лютеранский храм, уже не часовня, а храм, который был в двух разных местах, вначале в одном, потом в другом месте его перенесли, стоял на отдельно стоящем здании. Но сейчас, простите, у нас, у которых вообще общины даже нет, у лютеран, и никакого интереса нет, даже надо вложиться, надо же реставрировать, это надо придать им определенный облик. Потом восстановлением памяти стоило, кроме Русской Православной Церкви, никто не занимается. Ни лютеране, ни католики вообще на эту тему даже ничего не говорят и не интересуются. Это и понятно, потому что это святой, который связан с Новгородской Русью. Он не связан с Римом, понимаете? В Риме никогда не был, боюсь, что, так сказать, никаких интересов у него о Риме и не было, и им он не сильно интересовался. А касательно храма святого Олова в Выборгском замке, там будет возможность поставить свечу перед иконой святого Олова, там будет икона как и святого Олова, так и Ярослава Мудрого, и Анны Новгородской. Там, может быть, взять житие, прочитать, хотя бы, так сказать, распечатанное. Мы уже давно иконки сделали святого Олова в Софрино. Там, может быть, иконку взять. Хоть узнать, что это не просто, что такое мифическая башня святого Олова. Это совершенно реально живший человек, святой, неразделенный церкви, очень тесно связанный с нашими русскими судьбами. Соответственно, само по себе восстановление и устроение храма святого Олова в Выборгском замке абсолютно закономерно. Потому что город строился, город развивался именно под покровительством святого Олова. И он не является каким-то, знаете ли, святым не нашим. Он абсолютно наш святой, неразделенной церкви, нашей единой на то время балтийской цивилизации, Новгородской Руси. Потому что Выборг – это была одна из пятин Новгородской Руси. Вот и споры за Выборг со шведами были между Новгородом и шведами. Жалко, конечно, что династия Инглингов прекратилась, и Рюриковичи прекратились, и последующие, так сказать, не зная друг друга, стали воевать, и вот Балтийская цивилизация постепенно прекратила свое существование. Хотя, а вот на сегодняшний день, конечно, связи Выборга, связи между Выборгской епархией и соседними приграничными государствами, конечно, это очень вопрос важный, и наш правящий архиерей Владыка Игнатий придает этому очень большое внимание.
1: О святом Олафе, о трудах по возрождению Дня памяти этого святого рассказывал председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской и Приозерской епархии протоиерей Игорь Аксенов. К выходу в эфир программу подготовили музыкальный редактор Ольга Суровегина, звукорежиссер Иван Теплов и Александр Ратников. До новых встреч в эфире!

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт вновь посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его пианистическому искусству. Сегодня мы послушаем несколько фортепианных произведений разных авторов в исполнении Рахманинова. В начале своего пианистического пути Рахманинов исполнял, как правило, лишь свои сочинения. И только «Смерть Скрябина» весной 1915 года, так сильно впечатлившая Рахманинова, дала повод отступить от принятого им правила. С осени 15 года он начинает играть в концертах в пользу осиротевшей семьи композитора. И играет именно сочинение самого Скрябина, открывая публике совершенно новый облик его музыки. Мариетта Шагинян, бывавшая на этих концертах, так описывает впечатление от рахманиновского исполнения музыки Скрябина. Исполнение Рахманиновым Скрябина для всех музыкантов и любителей музыки явилось полнейшей неожиданностью. Одни считали это с его стороны желанием разоблачить, раздеть Скрябина. Другие возмущались порчей Скрябина, которую Рахманинов, по их мнению, сделал чересчур земным, и что после серебристого исполнения самого Скрябина, в котором оживают все мельчайшие нюансы, слушать земную, прозаическую игру Рахманинова просто невозможно. И, наконец, третьи видели в его исполнении Скрябина только акт благородства, потому что он благороднейший человек. Сам Рахманинов говорил: «Скрябин все-таки настоящий музыкант, и сам он при жизни, к сожалению, часто это забывал, и другие забывали. Сейчас стремятся создать какую-то заумную школу исполнения Скрябина, и окончательно хотят похоронить то, с чем он родился на свет, то есть его природную музыкальность. А я слышу ее, всегда старался слышать в нем ее. И ведь это просто долг одного еще живого музыканта перед другим покойным музыкантом рассказать публике, как он слышит его музыку. Вот я и езжу по русской земле, рассказываю». Конец цитаты. В нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит одна из прелюдий Александра Николаевича Скрябина, одна из тех ранних прелюдий Скрябина, которые Рахманинов называл изысканно прекрасными. Запись была сделана в 1929 году.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала прелюдия «Фа диез минор» опус 11 Александра Николаевича Скрябина. Мы продолжаем наш маленький концерт, посвященный на этот раз пианистическому искусству Рахманинова. Известно, что в течение первых 8 лет жизни после отъезда из России Рахманинов не написал ни одного оригинального сочинения. Но за этот период он создал ряд превосходных транскрипций для фортепиано. Так, например, в начале 20-х годов Рахманинов сделал транскрипции знаменитых вальсов скрипача и композитора Фрица Крейслера, своего современника. Один из этих вальсов звучит сегодня в нашем маленьком концерте. Запись 1921 года.

Вальс Фрица Крейслера в приложении для фортепиано прозвучал в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. В те же 20-е годы Рахманинов сделал ряд замечательных транскрипций песен и романсов Мусоргского, Шуберта, своего собственного романса «Маргаритки». Высоко оценил эти переложения Рахманинова его старый друг, пианист Владимир Робертович Вельшау. «Прежде всего хочется сказать про эти аранжировки, которыми я упиваюсь, в какие чистые и целомудренные одеты они наряды, какой благоуханной атмосферой они овеяны, с каким достойным художественным мастерством они сделаны. Одна тихая радость. Я с упоением играю эти вещи, а про себя стараюсь угадать, как ты их играешь». В отличие от Владимира Вельшау, мы можем послушать, как Рахманинов исполняет фортепианную транскрипцию своего романса «Маргаритки», сделанную в 1922 году. Правда, для нас сохранилась запись более поздняя, последних лет жизни и творчества композитора. Эта запись была сделана в 1940 году.

Прозвучала фортепианная транскрипция романса «Маргаритки» в исполнении автора Сергея Васильевича Рахманинова. Его интерпретации других авторов дают подчас иллюзию, будто он сам сочинил исполняемое. Его исполнение всегда творчественно, всегда как бы авторское и всегда как бы в первый раз. Так писал о рахманиновской игре Николай Карлович Метнер, сам замечательный пианист и композитор. Многие отмечали в рахманиновской игре эту особенность. Даже хорошо знакомые произведения в его исполнении обретали новую глубину и красоту. По словам композитора Юрия Никольского, слушателя многих концертных выступлений Рахманинова, богатство красок его палитры не поддается описанию. Никто не мог извлекать из клавиатуры такой звук, как Рахманинов — гибкий, красивый и выразительный. Это был рахманиновский звук, который нельзя повторить и нельзя забыть. Конец цитаты. К счастью, мы можем и сегодня услышать этот рахманиновский звук, который не может скрыть даже техническое несовершенство записи тех давних лет. Камиль Сен-Санс. Пьеса «Лебедь» из цикла «Карнавал животных». Транскрипция для фортепиано Александра Зелоти звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1924 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы для фортепиано Александра Николаевича Скрябина, Фрица Крейслера, Камиля Сен-Санса в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Исландии отметили 330-летие российского флота. Состоялся вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Об этих и других событиях более подробно. В Исландии 26 июля торжественно отметили 330-летие российского флота. В этот день на городском кладбище Фосвогур в центре исландской столицы состоялась приуроченная ко дню военно-морского флота торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда» в память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам советских моряков и ветеранов, сообщает патриархия.ру. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Исландия Алексей Шацкий обратился с приветственным словом к собравшимся на праздник сотрудникам посольства России в Исландии, российским соотечественникам и прихожанам Николаевского прихода. Настоятель Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата в Рейкьявике, протоиерей Тимофей Золотуский, совершил заупокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Настоятель прихода, в частности, отметил, что традиционное, бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков, даже в трудные времена политических разногласий, остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища Фосвогур, где пропели вечную память советским воинам, а также всем воинам стран антигитлеровской коалиции на месте всем упокоенным. Мемориал «Надежда» был открыт в 2005 году к 60-й годовщине Великой Победы. Представитель Московского патриархата в Германии архиепископ Клинский Лонгин осветил место будущего мемориала. Композиция мемориала представляет собой статую молодой женщины, провожающей моряков в длительное и опасное плавание с надеждой на его благополучное возвращение. Ежегодно в День Победы у мемориала проходят акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти» и «Шествие бессмертного полка в Исландии». 27 июля в дистанционном формате состоялся установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии, сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Встреча прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Бердянской, Меликесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн отметил, что задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божие в духе церковного предания. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодальности синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи – от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. От вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. 26 июля в столице Чеченской Республики был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм возводится в районе, который носит имя президента России Владимира Путина. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужение молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, а также прихожане и жители города. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Синодальный отдел по благотворительности передал Крымскому детскому хоспису 7 портативных электростанций и комплект солнечных панелей к ним. Помощь оказана в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов. Отмечается, что портативные электростанции необходимы детям, нуждающимся в респираторной поддержке. Во время отключения электроэнергии они обеспечивают бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, а также кислородных концентраторов, аспираторов и другого жизненно важного медицинского оборудования. В свою очередь, солнечные панели дают возможность заряжать станции даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23 часа 10 минут.
1: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности». Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 154-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю,

0: и утешения. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
1: Послушайте 80-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: Сказал Господь притчу сию: «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали Писание, всем нам известное и много раз подвергавшееся толкованию в разных случаях и в разных контекстах. Это отрывок евангельский о винограднике и о работниках, которые пришли в виноградник в разное время и получили разную плату за свою работу. И здесь мы видим проблему, которая заостряется, которая называется зависть. Зависть может быть не только к вещам материальным, но и может быть и к духовным вещам, или в духовной сфере тоже зависть может возникать как плесень, как вот побочное явление духовной жизни. Как эта притча, которую сегодня мы слышали, можно соразмерить ее, как можно ее переложить или воспринять в нашей почве, в нашей современной жизни церковной? Наверное, тот, кто пришел в церковь или познакомился со священником, с духовником, иногда имеет такое искушение, как бы присвоить себе и церковь, и присвоить себе какое-то место в общине, или присвоить себе какое-то место около духовника, рядом с ним, или рядом с отцом, с настоятелем, со священником, который, может быть, ведет наш духовный рост, ведет нас сегодня по пути спасения. И нам кажется, что вот он только мой священник, только мой пастырь, только мой духовный друг, а другие люди должны отойти в сторону, или он должен меньше уделять внимания всем остальным. Вот эта притча, наверное, для меня сегодня, как раз вот этот момент, который возникает в отношениях священника и посомых, в первую очередь и отражается в моем сознании вот в связи с этим евангельским чтением. Но, конечно же, это чтение евангельское имеет и более глубокий духовный смысл. Наверное, мы должны понимать, и если не понимаем, то это очень печально, что Господь жаждет и желает спасения для всех, для многих людей. Он ждет отклика на свою проповедь от многих народов, от многих групп общественных, да, от многих социальных слоев. Иногда нам кажется, что какие-то

0: народы или какие-то, может быть, люди, какие-то социальные слои, там, они не могут быть христианами или не должны приниматься в церковь. Мы имеем такую проблему, как расизм или национализм, вернее, нацизм, может быть, да. Имеем такую проблему, как социальное неравенство, которое иногда переносим и в церковь. И, или начинаем говорить, что вот если у человека, может быть, социальный достаток какой-то более высокий, то вот он христианин, он не может быть христианином, и тоже надо его оттолкнуть, может быть, от церковного общения. Или наоборот, кто-то считает, что вот он сегодня высок, что он сегодня славен, что он сегодня богат, поэтому ему необходимо больше внимания уделять. Здесь может быть еще и другой, более глубокий смысл в этом чтении о том, что каждый из нас, сторожил он в церкви или не сторожил, и каждый народ в православии, в христианстве сторожил этот народ или не сторожил в церкви, да, все равны у Бога. Господь желает, ищет спасение для всех. И поэтому мы не должны своим приземленным умом разделять людей, разделять на более достойных, менее достойных. Господь всем одинаковую плату назначил. Всем, кто пришел в начале и сохранил свою веру, и тем, кто пришел в конце, ближе к концу, и воспринял веру православную. Но здесь надо помнить еще и другую вещь. Может быть, мы и старожилы, может быть, мы и приняли веру раньше кого-то, но сохранили ли мы ее в чистоте, сохранили ли мы ее в действительном таком качестве, которое освещает путь другим? Или сегодня мы эту веру себе присвоили, и она уже никому не светит, а это есть некий наш фольклорный элемент нашей жизни, и только лишь фольклорный, только лишь народный, который уже никому другому, никаким другим народам уже не светит. Вот это самая печальная вещь, которую мы можем здесь, в этом Писании, увидеть. Обличение нас, что иногда мы желаем присвоить себе веру православную, сделать ее какой-то, может быть, особенно русской верой, и поставить перегородки между другими народами и лишить их сегодня света истины, но не только их, но и себя тоже мы лишаем. Потому что когда мы не светим, когда мы другим не светим, когда мы другим не открыты, не помогаем другим, то значит мы уже потеряли силу. Мы как соль, которая потеряла силу, и мы уже рабы неключимые. Богу мы такие не нужны, от нас нет никакой пользы. Вот это Писание сегодня многогранно, как мы только бегло просмотрели его сегодня, и многому нас учит. Нет духовной зависти, не должно быть ее в нашей церковной жизни, не должно быть замкнутости, закрытости, не должно быть кастовости, не должно быть какого-то национального превозношения и национального православия. Православие — это вселенская религия, и она обнимает многие народы. И здесь, вот, разумеется, еще и посыл нам, чтобы мы несли свет истины с любовью к ближнему своему. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 29 июля, 16 июля по старому стилю празднуется память нескольких мучеников IV века – мученика Павла, мучениц Алевтины или иначе Валентины и Хионии, мученика Антиоха-врача и священномученика-епископа Афиногена с 10 его учениками. Также сегодня празднуется память мученицы Девы Иулии. Она родилась в Карфагене в христианской семье в начале V века. Девочкой она попала в плен к персам. Ее увезли в Сирию и продали в рабство. Исполняя христианские заповеди, святая Иулия верно служила своему господину, хранила себя в чистоте, соблюдала посты и много молилась Богу. Никакие уговоры хозяина-язычника не смогли склонить ее к идолопоклонству. Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле. Корсиканцы напоили купца и его спутников вином, и когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая Иулия не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте. Тело ее было погребено монахинями, находившегося рядом с тем местом монастыря. Сегодня установлено празднование Чирской, Псковской иконы Божией Матери. Этот образ находился в церкви села Чирский Псковской епархии. В 1420 году, во время эпидемии во Пскове, из глаз Богоматери на Чирской иконе истекли слезы. Об этом сообщили властям города Пскова. Чудотворную икону перенесли во Псков. Навстречу ей был совершен крестный ход. Икону поставили в соборной церкви во имя Святой Троицы, и она получила второе именование — Псковская. По иконографии эта икона похожа на тихвинский чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображение с двух сторон. На лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с Богомладенцем, а на оборотной стороне — Евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика архиепископа Барнаульского Иакова Маскаева и с ним священномучеников Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, преподобного мученика Феодора Никитина и мученика Иоанна Протопопова. Сегодня также совершается память исповедницы блаженной Матроны Анемнясевской. Блаженная Матрона Григорьевна Белякова родилась в 1864 году в деревне Анемнясево Рязанской губернии в семье захудалых крестьян-бедняков. Отец был пьяница, мать – женщина вздорная и недалекая. В семье было 8 детей. Матрёша, как ее звали крестьяне, была четвертым ребенком. Старшие дети умерли, и она нянчила младших. В 7-летнем возрасте Матрёша заболела оспой, после которой ослепла. Мать избивала ее и однажды совсем изувечила, так что девочка до конца жизни осталась прикованной к одру. До 17 лет она лежала в родном доме, перенося много горя и обид. Крестьяне села Анемнясево сочувствовали ей и почитали за ее смирение и незлобие. Однажды один из крестьян пришел к ней и сказал: «Матрёша, ты небось Богу-то угодно, у меня спина болит, вот потрогай, может быть, пройдет». Крестьянин был исцелен, к Матроне потянулись болящие, и она всем помогала. Матрона Григорьевна достигла такого личного духовного совершенства, что неграмотная, слепая с раннего детства, забитая неученая бедняцкая дочь смогла наставлять сотни приходящих к ней за телесным и духовным исцелением людей в глубоких религиозно-нравственных вопросах, уча их идти путем спасения, разрешая жизненные недоумения и подавая от Господа исцеление недугам. Блаженная учила всю жизнь готовиться к вечной жизни и не привязываться к земному, исполнять закон Божий, молиться Богу, любить Бога и на Него только надеяться, твердо и безропотно нести свой крест. В своих беседах с посетителями Матрона Белякова очень часто приводила тексты Священного Писания и особенно Евангелия. Часто ссылалась на факты и события из священной истории, полагая их в основу своих наставлений. Приводила многочисленные примеры из житий святых, ставя их высочайшим образцом и примером религиозно-нравственной жизни. В борьбе со своими грехами советовала сосредоточить свое внимание на одном недостатке, а не распыляться во многих направлениях. Сама блаженная обычно указывала посетителю на тот духовный порог, с которым и надо в первую очередь вести борьбу. Ее духовник, отец Александр Орлов, был арестован в 1935 году. Отбывал заключение в Соловецком лагере и в Медвежьегорском лагере в Карелии. Умер в 1941 году и прославлен в лике святых исповедников. Всего по делу Матроны Беляковой было арестовано 10 человек, в их числе священник Николай Правдолюбов, написавший жизнеописание Матроны Анемнясевской. Он был расстрелян во дворе Рязанской тюрьмы в 1941 году, вскоре после начала войны. Чтобы арестовать блаженную Матрону, было собрано колхозное собрание, на котором составили донос, в котором говорилось, что Матрона Белякова является вредным элементом в деревне и своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого задерживается ход коллективизации. Арестованные священники и миряне показаний против Матроны Беляковой не дали. Все они получили сроки в лагерях. Из Бутырской тюрьмы блаженная Матрона по непонятным причинам была освобождена. Ее поместили в дом для хронически больных в Москве, где она прожила менее года и скончалась в 1936 году. В продолжение церковного календаря прозвучит житие священномученика Афиногена, епископа Севастийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за веру во Христа в малоазийском городе Севастии. Игемен Филимарх, прибыв в Севастию, решил устроить языческий праздник с жертвоприношением. Большинство жителей города были христианами и отказались участвовать в этом празднике. Тогда, по приказанию Игемена, многие христиане были преданы мукам. Некий военачальник Николай донес Игемену, что духовным наставником севастийских христиан является епископ Афиноген, который в то время с 10 учениками проживал в небольшом монастыре в местечке Педахфоя в 50 верстах от Севастии. Филомарх приказал привести к нему епископа Афиногена и его учеников. Но когда воины прибыли в монастырь, святителя Афиногена не было в обители и схватили только иноков. Возвратившись, святитель с удивлением обнаружил отсутствие своих учеников. Он со слезами помолился перед крестом и начал их поиск. Встретившийся поселянин рассказал ему о случившемся. Тогда епископ Афиноген отправился к Игемену в Севастию и стал обличать его в беззаконных и жестоких действиях. Святителя бросили в ту же темницу, где были заключены его ученики. С радостью встретил святитель со своими духовными чадами и стал укреплять их на предстоящий мученический подвиг. На следующий день святые иноки были приведены на суд к Игемену. Они не отреклись от Христа, исповедали себя христианами и были преданы пыткам. Во время жестоких пыток с неба раздался голос: «Дерзай, избранник мой, я с тобою». Неожиданно руки мучителей онемели, и они не смогли продолжать побои. Один из приближенных Игемена, Филипп, сказал, что святитель — волхв, и посоветовал отсечь ему голову. Святой Афиноген просил Филомарха совершить казнь в его монастыре. Когда святителя привели в обитель, к нему подошла и склонилась к ногам молодая лань, которую святой Афиноген вскормил своими руками. Святитель Афиноген перекрестил ее со словами: «Иди с миром в пустыню». Затем святитель Афиноген стал молиться, чтобы Господь не разлучал его с учениками, и спросил Божие благоволение и помощь всем, кто будет почитать день их мученической кончины и молиться Господу с упоминанием их имен. Во время молитвы святителя с неба раздался голос: «Днесь со мною и с учениками твоими будешь в раю, и все прошение твое исполнится». Возрадовавшийся святитель Афиноген преклонил честную голову под меч. Тело священномученика Афиногена было с честью погребено христианами в монастырском храме. Ежегодно, в день кончины святителя Афиногена и его учеников, христиане собирались в храме, чтобы почтить память святых мучеников. По слову святого Афиногена, из пустыни ежегодно приходила лань с молодым оленем. Во время чтения Евангелия она входила в храм и, оставив там оленя, снова удалялась в пустыню. Священномученик Григорий, просветитель Армении, хотел перенести часть мощей священномученика Афиногена в Армению. По дороге на берегу Евфрата мулы, на которых везли святые мощи, остановились. Святому Григорию явился ангел и сказал, что на этом месте должны пребывать святые Афиноген и Иоанн Креститель, часть мощей которого также перевозилась в Армению. Святитель Григорий разрушил бывшее неподалеку капище, построил на этом месте храм и установил празднование в честь священномученика Афиногена и святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иаков Москаев, архиепископ Барнаульский, родился в 1879 году в городе Уральске в семье крестьян Сызранского уезда Симбирской губернии и был назван в память апостола Иакова Алфеева. В 1901 году он окончил Оренбургскую духовную семинарию. Учась на последнем курсе, он женился на девице Валентине, которая была круглой сиротой и воспитывалась в семье священника. Вскоре у них родился первый сын Борис. Будучи младенцем, он смертельно заболел, и отец Яков, который был уже тогда священником храма в селе Зобово, расположенном в 180 километрах от Оренбурга, горячо молился о его выздоровлении. Он обращался в своих молитвах за помощью ко всем святым, но особенно горячо и с большой верой преподобному Серафиму Саровскому, и дал обет, что если младенец выздоровеет, он совершит паломничество в Саровский монастырь к мощам только что прославленного преподобного Серафима. По чудесному выздоровлению сына он исполнил свой обет и совершил паломничество в Саровский монастырь. Впоследствии у них с супругой родилось 9 детей. При родах последнего ребенка в 1918 году матушка умерла. Среди своих прихожан, а также среди духовенства, отец Иаков имел очень высокий авторитет. Во время Первой мировой войны он вместе со своими прихожанами был самым крупным жертвователем в епархии на нужды русских воинов. Поддерживал он своими пожертвованиями и Оренбургскую семинарию. За безупречное и ревностное пасторское служение он был возведен в сан протоиерея и включен в состав епархиального управления. Овдовев, он был вызван в Оренбург в качестве кандидата на архиерейскую кафедру. Шел 1923 год. На руках отца Якова были дети-сироты, а стать архиереем в то время – это был путь исповедничества. Его ждали тюрьмы и ссылки. Но отец Иаков согласился и был возведен в сан епископа Орского, временно управляющего Оренбургской епархией. Он активно противодействовал обновленческому расколу, за что неоднократно арестовывался. Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, АГПУ в 1925 году приговорила владыку к 3 годам ссылки, которой он был отправлен отбывать в город Самару. По окончании ссылки владыка был назначен епископом Осташковским, викарием Тверской епархии. В Осташкове владыка прослужил около года и вскоре был назначен епископом Балашовским, викарием Саратовской епархии. В 1930 году особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Якова к 3 годам заключения в концлагере. Незадолго до окончания срока заключения владыку отправили еще на 3 года ссылки на Урал. Однако каким-то образом потерялись учетные документы, в которых сообщалось, какой именно лагерь был отправлен епископ Яков. И сразу же после освобождения из лагеря владыка получил возможность посетить заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия и в 1933 году получил от него назначение на Барнаульскую кафедру, а через 2 года святитель Яков был возведен в сан архиепископа. В Барнауле святитель-исповедник сразу стяжал любовь паствы своим богослужением, проповедями, христианским мужеством. Владык служил каждый день во всех храмах новой Барнаульский архиепископ завел всенародное пение, чтобы из сознательного восприятия богослужения научить богословию. По городу и везде, куда бы он ни отправлялся, он всегда ходил в священнической одежде и с посохом. В эти годы здоровье владыки, сокрушенное заключением на Соловках, сильно пошатнулось. В 1936 году стало очевидно, что близится новое гонение. Владыка завел себе сумку, в которой было собрано все необходимое на случай ареста, и всегда носил ее с собой. Советская власть, основываясь на лжесвидетельствах, выбитых на допросах у арестованных ранее людей, в 1936 году вновь арестовала архиепископа Якова. Его заключили в тюрьму в городе Бийске. Во время длившегося в течение нескольких месяцев следствия архиепископ Яков держался с большим мужеством и достоинством. Протокол об окончании следствия подписать он отказался, так как виновным себя не признавал. 3 июля 1937 года Сталин подписал распоряжение о массовых расстрелах и о проведении дел, приговариваемых к расстрелу административным порядком через так называемые «тройки». 25 июля 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Якова Москаева, протоиерея Петра Гаврилова, священника Иоанна Мажирина, инока Федора Никитина, мирянина Иоанна Протопопова к расстрелу. Архиепископ Яков, священники Петр Иоанн и инок Федор были расстреляны 29 июля и погребены в бессвестной общей могиле. Мирянин Иоанн Протопопов был расстрелян 4 августа. Память их совершается в один день, 29 июля по новому стилю.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге Гарри Яковлевича Бардина, режиссера, сценариста, продюсера, лауреата Государственной премии Российской Федерации, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и 5 премий Ника за лучший анимационный фильм, завершилось показом нового фильма «Русский вальс» на известную музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мультфильмы «Летучий корабль», «Шайбу, шайбу», «Гадкий утенок», «Приключения Хомы», «Прежде мы были птицами», «Конфликт» и многие-многие другие зрители знают и любят давно. Расспросить режиссера о том, кто его поддерживал с самого начала, помогал формироваться, удалось после премьеры новой картины.
2: Кто меня сделал? Мама. Мама. Потому что всем лучшим я обязан маме. Не папе. Маме. Музыка – это мама. Юмор – это мама. Музыкальная память. Все песни украинские, советские. Я еще и пел, у меня даже записи есть. Но я пел, сейчас уже нет, но я обязан маме. И она верила в меня. Она верила в меня, но она застала мое восхождение. Папы уже нет, не было на свете, а мама застала. И «Золотую пальму ветви», и выход на мировой уровень. Это все мама застала. И я каждый раз, когда кланялся, получая призы, я их мысленно отсылал маме. А сейчас некому. И когда возникает вопрос в фестивале, я сторонюсь. Ну, и сын говорит, ну куда тебе? Что ты их солить будешь, призы? Куда их? Ну, действительно, хватит. Я доказал, что я есть, что я состоялся, и мне этого достаточно.
1: Вопрос форматности. И «Гадкий утенок», он тоже, он все не попадает в формат. Ну вот, но не подходит он по меркам.
2: Ну, что ж делать, да?
1: А что ж делать-то ему?
2: Да ничего, ничего. Делай, что должно, и будь, что будет. Это мой принцип. Я не стремлюсь попадать в чей-то след. Я не стремился ни на кого быть похожим. Я искал самого себя. Искал то, в чем я состоюсь, в чем я сильнее кого-либо. Я нашел музыкальное. Я понял, что музыка – это мое. Когда понял это, возникли музыкальные фильмы. Потом я ушел от каких-то больших объемов. И вот последние годы я каждый раз на какую-то классическую музыку, но я в какой-то степени, любя классическую музыку, я выступаю культ-регером. Я дарю зрителю, непосвященному, дарю и Сен-Санса, и Бетховена, и Чайковского. Я их познакомил с таким количеством хорошей музыки. Я приступаю к ней, трясясь от страха, потому что это ответственность. Это всегда риск. Ну, вот как-то была такая замечательная писательница Марианна Гончарова. У нее была замечательная литература. Мы с ней были знакомы. Организация, где я выступал. И я знал, что там будет Марианна. А мы до этого читали с женой ее книжки и были восхищены. И что значит родство душ? Мы приехали, вошли в отель, я иду. По отель сидит женщина. Я говорю ей, вы Марианна? Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, я Гарри Барс. Боже мой. И я ей ответил на ее вопрос. Она спросила меня, как вы думаете, что такое творчество? И я мгновенно сформулировал то, что потом вошло в ее следующую книгу. Она процитировала меня. Я сказал, это хождение по канату. Ты идешь по канату, ты можешь сорваться. Внизу стоят те, которые хотят, чтобы ты сорвался, которые завидуют, что ты умеешь ходить по канату, а они ходят по асфальту. Но главное другое, а это что канат натянут снизу вверх. И важно не только не сорваться, а идти вверх. И ей это очень понравилось. Ну, наверное, это точно. Ты рискуешь каждый раз. То, что ты делаешь, ты бросаешь вызов самому себе. Ты перечеркиваешь все, что было, из белого листа якобы. Искусно ты создаешь свой белый лист. и нарождаешься в другом качестве в следующем фильме. Надо перечеркивать весь прошлый опыт и рисковать. Если не рисковать, то неинтересно.
1: Для режиссера это всегда так.
2: А так же, да.
1: Есть в этом, когда вы чувствуете, что это вам доставляет радость, удовольствие?
2: Конечно.
1: И от этого вам хочется, собственно, это и делать.
2: Конечно,
1: так?
2: Конечно. Последний фильм, обычно я делаю так, я делаю режиссерскую свою раскадровку и не отклоняюсь ни на шаг, как задумано, так и делаю. С этим фильмом последним я все время носил коррективы. Приходили какие-то не новые идеи, а поправки. А какой-то чуть-чуть, которое требовало изменения. И я все время правил в течение всей съемок фильма.
1: Про русский вальс мы говорим.
2: Русский вальс. Я хотел до идеала довести гармонию всего этого дела. Как вам фильм?
1: Вам это удалось.
2: Вот,
1: и фильм, и вечер. Вы осчастливили, вы дали возможность на эти минуты почувствовать, что ты в другом времени, в другом пространстве. Это такая, знаете, легкая анестезия. Гарри Яковлевич, вы говорили раньше, что вы любите кураж.
2: Да.
1: Где вы сегодня этот кураж?
2: Нахожу, это когда я уже вхожу в состояние съемок, это кураж, это желание сделать качественно, достойно, на моем уровне. И есть опасность, которую я, честно, для себя я чувствую. Опасность в том, что никогда режиссер не знает, где кончается его потенциал. Не знает. Он к себе не объективен. Так было с моим другом Эльдаром Рязановым. Последние 20 лет это фильмы мимо. Это не уровень «Берегись автомобиля», это совершенно ниже уровень. Но он без этого не мог жить. И, конечно, ему многое прощалось, как Эльдар Рязанов. Но он снизил планку. Я каждый раз боюсь. Я делаю фильм, показываю первый. Мой зритель – это мой сын. Мой строгий судья. Он тоже режиссер, хороший режиссер игрового кино. Он сказал: папа, на уровне. Я спокоен. Я не уронил собственную планку. Ну, важно сойти с дистанции вовремя. Вовремя. Ну, как тот же Никита Богословский. Человек жил, а композитор уже давно умер. Так же, как Нарштейн. Человек живет, а режиссера нет. Где кончается твой потенциал, когда нужно остановиться?
1: Может быть, там, где кончается твоя честность?
2: Это ты тоже сам. Ты сам себя уговоришь. Ты сам уговоришь себя. Потому что, когда я смотрю на этих ребят, которые говорят чудовищные вещи, если они верят в это, они дураки. Если не верят, они подлецы. Ничего хорошего. И так плохо, и так плохо.
1: Гарри Яковлевич, вы познали себя?
2: Не знаю, не могу сказать. Насколько познал. Я знаю, что в том, что я делаю, я честен. Я ни разу, на вашем случае, на моей памяти такого не было, чтобы я пошел против совести, против своих убеждений, против своих принципов. Нет, такого не было. Я стремлюсь быть честным с моим зрителем. Я не могу бросить моего зрителя, потому что он не верит. А если я говорю одно, на случай, если что, так я брошу своего зрителя, нет, я не брошу. Это моя сторона, это мой зритель. В этом смысле я патриот. Я не люблю это слово, но я патриот. Это моя сторона.
1: Какой самый легкий, самый счастливый для вас период? И фильм, может быть, в который вы делали в этот период?
2: Легкого не было, потому что я каждый раз изобретал что-то новое. На студии считали в «Союзмультфильме», что я выпендриваюсь. А я не выпендривался, мне было интересно попробовать все. Поэтому одни говорили, что границы мультипликации безграничны, но они говорили, а я отодвигал границы. Мне это было интересно.
1: Они говорили, а вы работали.
2: А я работал, я делал. И делал вопреки. Вопреки обстоятельствам, вопреки многим вещам.
1: Если бы вопреки не было, вам бы было неинтересно?
2: Ну, я спортивный азарт есть. Конечно, есть. Доказать. Ну, никогда я под аплодисменты моего коллектива я не двигался. Почему я ушел с измучения? Потому что там невозможно было, атмосфера была, накалилась. Такая неприятие и зависть. Но я понимал, если мне завидуют, значит, я правильно живу. Значит, я делаю то, что нужно. Если бы я делал серые фильмы, никто бы не завидовал. Да просто не обращали внимания. А раз я делал что-то заслуживающее зависть, значит, все правильно.
1: Вот уж не могла бы подумать, что ваши коллеги могли...
2: История была, когда меня вытянул Союз кинематографистов на госпремию после получения «Золотой пальмовой ветви». Они написали, 29 моих коллег, режиссеры, операторы, мультипликаторы, требований не давать. Завернули это. И подачу названия «Заслуженный деятель» все завернули и дали мне госпремию в 99-м году, спустя 11 лет. А звание так и не получил, у меня нет звания. Однажды мне лет 16-17 назад позвонили из Союза кинематографистов, из которого я уже вышел. Они позвонили, ну где ваши документы, говорят. Какие документы? Ну, название «Заслуженный деятель». Я говорю, да вы опоздали. Как опоздал? Так я уже народный. А кто вам дал? Я говорю, народ. Ну, что делать? Да, у меня нет звания, но у меня есть имя. Это дороже. Я этим дорожу. И это единственное, что я оставлю в наследство моему сыну. Призы и фамилию.
1: Вы же сами это понимаете, вы знаете, что у вас христианское кино.
2: Христианское?
1: Да.
2: Это мне говорила Катя Генева, моя подруга покойная, директор библиотеки иностранной литературы. Она говорила, хотя ты отвергаешь, что ты, я не религиозный человек, не выцерковный. Ты более выцерковный, чем ты думаешь. Ты более религиозный, потому что христианское как бы все заложено.
1: Все пропитано.
2: Да, ну, так получилось. Это случайность. Совпало.
1: То, что в ваших фильмах все заканчивается хорошо, есть свет.
2: Иногда да, иногда нет.
1: Но чаще всего. Это что, это тоже кураж или это ваше мироощущение, вы так всю жизнь живете?
2: Ну, я живу с ощущением того, что все впереди, а иначе жить. И так как у меня в «Гадком мышонке» я заканчивал уже кино, я прочитал в режиссерском записанную фразу, мною. Мы прощаемся с нашим героем, но не прощаемся с надеждой, что в каждом гадком утенке живет прекрасный лебедь. А иначе зачем жить? И это я прочитал своим голосом в финале. Вот это мое кредо, да.
1: Это была недолгая беседа с Гарри Яковлевичем Бардиным, режиссером, сценаристом, продюсером после премьеры нового анимационного фильма «Русский вальс» на встрече с петербургскими зрителями. С благодарностью за интервью Елена Обламская. До свидания, дорогие слушатели радио «Град Петров».

0: прозвучала третья часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

от солнечной мистики древнерусской иконописи мы теперь перейдем к ее психологии, к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения. Мы имеем и здесь необычайно многообразную, сложную гамму душевных переживаний. Светлый, лирический подъем, радостное настроение весеннего благовеста — первое, что поражает в росписи древних царских врат. Здесь мы имеем неизменное изображение четырех евангелистов и Благовещение, как олицетворение той радости, которую они возвещают. Концепция этих фигур в различных иконах весьма разнообразна, но в ней всегда, так или иначе, выражается народно-русское понимание того праздника, о котором вся тварь радуется вместе с человеком. Это праздник прилет вешних птиц, ибо в Благовещении, согласно народному поверью, и птица гнезда не вьет. Иногда это настроение изображается радугою праздничных красок на золотом фоне, радостной игрою многоцветных ангельских крыльев вокруг Богоматери и евангелистов. А вот шесть маленьких икон Благовещения и евангелистов Строгановского письма XVI века, снятых с царских врат. Тут мы видим не радугу, а потоки яркого полуденного света, которым все залито. Такой ослепительный полдень можно видеть в южных странах, и мы стоим перед интересной загадкой. С какого юга русский иконописец мог принести нашему грустному северу эту воистину благую весть о невиданной и неслыханной у нас радости света? В фигурах евангелистов на царских вратах мы можем наблюдать изображениях тех чувств, которые вызываются этим откровением света в святых озаренных душах. Тут нам приходится отметить одну из самых парадоксальных черт русской иконописи. Казалось бы, световая радуга и полуденное сияние, окружающее евангелистов, есть прежде всего праздник для глаза. И однако, всмотритесь внимательно в позы евангелистов. Всем существом своим они выражают настроение человека, который смотрит, но не видит, ибо он весь погружен в слух и в записывание слышанного. Посмотрите на дугообразно согнутые спины этих пишущих апостолов. Это позы покорных исполнителей воли Божией, пассивных человеческих орудий откровения. В изображениях евангелиста Иоанна, наиболее ярких и наиболее мистических изо всех, а потому и наиболее типичных для русского религиозного мирочувствия, эта черта подчеркивается еще одной замечательной подробностью. Иоанн не пишет, а диктует своему ученику Прохору. Мы видим у него тот же изгиб спины человека, беззаветно отдающегося откровению. И что же? Этот диктующий учитель слова находит себе послушное орудие в лице ученика, который весь своей позой выражает безграничную, слепую покорность. Это как бы человеческое эхо апостола, которое безотчетно его повторяет и бессознательно воспроизводит, а иногда даже преувеличивает самый изгиб его спины. Но не в этой покорности выражается психология человеческой души, переживающей процесс откровения. Высшим обнаружением этой психологии является, без сомнения, тот внутренний слух, которому дано слышать неизреченное. Этот слух в нашей иконописи передается весьма различными способами. Иногда это поворот головы евангелиста, оторвавшегося от работы, к невидимому для него свету или гению-вдохновителю. Поворот неполный, словно евангелист обращается к свету не взглядом, а слухом. Иногда это даже не поворот, а поза человека, всецело углубленного в себя, слушающего какой-то внутренний, неизвестно откуда исходящий голос, который не может быть локализован в пространстве. Но всегда это прислушивание изображается в иконописи как поворот к невидимому. Отсюда у евангелистов это потустороннее выражение очей, которые не видят окружающего.
Самый свет, которым они освещены, получает через сопоставление с их фигурами своеобразное символическое значение. Это радужное и полуденное сияние, которое воспринимается не зрением апостолов, а как бы их внутренним слухом, тем самым одухотворяется. Это потусторонний, звучащий свет солнечной мистики, преобразившийся в мистику светоносного слова. Недаром слово в Евангелии Иоанна именуется светом, который во тьме светит. В этом отнесении всех красок, составляющих красу творения к потустороннему смыслу вечного слова, заключается источник всей лирики нашей иконописи и всей ее драмы. Навстречу восходящему солнцу Евангелия поднимается вся та светлая радость жизни, какая есть в человеке. При свете этих весенних лучей окрыляется и получает благословение свыше самая человеческая любовь. Иконописец не только знает этот чистый подъем земной любви, он воспевает ему радостные гимны. Это не ночное соловьиное пение, а солнечный гимн «Жаворонка» с его подъемом в темно-синюю ввысь. На пороге евангельского откровения, в самом преддверии Нового Завета, помещается эта прославленная иконописцем святая, но тем не менее чисто человеческая любовь Иоакима и Анны. В богородичных иконах с житием мы находим вокруг главной иконы ряд маленьких изображений, где воспроизводится ряд стадий этой любви. В первом изображении мы видим, как первосвященник изгоняет из храма Иоакима и Анну за бесплодие. В последующих двух изображениях они оба тоскуют порознь. Он в пустыне, а она в лесу. Там птицы, вьющие гнезда на древесных ветвях, напоминают ей то самое, о чем она печалится. Но это одиночество в страдании, в лесу, как и в пустыне, облегчается видением ангела-утешителя, возвещающего грядущую радость. Потом эта радость сбывается в зачатии Пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство всегда глубоко символическое, когда приходится изображать потустороннее, проникается каким-то своеобразным священным реализмом в изображении этой сбывающейся в посюсторонней любви радости. На первом плане мы видим Иоакима и Анну, которые целуются. В некоторых иконах за ними изображается на втором плане двухспальное ложе, а возвышающийся над ложем храм освещает эту супружескую радость своим благословением. Иконописец трогательными чертами подчеркивает голубиный характер этой любви. В двух старинных иконах псковских храмов в изображении Рождества Пресвятой Богородицы можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. А домашние птицы, гусь и утка, украшающие ту же картину домашнего очага, сообщают ей уютный характер законченной идиллии. Как бы ни было прекрасно и светло, это проявление земной любви, все-таки оно не доводит до предельной высоты солнечного откровения. За подъемом тут неизбежно следует спуск. Как бы высоко ни поднимался в небесную синеву этот весенний жаворонок, все же до встречи с солнцем ему далеко. Стремительно поднявшись, он вскоре неизбежно не спадет на землю. Клевать зерно и растить птенцов для нового полета и подъема, который опять не доведет до цели. Чтобы освободить земной мир от плена и поднять его до неба, приходится порвать эту пленительную цепь подъемов и спусков. От земной любви требуется величайшая из жертв. Она должна сама себя принести в жертву. Вот почему в нашей иконописи прекрасная идиллия земного посюстороннего счастья не переходит грани между Ветхим и Новым Заветом. Это как бы пограничное явление, лирическое вступление к последующей новозаветной драме. Самый подъем
земной любви, навстречу запредельному откровению, здесь неизбежно готовит трагическое ее столкновение с иною, высшую любовью. Ибо эта высшая любовь в своем роде так же исключительна, как и земная любовь. Она тоже хочет владеть человеком всецело, без остатка. Иконописец усматривает зарождение этой драмы в самом начале евангельского благовествования, тотчас вслед за появлением первого весеннего луча Благовещения. Она происходит в душе Иосифа, мужа Марии. Века проходили равнодушно мимо этого старческого образа. Его почти не замечали, ибо внимание наблюдателя устремлялось к одному всепоглощающему центру, к чудесному рождению от Девы. Только иконопись русская, следуя весьма несовершенным образцам иконописи греческой, проникновенно заглянула ему в душу и совершила изумительное открытие. Эта иконопись, воспевшая счастье Иоакима и Анны, всем существом своим почувствовала, что в душе праведного Иосифа живет все то же человеческое, чересчур человеческое понимание любви и счастья, усугубленное ветхозаветным миропониманием, считавшим бесплодие за бесчестие. Тайна рождения от Духа Свята и Марии Девы в рамки этого человеческого понимания не умещается, и для ветхозаветного миропонимания это катастрофа, совершенно невообразимый переворот.

прекрасно понимает, какая буря человеческих чувств должна родиться в этом столкновении Нового Завета с Ветхим. И вот в древних новгородских и псковских изображениях жития Богоматери мы видим тотчас вслед за Благовещением изображение Иосифа наедине с Марией. В замечательной фреске Ферапонтова монастыря эта сцена так и называется «Бурю внутри имеей». Но еще замечательнее изображение этой бури в древних новгородских и псковских иконах Рождества Христова. В нижней части иконы, непосредственно под изображением Богородицы, лежащей на ложе, и ясли Спасителя, мы видим Иосифа, искушаемого дьяволом во образе пастуха. Пастух указывает ему на кривую суковатую палку, а Иосиф изображается на различных иконах то в состоянии тяжкого раздумья, то сомневающимся и как бы прислушивающимся к Искусителю, то с выражением глубокого отчаяния и ужаса, почти безумия. Смысл этого искушения сводится к простому мужицкому аргументу. Как из этой сухой палки не может произойти листвы, так и от тебя, старика, не может произойти потомство. Так, по апокрифу, говорит дьявол Иосифу. Иконописец знает, конечно, об откровении ангела Иосифу. «Не бойся принять Марию, жену твою». Но его житейская мудрость ему подсказывает, что даже душа, услышавшая божественный глагол, еще не свободна от таких искушений. И чем бесхитростнее облик Искусителя, тем неотразимее сила его простого житейского довода, порочащего Рождество Христово. Русская древняя иконопись это подчеркивает. С удивительным художественным тактом она умеет прикрыть бесовское личиной пастуха. Дьявольский характер инсинуации выдает себя в нем лишь подлым изгибом спины. Среди множества иконописных изображений на эту тему, с которыми мне пришлось познакомиться, я знаю только одно, где у пастуха намечаются еле заметные рожки. Здесь поразительна не только глубина проникновения в человеческую душу, но в особенности широта художественного обобщения, необычайная смелость крылатой мысли, которая поднимается в сверхсовременную высь, а потому пролетает через века. В лице Иосифа иконопись угадала не индивидуальную, а общечеловеческую, мировую драму, которая повторялась и будет повторяться из века в век, доколе не получит окончательного разрешения трагическое столкновение двух миров. Ибо она всегда одна и та же. Уже 6 веков прошло со времени появления лучших новгородских изображений Рождества, а сущность искушения не изменилась. На доводе пастуха-беса утверждается в наши дни вся рационалистическая критика, неустанно повторяющая «нет иного мира, кроме видимого нами, здешнего, посюстороннего, а потому нет и иного способа рождения, кроме естественного рождения от плотских родителей». Зрак раба, прикрывающий явление божества, остается таким образом неразгаданным по-прежнему. А вторжение потустороннего в наш мир вызывает все ту же бурю и бунт. Бурю эту с особой силой переживает всякий монах, ради Христа отрекающийся от всякой любви мирской. Не потому ли она так непосредственно понятна и близка иконописцу? Так или иначе, в иконописи отражается та борьба двух миров и двух мирочувствий, которая наполняет собою всю историю человечества. С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное, все сводящее к плоскости здешнего, а с другой, противоположной стороны, выступает то мистическое мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер, великое многообразие планов бытия и непосредственно ощущает возможность перехода из плана в план. И, может быть, самая трогательная, самая привлекательная черта тех иконописных изображений, где выразилось это понимание мира, заключается в любовном, глубоко христианском отношении к тому несчастному, который бессилен подняться духом над

0: плоскостью здешнего. В лучших новгородских иконах Рождества Богоматерь смотрит не на младенца в яслях. Ее взгляд, полный глубокого сострадания, устремлен сверху вниз на Иосифа и его Искусителя. В той жертве, которая требуется от Иосифа, есть предвкушение совершенной жертвы. В ней уже чувствуется зарождающееся в человеке горение ко кресту и пригвождение к нему всех его помыслов. В иконописи это предвкушение грядущего страдания, которое связывается с самым явлением в мир предвечного младенца, изображается в другом образе, также весьма глубоком и значительном, в образе Симеона Богоприимца. Поверхностное житейское понимание христианского откровения видит в его возгласе «ныне отпущаешь» только беспредельную радость человека, увидевшего близость спасения. Но иконописец, действительно принявший Христа в душу, смотрит глубже. Он чувствует, как выстрадана та радость о спасении, которая совпадает с радостью человека о близости его земного конца. Он ощущает ту глубину скорби, которая заставляет принимать этот конец как избавление. И он понимает, что в устах Симеона, ныне отпущайши, есть разрешение той бездонной глубины страдания, которая звучит в пророческих словах Богоприимца к Богоматери: «И тебе самой оружие пройдет душу». И оттого-то в лучших новгородских изображениях черты Симеона носят на себе печать сверхчеловеческой неизреченной скорби. Это Симеон — провидящий крест, а потому в сравнении с ним скорбные фигуры, помещаемые иконописцем у подножия креста, несмотря на глубину чувства и высокие художественные достоинства соответствующих изображений, едва ли могут дать новые мистические откровения или указания. Новгородская живопись дала нам великие, гениальные изображения снятия с креста и положения во гроб. Но по существу своему скорбь Богоматери и апостолов, изображенная на этих иконах, та самая, о которой говорят и которую провидят скорбные черты Симеона. Эта скорбь — то самое горение ко кресту, которая зажигает сердца и тем самым готовит их к принятию солнечного откровения. При свете этого пламени открывается иконописцу Божий суд над миром. И в его изображении Божьего суда мы узнаем, как он воспринял это откровение. Мы увидим, как сам он судит о мире.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря: Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в цикле программ «Календарь памятных дат» мы продолжаем наш разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Мы уже много о нем поговорили, но говорили главным образом об ордене, который был учрежден в дореволюционной России в конце XVIII века Екатериной II. И мы в конце этих программ с историком Константином Геннадьевичем Капковым затронули вопрос о церковной награде, которая была учреждена уже в наше время, в советские годы, в 1957 году. И вот, конечно, для нашего радио, церковного радио, интересно было бы более подробно поговорить вот об этой награде. Ну, напомню, что этот цикл мы делаем в связи с тем, что 2015 год – это год святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие его преставления. Ну и поэтому все стороны и жизни, и вообще всего того, что в истории нашей страны было с его именем связано, нас, в общем-то, интересует. Сегодня для разговора о церковной награде, ордене святого равноапостольного князя Владимира, мы пригласили настоятеля князь Владимирского собора Петербурга, председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Владимира Сорокина. Отец Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну вот, отец Владимир, может быть, начнем опять-таки с учреждения этого ордена. Такое было довольно трудное время. 57-й год – это уже хрущевское время начинается. Уже такое похолодание отношения государства к церкви после некоторого легкого потепления в послевоенные годы. Вот почему и каким образом удалось такой орден учредить? Вообще, кому такая идея в голову пришла?
1: Я этим вопросом занимаюсь, поскольку наш собор является теперь орденским собором, и статутом ордена предписано нам иметь историю и всех тех, кто награжден, список. И вот я действительно заинтересовался, каким образом в 1957 году появился этот орден. До этого в русской церкви не было ордена в новое время.
0: Да и в старое.
1: И вы знаете, что меня удивило, я проверил всех историков, что пишут, в Википедии, там, по всем, так сказать, возможным доступным источникам. Я пытался все-таки установить, как его утвердили, кто был инициатором. И к моему великому удивлению, никто из историков не дает даже ссылки. Говорят, орден учрежден в 1957 году и не указывает ни месяц, ни постановление синода. Кто был инициатор? Это же очень интересно, потому что я совершенно с вами согласен, что 1957 год – хрущевский год, но еще Хрущев не в силе, потому что только после 1958 года, после пленума, когда с этими своими оппонентами как-то разобрался, и тогда пришла к власти эта группа Фурцева, Суслов, люди, которые были очень антицерковные. И вот Хрущев, на них опираясь, тогда уже они начали такую массированную против церкви политику такого, ну, уничтожения, что ли. А 1957 год еще для церкви какие-то возможности были. Ну, например, в 1957 году дали автономию китайской церкви. Это все-таки такое событие тоже неординарное. Но я потом стал сам вдумываться и вникать, и посмотрел, а кто был членом Священного Синода в то время. И вот смотрите, членами синода в то время, в 57-м году был, митрополит Николай Ярушевич Крутицкий и Коломенский, Иоанн, митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины, Елеферий, митрополит Ленинградский и Ладожский, Борис, архиепископ Одесский и Херсонский, Анисим, архиепископ Владимирский и Суздальский, Гавриил, епископ Вологодский и Череповецкий, ну и управляющий делами был Колчицкий протопресвитер. Ну, вот я был и под яконом у владыки Иоанна Киевского, когда учился в семинарии. У владыки Бориса, архиепископа Одесского, когда семинарию нашу закрыли, киевскую, и я переехал тогда в Одесскую семинарию. Еще какое-то время у владыки Бориса, так сказать, я их просто представляю. Если мы посмотрим, а что из себя представляют эти люди? Как они пережили советскую власть? Оказывается, они все были репрессированы. Иоанн, владыка Киевский, в 1938 году был арестован. освобожден при общем пересмотре многих следственных дел после отстранения от руководства НКВД Ежова. Вышел на покой по болезни. Поселился как частное лицо у родственников на даче под Москвой, уже потом, впоследствии. Вместе с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием был эвакуирован в Ульяновск, куда прибыл в ночь с 18 на 19 октября 1941 года. Интересная биография, верно? Елеферий митрополит 27 марта 1923 года был арестован по обвинению в использовании религиозных предрассудков масс с целью возбуждения к сопротивлению власти. Содержался в Бутырской тюрьме. 16 июня коллегия ГПУ приняла решение о прекращении следствия за отсутствием состава преступления. Освобожден до 4 августа. Арестован в ночь с 28 на 29 октября 1929 года по обвинению в контрреволюционной деятельности. Помещен в Бутырскую тюрьму. В 1930-31 годах находился в пересылочном пункте в Архангельске. Там он повстречал ссыльного Серафима Голубцова, знакомого по Сергию Посаду, будущего зятя. 7 января переведен на лесоповал в 60 километров от Шенкурска. В 1934 году выехал из Шенкурска. Вот такая биография, член синода. Борис Вик, митрополит Херсонский, Одесский. Я помню его, высокий такой, красивый, чернобородый такой, с громким голосом, служил великолепно. Я же у него был и подьяконом, недолго, правда, но я его очень хорошо представляю. В 1935 году был арестован и приговорен органами СССР, однако в июне 1937 года освобожден, вероятно, при условии отказа от духовной карьеры. И в августе того же года поступил на работу в Сармашстрой, позднее назывался Трест номер 13, где работал до сентября 1940 года. В мае 1941 года перешел на должность коменданта в Трест зеленого строительства Саратовского горсовета. А 28 августа того же года, мобилизованный до октября 1942 года, работал начальником снабжения и зав. Складом промстроительства. Но тоже такая характерная, все-таки был арестован. А он такой был отчаянный, такой смелый человек был, я его очень хорошо помню. Анисим Фестинатов, 1 августа 1913 года рукоположенного диакона, с 6 августа 1913 года рукоположенного священника Спасской церкви города Владимира, также был законоучителем Новосельской и Апосинской земских школ и занял место настоятеля Никольской церкви села Нового. В 20-е годы из Никольской церкви изъяли все ценное имущество, в том числе серебряные священные сосуды. Семью священника лишили избирательных прав. Со двора Фестинатовых угнали всю скотину, а на самого отца Сергия наложили трудовую повинность. Арестован в 40-м году. В 43-м году был освобожден и вернулся в служение, стал младшином церквей Собинского, Ковровского, Селивановского и Гусь-Хрустального районов. Гавриил Огородников рукополагал в священный сан недостаточно благонадежных с точки зрения советской власти кандидатов. Среди них будущий митрополит Николай Кутепов, а также будущий архиепископ Михаил Мудюгин. Он о нем, кстати, очень часто вспоминал. Вот он, члены синода, во главе с патриархом Алексеем Первым. Вот так я подсчитал, вдумался, могли ли они выйти с какой-то инициативой по части учреждения ордена. Трудно, конечно, представить себе, чтобы вот члены синода, которые вот мы перечислили, чтобы у них была сильно большая инициатива. Скорее всего, это действовали митрополит Николай тогда, патриарх Алексей. Что остальные, я помню, владыка, и он такой хороший человек был, но все-таки про нем закрыли семинарию. Я учился 3 года в Киевской духовной семинарии, ни разу у нас не появлялся. И даже такие ходили слухи, что он говорил: да зачем эта семинария? Лучше управлять неграмотным духовенством, а то там научатся всяким таким наукам, а потом ими невозможно управлять. Начинают вроде того, что свободомыслием заниматься. Да, умничать. А старшие боялись все-таки. Ну, так же, как до сих пор, так сказать, начальство всегда боится, когда кто-то начинает что-то умничать. Вот это я слышал. Я в семинарии тогда учился. У нас тогда ректором был владыка Иоанн Вендланд, а нынешний филарет Денисенко на Украине, он же был нашим тогда проректором, инспектором, потом и ректором был. Мы при них закрыли вот семинарию, и лавру Киево-Печерскую закрыли. Поэтому сказать бы, что эти люди обладали каким-то чувством смелого, дерзновенного решения каких-то проблем, Вот поскольку Николай Ярошевич пострадавший, я думаю, что это все-таки его попытки сделать. Можно, во всяком случае, предполагать. Я тут с одним историком говорил. Он говорит, все-таки это была инициатива, видимо, со стороны государства. Потому что в 1957 году праздновали 40-летие революции. И тут же церковь захотела праздновать 40-летие восстановления патриаршества. Историки пишут, что он учрежден в память 40-летия восстановления патриаршества. А тогда государство продолжало с церковью как-то заигрывать, что ли, и развивали международную деятельность. И тогда была такая линия, что ли, миротворческая деятельность, борьба за мир известная. И, видимо, митрополит Николай, как председатель отдела внешних отношений тогда церковных, он занимался связями с иностранцами. И для того, чтобы как-то отвечать, наверное, нужны были какие-то, наверное, символы, что ли. Но сначала это не был орден. Сначала это был просто знак, памятный знак. Хрущев еще не был в такой сильной власти. И, наверное, это дало возможность поставить вопрос. Я предполагаю все-таки, что это, наверное, все-таки была позиция патриарха и митрополита Николая. Потому что все-таки потихоньку они утверждали какие-то позиции, которые позволяли церкви иметь свое лицо. Я не знаю, к этому времени, наверное, патриарх Алексий уже имел или один орден Трудового Красного Знамени, или два. У него уже всего было четыре. И вот когда я слышу сейчас наших историков о том, что ну вот, патриарх Алексий принимал орден Трудового Красного Знамени в то время, как церковь находилась в сложном положении, мне кажется, они недоучитывают одного момента. Я ведь в это время был молодым человеком. Я как раз поступил в семинарию. Вот. Атеистическая пропаганда все равно очень сильно была, натиск был. И любой лектор какой-нибудь деревушки, вот у меня там в моей деревне, учителя и те, так сказать, считали, что нужно обязательно сказать, что Бога нет, и что все это плохо. А уж если где-то там какие-то клубы или что-то, это ж, знаете ли, они же были оплачиваемые. И вдруг в газете появляется, в газете «Правда», что патриарха Алексия наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вот вы представляете, для масс. И тут любой мужичок шел на эту лекцию и говорил, да посмотрите, вот вы там ругаете, вот вы говорите, что Бога нет, и что церковь. А вот смотрите, наградили патриарха орденом Трудового Красного Знамени. Вы знаете ли, это было для лектора. Но это полная фиаско. И поэтому это оглушало всю эту атеистическую пропаганду на какое-то время. Но я вот был свидетелем. Я помню, как для нас это был, для рядовых таких. Я уже был в Кировограде и под Яконом у владыки Иннокентия. Я помню, как только там какие-то даты у патриарха все случились. То ему 60 лет, то ему 50 лет, то 70 там. Ну как-то, знаете, и государству надо было как-то... Какое-то внимание, а что дашь? Ну, Сталин-то подарил патриарху какую-то машину в каком-то году, и дачу подарили вот этого Переделкина, потом резиденцию, которая до сих пор в чистом переулке. Но уже кончилось все это дело, и поэтому давали ордена. Это производило очень сильное впечатление. Вот историки нынешние, они не учитывают, что ну как, да патриарху этот орден, я вам скажу, ну что он все-таки воспитан в другом каком-то духе. Но для церкви это имело колоссальное значение для любого рядового человека. Бабушки и те говорили, а вы знаете, нашего патриарха наградили орденом. А что после этого будешь говорить? Внучки же, и учащиеся же донимали старшее поколение. Тогда считалось главной темой, что религия – это опиум для народа, и что это пережитки прошлого, и все. А тут одним махом. Я думаю, что, исходя из этого, наверное... И у патриарха Алексия, и у митрополита Николая какая-то была необходимость иностранцам ответить на какие-то такие жесты. Вот историк один мне тут доказывал, что власть, мол, празднуя 40-летие свое, ну, императорам нам каким-то там, в частности, там, Хайле Селаси они дали. Как давать вот императорам? Они же против царя борются, а тут нужно что-то дать. Какую-то тень. И вот, мол, решили подсказать церкви, чтобы что-нибудь сделаете, чтобы вы там давали. И так впоследствии, кстати, и произошло. В 59-м году потом дали орден, один из первых, это Хайле Селаси, император. Вот. тоже, знаете, правдоподобная такая, так сказать, ситуация. Но о том, что этот знак сначала, его сначала учредили, все пишут о том, что он предназначался для награды иностранцам. Но вот я говорю, не могу найти самого определения. Где это определение? Что там сказано? Почему-то его...
0: То есть статута нету?
1: Статута нет.
0: И постановления никакого.
1: И постановления нет. И ни один историк не может... Я вот обращал, даже звонил, созванивался. Еще. Ну, найдите вы постановление и укажите, где, когда, кто. Не могли же там просто так, знаете ли, учредить. Потому что давали уже все-таки императору Хайле Селасе дальше.
0: Нет, ну, действительно, это очень было остроумно, я бы сказал, выход из положения, потому что идеология была... Анти, конечно, монархическая в любом случае.
1: Вот так,
0: мы должны экспортировать
1: думаю, да.
0: Революцию. В то же время были довольно лояльные к советскому строю режимы в других странах, с которыми можно было сотрудничать, Третий мир и так далее. И вот, чтобы как-то их поощрить, вроде награды там звездой или орденом Ленина не наградишь, потому что как-то им это тоже неприятно принимать, потому что вроде как революционеры, которые своих... императоров казнили, и носить орден палачей императоров русских императору эфиопскому довольно будет странно. И поэтому вот такой ход интересный, что значит, вот для таких вот личностей, а пускай церковь дает награды, а понятно, что за этим так немножко просматривается вроде как и советская власть.
1: Правильно. Но вот это я домысливаю уже, так сказать. Но, с другой стороны, мы не можем и со стороны церкви унижать инициативу, потому что митрополит Николай, наверное, тоже как-то себя чувствовал обязанным. Тогда же миротворческая деятельность. Принимали всяких гостей и действительно имели всякие контакты. Ну, чем-то же надо, так сказать, людей, что ли. Ну, и да. Первые знаки, которые были вручены этого ордена, они были вручены 15 апреля 1958 года. Первое вручение знаков первой и второй степени – пяти видным деятелям Евангелической Лютеранской Церкви, ФРГ и ГДР. Тогда ведь пытались вести и с одними, и с другими. Это потом продлилось надолго уже, так сказать, вот эти два контакта, пока два государства существовали, и с ними все-таки как-то пытались сотрудничать, и диалоги с ними шли. И вот свидетельство это есть, что вот первыми, кому вручили, это вот были представители Евангелической Лютеранской Церкви. Но знаки не орден еще, знаки. Потому что я не думаю, чтобы со стороны государства, они же понимали, что орден – это уже поднимает престиж церкви, это организация, так сказать, как-то делает. И, видимо, вот этим, так сказать, сначала знак, а потом потихоньку и орден стал. Ну и вот я так мыслю. Ну что делать, если в нашей истории архивы, наверное, где-нибудь в архивах, КГБ там или где-то что-то есть какие-то, чью-то, наверное, докопаются со временем историки. Я сейчас, когда стал их тормошить, то они даже сами удивляются. Вторым лицом, награжденным знаком первой степени в 1959 году, заметьте, 59-й год, уже в 58-м году ведь уже раскрутили атеистическую кампанию очень сильно. А все равно награждают в 59-м году, кого вы думаете, митрополит гор Ливанских Илья Карам. Фигура-то такая известная. Вот ему дали. Тоже знаком еще пока его награждали. Значит, уже каким-то образом митрополит Николай, используя уже достигнутый момент, что раз есть орден, он единственный, он первый и единственный, им стали пользоваться. А летом 1959 года император Эфиопии Хайле Селасе был награжден уже не знаком, а орденом. Смотрите, какая хитрая позиция церковных, так, а вот императора, вы же не будете ему давать знак, верно? Я думаю, что это все-таки такая мудрая, я бы сказал, политика церковного начальства. Наверное, же власти сказали, ну как, они действительно, как вы говорите, не могли дать ему там орден Ленина там или что. Ну что-то ж надо дать, император. И тут, видимо, церковь сказала, ну так, давайте ордену. Не думаю, чтобы они записывали это... в протоколах синода. Наверное, так это вот и шло на уровне таких согласований.
0: А то есть... эти награждения тоже никак в постановлениях церковных не отражены?
1: Ну, да? Вот это вот... Нет, Хайле Селасе отражено.
0: Отражено. Уже было постановление синода?
1: Нет, вот эти награждения, они уже идут. Но вы представляете, это, я считаю, что это уже в развернутую кампанию 59-го года, это уже был такой знак победы, что ли, если хотите. Может быть, сложно так говорить, но какое-то достижение было. Потому что не случайно же потом митрополит Николай пострадал. Его же тогда отстранили. Видимо, вот в результате вот этих действий Хрущев увидел, что такая вот ситуация...
0: Что слишком активно он продвигает церковь в общественную жизнь.
1: Да. А я ведь у Хайле Селасия был на приеме. Я когда был в делегации нашей церкви, мы ездили тогда и в Эфиопию, и в Кению, и в Уганду. Владыка Антоний, покойный Мельник, возглавлял делегацию. Свидетельствовали о нашем православии. И на приеме были у Хайле Селаси. Он принимал нас в своем резиденции там и все. Он ведь бедный тоже пострадал. У него была революция, его там замучили тоже. Сейчас его опять восстановили память. Но он пострадавший человек. Но очень нас принимал интересно, торжественно. К нему входишь, и нужно... Вот он сидит там в конце зала. Зал такой длинный. Вы заходите сюда, и нужно заходить вот так боком. А вот так боком заходите и идете прямо к нему. Он сидит за столом там большим. А здесь стоят стулья. Вот мы подошли, расселись и поговорили, всякие пожелания там. Дальше кончилась аудиенция. Он встал, и мы должны были встать и идти назад.
0: Пятиться.
1: Ага. Нельзя поворачиваться к нему спиной. Ага. И хорошо, когда вы в костюме, а мы в рясах. Угу. Я помню, какое ужасное состояние было. Но выручали нас поклоны. Нужно ведь, отходя, кланяться. Угу. А у нас ряс. А у него ковер такой, знаете ли, вот такой толстый. Угу. А наши рясы-то на ковер ложатся, а вы назад идете. Угу. И, вы знаете, гарантия была, что мы можем там, батюшки, так сказать, распластаться. Но вышли тоже так же сюда, подошли к этой двери, и вот так и вышли. Угу. Вот это я очень хорошо запомнил. Потом, знаете, с нас пот все-таки прошиб, потому что упасть навзничь перед императором. Но я сразу почувствовал, что, когда кланяешься, ряса поднимается. Но все равно же опасность есть.
0: Восточные церемонии.
1: Восточные церемонии, а их ведь нарушать нельзя.
0: Ну да.
1: Ну что вы. И вот ему как раз дали уже орден. И это, видимо, помогло на ступеньку выше подняться. Затем уже в 61-м году... До 61-го года награждали только иностранцев. А уже первым гражданином СССР, удостоенным этой награды, стал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей I. Причем интересно, когда его награждены. Орден святого Владимира первой степени был вручен ему 18 июля 1961 года. В день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского на Архиерейском соборе. А этот архиерейский собор чем памятен? Помните? Это ж тогда духовенство отстранили от управления приходом и все прочее, ввели в новый устав, когда батюшки стали никто на приходе. Вот тогда наградили как раз святейшего патриарха Алексея I орденом. Но, понимаете, уже орден вошел в жизнь. Во всяком случае, это укрепляло ее статус и в лице государственных представителей, и для народа. Ну, это вы знаете, когда вот в газете сообщали, например, патриарх вручил орден Хайле Селаси, а 61-й год, это же самый разгар, Хрущев там, так сказать, все эти заявления делал, и уже намечали последнего священника, там, как они говорили, попа показать по телевизору, как музейную ряд. Я очень хорошо это время помню. Хотели закрыть вот семинарию, академию у нас. Я как раз поступал в духовную академию здесь. Самый разгар. Уже Осипов в 59-м году отказался. Уже священников целый ряд отказались. В 60-х годах, в 61-м, это был как раз самый разгар закрытия храмов, священников отстраняли от деятельности. И вот это как раз, когда я пытаюсь найти какие-то вот эти документальные подтверждения, их почему-то очень мало. Вот сведения о награждении есть. А как вот это, так сказать, мнение, что ли, или обоснование, вот кто его утвердил, с какой целью?
0: То есть статут пока еще не появился?
1: Статута не было, нигде. Вот нет постановления Синода, и я думаю, что его, наверное, и не было. Я не знаю, может быть, что-то и делали, но утверждать вот так стопроцентно, я не знаю. все архивы не перекопаешь. Может быть, где-то там, я говорю,
0: в архивах. Ну, будем надеяться, что историки сумеют найти какие-то концы, может быть, в государственных архивах.
1: Но, во всяком случае, орден этот все-таки в истории церкви, я считаю, он сыграл свою положительную роль. Мое впечатление, это серьезное очень было дело, и этот орден давали нечасто. Потом стали уже при патриархе Пимене, при патриархе Алексии, его стали более такое в широком применении. А на то время это, я считаю, что было
0: такая очень... исключительная награда была.
1: И она единственная была. Угу. Потом стали уже преподобного Сергия. Я думаю, в этом его цена и роль в истории нашей церкви. Я не знаю, как другие историки будут оценивать дальше, но пока что они почему-то эту тему обходят. А не стоило бы обходить. Это все-таки один из аргументов наряду с тем, например, как митрополит Никодим спас нашу академию, пригласил иностранцев, чтобы спасти академию от закрытия. А этот орден служил таким же аргументом, как вот эти иностранцы. Он помогал церкви держать связь. Время такое было. Но 57-й год, это очень даже любопытно. Исторически, нашего подхода сегодняшнего дня. Мы же все-таки поколение, которое пытается вникнуть. Думаю, что Господь поможет, и мы все-таки дойдем до истины.
0: Спасибо, отец Владимир. Время программы нашей подошло к концу. Мы поговорили сегодня об учреждении и первых награждениях, о смысле этого ордена. Напомню, мы говорили об ордене святого равноапостольного князя Владимира, церковном, который был учрежден вот уже в наше время. В следующей программе мы поговорим о продолжении истории этого ордена и немножко о других церковных наградах, которые существуют в нашей церкви сегодня. С нами сегодня был настоятель князь Владимирского собора, протоиерей Владимир Сорокин. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Подобно Тутолмину, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ним и числились, гражданских же не было. Но в отличие от Тутолмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он немного значения, и, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Предоставляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал. Напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменована первая половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетельствовал, что Державин всю губернию привел в порядок. И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудовича благорасположенным, справедливым и честным начальником. Гудович не испытывал того сладострастия власти, которое обуревало Тутолмина. Однако же, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушения. Радости самодурства были ведомы и ему, хотя, может быть, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один Державин мог требовать большего. Но не пылая рвением к службе и охотно вверяя бразды правления другим, в том числе Державину, он легко поддавался влияниям. А так как из влиятельных лиц не все хотели, подобно Державину, сиять добродетелью, то в Тамбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другой. Постепенно Державин в том убедился. Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него при посредстве Львова хлопотали очень сильные люди. Граф Воронцов, Безбородко, тогдашний фаворит Ермолов, отчасти даже Потемкин. При таких покровителях можно было добиться не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел ее согласие и знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости или упрямства. Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича. Потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в 500 000 рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на бородинские плутни. Зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович, во всяком случае, стал на сторону своих приближенных. Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечении казенного интереса собственной власти наложил арест на бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу, и на наместническое правление, то есть на Державина, был наложен штраф в 17 000 рублей. Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главнокомандующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернию своего комиссионера Горденина закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в видении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казне — убытками. Горденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя беззаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к такому же оружию. Будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 года писал Воронцову и просил развода с Державиным, аки причиняющим беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи. Свою недавнюю аттестацию он уже забыл. Соответствующие рапорты были посланы в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор.
С этих пор провианское дело отошло как бы на задний план, и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход, и, как прежде, в Петрозаводске, в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря. Преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общего губернатора представился странным, беспокойным, а может быть и опасным человеком, который во всем берет сторону бедных против богатых, заботится о колодниках и умалишенных, а с начальством ссорится. Державиных стали травить. Некая госпожа Чечерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкостей. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно задела противницу опахалом. На другой день весь Тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторше, почтенной даме. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове 100 лет без малого. Ушаков, Лаба и еще кое-кто из чиновников подстрекнули Чечеринах жаловаться императрице. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер. Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреждали его, но он стоял на своем, видя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит: «Иногда не без нужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов». В ту пору написал он на смерть старой графине Румянцевой оду, которую закончил такими словами: «Меня ж ничто вредить не может, я злобу твердостью сотру, моих врагов червь кости сгложит, а я пиит и не умру». Как пиит он и остался бессмертен, но как губернатор дни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и подавления Вяземского сенат представил императрице мнение об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимым. Он был, по собственному выражению, загнан и презрен всем городом. Одно слово императрица могло бы изменить его положение. Он просил дозволения приехать в столицу. Ему было приказано проситься по команде, то есть через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был конфирмован, губернаторство кончилось.

Екатерина смотрела на вещи трезво. За поэзией Державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой, конечно, нет. Несомненной прозорливостью немало бы удивилась, если бы вдруг ей сказали, что служба Державина вдохновлена той же мыслью, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, Державин своей союзницей почитает ее, добродетельную монархиню, провозгласительницу наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана, их вдохновительницей почитала она, такова насмешка судьбы никто иного, как Матрёну Дмитриевну Бастадонову. Подписывая сенатские указы, предавая Державина суду, Екатерина сказала: «Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна». Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державина, по этому случаю перешла Фелицу и велела сказать Державину, что ее величеству трудно обвинять автора оды к Фелице. Это его утешит. И, кроме того, можно найти ему место. Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державина. Тот явился в царское, Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующим: «Это мой собственный автор, которого притесняли». Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и притеснители не могли пожаловаться. Они не услышали ни одного упрека и сохранили места свои. А Державин, как бы отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему нечто хорошее, но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. Возвращаясь в Петербург, размышлял он в себе, что он такое, виноват или не виноват, в службе или не в службе. Ему перестали выплачивать жалования, дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем. Он же хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, не повинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях. Поэтому он решил запросить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии. Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице по собственным ее делам и у принятия прошений. Каждый вечер кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день. 1 августа, в среду, в 9 часов утра, Державин приехал в Царское. Под мышкой нес он огромный переплетенный книгу, всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Лионскую залу. Здесь оробел Державин и рассудил за благость оставить на столе свою книгу. Затем камердинер ввел его в китайскую комнату. Государыня дала ему руку. Поцеловав, благодарил он за правосудие и просил дозволения изъясниться по делам губернии. Она спросила, почему этих объяснений он не предоставил сенату. Было бы против законов, а то меня не спрашивали. «А для чего же ты прежде о том мне не писал?» «А я писал, а мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился через генерал-губернатора. А как он мне неприятель, он не мог всего сделать. Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаетесь? Я служил с самого простого солдатства, и потому знать умел повиноваться, и когда дошел до такого чина...» «Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Тутолминым? Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши. А для чего же ты не ужился с Вяземским? Государыня, вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельство она не понравилась. Он зачал насмеяться надо мною, явно ругать и гнать, придираться ко всякой безделице. То я ничего другого не сделал, как просил о увольнении со службы и, по милости вашей, отставлен.
А для чего же не поладил с Гудовичем? Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение объяснить вашему величеству, и, ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там». Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его. «Хорошо, после». Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место. Вечером Храповицкий записал в дневнике, провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской. И далее слова императрицы. «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Он не должен быть чересчур доволен беседой со мной».

Ласкательство, лживая лесть, неизменное потворство считалось предусудительными, но искать покровительство, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели, когда при дворе

Александрович Зубов. Как трудно доступить до фаворита. Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуливаться, или у императрицы. Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Державин не стал писать оды в честь Зубова, но мог, не кривя душой, написать изображение Фелиции. Через Эмина, бывшего спутника по Ланецким путешествиям, ода была вручена Зубову. Тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, прочедшую оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна. Она вообще заботилась об образовании своих любимцев. Читала Сланским, Альгаротти, о Зубовом Плутарха. Но дело не в том. Выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство, как бы то ни было, завязалось, но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было. Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Оланецкую губернию, не состоялись. В эти годы он почти не писал, во всяком случае не создал ничего замечательного, зато теперь выходило досуга больше, чем он хотел бы. Постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он как ни в чем не бывало вернулся к видению Мурзы, на котором остановился 6 лет назад. Теперь оно было закончено, для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор. Дор тех счастливых дней, когда табакерка Фелице еще не лежала в закладе, что же до пылкого поклонения Екатерине оно устояло против всех испытаний. Как солнце, как луну поставлю твой образ будущим векам, превознесу тебя, прославлю, тобой бессмертен буду сам. Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет, но она возросла. Его читали и перечитывали. В его поэзии, начиная с «Чаталагайских от», открывали новшества и достоинства, неоцененные ранее. Теперь, к 47 годам, он очутился, если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкая опала и внезапное возвышение, это мой собственный автор, все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакреонтического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста с неизменным Горацием на устах и в кармане, явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу. Мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович, творец душеньки, писал теперь скучные комедии вперемешку с нежную, но поверхностной лирикой. А брюзглый Фонвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилостью императрицы. Были литераторы, только еще подающие надежду. Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков, неизбежные телемахиды, уже, впрочем, не юноша. Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец. Впрочем, надежд он как будто и не подавал. Однажды утром Державин в атласном голубом халате и в колпаке, у него стали сильно лезть волосы, что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоем. Пленира в утреннем белом платье сидела в кресле посреди комнаты, парикмахер ее завивал. В сей неурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий и сухощавый семеновский офицер. То был 29-летний поэт Иван Иванович Дмитриев.
родом из-под Симбирска. Он робел и косил глаза на конец длинного тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали

унимать к обеду. После кофе он опять поднялся, но был еще упрошен до чая. А потом в 2 недели стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий. Спустя несколько месяцев, в сентябре 1790 года, он просил дозволения привести к обеду своего земляка и друга, который ненадолго в Петербурге, проездом в Москву из чужих краев, и, будучи литератор, хотел бы засвидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомый, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени отчеству звали его Николай Михайлович, по фамилии Карамзин. Сидя за столом подле Екатерины Яковлевны, он рассказывал о недавно виденных странах, особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал, о физиогномии Мармонтеля, об уличных цветочницах, о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона, об академиях и о том, что вино в деревеньке Анчиель некогда славное, ныне уже никуда не годится, о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву. Король был в фиолетовом кафтане, королева подобна розе, на которую веют холодные ветры. Дофина видел он в Тюльери, младенец прыгал и веселился, прекрасная ламбаль вела его за руку. После 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации. Революция была неизбежна. Еще Рабле предсказал ее в своем произведении «Земля освободится от всего бедства, не иначе, как упившись кровью». Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайное обстоятельство, он смешался, красноречие его покинуло. После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева, племянница Марьи Савишни Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы. В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала. Объявляя о том в московских ведомостях, он писал: «Первый наш поэт, нужно ли именовать его, обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца, мудрой Фелицы, я получил от него некоторые новые песни и прочее».

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня наша книга посвящена апостолу Петру. Ее автор Мартин Хенгель. Уже книги с именем Мартина Хенгеля были в нашем книжном обозрении. Была книга «Иисус и иудаизм». Сегодня книга не такая большая, как «Иисус и иудаизм». Называется она «Недооцененный Петр». Книга вышла в 2024 году. О книге я буду беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. В прошлой программе, кстати, мы говорили об апостоле Павле. В повторе этот выпуск в архиве вещания доступен в среду. Время выхода 14:30. Ну, наверное, как и вообще в христианской традиции, так и вообще в эфире радио «Град Петров», чаще всего, больше всего речь идет об апостоле Павле из всех апостолов и из двух первоверховных апостолов. Также апостолу Павлу достается внимание в разы больше, чем апостолу Петру. А может быть, даже в десятки раз, а может быть, даже и в сотни раз. Может быть, потому что апостол Павел больше написал, а может быть, потому что оказал наибольшее влияние на христианскую традицию. Но мне пришла такая мысль в голову, что мы, христиане в целом, христиане всех конфессий, скорее верим по апостолу Павлу, а живем по апостолу Петру. Что я имею в виду? Что, конечно, интеллектуальное наполнение нашей веры, исповедание, собственно, да, это апостол Павел. А вот какие-то черты жизненные, ну, может быть, то, что мы следовали за Христом, как апостол Петр, а потом в грозный час повели себя так же, как апостол Петр. То есть это троекратное отречение Петра знаменитое. Очень характерно в христианской истории множество раз присутствовало, и в личной жизни каждого из нас, я думаю, мы тоже это замечаем. И еще одно – это приписываемое традицией внимание Петра к обрядовой стороне и уважение к стремлению людей исполнять обряды. Пылкое отрицание исполнения обрядов апостолом Павлом. Нам не свойственно, а мы скорее говорим, мы исполнили обряды, и мы хорошие. В этом плане мы живем по апостолу Петру, а исповедуем на словах по апостолу Павлу. Можно ли так сказать? Ну и в чем мысль нашего автора Мартина Хенгеля, вложенная уже в название «Недооцененный Петр»? Что значит «недооцененный»?
1: Здесь прежде всего имеется в виду недооцененность его со стороны исследователей, библеистов. Как вы верно сказали, Павел затмевает вообще всех апостолов, и апостола Петра в частности. И как богослов, и как автор посланий, которые он точно написал, по сути дела, его проповедь, его личность стала основой раннего христианства, стала причиной такого исключительного успеха христианской миссии по всему Средиземноморью. Конечно, это тоже в значительной степени заслуга апостола Павла. Ну и, конечно, библеисты, учитывая, что они работают с текстами, по большей части именно корпус посланий апостола Павла рассматривали как такое самое раннее свидетельство христианской церкви. То есть мы знаем, что именно послания, первые появившиеся новозаветные тексты, потом позднее появились Евангелия и все остальные, входящие в Новый Завет, материалы. Соответственно, Павел первый и Петр в тени Павла. Наш автор, он, в общем, борется с этой тенденцией, считая, что очень несправедливо современные богословы даже задвигают на задний план Петра. Как пишет в своей книге Мартин Хенгель, Петру приписывают вот то, что вы назвали уважение к традициям или такое стремление распространить нормы закона на язык христиан. В общем, это такая самая знаменитая, наверное, история, которая попадает в поле зрения исследователей, богословов, да и простых читателей. Это, конечно, знаменитый спор, конфликт между Петром и Павлом, между двумя выдающимися апостолами. И, как правило, что исследователи, что простые читатели, они становятся на сторону Павла в этом споре, считая, что Петр тебя неправильно повел, что в Антиохии, что, видимо, и позднее, когда спорил с Павлом насчет необходимости исполнения норм закона Моисея христианами из язычников. Это, конечно, касалось пищевых ограничений, это касалось обрезания. В общем, апостол Павел в своих посланиях Галатам, к римлянам, в общем, не скрывает своего раздражения, хотя не называет Петра в числе своих противников, но, тем не менее, мы понимаем, что Петр и еще Иаков, брат Господень, они составляли оппозицию Павлу с его проповедью, направленную против закона и необходимости, опять же, исполнять закон христианам из язычников.
0: Ну так, а если это не так сильно важно, то что же важно? То есть конфликт между Петром и Павлом точно был. В этом, как я понимаю, библеисты согласны. Даже скорее всего, хотя, мне кажется, наш автор говорит, что, скорее всего, все-таки они помирились, но это его предположение, а документальные свидетельства говорят о том, что они не помирились. Вот как поссорились, так и разошлись. Причем поссорились серьезно. Тогда почему недооцененный Петр? Про Павла много сказано. А в чем мысль тогда Петра? И действительно ли, по мысли нашего автора, Петр ошибся?
1: Здесь, наверное, начинается самое интересное, потому что реконструкция, которую предлагает Мартин Хенгель, заключается в том, ну, это вещи, может быть, лежащие на поверхности, что позицию Павла мы знаем из его собственных посланий и из книги «Деяний», которые написал Лука, это второй том его новозаветной идеологии «Евангелия и Деяния». Они тоже про павловские, в общем-то. Эта позиция нам понятна, она нам ясна, и она кажется нам очевидной. Позиция Петра нам известна только со слов других людей, только со слов его, прежде всего, критиков, того же апостола Павла. И здесь возникает вопрос, а как нам понять, какова в действительности была точка зрения Петра? Возможно, его критики, ну, это всегда бывает в ходе полемики, какие-то его мысли, может быть, исказили, или какие-то тезисы поняли совсем не так, как утверждал Петр. Ну, мы представляем, что здесь часто полемика шла не напрямую, а через каких-то посредников, и в этом плане естественно, что какие-то мысли были искажены. И возникает вопрос, откуда мы знаем настоящую позицию Петра? И как мы его вообще можем узнать, учитывая то, что текстов Петра у нас нет? Здесь, конечно, могут возразить наши слушатели, а как же послание апостола Петра? В общем, послания апостола Петра, судя по всему, были написаны уже после смерти самого Петра, да и Павла тоже. И, в общем, это текст раннехристианской традиции, раннехристианской церкви, уже, видимо, следующего поколения христиан после апостолов.
0: По-моему, здесь даже есть такой намек, что Петр не умел писать.
1: Да, большинство исследователей и даже конфессиональных авторов сходятся в том, что Петр не умел писать, он умел читать, скорее всего, но писать не умел. В общем, в древности, как мы и говорили в других наших передачах, эти вещи, ну, не были напрямую связаны. Сейчас школьников учат и писать, и читать одновременно, а тогда, в принципе, людей учили, например, только читать, а читать и писать должны были уметь, например, какие-то специальные люди, либо там чиновники, либо писатели и поэты. А простые смертные, в общем, ограничивались умением читать.
0: Как я себе представляю, апостол Павел проповедовал на греческом, а Петр на арамейском. То есть возникает вопрос, а говорил ли Петр на греческом? Ну, наверное, все-таки тоже как-то говорил, но совершенно точно не так хорошо, как Павел. И получается, что Петр знал Христа и говорил на языке, на котором говорил Христос, и на котором он говорил с Христом. То есть он Христа не переводил для своих слушателей. А Павел, он и не знал Христа, то есть он уже предание как бы перелагает, еще и на другом языке нес эту проповедь.
1: Да, скорее всего, Петр тоже знал греческий язык, он был широко распространен и в Палестине, и вообще по всему Средиземноморью, поэтому здесь, наверное, не было никаких проблем изъясниться по-гречески, но разве что, конечно, это был такой вот не очень правильный греческий язык.
0: Любой перевод – это проблема. Потому что вот у нас сейчас широко обсуждается тема, что-то переведено несовершенно, а мы на этом строим нашу веру и наше богословие. а переведено несовершенно, местами неправильно. Даже есть такие места, где с противоположным смыслом. А есть такие места, где переведено просто про другое. И такого в истории христианства полно. Перевод — это уже проблема. Даже есть такая тема, что разделение церквей на западную и восточную — это проблема языка. По латыни были одни термины богословские, по-гречески — другие. Восток говорил на греческом, излагал веру, Запад — на латыни. И при переводе случались прямо недопонимания, потому что одно и то же слово можно перевести по-разному. Переводишь, и вдруг получается ересь. И вот такие проблемы возникают из языка. Нет ли здесь тоже такой проблемы между Петром и Павлом?
1: Здесь проблема серьезнее, потому что, опять же, повторим, у одного есть писание, где выражена достаточно очевидная его точка зрения, а у другого нет. И нам неоткуда взять вроде бы каких-то текстов, которые содержали бы в себе аргументацию апостола Петра. То есть почему он так считал правильным, почему он так действовал, почему он так думал, как он свою позицию, какими положениями, какими аргументами подкреплял. Это вопрос, который, в общем, сам себе и читателю задает наш автор, и, в общем, пытается на него ответить, то есть реконструировать позицию Петра, каково же было его богословие. И здесь тоже много неясностей, поскольку мы Петра воспринимаем, опять же, через призму вот этой полемики с Павлом. Мы, конечно, знаем Петра из Евангелий. Это тоже важная опора для исследователя, поскольку предание, ну, скорее всего, в основных чертах, ну, точно донесло до нас образ апостола Петра как человека цельного, как человека вместе с тем достаточно пылкого. В общем, мы знаем несколько таких эпизодов из Евангелия. При этом всегда, что рассматривает Хенгель, то есть вроде бы это такая вещь очевидная, но важно подумать и осмыслить, что она значит. Это вот это первенство Петра. Что значит его вот это старшинство и среди апостолов, и что значит вот знаменитое исповедание Петра, и все то, что Иисус говорит Петру после того, как он его исповедовал сыном Бога. Вот это власть вязать и решить, власть ключей и слова об основании, что он будет основанием или камнем. В общем, он получил новое имя, и этот момент тоже рассматривается в книге достаточно подробно. Много этому уделено времени, тоже вроде бы здесь вещи такие понятные и самоочевидные. Ну да, вот такое прозвище – камень, мол, кремень, скала.
0: Фундамент.
1: Да, но вместе с тем не очень очевидные, потому что, как вы говорили верно насчет переводов, здесь слово «камень» Петра, Петрос, достаточно редко встречается. То есть, как правило, используется для обозначения камней, ну, в общем, булыжников, строительных камней, каких-либо других камней. Другое слово, греческое, вот оно более распространенное, и оно есть в нашем языке, это вот слово «литос». Оно нам известно, например, по литосфере, такие понятия уже современные. Современной науки о Земле, ну и литография, там какие-то другие слова с этим словом. То есть это куда более распространенно и встречающееся более чем, наверное, в 90% случаев в Ветхом и Новом Завете, то есть в Септуагинте и в Новом Завете слово, которое обозначает камень. Здесь почему-то было использовано другое слово, при том как прозвище, как новое имя Симона. Вот это интересно, что даже непонятно, если Петрос, что это? То есть Хенгель здесь указывает на других исследователей, которые тоже этим вопросом занимались. И только такая вот пара понятий, слов «Петрос», «Петра» делает понятным, что имеется в виду. То есть «Петра» — это по-гречески «скала».
0: Ну, то есть эти слова рядом стоят для почти рифмовки этого библейского стиха.
1: Да, возникает вопрос, Петр — это кто? А вот Петра, понятно сразу. То есть это как Петра. Петр — это как Петра. То есть это как скала. Ну, или, скорее, даже обломок скалы,
0: гора.
1: Пишет наш автор. Нет, не гора. То есть гора — другое слово. А именно обломок скалы. То есть вот такой, это не булыжник, это не какой-то драгоценный камень, такие прозвища тоже встречались. Там, например, у Оригена было прозвище адамант, то есть бриллиант, алмаз, то есть прочный. А здесь обломок скалы, то есть что бы это значило? То есть обломок скалы, возможно, такой строительный материал, который как раз полагается в основу чего-то. В общем, это понятно из контекста вот этого фрагмента из Евангелия от Матфея.
0: Фундамент, на котором будем строить.
1: Да, но с другой стороны, фундамент — это еще другое слово. То есть возникает вопрос, почему, например, он не назвал его просто фундаментом? Потому что такое слово тоже встречается.
0: Тогда что это значит скорее по Хенгелю?
1: Вот здесь возникает вопрос, то есть приводят разные мнения на этот счет, это очень интересно. Возможно, здесь, то есть здесь Хенгель ничего не изобретает, а в общем следует уже такой проторенной другими исследователями дорожке, где речь идет, конечно, о вот основании, то есть это другой вариант, то есть не совсем тоже понятно, почему он именно выбран, именно такой вариант для обозначения основы, фундамента, то есть то, на чем что-то может быть построено.
0: На чем, а не из чего?
1: Как получится. Фундамент здесь должен быть максимально прочен, на нем можно строить уже, не опасаясь, что построенное развалится.
0: Но библеисты довольно часто в отношении Петра недоумевают, какая же прочность у того, кто трижды потом отречется? Это же диссонанс, но это же очевидно.
1: Да, есть некоторый диссонанс, но, может быть, это как раз и избрано такое имя Иисусом Христом, чтобы, ну, как бы подбодрить Петра, который Симон, чтобы ему было к чему стремиться, чтобы он стал камнем.
0: А это не подбодрило его? Возможно, это стало одной из причин его вот этого отречения, потому что это ему показало, что Христос во всем не прав. Как он мог назвать меня камнем, если вот я сейчас вот так, вот в таком ужасе пребываю, в таком разочаровании, в такой депрессии? Как, значит, он не прав. И, может быть, это подвигло Петра к тому, что он отрекся.
1: Ну, этого мы не знаем. Отрекся, потом покаялся. А насчет камня, ну, да, наверное, здесь много можно привести разных гипотез. Почему?
0: Тогда вот к этому эпизоду, который, как я понимаю, стал причиной того, что Петр считается первоверховным апостолом наряду с Павлом. У Павла реальный вклад, а у Петра вот только то, что Христос ему так сказал. Получается так. Сейчас я спрошу про реальный вклад Петра, но здесь хочу отметить, что вот в этом эпизоде такая получается линия назначения, что называется, Петра. Христос спрашивает, Петр исповедует, а Христос признает, что это не ты сказал, а что это ты только мог так сказать, получив это от Отца. То есть в каком-то смысле Петра вообще Отец назначил, а даже не Христос. Вот. А есть любимый ученик у Христа, это Иоанн, а вот Петр, он как бы избран даже помимо Христа, и как бы Христос вот свидетельствует здесь об этом выборе Отца. Может быть, Христос даже сам по-человечески удивляется. Ну как же так? Еще вопрос к исследователю. А в чем тогда вклад Петра в становление церкви и вообще в христианство?
1: Вклад, в принципе, соответствует тому предназначению, которое мы знаем из Евангелия от Матфея, то есть это лидерство, это быть основанием или столпом, то есть здесь еще другое используется такое обозначение, другая метафора, Петр как столб вместе с Иаковом, столпы Иерусалимской церкви. То есть первый вот такой христианской общины в Иерусалиме.
0: Вот опять полное недоумение. Какой столб, какое основание, если церковь пошла против Петра за Павлом, следуя их вот этому размежеванию?
1: Ну, во-первых, это произошло не сразу. Во-вторых, как посмотреть? То есть здесь мы, опять же, смотрим на все глазами Павла, не зная или почти не зная позицию Петра. Мало того, так получилось, что Иерусалимское христианство, Иерусалимская церковь, ну, в общем, перестала существовать во время иудейских войн, и Яков был убит, и Петр был казнен, а христиане либо в горниле войны исчезли, либо вынуждены были бежать в другие части Римской империи. То есть колыбель христианства достаточно быстро опустела. И это, конечно, ну, способствовало именно распространению, так сказать, павловской версии. И опять же, мы не знаем аргументов Петра. То есть часто даже Павел их представляет в качестве каких-то, ну, личных счетов. Ну, то есть не счеты Петра к Павлу, а особенности личности Петра, которые привели вот к конфликту по поводу закона Моисея. Вклад заключается, наверное, в живом свидетельстве. Вот лидерство здесь, оно подразумевает свидетельство Петра, и особая роль Петра, она, в общем, как бы ни на что не разменивается. То есть это не богословие, это не какая-то организация, не создание этой как бы сети домашних церквей, как это делал Павел. Это вот что-то, что с одной стороны многое дало, с другой стороны точно сказать и указать на то, что это было конкретно, нельзя. То есть Петр, и это мы узнаем на основе тех текстов, которые до нас дошли. То есть везде указана роль Петра, везде, например, в такой форме его представляет повествователь апостолы и Петр. То есть всегда подчеркнута его какая-то отдельная роль. Какая это роль? Что она из себя представляла? Опять же, мы здесь имеем только достаточно неясные и недетальные описания. Возможно, Петр тоже, как и Павел, это как раз можно понять из деяний, следовал путем миссии. То есть вот это обращение Корнилия, например, римского легионера, римского центуриона, и другие известные из предания черты служения Петра, они говорят о том, что он не был таким вот уж сторонником такого христианства, которое менее всего христианство, поскольку большинство черт, большинство воззрений сохранялось от ветхозаветной еще традиции, то есть это просто второзаконие, но еще исповедание Христа, распятого и воскресшего. Петра иногда представляют таким действительно обскурантом, сторонником такого вот минимально христианского христианства, что неверно. Скорее всего, и Хенгель вот здесь достаточно разнообразно и убедительно эти все крохи, эти все свидетельства представляет, Петр и его проповедь мало чем отличалась от проповеди Павла. Другое дело, что она скорее вот в иудейской среде или в среде вот боящихся Бога, то есть такая была категория тех, кто следовал закону Моисееву, но без его вот этой обрядовой части, а не среди язычников. И этот мы момент видим и в деяниях, где вроде бы были как бы разделены аудитории, то есть все согласились, что у Павла лучше получается с язычниками, а Петр и Яков будут действовать здесь, в Палестине, или иудейской диаспоре в других частях Средиземноморья. Вот это вроде бы всех устроило, такой как бы подход. То есть не будет Петр обращаться к язычникам и к языкохристианским общинам, а Павел, в общем, не будет свою линию, свою проповедь обращать к пастве Петра. Это еще история про то, у кого что лучше получается. В общем, Петр – человек-скала, не демонстрировал гибкости, но, может быть, это и хорошо. То есть надо иногда проявить некоторую твердость, некоторый традиционализм продемонстрировать для того, чтобы приобрести ту паству, к которой обращался Иисус Христос в своей галилейской проповеди именно к иудеям.
0: Ну и такое предположение, что у Петра была идея, в общем-то, от Христа, им воспринятая лично и непосредственно, что сначала нужно обратить иудеев, избранный народ. Евреи должны все принять Христа. И мне кажется, это была идея фикс Петра, с которой не согласился Павел. Во многом Павел махнул рукой на избранный народ и бросился в проповедь среди язычников.
1: Сам Павел так не считал. Это такая интерпретация его деятельности. Он очень серьезно относился именно к миссии среди иудеев, среди народа Божьего. Для него было важно, чтобы именно народ принял Христа в качестве Мессии, как Спасителя. И много он здесь положил сил для того, чтобы именно в этом направлении действовать. То, что касается Петра, здесь вот действительно такое получается разделение вот этих аудиторий или паств. И когда и тот, и другой как бы действовали в своей родной стихии, они очень гармонично сосуществовали, и их деятельность прибавляла церкви сторонников. Но, конечно, невозможно проповедь, в общем, ограничить и как-то вот предупредить, например, иудеев, что сейчас я буду говорить язычникам, а иудеев тоже выгонять, а язычников выгонять, когда иудеи здесь оказываются в большинстве. Это, конечно, и привело вот к этому конфликту.
0: Петр так и делал.
1: Антиохийскому, да.
0: Две разные литургии. Одна литургия для иудеев-христиан, другая для языка-христиан.
1: Да, но это...
0: Говорит, да ты что?
1: Да, это не совсем литургия, но действительно такой вот конфликт возник. То есть те, кто следуют Моисееву закону, они не могут вообще принимать пищу с язычниками, не говоря уже о том, чтобы разделять вот хлеб и вино, то есть совершать агапу, как это вот было в древнем христианстве. Мало того, там у иудеев-христиан возникал вопрос на эту складчину, то есть все приносили свои продукты на эту трапезу, то есть откуда это вообще мясо, правильно ли оно приготовлено, нет ли там крови, то есть здесь еще не только Моисеев закон, но еще, в общем, еще более ранние заповеди Ноя, что нельзя касаться крови.
0: Ну, то есть, в общем-то, это то же самое Павлово слово, что если я кого-то смущаю, сам-то я ем мясо, но если я кого-то смущаю, пожалуйста, могу и не есть. Но так же поступал и Петр.
1: Так поступал Петр, но не во всех случаях. Вот как раз вот в этом антиохийском конфликте мы видим другое поведение. Нам кажется, что такая ситуация, она, в общем, ну, да, легко эти стороны примирить, но вместе с тем это не так-то просто сделать. То есть вопрос не только ведь в обряде, но и в вещах более серьезных, ведь этот обряд есть прямая заповедь Бога. Причем данная не раз, данная сначала Ною, потом Моисею. Мало того, мы ведь не видим в этой полемике, например, со стороны того же апостола Павла, аргументацию которого мы знаем лучше, каких-то очевидных ссылок на Иисуса Христа. То есть, а Христос, он вообще...
0: Соблюдал закон или нет?
1: Да, поощрял ли такое поведение? То есть, исцелял в субботу, это мы знаем. Сидел за одним столом с грешниками, это мы знаем.
0: Но он был обрезан, и мы празднуем праздник.
1: Да, но вроде бы не разделял трапезу с язычниками. То есть,
0: не спорил с тем, что это...
1: То есть, с необрезанными и с теми, кто не соблюдает ни законы Ноя, ни законы Моисея. То есть, нигде не сказано, что там Иисус, ну, грубо говоря, ел котлеты.
0: И что он отменил закон.
1: Да. Мешал, например, молочное и мясное.
0: Вот Павел, он говорил: «Я не соблюдаю теперь, и вы все не соблюдаете». А Петр говорил так, ну, теоретически, то есть, скорее всего, Петр не соблюдал, но говорил, что «я не соблюдаю, но если вы хотите, то, в принципе, соблюдайте».
1: Ну да, это кажется очень остроумно, но это тоже ничего не решает. Что значит «хотите»? А что Бог хочет? Это как «хотите»?
0: Ну вот это Павел.
1: Да, это,
0: а ж, Петр?
1: Это вообще что значит? А мало ли что мы хотим.
0: А Петр говорил, если вам так удобнее, если вам это дорого.
1: Ну, это нам дорого, но ведь здесь тоже не совсем важно, что кому дорого.
0: Так все-таки,
1: а важно, какое существует общее для всех правило.
0: Да, но дело в том, что Павел говорил, что закон не важен, поэтому важно, чтобы все не соблюдали. А Петр говорил, если закон не важен, значит, не важно, соблюдаешь ты его или нет, можешь и соблюдать.
1: Да, ну а тогда чем первая позиция отличается от другой? То есть здесь
0: отличается.
1: Здесь важно, если есть закон, исполняй.
0: В этом смысле Павел как был фундаменталистом, так и остался, а Петр нет.
1: Павел как фундаменталист. Интересно. То есть обычно иначе его личность трактуют.
0: Ну, видите,
1: его
0: как получается,
1: проповедь. В каком-то смысле, да, может быть, это так и есть. Хенгель, кстати, намекает на такую, ну, точнее, не намекает, пишет немножко о таком варианте. О нем упомянули в самом начале, что не искажает ли вот в полемическом запале, задоре апостол Павел, ну, позицию Петра. То есть он ведь там иногда явно уже начинает иронизировать.
0: Над
1: и
0: Петром.
1: Да, и он же... Конечно, наследник вот такой античной традиции полемики и риторики, которая вся, в общем, строится на некоторых бездоказательных вещах. То есть ритор должен хорошо убеждать. Он не обязан там доказывать или обосновывать свои положения. Речь его должна быть красивой и убедительной. Это как бы философы должны представлять какие-то доказательства, аргументы. А здесь достаточно каких-то иллюстраций, а иногда можно отделаться какой-то такой как бы иронической фигурой речи, как-то посмеяться над своим оппонентом. Это тоже считалось аргументом.
0: И мощнейший вклад, который внес совсем другой апостол, но одно слово Иисуса все равно перевешивает.
1: Ну да, хотя в первом послании Коринфянам основание церкви – это Христос, а Петра он вообще не упоминал.
0: Ну вот, и нам теперь предстоит
1: кто
0: еще,
1: камень?
0: Еще долгий путь, чтобы понять, почему так сказал
1: да.
0: Христос.
1: Да, это к вопросу о камне и о том, как он интерпретировался в разные эпохи. То есть это было давно замечено, что Павел обходит вот эти слова Иисуса о первенстве Петра.
0: Много ли нового в книге Мартина Хенгеля о Петре?
1: Это скорее сводка, причем тоже с элементами полемики, поскольку вот он полемизирует с теми авторами, которые как раз и недооценивают Петра.
0: Некоторые из них тоже были героями нашей программы. Недооцененный Петр, автор Мартин Хенгель, об этой книге сегодня рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в Институт богословия и философии, сайт institut.ebif.ru. Образование дополнительное, по вечерам, два раза в неделю, может учиться каждый, абсолютно каждый человек в любом возрасте. Богословие и культурология вам, дорогие слушатели, доступны. Пользуйтесь, пожалуйста. Вообще не воспользоваться – это, в общем, практически грех. И напомню, что в прошлой программе «Книжное обозрение» был выпуск об апостоле Павле. Программа доступна в архиве вещания на сайте. За воскресенье архива нет из-за аварии, а в среду в 14:30, я надеюсь, уже архив на сайт поступил.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Делегация Санкт-Петербурга провела рабочую встречу с заместителем спикера законодательного собрания провинции Гаутенг Южноафриканской республики Вуем Халказа Манамела. Как сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям города, главными темами переговоров стали экспорт российских городских технологий, коммунальные решения и развитие образовательных связей. Южноафриканской стороне презентовали петербургскую систему видеонаблюдения и видеоаналитики «Безопасный город». В нашем городе этот комплекс отвечает за автоматический контроль инфраструктуры, выявление правонарушений, защиту памятников от вандалов. Также стороны обсудили российские технологии очистки сточных вод. Власти провинции Гаутенг выразили намерение адаптировать этот коммунальный опыт для нужд своего региона. Кроме того, регионы договорились развивать гуманитарные проекты. По итогам встречи заместитель спикера подтвердила планы посетить Петербург в следующем году, чтобы детально изучить работу всех представленных цифровых и инженерных систем на практике. На юге Петербурга завершен важный этап строительства нового Цимбалинского путепровода. Дорожники полностью закончили надвижку пролетов правого и левого направлений через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги, сообщил сегодня губернатор Александр Беглов. Процесс занял 10 месяцев и потребовал точных расчетов и постоянного контроля. Сложность была в том, что надвигать пролеты можно было только во время технологических окон, представленных в расписании поездов. На этом этапе было задействовано около 100 специалистов и 40 единиц техники. На сегодняшний день строители смонтировали на высоте около 4000 тонн металлоконструкции из необходимых 5200 тонн. Общая готовность Цимбалинского путепровода достигла 65%. После надвижки пролетов на них уложат гидроизоляцию, установят деформационные швы и смонтируют отбойники. Это будет подготовительным этапом перед устройством дорожной одежды. Инвестор «Наш спорт» завершил строительство спортивного комплекса с теннисными кортами на проспекте Луначарского, дом 40, корпус 1, здание 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдали 22 июля, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по инвестициям Петербурга. Общая площадь трехэтажного комплекса составила 2551 квадратный метр. Здесь планируется проводить тренировки для взрослых и детей по теннису, борьбе и другим видам спорта. На первом этаже созданы теннисные корты площадью более 1400 квадратных метров, а также бытовые и технические помещения. На втором этаже размещен детский теннисный корт площадью более 200 квадратных метров и зал общей физической подготовки для обучения детей спортивной борьбе. Также в спорткомплексе оборудованы раздевалки, душевые, кабинеты для сотрудников и фитнес-бар. Передача помещений в собственность Петербурга не предусмотрена. Открытие комплекса запланировано на сентябрь. В Петербурге начинается масштабная интеграция частных трамвайных сетей в общую систему городского электрического транспорта. Функции по эксплуатации линий, организации движения и контролю безопасности планируется возложить на «Горэлектротранс», сообщили в Комитете по транспорту. Чиновники пояснили, что реформа призвана создать единые стандарты качества и обеспечить для пассажиров поездки синхронизированным расписанием. Сейчас в городе работают две частные трамвайные концессии – «Чижик» в Красногвардейском районе и строящаяся «Славянка» – линия от метро Купчино через Шушары до Славянки.

Более 60 замечаний на детских и спортивных площадках устранили с начала года в Красносельском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. В конце июля инспекторы ГАТИ проверили свыше 50 площадок. На 11 объектах выявили нарушения, которые уже переданы ответственным службам для устранения и остаются на контроле инспекции. Всего в Красносельском районе расположено около 1400 детских и спортивных площадок, во Фрунзенском – почти 1600. В ГАТИ подчеркнули, что каждое замечание находится на контроле до полного устранения, чтобы обеспечить безопасность и комфорт юных петербуржцев. В Ломоносовском районе Ленинградской области решаются проблемы с расселением домов, которые оказались в зоне будущего строительства мусороперерабатывающего предприятия. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сегодня рассказал вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. Известно, что в Ломоносовском районе в Пенниковском сельском поселении Невский экологический оператор проводил изыскания для строительства комплекса по обработке отходов «Юго-Западный-2». При нем планируется организация полигона. В санитарно-защитную зону будущего мусороперерабатывающего предприятия попадают 3 многоквартирных жилых дома на территории деревни Томингонт. Местные жители еще до начала инженерных изысканий жаловались, что власти решили их расселять без учета их мнения. Согласно проекту, строительство комплекса по переработке отходов «Юго-Западный-2» запланировано на 2028-2030 годы. Метро в центре Петербурга сегодня проверяют пожарные. Причиной остановки работы стал запах гари. Станции закрыли для безопасности, сообщили в метрополитене. В служебном помещении на станции «Гостиный двор» зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС. Сейчас они проводят осмотр, говорится в сообщении пресс-службы метро. Станция «Гостиный двор» и вестибюль второй станции «Невский проспект» временно закрыты на вход и выход. Поезда проходят этот участок без остановок. Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты. Сообщается, что открытого огня нет, происходит задымление в служебном помещении. Всех пассажиров со станции «Гостиный двор» эвакуировали. Вестибюль первой станции «Невский проспект» продолжает работать, на вход и выход добавили в метро. От канализационных люков в метро протянули несколько пожарных рукавов. Пожарные заходят и выходят внутрь группами. На улице, по словам очевидцев, чувствуется металлический запашок, но не сильный. Из громкоговорителей пассажиров предупреждают о закрытии гостиного двора и перенаправляют на соседние станции. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 30 июля, переменная облачность без осадков, днем будет 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 31 июля, ясная погода без осадков, плюс 23-25. Атмосферное давление 761 миллиметр, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 21-23, а в пятницу ясная погода без осадков 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Апокалипсис. Сегодня у нас с вами 37-я беседа. В прошлый раз мы с вами говорили о странном месте в 17 главе книги Апокалипсис, где Иоанн задает читателю загадку об Антихристе. Помните, это загадка зверя, на котором сидит жена, блудница вавилонская, то есть Рим. В 17 главе книги Апокалипсис с 9 по 11 стих говорится: «Семь голов зверя, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Ну вот, мы с вами довольно подробно почти всю прошлую беседу разбирали эту загадку. Теперь нам остается рассмотреть еще один загадочный момент. Пять царей, которые пали, мы уже вычислили. Мы идентифицировали их с Калигулой, Клавдием, Нероном, Веспасианом и Титом. Шестой царь, который есть, естественно, мы отождествили с императором Домицианом, при котором Иоанн и пишет книгу Апокалипсис. Но дальше. Седьмой. Кто такой седьмой? Вот этот другой, который еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Кого следует считать седьмым? После правящего императора, который один есть, то есть после Домициана, ожидает еще одного императора, седьмого, да, который будет править недолго. А после него придет восьмой, олицетворение Антихриста, который, как мы уже знаем, есть новый Нерон, воскресающий из бездны, чтобы проследовать в погибель. Что же такое этот седьмой император, которому недолго быть? А вспомним, что означает символическое число семь в Библии. Семь – это всегда число полноты, конца, завершенности. Семь совсем не обязательно должно обозначать конкретное число печатей, труб, чаш, казней и тому подобного. Семь – это символическое число, число, которое указывает на конец, на завершенность. О чем здесь говорится? О том, что число римских императоров

значение. Ну вот в данном случае, что говорит Иоанн этим числом 7? Это то, что до своего заката империя просто должна в библейском смысле иметь 7 властителей. Тайно видец Иоанн, как и все современные ему христиане, был убежден в близком конце. «Время близко», — говорится в первой главе. «Гряду скоро», — говорится в последней главе. Вот эти выражения «время близко» и «гряду скоро» как бы обрамляют всю книгу «Апокалипсис». Все движется к концу, и поэтому условному седьмому императору отведено краткое время правления. Недолго ему быть. А после этого явится Антихрист, который, как Нерон, воскресший из бездны, будет одним из 7. Однако, и это утешительная весть, он пойдет в погибель. Ну, мы видим, что история еще продолжается. Императоры в Риме уже давно исчезли. Вот и Западная Римская империя, и Восточная Римская империя, и много других империй уже стерто из исторического времени. Но мы с вами понимаем, что книга «Апокалипсис» пишет не... Это не учебник истории, это книга... духовная книга о сущности истории. Поэтому в этой книге все надо воспринимать именно в символическом плане, как то, что собою символизирует суть исторических процессов. Власти меняются, но рано или поздно все эти земные власти, безбожные власти, им наступит конец. И вот это-то и будет число 7, конец. Почитаем с вами дальше книгу «Апокалипсис», 17 глава, начиная с 12 стиха, ну вот с 12 по 18. Здесь говорится о как бы конкретизации гибельной участи Антихриста и всех его помощников. Вот далее, 17 глава, с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, продолжается толкование зверя и его 10 рогов. А о жене, которая сидит на звере, только последний 18 стих. Понятно, что жена – это Рим, великий город, царствующий над земными царями. Итак, с 12 стиха 17 главы Апокалипсиса Иоанн толкует 10 рогов зверя, как 10 царей. Сейчас они еще не имеют власти. Эту власть они получат лишь на 1 час, то есть на короткий

0: строк, когда явится зверь. Ну, или восьмая глава зверя, или Антихрист, или Нерон воскресший. Вот поведение этих десяти царей определено одним замыслом, одной политической волей. Оно подчинено все зверю, их поведение. Эти цари, таким образом, вассалы и союзники зверя. Здесь мы снова слышим отголоски легенды о Нероне воскресшем. Помните, согласно этой легенде, мы видели уже это, Нерон вернется с парфянскими князьями, чтобы предпринять последний богоборческий штурм. Ну, вспомним также пророчество шестой чаши гнева. Это в 16 главе было. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И бесовские духи выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Ну, число 10, конечно, выбрано схематично. По образцу книги пророка Даниила, где 10 рогов толковались именно как 10 царей. То есть 10 – это условное число. Ну, как много, просто много. 10 означает много. Вместе со своими вассалами Антихрист, новый Нерон, будет вести брань с Агнцем, но Агнец победит его, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Агнец – это Христос. В победе Христа примут участие званые, избранные, верные, то есть верующие христиане, которые исповедуют Христа, Агнца. Но прежде чем Антихрист, вот этот новый Нерон, воскресший, пойдет в окончательную погибель, он и его вассалы, цари, должны осуществить еще одну особую задачу в историческом замысле Божьем, а именно разрушение Рима, блудницы Вавилонской. Это Иоанн изображает в стихах с 16 по 18. Вспомним, что здесь сказано. 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и так далее, и так далее. Но сначала в 15 стихе 18 главы Иоанн толкует воды, на которых сидит блудница. Ну, образ взят из пророка Иеремии, который о Вавилоне писал так: «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Ну, если о Вавилоне можно было сказать, что он сидит на водах, тут Евфрат, притоки Евфрата, всякие рукава этой большой реки, то, конечно, о Риме трудно сказать, что он сидит на водах в буквальном смысле. Там река Тибр не столь уж великая. И поэтому в апокалипсисе воды толкуются как все племена, которые собрались под римским владычеством. Ну, а дальше Иоанн снова возвращается к основной теме. 10 рогов, которые символизируют 10 царей, вместе со своим господином-зверем уничтожат блудницу, то есть Рим. Ну, картина разорения довольно страшная. Они разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. То есть здесь до мелочей воспроизводится Ветхий Завет. Вот ветхозаветные образцы, которые заимствованы из пророка Иезекииля, из Михея, из других мест. Вот удивительно, удивительно все-таки богоборческие силы, боговраждебные силы зла уничтожают само гнездо, из которого выходит зло. То есть зло пожирает самого себя. Вот это очень глубокий образ, который неоднократно повторяется в Библии. Здесь вот он дается нам в форме почти такого историосовского соображения, что в истории так происходит, будет происходить, и в конце так произойдет, что зло само себя уничтожит. Зверь Антихрист и 10 царей уничтожат источник своего существования. Ну, Иоанн использует ту форму сказания о Нероне, согласно которой Нерон бежал к парфянским царям, чтобы повести их на Рим, отомстить Риму за свое свержение. Так в легенде. И на первый взгляд может показаться странным, нелогичным, что цари земные, прежние любовники, блудницы, обратились против нее. Ну, как объяснить это противоречие? Иоанн объясняет это следующим образом. Вот во всем этом процессе разрушения Рима, как земного воплощения богоборческого, богохульного начала, он видит действие самого Бога. Вот Бог так повелел. Такова воля Божия. Зло разрушает само себя. Почему? Потому что Бог положил им, Антихристу, царям, на сердце исполнить волю его, как здесь сказано. Бог привел всех этих царей к политическому союзу, исполнить одну волю, для достижения своей божественной цели. Только так, ссылкой на волю Божию, объяснимо для Иоанна разрушение Рима, из Рима же происходящим Антихристом. Но все происходящее ограничено во времени, доколе не исполнятся слова Божии, то есть воля Божия. После этого будут уничтожены и сами эти богоборческие силы, которые вынуждены были недолгое время невольно служить Богу. Это очень глубокие мысли, и за всеми этими мыслями стоит та истина, что Бог, ведь Бог вседержитель, Он никогда не выпускает из своих рук управление делами человеческими, историей. В конечном счете Бог всегда и все приводит к лучшему, ко благу. В заключение обзора трудной 17 главы, вот которой мы посвятили так много времени, 17 главы Апокалипсиса, еще раз задумаемся над тем, почему эсхатологический противник Христа, то есть Антихрист, выступает в образе восставшего из бездны Нерона, чему способствовала, как мы видели, известная легенда о Нероне воскресшем. Почему именно эта легенда и сопровождающая эту легенду события в Римской империи так повлияли на сознание христиан и на Иоанна, в частности, что именно Нерона из легенды христиане произвели как бы вот в символ Антихриста. Да дело в том, что даже после смерти Нерона память о его порочности, о его гонениях на христиан продолжала жить. И в Антихристе, в новом Нероне, Иоанн видит возрождение всего самого порочного, безумного, жестокого, что может нести в себе необузданное человеческое властолюбие. Вот власть, которая стремится к к абсолютности, власть, которая желает занять в умах и сердцах людей место Бога. Но таких примеров в истории мы знаем множество. Вот все эти земные боги, перед которыми поклоняются племена, народы, колена и языки. Все эти земные боги – предтечи Антихриста. И какие бы чудеса и знамения своего величия они не творили, сколько бы миллионов поклонников они не имели, какой бы восторг толпы они не вызывали, сколько бы стран и народов они не покорили, сколько бы людей не погубили, все эти земные боги неизбежно заканчивали свой путь крахом и поражением их дела. Но люди, таковы уж люди, вновь ищут себе новых антихристов, новых богов на земле. И так будет, как говорит нам Апокалипсис, до скончания века сего, до седьмого, то есть до пришествия последнего антихриста, ну, который назван, впрочем, Апокалипсисе восьмым. Седьмой – это конец, да, конец. История рано или поздно будет иметь свой конец, а вот потом уже придет антихрист, этот новый Нерон. Так мы с вами завершили разбор 17 главы книги «Апокалипсис». А теперь предстоит там обратиться к 18 главе «Апокалипсиса», в котором описывается гибель Вавилона. Эта 18 глава написана в форме пророческой литературы, типичной для ветхозаветных книг пророков. Это так называемая песнь гибели города Рима, который изображен в символическом образе Вавилона. Почитаем первые три стиха 18 главы книги «Апокалипсис». Здесь говорится об ангеле, который возвещает гибель Рима. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“». Вот ангел, провозгласивший падение и гибель Вавилона, приходит с сиянием славы Божией, которая осветила всю землю. Здесь Иоанн, наверное, думал о пророке Иезекииле. Там у него в 43 главе написано: «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Ну, и здесь у Иоанна примерно теми же словами говорится о ангеле, который приходит, и земля освещается от славы его. Иоанн настолько уверен в гибели Рима, что говорит об этом как будто это пророчество уже свершилось. Пал, пал Вавилон, на самом деле еще не пал. Пал, пал прошедшее время. Тайновидец в этих словах подражает пророческим плачам, вот, которые носят пародийный характер у пророков. Например, у пророка Исаии читаем: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Это Исаия 21:9. А ведь Исаия писал это, когда еще Вавилон не пал, но он уже провидит, пал Вавилон. Обращает на себя внимание контраст. Вавилон был некогда великим. Пал Вавилон великий. Был некогда великим городом. А ныне он стал пристанищем всяким нечистым тварям. Как не вспомнит здесь пророчество о гибели Вавилона у того же пророка Исаии. Ну вот, почитаем. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем». Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Близко время его, и не замедлят дни его». Ну, примерно то же самое мы читаем у Исаии о гибели Эдома. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником». Твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому». Это у Исаии. Вот подобные примеры из Ветхого Завета можно умножать. Так что этот мотив разорения был традиционным. Мы видим, что у Иоанна здесь тоже говорится и о нечистых духах, которые селятся в разрушенном Вавилоне, о всякой нечистой, отвратительной птице. Ну вот, приведенные мною цитаты из пророка Исаии, очень мрачное предсказание будущего, но обратим внимание, насколько поэтично, красочно все это выражено. Это мрачная, исполненная драматизма поэзия. Еще обратим внимание на то, что в развалинах некогда великого города поселяются нечистые духи, бесы. Дело в том, что языческие боги, изгнанные из их царства по поверью, посещали развалины тех храмов, где когда-то они пользовались высшей властью и восседали на своих престолах. В качестве причины осуждения Вавилона Рима называется блудодеяние, в котором участвуют все народы и цари земные. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она, то есть Вавилон, да, напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ну, блудодеяние, конечно, имеется в виду язычество и идолослужение. А почему вот это вино блудодеяния называется яростное вино блудодеяния? Ну, мы уже некогда обсуждали это. Свойство ярости указывает на то, что безбожие Рима – это предзнаменование яростного гнева Божия, его суда. Названы здесь и купцы, разбогатевшие на роскоши Рима. Вот следует обратить внимание на эту связь и последовательность идолослужения, затем купцы, торгаши. Вот такая связь тоже традиционно взятая из Ветхого Завета. Например, пророк Исаия о богатом языческом городе Тир пишет так. «Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет плододействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Вот торговля, купеческая деятельность вела к распространению римской роскоши, римских обычаев и римского идолослужения. Далее, в 18 главе Апокалипсис, начиная с 4 стиха, звучит новая длинная речь ангела. Сначала это призыв выйти из Вавилона. Ну вот, почитаем. Апокалипсис, 18 глава, 4 и 5 стихи. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Ну, везде говорится «она», «ее», имеется в виду блудница, Вавилон, Рим. Напомню вам, что слово «Вавилон», как и вообще слово «город», и на еврейском, и на греческом языке, и в других некоторых языках женского рода. Поэтому город всегда отождествлялся с женой, с женщиной. Вот верным Богу христианам приказано покинуть Рим до дня его гибели, который неизбежен, чтобы не погибнуть вместе с ним. Этот призыв «выйти» звучит во всей иудейской истории, во множестве пророчеств. Бог всегда призывает свой народ порвать со грехом, выйти. Так уже Авраама Бог призвал: «пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это книга Бытия, 12 глава, 1 стих. Подобный приказ был отдан Лоту перед разрушением Содома: «встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». И многократно то же самое говорится у пророков: «бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою», говорит пророк Иеремия. Или вот еще у него же: «выходи из среды его, народ мой, спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа». Вот этот призыв «выйти» неоднократно воспроизводится и в Новом Завете. Ну, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет Коринфянам: «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? У какое согласие у Христа с Велиаром?» То есть с сатаной. Ну, разумеется, этот призыв «выйти» не обязательно требует буквального выхода в определенный момент. Это все не надо понимать буквально. Этот призыв предполагает духовный выход из мирской суеты, отстраненность от подражания веку сему. Ну, христиан Новый Завет называет святые. Святой по гречески «агиос». Вот это слово некоторые разбирают этимологически и производят от «агеос». «А» – отрицающая частица, «гея» – «земля». «Агеос», «агеос» – «неземной», то есть отличный от земного. Вот христиане, они другие, они отличны от людей, погруженных в греховную земную суету. Во всяком случае, такими должны быть. Вот апостол Павел призывает: «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это послание к Римлянам, 12:2. Ну, разумеется, для большинства христианство – это не отход от мира с его проблемами, но в некотором смысле иночество. Вот инок, христианин, это в некотором смысле инок. У него иная жизнь, но жизнь внутри этого мира. Далее, в 18 главе книги «Апокалипсис» описывается после всех этих предзнаменований, предсказаний и пророчеств, собственно, гибель Вавилона. Но это достаточно большой отрывок 18 главы, начиная с 6 стиха, к которому мы обратимся в нашей следующей беседе. А сегодня, напомню, на 18 главе 5 стих книги «Апокалипсис» мы нашу беседу завершим. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актуихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни Своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительной силою природы. И ныне Он питает всякую тварь, в изобилии произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного, и питателя всякой твари, исполняя заповеди его. От искудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях и за умножение жестокосердия и других грехов Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою и чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззаконие и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. «И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета, за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь».
0: Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве. Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил торжества по случаю Дня памяти основателя Стефана Махарского Ставропигиального монастыря. Церковь Вознесения Господня в Коломенском в Москве открыта после реставрации. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, по окончанию божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. За богослужением молились клирики московских храмов, игумени, насельники и насельницы ставропигиальных монастырей, офицеры и курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации, казаки Центрального казачьего войска, участники движения «Патриаршие добровольцы», прихожане московских храмов, жители и гости столицы. В завершение святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом. По окончанию молебна состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. 27 июля в Свято-Троицком Стефано-Махарческом Ставропигиальном женском монастыре молитвенно встретили день представления основателя обители преподобного Стефана игумена Махарческого. Накануне 26 июля собором духовенства была совершена малая вечерня с чтением акафиста преподобному Стефану мощей святого. Праздничное всеночное бдение в храме преподобного Стефана возглавил епископ Троицкий Южноуральский Павел. В день праздника состоялись две божественные литургии. Раннюю литургию в храме преподобного Стефана Махарческого совершил заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Савина Старожевского Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Стефан Тараканов. Позднюю божественную литургию в Троицком храме обители возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Завершил богослужение крестный ход из Троицкого собора в храм преподобного Стефана Махарческого, где был совершен торжественный молебен у святых мощей преподобного. После реставрации открыта церковь Вознесения Господня в Коломенском, города Москвы, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. Это памятник русского зодчества, построенный в 1532 году, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В церкви Вознесения Господня в дни больших православных праздников, как и прежде, будут совершаться богослужения. В храме также продолжит действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией, посвященной истории церкви и обретению державной иконы Божией Матери. 24 июля в столице русского Заполярья, городе Нарьян-Маре, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу и архипастырю святителю Луке Крымскому, воину Есинецкому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара, сообщает сайт Нарьян-Марской епархии. Осветил памятник бюст сослужение клириков епископ Нарьян-Марский и Мессенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
5: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом златокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
6: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала вторая часть концерта для флейты и оркестра фа-мажор Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра Collegium dell'Arte.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы о благотворительности российской, петербургской в более узком смысле. И в гостях у нас историк-краевед Елена Игоревна Жирихина, которая большой специалист именно по благотворительности и, в частности, по женской благотворительности. Поэтому, может быть, наши беседы немножечко имеют даже такую склонность вот больше говорить о каких-то женских благотворительных комитетах или заведениях. Но мы не забываем и о мужчинах, конечно, тоже, потому что они немаловажную роль сыграли в этом, начиная, собственно, с самих императоров. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие друзья и слушатели. И я хочу пояснить фразу, которую сказала Екатерина. Дело в том, что это исторически так сложилось. Ведь мужчина трудился. Причем часто трудился, не сидя на одном месте. Ну, чиновник сидел на одном месте в Петербурге, а вот офицер, он был человеком несвободным и был там, куда его пошлют. Что же касается дам, то долгое время женщина была заперта в четырех стенах своего дома, занималась хозяйством и воспитанием детей. А вот в Петербурге у нее появился досуг, который она тратила не только на светскую жизнь, но и, как она поняла в начале XIX века уже совершенно активно, что она может приносить пользу обществу. И вот тогда, под влиянием таких замечательных персон, как наша императрица Мария Федоровна, наша императрица Елизавета Алексеевна, и деятельность следующей императрицы Александры Федоровны до сих пор как следует не рассмотрена, потому что она, с одной стороны, делала все тихо, но вот мы упомянули в прошлой передаче Демидовский дом презрения трудящихся, она много своих идей туда внесла, но она всегда поддерживала благотворительные учреждения, следила за ними, но она скорее была человеком, глядевшим индивидуально на каждого. Она не была системным руководителем, мы бы сказали, как ее свекровь или как ее супруг. Но с точки зрения ее доброты, все-таки благодаря ей было создано и Мариинское девичье дом презрения благородных девиц и несколько больниц, а кроме того, имея какие-то идеи, она передоверяла их своим дочерям и своим близким и уже давала им возможность приложить свои силы. Кстати, о ее детях. Ее дети, как дети императора, получали значительное содержание. Так вот, родители заботились о том, что буквально все деньги, которые в детстве получали эти дети, шли не на их содержание, а на благотворительность. Все, включая одежду, детям дарилось. Пища шла от императорского стола, то есть, опять же, от императрицы. А деньги, вот эти 1015, которые полагались на содержание великого князя, все шли в учебные заведения.

0: пожалуй, даже большую роль, чем Александра Федоровна, тем более, что лично этот человек был воспитанником, так сказать, императрицы Марии Федоровны, конечно, большую роль в истории благотворительности сыграла великая княгиня Елена Павловна.
1: Да, мне вот очень хотелось тоже о ней поговорить.
0: Потому что она, когда приехала в Россию, бедная вюртембергская принцесса, она знала, что она станет великой княгиней, но она сразу попала под влияние своей родственницы, императрицы Марии Федоровны, которая целенаправленно почти 10 лет, последних лет своей жизни, готовила эту принцессу к принятию ее, Марии Федоровны, благотворительных учреждений. И вот, когда Мария Федоровна умирает, личные, основанные ей учреждения, такие как Мариинская больница или Мариинский институт для девочек третьего сословия, они переходят в ведение Елены Павловны. И сначала она строит здание для Мариинского училища. Она, конечно, первые годы супружества посвящает семье и детям. Но в конце 30-х годов эта дама, которая талантлива как руководительница светского салона, она начинает целенаправленно направлять свою большую энергию и на благотворение. Прежде всего, конечно, мы должны связать ее имя с идеей освобождения крестьян, потому что не будь этого, не будь влияния Елены Павловны, возможно, оно не было бы таким скорым и таким широким. И она, собирая вокруг себя известных членов петербургского общества, просто внедряла эту идею и первая освободила своих крестьян. Конечно, мы должны говорить о ней как об основательнице 4 крупных заведений в Петербурге, которые продолжением своим имеют учреждения, существующие до сих пор. Но прежде всего, это такая небольшая школа для бедных девочек петроградской стороны, девочек из бедных семей, да просто бесплатное образование, обычная рукодельная школа Елены Павловны. Эта школа выросла, в конце концов, в Еленинский институт благородных девиц. Или Елена Павловна очень интересовалась медициной. Надо сказать, что ее семейная жизнь была трагичной. У нее умерли все мальчики и все дочери погибли при ее жизни, кроме Екатерины Михайловны, которая потом приняла на себя руководство организациями своей матери. И вот Елена Павловна, которая как мать перенесла всю трагедию смерти ребенка, она, конечно, стала интересоваться медициной. И когда в Петербурге возникли первые общины сестер милосердия, она не могла остаться в стороне, и уже в начале 50-х годов прямо у себя во дворце собрала женщин, которые готовы были полностью посвятить себя благотворительности, пригласила хирурга Пирогова. И, кстати, чем отличалась ее крестовоздвиженская община сестер милосердия от других, которые создавались в это время? Дело в том, что первая община сестер милосердия была у нас основана принцессой Терезией Альденбургской, женой знаменитого благотворителя, руководителя ведомства императрицы Марии Петра Георгиевича Альденбургского и нашей великой княжной Александрой Николаевной, но там основной задачей было не медицинское образование этих девушек, а их индивидуальная помощь. Эти девушки должны были следить за детьми, да, они помогали больным, но медицинское образование было еще вторичным. Приблизительно так же и со взглядом на сердобольных вдов, вдовьего дома, основала свою общину сестер милосердия в Литейной части и княгиня Марья Федоровна Борятинская. Вот об этом учреждении я тоже должна буду обязательно сказать. А вот Елена Павловна впервые основала медицинскую общину сестер милосердия. И вот эти девочки уже получили образование не просто медицинское, они стали хирургическими медсестрами. И после смерти Елены Павловны они даже получили от нее ее личную церковь домовую. И, собственно, по ее наследованию они получили и участок на Фонтанке, недалеко от Калинкина моста, который до сих пор является больницей, это больница Чудновского. То есть это заведение, которое начала Мария Павловна, живет до сих пор. Конечно, меня крайне интересует и история Института усовершенствования для врачей. Потому что, закончив свой университет, врачи в прошлом, они были потом предоставлены своей практике, своей деятельности. И талантливые из них, да, как-то повышали свою квалификацию, но в принципе...

0: В принципе, Елена Павловна поняла, что они должны общаться между собой и каждый раз узнавать что-то новое, что известно в их специальности. И клинический институт Елены Павловны, конечно, учреждение, которому 150 лет, она нашла для него участок прямо на территории военного ведомства, которым руководил ее супруг Михаил Павлович, на территории огородов Преображенского полка. То есть она предоставила землю, она предоставила место для строительства, она пригласила первых профессоров-медиков, которые руководили этими врачами, которые повышали квалификацию. Это замечательное учреждение, благодаря которому Петербург стал медицинской столицей России. И вот, наконец, Елена Павловна организовала консерваторию. Потому что тоже все началось с семейного. Елена Павловна любила музыку, любила быть окруженной девицами, которые хорошо пели и музицировали, и пригласила, кстати, малоизвестного еще тогда, Антона Рубинштейна, руководить этим обществом. Потом она бесплатно в своем дворце стала принимать и посторонних девушек, которые тоже получали музыкальное образование. Потом оказалось, что и мужчины хотят. Но тут уж во дворце руководимой великой княгини места не дошлось. Нашлось у благотворителя Александра Григорьевича Демидова на Мойке. Так появились сначала музыкальные курсы, которые в 1862 году выросли в Петербургскую консерваторию. А я это воспринимаю опять-таки как подвиг женщины, потому что она добилась от императора такого устава консерватории, который не имело ни одно учебное заведение. Совместное обучение мужчин и женщин, прием туда без аттестата о предыдущем образовании, а просто за талант музыкальный. Далее, внесословное учебное заведение, что было невероятно для середины XIX века. И, опять же, это интернациональное и независимое от вероисповедания.
1: Ну да, межконфессиональное.
0: Межконфессиональное учебное заведение, что было очень важно в России, потому что у нас все-таки, особенно в Петербурге, у нас же, посмотрите, сколько христиан, да и не христиан проживает. То есть основа – это музыкальные способности. И, кстати, вот консерватория недавно праздновала 150 лет, и замечательно, что это было. И вот такие учебные заведения, благотворительные заведения, которые организовала Елена Павловна, и которые продолжают жить, ведь, в конце концов, даже в Мариинском институте до сих пор школа, а на задворках там еще какое-то высшее учебное заведение теперь. Так вот, хорошо живут. Я вообще считаю, что если дерево посажено с любовью, то плоды оно дает бесконечно. И вот такими были очень многие учреждения, которые основывались как раз в 830-х годах. Потому что, опять же, вернемся в 1830-е годы. Мне очень хотелось бы рассказать о Демидовском доме презрения трудящихся. Потому что тоже было многолетнее заведение, которое, так сказать, было основано под эгидой императрицы Александры Федоровны и которое оказалось очень долговременным, ну и до сих пор там высшее учебное заведение в этом здании. Значит, сначала место, где просто бедные коломны из Спасской части могли найти себе бесплатное пропитание и место работы. И вот поддержка экономическая этого заведения шла, конечно, от Демидовых вплоть до самой революции, но еще и от императрицы Александры Федоровны, которая ввела моду, ну не только это делала в своей семье, но она же ввела моду, законодательницей моды была, и не только дамского платья, но и благотворительности. Так вот, Александра Федоровна стала заказывать для своих дочерей и невесток приданное, всю мягкую, так сказать, часть обихода императорского двора не в какие-то модные магазины, а она стала заказывать в школах женского императорского патриотического общества и бедным женщинам Демидовского дома презрения. И им платили за это деньги. И она закупала для них иногда, ну, полотно, вот какие-то материалы, которые потом там вышивались, отделывались. Ведь тогда надо было обшить простыню, например, или любую салфеточку, сшить наволочку. Машинок тогда не было, это все был ручной труд. И вот эти женщины наместили в здании на Мойке, либо, беря эту работу на дом, что тоже было возможно, выполняли работы по заказам императорского двора. Ну, а дальше у петербургских дворянок появилась мода заказывать вот такие вот приданные для своих дочерей, тоже в таких учреждениях. И это дало возможность дополнительного изыскания средств для них.
1: Елена Игоревна, а вот сами эти женщины, которые брали вот эту работу или на дом, или прямо там в мастерских работали, они вообще знали, для кого они шьют?
0: Конечно, они же вышивали эту монограмму и эту корону.
1: Угу.
0: Но они, кстати, не только такой вот черновой работой занимаются, в приданное следующей императрице Марии Александровны, например, вошли платье и чепчик, сшитые этими дамами, то есть кружевные вещи какие-то, тонкой работы. Но главное, что это были женщины. Ну, мужской труд тоже там как-то находил свое применение, но все-таки мужчинами там меньше занимались. Все-таки старались обеспечить женщин. Ну, кстати, эти женщины не всегда были вдовами. Часто муж просто недостаточно зарабатывал. У женщины был какой-то досуг, и вот она хотела подработку иметь. И вот впервые именно в этом заведении по идее Ивана Дмитрича Черткова было устроено под названием детских комнат такое учреждение, в которое помещали детей, пока их матери работали. То есть появился первый в России детский приют. И вот учреждение приютов в нашем государстве, оно тоже было революцией, потому что оно позволило женщинам, матерям начать работать, то есть создало слой трудящихся женщин. Что же касается, закончим Земидовским домом, так вот, при нем была основана еще богадельня, куда поступали тоже нетрудоспособные женщины. А потом женщин, трудящихся и нетрудоспособных, оказывалось все меньше, а образование для детей презреваемых было все выше. Потом построили при этом учреждении женскую гимназию Демидовскую, это, собственно, фасадное здание. Архитектор Картини построил одно из лучших учебных заведений, недаром сейчас там институт имени Лезгов-то находится, с церковью царицы Александры в память императрицы Александры Федоровны. Так вот, и там стали обучать девочек, давая им не только среднее образование, но воспитывая из них учительниц иностранных языков. И это были бедные девочки Коломенского квартала Петербурга. То есть вот таким образом вырастали очень многие учреждения для бедных. Они все время прогрессировали и становились уже, с нашей точки зрения, высшими учебными заведениями.
1: Ну и бедные одновременно, все-таки их уровень и культурный, и образовательный хотя бы какой-то части все-таки повышался.
0: Конечно.
1: В результате.
0: Потому что приют, мы привыкли к термину «приютский ребенок». И для нас это сирота, который одет в какую-то серенькую одежду от благотворителя, который ходит из-под палки в школу, и которому очень плохо кормят в этих четырех стенах, где он живет с десятками других детей.
1: И периодически куда-нибудь в карцер запирают за плохое поведение или спор с учителем.
0: Совершенно верно. То есть какое-то, ну, беспросветное существование. В действительности приюты были своеобразным выходом для общества даже первой половины XIX века. И это вовсе не были сиротские заведения. Это был этакая помесь детского садика и начальной школы. Потому что хотя первые благотворительницы, вот если первый Демидовский приют был, то второй был Альденбургский приют, и тоже в районе Театральной площади, где было много этих мелких ремесленников. Так вот, это район Фонарного переулка, а потом выросший в крупнейший вот этот приют Альденбургского, который уж потом и приютом не назывался, а назывался ремесленным училищем и вырос в огромную систему, опять же, учебных заведений достаточно высокого уровня. Три женские гимназии, два ремесленных училища, заведения под Лугой, вроде пионерского лагеря, с, ну, опять-таки, с приютом для выздоравливающих детей. В Луге до сих пор здание стоит. А еще сын Петра Георгиевича, Александр Петрович, в Гаграх устроил санатории для вот этих выздоравливающих детей. И Гагры были для Петербурга своеобразным выходом больных детей для поправления их здоровья.
1: В Орненбауме какие-то учреждения.
0: Конечно.
1: Именно семьей Альденбургских были учреждены.
0: Конечно, у них там была дача, а при даче, конечно, была дача для учащихся ремесленных заведений. Так вот, это все приюты. И приют – это прежде всего заведение, куда мать могла поместить своего ребенка, пока она работает. Это высвобождало женщине, нуждающейся, время для работы и давала ей возможность потом плодами этой работы оплачивать квартиру, пищу покупать. Да, в приюте ребенку помогали, его там кормили, о нем там заботились и часто его одевали, его снабжали книжками. И через какое-то время, поняв, что ему надо каким-то образом вот этот досуг занимать, их стали учить там и грамоте, и закону Божьему, и ремеслу. Вот почему появились ремесленные приюты принца Альденбургского, потому что им стали находить занятия. И, в принципе, это было для середины XIX века то учреждение, которое подменяло недостаток начальных церковных или уездных училищ, потому что все-таки двухлетнее какое-то образование дитё там получало. Уж если ты грамотен, да ты немножко там рубанком умеешь что-то делать, так значит, ты потом пойдешь в учение. И у тебя будет кусок хлеба.
1: Тебя скорее тоже возьмут, чем совсем, конечно, с нуля кого-то обучать.
0: То есть вот существование приютов, это, конечно, было великим благом для Петербурга. Недаром они так быстро распространились. И вот тут хотелось бы еще об одних детских учреждениях рассказать. И еще об одной благотворительнице. Это Марья Федоровна Борятинская, урожденная графиня Келлер. Выйдя очень молодой замуж, она родила 7 детей, как и императрица Александра Федоровна, с которой они потом нашли очень быстро общее. 2 из ее дочерей были фрейлинами двора, сыновья поступили в гвардию. И вот у нее в семье, когда ей было уже 50 лет, произошло несчастье. Самая младшая и любимая дочь Мария Ивановна скончалась в родах, перед родами. Видимо, это Мария Федоровна, которая смотрела на своих 7 красивых, здоровых, очень высоких, кстати, детей, ну, считая, что они всегда будут при ней, для нее это было, конечно, великой трагедией. И для ее многочисленных детей тоже, потому что они потеряли любимую красавицу-сестру. И для зятя, мужа этой девочки, тоже было. И вот зять построил церковь в Троице-Сергиевской общине. Это Кочубеевская Покровская церковь, к сожалению, сейчас не сохранилась. А вот все эти Борятинские, Орловы, Давыдовы и Витгенштейны с ними родственные, они собрали средства, купили сначала 2 участка, а потом и 3 участок по Сергиевской улице. Это участки 52-54 и участок 63 напротив. И построили там огромную общину сестер милосердия. Причем сначала, опять-таки, эта община, как это была вторая община в Петербурге, и вот так же, как и Троицкая, устроенная принцессой Альденбургской, сначала она не ставила медицинские цели перед собой. Главное было приют страждущих, несчастные старушки, дети. И вот Марья Федоровна, во-первых, устроила вдовий дом по типу Смоленского, во-вторых, она устроила первые в России детские ясли. И вы знаете, мне приходится об этом говорить, и всегда возникает вопрос, да какие же ясли в 1840-х годах? Кто туда ребенка отдавать будет? Да те же самые работающие женщины. Потому что в литейной части было довольно много мастерских пошивочных, и прислуга была женская, и нанимались-то работать кто? Либо вдовы, либо женщины, которых муж не мог до конца содержать. И они начинали отдавать еще совсем маленьких детей туда. И вот там на Чайковского 52 и было создано первое младенческое учреждение нашего города, причем свободное. Учреждение, кстати, содержалось на очень небольшие средства, которые давали и знакомые, и императрица, опять же, Александра Федоровна, и многие великие княжны вкладывали туда деньги. И вот постепенно из вдовьего дома для благородных старушек, богоделин для бедных старушек, оказалось, что детей-то тоже надо бы полечить, и оказалось, что старушки тоже болеют, и вот организовали там же женскую детскую больницу, которой потом руководила внучка этой самой Марии Федоровны, Марья Владимировна Орлова-Давыдова, и получилось так, что вот потомство Марии Федоровны до 1918 года, когда настоятельница этой общины сестер милосердия была ее внучка, оно содержало, поддерживало учреждение на свои средства, которое буквально обеспечивало медицинской помощью женщин и детей вот всей литейной части.
1: А как она называлась?
0: Она сначала называлась «Община сестер милосердия литейной части», потом «Магдалининская община», а когда ее под свое крылышко взяла императрица Александра Федоровна, то стала «Община Христа Спасителя». И я повторяю, она закрылась только в 1918 году, но она никогда не закрылась совсем, потому что еще лет 5 назад там была детская больница, а теперь там осталась детская поликлиника на Чайковского. То есть 150 лет учреждение живет своей жизнью. Видимо, в него были вложены столько любви и заботы, что оно может расти так долго даже сейчас, когда у нас так мало детей в центре города.
1: Ну вот, Елена Игоревна, мы затронули очень для меня такую трепетную тему. Мы заговорили об общинах сестер милосердия. Но я думаю, что имеет смысл отложить эту тему на следующую нашу беседу, потому что она вряд ли 2-3 минуты у нас займет. Все-таки стоит об этом поговорить подробнее. Общины именно в Петербурге появились. На этом, наверное, сегодня мы попрощаемся с нашими радиослушателями. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». У нас в гостях Елена Игоревна Жирихина, с которой мы беседуем об благотворительности нашего города и России. Программу вела Екатерина Степанова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Подвиг юноши Кожемяки. В лето 6500-е, 992 год, пошел Владимир на хорватов. Когда же пришел он с хорватской войны, пришли печенеги с той стороны Днепра, от Сулы. Владимир же пошел против них и встретил их на трубеже у Брода, где ныне Переславль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались ни наши перейти на ту сторону, ни они на эту. И приехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. Если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас 3 года». И разошлись. Владимир, придя в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенежином?» И не сыскали никого. Наутро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших никого не было. И стал тужить Владимир, и опять послал глашатая по всему войску. И пришел к князю один старый муж и сказал ему: «Княже, есть у меня дома меньшой сын. Я вышел с 4, а он остался дома. С самого детства его никто не поборол. Однажды он мял воловью кожу, а я забронил его за что-то. Тогда он, рассердившись на меня, разодрал кожу руками». Услышав такое, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и князь поведал ему все. Тот отвечал: «Княже, не знаю, могу ли я схватиться с печенегом, испытай меня, нет ли быка большого и сильного». И нашли быка большого и сильного, разъярили его раскаленным железом и пустили. Бык побежал мимо него, схватил он быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь бороться с печенегом». Наутро пришли печенеги и начали взывать: «Где ваш муж? Вот наш уже готов». Печенеги выставили своего мужа. Он был очень велик и страшен. Тогда выступил муж Владимира, и, увидев его, печенег посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими полками и пустили борцов друг против друга. И схватились они, и начали крепко жать друг друга. И удавил отрок печенежина руками до смерти и бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, и русские гнались за ними, избивая, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у Брода того и назвал его Переославлем, ибо переял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою
великою.

Сказание о белгородских колодцах. В лето 6505, 997 год. Владимир пошел к Новгороду за воинами против печенегов, так как в это время была беспрерывная война. Узнали печенеги, что нет в Киеве князя, пришли и стали под Белгородом, и не давали выйти из города. И был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов. Печенегов же было многое множество. Затянулась осада, и был сильный голод. И собрали вече в городе и сказали: «Вот уже скоро помрем от голода, от князя помощи нету. Не лучше ли нам сдаться печенегам? Кого-то они убьют, а кого-то оставят в живых. А так все помираем от голода». На том и порешили. Один старец не был на том вече. И спросил он, о чем было вече. Люди поведали ему, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться печенегам». Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им старец: «Послушайте меня, не сдавайтесь 3 дня и сделайте, что я вам велю». Они с радостью обещали послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Они пошли и сыскали. И велел старец женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят. И велел выкопать колодец, вставить в него кать и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и поставить в него кать и поискать меду. Они пошли и взяли лукошко меду. Было оно спрятано в княжеской медуше. И велел сделать из него присладкую сыту и вылить ее в кать в другом колодце. Наутро старец повелел послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами пошлите человек с 10 в город посмотреть, что делается в городе нашем». Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться. Они взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали их в город, чтобы проведали, что делается в городе. Когда пришли они в город, сказали им люди: «По что вы губите себя? Разве вы можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что можете сделать нам? Нас ведь кормит сама земля. Если не верите, то посмотрите своими глазами». И привели печенегов к колодцу, где была болтушка, почерпнули ее ведром, вылили в лотки и сварили кисель. Затем пришли к другому колодцу и почерпнули из него сыты, и стали есть сперва сами, а потом и печенегам дали. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князья наши, если не отведают сами». Люди налили по корчагу болтушки и сыты из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали своим, что было.
и, сварив, ели князья печенежские и дивились. И, взяв своих заложников, а тех отпустив, поднялись от города и пошли во свояси.

единоборство Мстислава с Редедию в лето 6527, 1019 год. Ярослав, сын Владимира, сел в Киеве. Мстислав же, брат его, был в Тьму-Таракане. В лето 6530, 1022 год. Пошел Мстислав на Косогов. Услышав то, князь Косожский Редедя вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради губить нам дружины? Сойдемся да поборемся сами. Если одолеешь ты, то возьмешь богатство мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму все твое». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе начал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею его, воздвигну церковь во имя Твое». И, сказав так, ударил им о землю и выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на Косогов. И, придя в Тьму-Таракань, воздвиг церковь Святой Богородицы, что стоит и до сего дня в Тьму-Таракане.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала пьеса для фортепиано «Прялка» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Старой Ладоге археологи нашли крест, которому более 1000 лет, боевой топор и ладейные заклепки. В результатах раскопок в урочище Плакун, древнейшем могильнике, связанном с варягами, 28 июля рассказали в администрации Ленинградской области. Крест, топор и заклепки были найдены в кургане номер 11. Найденное захоронение, предположительно, является старейшим христианским захоронением в Восточной Европе. Оно напрямую связано с окружением Рюрика. Образцы находок направят на лабораторные исследования. В Петербурге еще одна историческая постройка получила статус памятника. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры утвердил список охраняемых элементов объекта культурного наследия регионального значения. В него вошло здание, в котором в 1885 по 1918 год находились высшие женские бестужевские курсы. Это постройка на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 74, литера «Б». В этом здании преподавали выдающиеся ученые, такие как Бестужев, Рюмин, Менделеев, Бутлеров и Сеченов, отмечается в постановлении ГИОП. Доходный дом высотой 4 этажа построен в 1876-1877 годах. Его проектировал архитектор Эдуард Крюгер. В Петербурге восстанавливают исторические фасады трамвайного парка номер 3 на Большой Посадской улице. Реконструкция включает в себя масштабные реставрационные работы, сообщил губернатор Александр Беглов. «Мы сохраняем исторические фасады, в которых специалисты обнаруживают кирпичи петербургских мануфактур 19-го – начала 20 века. Задача сложная и требует большого внимания и мастерства. Так как из-за многочисленных перестроек фасад депо представляет собой буквально конструктор из старинных и более современных кирпичей», отметил глава города. Александр Беглов рассказал, что в ходе работ специалисты обнаружили царские кирпичи с клеймом петербургских мануфактур и эмблемами владельцев Тарасова, Беляева, Богдановича. По некоторым данным, эти кирпичные заводы работали с начала 1850-х годов и располагались в Петербургском уезде. Реконструкция охватывает два здания парка из четырех. Одно используется для ремонта и обслуживания вагонов, другое – для мойки и расстановки трамваев перед выпуском на линии. Работы в первом объекте планируется завершить до конца 2028 года, на втором – в 2029. В Петербурге стартовал новый инвестиционный проект в сфере культурного наследия. Особняк Воронцова-Дашкова, расположенный на Английской набережной, отреставрируют и приспособят под пятизвездочный отель. Проект предусматривает сохранение и реставрацию интерьеров 18-19 веков памятника культурного наследия. Также специалисты приведут в порядок 8-метровые потолки, мраморные залы, парадную лестницу, старинные зеркала и резные двери. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ГИОП и обязал владельца здания на Московской улице 55 в Пушкине провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения. На эти работы собственнику, компании «Усадьба Кокарева», отведен срок в 36 месяцев с момента вступления решения суда в силу. Основанием для обращения в суд послужила проверка, проведенная ГИОП в феврале 2026 года. Выяснилось, что владелец не выполнил предписание охранного обязательства, утвержденного еще в январе 2022 года, согласно которому работы должны были быть завершены до 18 января 2026 года. Суд также постановил, что в случае неисполнения решения с собственника будут взыскиваться 20 000 рублей ежемесячно до полного выполнения всех обязательств.

Кронштадте стартовали работы по строительству системы наружного освещения в квартале, где расположен памятник морякам-подводникам Балтики, сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. Монумент представляет собой ограждение рубки подводной лодки, прослужившей в составе соединения военно-морского флота в Кронштадте 37 лет, говорится в сообщении. После завершения работ 4 направленных на мемориал прожектора создадут световой акцент. Специалисты установят в квартале 31 светодиодный светильник на 22 опорах, под землей проложат километр кабельной линии. На объекте уже ведут строительно-монтажные работы, устанавливают опоры наружного освещения, монтируют светильники. Завершить работы планируется в декабре. В Петербурге в августе пройдут концерты классической музыки в рамках фестиваля «Пианиссимо». Мероприятие примут Эрмитаж и дворец в Петергофе. Так, 2 августа состоится выступление пианиста из Южной Кореи Мо Юн Юн, который исполнит произведения Баха, Бетховена, Шумана и Скрябина. Концерт пройдет в Большом Петергофском дворце. Музыкант получил гран-при и первые премии на конкурсах в Корее, Швейцарии и США. 3 августа в Государственном Эрмитаже выступит российский пианист и композитор Валентин Малинин, лауреат конкурсов имени Скряпина и Бузони. Завершится фестивальная программа 10 августа в Эрмитаже выступлением Владимира Петрова. Он представит петербургской публике сочинения Шуберта, Листа, Чайковского и Шопена. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 30 июля, переменная облачность без осадков. Днем будет 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 31 июля, ясная погода без осадков. Днем плюс 23-25. Атмосферное давление 761 миллиметр, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 21-23, а в пятницу ясная погода без осадков 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

Малер — это удивительный композитор. Он и по сию пору один из самых мною любимых. И я не знаю другого настолько глубокого, настолько человечного. Его наследие поражает самоограничение. В самом деле мы же знаем многих композиторов, и, как правило, они работают в разных жанрах. Опера, кантата, симфония, фортепианные пьесы, вокальные пьесы, пьесы для разных инструментов, концерты и так далее. Малер не написал ни одной оперы, хотя он был великим дирижером, и лучшие оперные труппы мира были в его распоряжении. Ни одного фортепианного произведения, хотя по свидетельству современников он великолепно владел роялем и мог избрать карьеру концертирующего пианиста. Только симфонии и песни, причем песни тоже в сопровождении оркестра. Но он делал варианты и фортепианные, но первоначально они все были задуманы как оркестровые. Песни – это самый интимный дневник композитора, где он высказывает свои сокровенные мысли и чувства. Симфонии – это грандиозные эпопеи, музыкальные миры, воздвигнутые художником-творцом, страстные речи, обращенные ко всему человечеству. Первое из сохранившихся произведений Малера. Дело в том, что самые первые свои сочинения он уничтожил как недостойные жизни. А первое из сохранившихся – это кантата для солистов, хора и оркестра под названием «Жалобная песня». Она написана на сюжет романтической легенды о том, как флейта, сделанная из косточки рыцаря, злодейски убитого родным братом, превратилась в музыкальный инструмент и зазвучала в руках музыканта и изобличила убийцу. Малер сам сочинил стихотворный текст для нее, использовав две сказки – «Жалобную песню» Бехштейна и «Поющую косточку» братьев Гримм. Так что, может быть, кто-то с этой сказкой и знаком. Жалобную песню Малер попытался исполнить, но исполнение не удалось, музыку не оценили. Это было для него страшным ударом, потому что он собирался жить на то, что сочинять, исполнять музыку. А оказывалось, что ему нужно выбрать другой путь. Дело в том, что Малер был старшим ребенком в большой семье. Отец у него был очень интересным человеком, простым возчиком, которого называли профессор на козлах. Ехидные соседи и те, кто его видел. Потому что, когда он возил свои повозки, там что-то, что ему нужно было перевезти из одного места в другое, он всегда читал книги. Так что знал он очень многое. Сидя так на козлах, он выучил французский язык. И одно время стал преподавать французский язык. Потом это у него не очень хорошо, наверное, получалось. Он, скопив немножко денег, открыл лавчонку. И стал потихоньку торговать всякой мелочью. Но лавчонка была маленькая, достаточно бедная. А семейство росло. И жизнь у них была достаточно трудная. Тем не менее, когда Малер проявил музыкальные способности, отец, не сомневаясь, отдал его учиться музыке.

на австрийцы. Там переплетались разные традиции, разные культуры, естественно, забредали и цыганы. И вот все это звучало, и все это совсем еще маленький мальчик воспринимал. И когда родители поняли, что его надо учить музыке, они отдали его учить музыке. Он получил хорошее образование. Но в 20 лет ему пришлось, после неудачного исполнения жалобной песни, поступить работать дирижером. Собственно, потом всю жизнь он и работал дирижером. И он был совершенно гениальным музыкальным руководителем. Начинал он свою работу в маленьких городках. Сначала в Лайбахе, потом в Ольмице, потом в Касселе, потому что ангажементы заключались всего на один год. Потом приходилось переезжать в какое-то другое место. Первым значительным по-настоящему его произведением стал цикл песен для голоса с оркестром, который он написал в 24 года. Он назвал этот цикл «Песня странствующего подмастерья», ну, собственно, автобиографически, потому что он сам считал себя еще подмастерьем музыки, скитающимся по провинциальным сценам. Он сам сочинил тексты для своего цикла, только в начальных строчках первой песни вспомнил когда-то слышанную им безыскусную народную песенку. «Бел, как снег, твой наряд, свадебный твой наряд, черный день настал для меня». Это песни о несостоявшейся любви, о безответной любви. Собственно, они продолжают традицию шубертовского цикла о прекрасной мельничихе, но только там рассказ от лица подмастерья мельника ведется на протяжении 24 номеров. Здесь все уложено в 4. Очень сжато, очень лаконично и очень выразительно.

Это было настолько глубокое произведение, что через 4 года на его основе Малер написал свою первую симфонию. В это время он уже успел поработать и в Праге, и переехать в Лейпциг, где по-прежнему продолжал дирижировать, руководить оркестром. Но везде складывались очень сложные отношения с оркестрантами и с труппой, потому что у Малера был характер независимый, волевой и очень требовательный. Он все подчинял музыке, музыкальному замыслу, и все приходящие обстоятельства им отметались. А как правило, оркестр, которому ему предстояло руководить, был рутинным, не очень профессиональным. Музыканты там были такого среднего уровня, им не нравилось, что их заставляют работать больше обычного, что от них требуют полной отдачи. Поэтому Малеру так и приходилось достаточно часто менять места своей работы. К тому времени, как ему пришлось покинуть Лейпциг, он написал первую симфонию. Своему самому близкому другу он писал так, прочитая письмо. «Мое произведение готово. Оно вырвалось из меня неудержимо, словно горный поток». То есть Малер сам признавал, что первая симфония, как и этот первый вокальный цикл, имеет автобиографический характер. Недаром именно музыка из этого цикла и легла в основу тем симфонии. Особенно потрясает третья часть, которой музыка буквально выворачивает душу наизнанку, которая показывает горькую иронию, показывает, как издевательски выворачиваются чувства молодого человека –

Но эта симфония, хотя и была хорошо исполнена, понимания не получила. Исполнена она была впервые уже в Будапеште. Малер к тому времени стал директором Королевского венгерского театра. Это произошло в особой исторической обстановке. Прошло почти 20 лет с тех пор, как из бесправной части Австрийской империи Венгрия превратилась в равного партнера внутри нового государства – Австро-Венгрии. И при этом, как и во многих других странах во второй половине XIX века, особое значение приобрели вопросы венгерской культуры. Поэтому венгерскому театру было обращено особое внимание. Малер хорошо понимал лежавшую на нем ответственность. Он работал дни и ночи, вникая во все стороны жизни театра. Вот тут ему была предоставлена полная свобода действий. Если раньше его ограничивали директора, антрепренеры, первые дирижеры, при которых он приглашался вторым или третьим, то здесь он очень широко пользовался своей свободой и прежде всего поставил перед собой цель создать ансамбль артистов, поющих по-венгерски. Вот это требует особого объяснения. Сейчас все привыкли, что опера исполняется на языке оригинала. Итальянские оперы поются по-итальянски, русские по-русски, за рубежом с ужасающим акцентом, который иногда портит все впечатление от музыки, немецкие по-немецки, французские по-французски, и так по всему миру. Этому способствует система так называемых звезд. Потому что артисты такого мирового уровня имеют ангажементы в самых разных странах мира. Сегодня, допустим, та же Анна Нетребко может петь в «Метрополитен», а послезавтра у нее уже спектакль в Венской опере, еще через 2 дня она поет в Мадриде и так далее. И так со всеми. Поэтому для исполнителей это очень удобная система петь на языке оригинала. Конечно, это хорошо еще и в том плане, что люди воспринимают музыку так, как она была написана в соответствии с текстом. Потому что композитор же не пишет музыку просто так, и на нее потом можно наложить любые слова. Он выражает то, что заложено в тексте. Но, с другой стороны, эта система очень плохая тем, что большинство слушателей просто не понимает, о чем идет речь. И самое правильное решение на нынешнее время, по-моему, приняли в Лондоне, где есть 2 оперных театра. В одном исполняется опера на языке оригинала, а в другом на английском языке. И каждый слушатель может выбрать, как именно он хочет услышать. Хочет ли он понимания текста, или он настолько хорошо знает сюжет и знает английский текст, что может пойти наслаждаться звучанием того, как задумал композитор. Но в те времена об исполнении на языке оригинала речи не шло. Вот и Малер поставил перед собой цель создать ансамбль артистов, поющих по-венгерски. В театре у него по-венгерски пели хор и некоторые из второстепенных солистов, ну, то есть местные исполнители. Премьеров же на главной роли приглашали из-за границы, и они могли петь на любом языке в зависимости от того, откуда приехали. Представьте себе, например, каково было слушать, допустим, «Травиату», когда Виолетта пела по-итальянски, Альфред ей отвечал по-английски, а хор подавал реплики на венгерском. Малер решил эту проблему, разыскав венгерских певцов. Он устроил колоссальные прослушивания. К нему каждый день приходили певцы-венгры, и, как ни странно, но в фантастически короткий срок, всего за 3-4 месяца, Малер сумел не только найти настоящих, хороших венгерских певцов, но и осуществил постановки «Золота Лорейна» и «Валькирии». А потом и следующих частей тетралогии, а именно «Зигфрида» и «Сумерки богов» на венгерском языке.
успех этой постановки был просто триумфальный. Заметим, Малеру тогда еще не было 30 лет. А в 1889 году, когда ему исполнилось 29, умер сначала отец, а через несколько лет и мать. Там осталось много детей, и вот забота о младших братьях и сестрах полностью легла на плечи Малера. Он и раньше думал о том, чтобы помогать им, и отсылал им большую часть своих гонораров. Но теперь надо было заняться еще и их устройством. Ему пришлось поехать в Иглаву, небольшой чешский городок, где они жили, его вся семья. Потом весной следующего года ему пришлось поехать в Италию вместе с сестрой, потому что этого требовало ее здоровье. Еще одну сестру вместе с братом он поселил в семье своего большого друга. Но, в общем, его все время не оставляла тревога о том, что надо обо всех заботиться, что надо их всех содержать, надо всех поставить на ноги. В общем, основным для него, как это ни печально, стал, как он выражался, процесс добывания денег. Работа в театре шла своим чередом. Одно за другим появлялись «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Лаенгрин» Вагнера, «Бал Маскарад» и «Аида» Верди, «Фиделио» Бетховена. В общем, это был репертуар, которому любой европейский театр мог позавидовать. Но, несмотря на то, что он уже стал одной из самых популярных фигур в Будапеште, изменилось все в одной части. В театре сменился интендант, а именно ему все хозяйство подчинялось. Вместо прежнего умного и дальновидного на эту должность назначили некоего графа, надменного, еще и считавшего себя хорошим музыкантом. И он приложил все усилия к тому, чтобы испортить Малеру жизнь. Потому что его другой авторитет в театре не устраивал. Он должен был один властвовать и руководить. И, к сожалению, очень скоро Малер понял, что он просто не сможет там выдержать обусловленных контрактом 10 лет. Он стал подыскивать другую работу и почти сразу же ее нашел. Естественно, потому что его репутация уже была широко известна, и ему предложили ангажемент в Гамбурге сроком на 6 лет. О его пребывании в Гамбурге есть разные воспоминания, и в частности, один из его учеников, а Малер оставил блестящую дирижерскую школу, среди его учеников самые крупные имена дирижеров первой половины XX века. Так вот, всемирно прославленный Бруно Вальтер вспоминал, что все окружавшие Малера находились полностью под обаянием его гениальной личности. Помимо удивительной музыкальности и влюбленности в музыку, буквальной одержимости ей, композитор отличался обширными разносторонними знаниями, острым интересом к различным областям науки. Один выдающийся физик с удивлением и восхищением рассказывал Бруно Вальтеру о том, как Малер интуитивно понимал самые сложные новые физические теории, которые далеко не все физики-то воспринимали сразу. Как глубоко он вникал в проблемы, сколь логичными были его выводы и возражения в спорах. Очень привлекала Малера философия. Платон и Аристотель, Кант и Спиноза, Ницше и Шопенгауэр – все это в поле его зрения. Его великая литературная одаренность позволяла ему писать собственные тексты для музыкальных произведений, но она выражалась и в письмах, и в ярких речах, обращенных к друзьям. Вот одно из его высказываний – существует общий европейский порок. Добавим сейчас, наверное, общемировой. Повсюду говорят, меня это не касается. Но ведь так может утверждать не человек, а глиняная куча. Нет, меня все касается, весь мир. Это слова Малера. И не просто фраза.
Малер интересовался всем, принимал все близко к сердцу, весь мир хотел объять. И весь мир пытался отразить в своей музыке.

Гамбургский театр, в котором он в это время работал, был один из лучших в Германии. В нем собралась замечательная труппа, были исключительные музыканты, и перед Малером открывалось огромное поле деятельности. Каждый вечер он дирижировал спектаклем или в симфоническом концерте, по утрам занимался с артистами в репетиционных залах. В музыке для него не существовало ничего неважного, второстепенного. Каждая нота партитуры, каждая пауза приобретали огромную значительность и жили своей жизнью. Артистам, исполнявшим самые маленькие роли, он умел внушить, что их партия чрезвычайно ответственная. И поэтому артисты совершенно по-другому начинали относиться к этим своим маленьким ролям. Он удивительно умел незаметно, но уверенно вести за собой певца, управлять им, причем делать так, что публика ничего не замечала. В 1892 году в Гамбурге побывал Петр Ильич Чайковский. И оттуда он писал о своем впечатлении. «Здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный, изгорающий желанием дирижировать на первом представлении». Речь шла о премьере Евгения Онегина. Малер действительно очень любил музыку Чайковского, и Чайковский в чем-то и повлиял на его творчество. Это слышно в музыке Малера. Но он любил не только Чайковского. На сцене Гамбургского театра именно по его инициативе шел еще и «Демон Рубинштейна». Шли оперы Сметаны. Ну, не говоря уже об основном репертуаре, который, как всегда, состоял из Вагнера, Моцарта, Верди, прочих всем известных композиторов. Но, к сожалению, и тут очень быстро начались проблемы, потому что директор театра относился к своей деятельности сугубо коммерчески. Он арендовал театр и считал, что главное – это получать доход. Он умел, действительно умел разыскивать певцов с великолепными голосами, но эксплуатировал их безжалостно. И, не задумываясь, выбрасывал тех, кто не выдерживал совершенно непосильных нагрузок. Устремления Малера все время вступали в конфликт с бесчеловечными требованиями директора, который и настоящую работу над музыкой, собственно, тоже считал излишней. Он говорил, что публику привлекают прекрасные голоса и высокие ноты певцов, а вовсе не ваши там всякие концепции. Так что и работа в Гамбурге для Малера тоже скоро прекратилась. Музыку он мог писать только в небольшие периоды каникул, потому что все дни, когда театр действовал, у него были заняты до предела. Тем не менее, музыку не писать он просто не мог. И очень часто это были не только симфонические, но и вокально-симфонические произведения. И тексты для них он, как правило, брал из сборника, который назывался «Чудесный рок мальчика». Это многотомное собрание текстов немецких народных песен и баллад, сделанное двумя писателями – Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентаном. Это издание вышло в свет в начале XIX века. Великий немецкий поэт Генри Гейн и так писал об этом сборнике. «Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, я советую прочитать их народные песни. В этих песнях слышится биение сердца немецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная веселость, весь его дурашливый разум. Здесь грохочет немецкий гнев, здесь посвистывает немецкая насмешка, здесь одаряет поцелуями немецкая любовь». В огромном собрании есть песни крестьянские и солдатские, исторические баллады и бесхитростные сказки, лютеранские хоралы и любовные песенки. Они рассказывают о тяжести солдатчины,
о трудной крестьянской доле, о верной преданной любви, о веселых плутнях, не полны юмора, несокрушимого оптимизма, стойкости, веры в справедливость, правду, в победу добра над злом и насилием. Они прославляют отвагу, верность и честь. К этому сборнику не раз обращались композиторы. На народные тексты из этого сборника писали песни Шуман и Брамс. Но для них обращение к чудесному рогу было кратким эпизодом. Малер же писал в одном из писем: «До 40 лет я выбирал для себя тексты исключительно из этого собрания, если не создавал их сам. Я полностью предаюсь этой поэзии». Эти песни и были выражением самых сокровенных, самых выстраданных мыслей и чувств композитора его своеобразным дневником. Текст он выбирал совершенно разные по содержанию. Например, «Ночная песня часового» — это песня солдата, в ответ которому звучит нежная речь девушки его возлюбленной. Или песня «Земная жизнь», глубоко трагичная. Голодный ребенок плачет, а матери нечем накормить его. Она умоляет потерпеть, подождать, пока созреет урожай, его соберут, испекут вкусный хлеб. Но ребенок не дождался хлеба, он умер от голода. Малер говорил об этом в крике ребенка, который просит хлеба, и в ответах матери, уговаривающей его подождать еще и еще, я вижу всю человеческую жизнь. Человек подобен умершему ребенку. Он не получит самого необходимого, того, что нужно его душе и телу для роста, до тех пор, пока уже не будет поздно. По-моему, я достаточно характерно и страшно выразил это.

Есть у него и песня, которая называется «Проповедь Антония Падуанского». Это горькая ирония. Святой Антоний проповедует хищным рыбам, что нужно жить в любви и мире. Рыбы с удовольствием слушают его проповедь, а потом плывут и начинают опять охотиться на мелкую рыбешку.

0: закончилась первая передача из цикла «Время» Густава Малера. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская. В передаче прозвучали фрагменты первой симфонии и вокальных циклов «Песни странствующего подмастерья» и «Волшебный рок-мальчика» Густава Малера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в Орденском Андреевском соборе. День крещения Руси торжественно отметили в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю 8 по Пятидесятнице, 26 июля, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в соборе в честь святого апостола Андрея Первозванного на Васильевском острове. Его преосвященству сослужили протоиерей Александр Будников, настоятель иерей Артемий Наумов, братья Лавры, клир храма и гости в священном сане. Диаконский чин возглавил диакон Александр Семашкин. За богослужением молились представители фонда Андрея Первозванного, военные моряки и многочисленные прихожане. Было совершено славление апостола Андрея перед ракой с его десницей, которая была принесена в собор в преддверии Дня военно-морского флота из Богоявленского и Лоховского собора Москвы. Знаками священномученика Вениамина, митрополита Петроградского за заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией были награждены клирик Андреевского собора протоиерей Артемий Тимиров в связи с 60-летием со дня рождения, заместитель председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Петр Кононенко, президент фонда «Люди моря» Артем Мельников, генеральный директор сети «Помним, любим» писатель Дмитрий Борисов. Медали святого первоверховного апостола Петра первой степени за усердные труды во славу Святой Церкви была удостоена управляющая гостиницей «Россия» Елена Климович. Медалью святого первоверховного апостола Петра за усердные труды во славу Святой Церкви были награждены Елена Девяткина в связи с 90-летием со дня рождения, первый помощник настоятеля Андреевского собора Надежда Наумова в связи с 70-летием со дня рождения. Архиерейской грамоты митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе были удостоены клирик Богоявленского и Лоховского собора иерей Антоний Курдишенко, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Александр Шильман, заместитель начальника морского корпуса Петра Великого по военно-политической работе капитан первого ранга Руслан Софиулин, казначей Андреевского собора Надежда Московцева, директор воскресной школы Андреевского собора Елизавета Стрельникова и другие. Петр Кононенко от фонда Андрея Первозванного преподнес в дар владыке Вениамину книгу-альбом «Надвратные образы башен Московского Кремля». 27 июля, накануне Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день крещения Руси, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение полиелейной утренне в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужил благочинный монастырь архимандрит Никита Марков и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил иродиакон Флавиан Квашнин. По полиелее сонном духовенства было торжественно пропето величание великому князю. 26 июля, в неделю 8 по Пятидесятнице и память святых отцов шести вселенских соборов, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. За богослужением его преосвященству сослужили епископ Сызранский и Шигонский Антоний, братья и паломники обители в священном сане. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов – В нем приняли участие выпускники, действующие при храме школы звонарей: Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. 26 июля, в неделю 8 по Пятидесятнице, День памяти святых отцов шести Вселенских соборов, праздник собора Архангела Гавриила, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Ушаки Тоснинского района. Его преосвященству сослужил настоятель храма иерей Федор Лаврентьев, по окончании богослужения поздравил верующих с воскресным днем и обратился со словом проповеди. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию в князь-владимирском храме города Коммунар Гатчинского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Алексей Дудин, иерей Олег Перевозчиков, иерей Вячеслав Краснорудский, иерей Сергий Яблоков, иерей Вячеслав Шаляпин и иерей Андрей Швайбович. За богослужением молились сестры милосердия сестричества преподобно-мученицы Марии Гатчинской. На сугубо их тени были вознесены особые прошения. Архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление праздников. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в память о крещении Руси, в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска состоялось торжественное богослужение. По уставу великого праздника богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Богдан Голод. По окончании божественной литургии был совершен молебен по особому чину, сопровождавшийся колокольным звоном «Слава тебе, Боже!». В рамках праздничных мероприятий также состоялась просветительская встреча-лекция для прихожан. Ее провела преподаватель воскресной школы Ольга Крутикова. В ходе встречи были раскрыты историческое значение крещения Руси, а также особый вклад святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в становление российского государства и православной церкви. И последнее сообщение. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Этим поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс». Специалисты «Газпром» газораспределения Ленинградской области построили 423 метра новых газовых сетей, большую часть методом горизонтально направленного бурения, чтобы сохранить исторический облик монастыря, написал губернатор. Кроме того, на объекте были установлены современный пункт редуцирования газа и новые мини-котельные. Дрозденко отметил, что теперь весь монастырский комплекс обеспечен надежным отоплением и горячим водоснабжением. По его словам, это создаст комфортные условия для братьев и паломников, а также позволит продолжить развитие одной из древнейших святынь Ленинградской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести возложений для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге». Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 155-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели ли гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свиреле или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обратиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
0: Послушайте 81-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: В то время, восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень поучительную историю рассказывает нам сегодня Евангелие от Матфея. Вот Господь начинает, уже не в первый раз, говорить своим ученикам о своих грядущих страданиях. Он говорит им о предстоящих ему мучениях, позоре и смерти, навстречу которой он добровольно идет, исполняя волю Отца о спасении людей. Ученики, конечно, предчувствуют, что надвигается что-то страшное, но, увы, совершенно непонятное для них. Ведь они все еще никак не в состоянии освободиться от своих предрассудков национальной гордости и по-прежнему ожидают увидеть своего учителя,

в грядущем царстве по правую и по левую сторону от своего царского трона. Как тяжело было слушать это их учителю. «Не знаете, чего просите», — отвечает он им. В самом деле, если бы они знали, кто будет вскоре на земле по правую и левую сторону от Христа, два разбойника, распятые вместе с ним, такой участи они хотят, не знаете, чего просите. Разговор двух братьев с Господом не остался незамеченным. Другие ученики услышали, о чем шла речь, и вознегодовали на них. Так в мирную и дружную общину учеников вошли соперничество, спор и недовольство. В самом деле, чем лучше других учеников эти двое? Чем они заслужили первенство? Признавать их превосходство никто не собирался. И вот, чтобы устранить возникший раздор, Господь преподает своим ученикам такой урок, который должен был перевернуть все их привычные представления о жизненных ценностях. Он сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Недовольство учеников было вызвано стремлением Иакова и Иоанна захватить первые места, стать выше других, ведь обладание первым местом очень часто вызывает зависть и соперничество. Преимущество одних перед другими – самая главная причина вражды и злобы среди людей. Такие блага, как власть и первое место, трудно или вообще невозможно поделить, поэтому люди рвут их друг у друга из рук. Первенство, слава, власть над телами и умами для многих становится мечтой и кумиром. А кумир всегда требует жертв и борьбы. В самом деле, что принято обычно считать значительным, привлекательным, к чему тянутся тысячи жадных рук? Посмотрите телевизионные программы для молодежи под названием «Как стать звездой». Юные сердца искушаются внешним мишурным блеском и возгораются страстью к нему, жаждой ничтожной славы, которая мелькнет, блеснет и погаснет. Но вот это мелькание и блистание притягивает к себе, как магнит. Это довольно невинный пример. В истории мы видим множество случаев, когда стремление к славе, к известности, к господству, к поклонению приобретает зловещие, демонические черты. Достаточно вспомнить деспотов и тиранов, путь которых на вершину общественной пирамиды отмечен злодействами, обогрен потоками крови. Миллионы восхищались ими, поклонялись им как богам, готовы были приносить им в жертвы самих себя, своих детей, хотя предпочитали, конечно, приносить в жертву детей не своих. При этом вся эта бесовщина, как правило, рядилась в привлекательные идеологические или ложно-религиозные одежды. Да, в человеческом обществе, к сожалению, действует тот же дарвинистский принцип борьбы за существование, что и в мире флоры и фауны. Слабые сбрасываются вниз, сильные занимают место наверху. Так выстраивается довольно странная и неустойчивая постройка, фундамент которой слаб, а верх крепок и тяжел. При таком распределении общественная жизнь постоянно неустойчива и обрушивается при малейшем толчке. Сильные и богатые постоянно и не напрасно опасаются за свое положение. Вспомним слова из песни Богородицы: «Низложи сильные со престол и вознеси смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпусти тщи». Богу неугодно существующая в греховном мире социальная пирамида, выстроенная на стремлении к власти и к преобладанию. Закон христианской жизни совершенно другой.
Здесь все перевернуто, все наоборот.

0: В этом и наставляет Господь своих учеников. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это означает, что каждый член христианского общества не только не должен стремиться к подчинению себе других, но обязан служить всем. Чем богаче и сильнее человек духовно, тем усерднее он служит другим, тем ниже ложится в основание общественной жизни. Сильные духом оказываются внизу, более беспомощные и слабые – наверху. Такая постройка получается устойчивой и прочной. Не может быть ни споров, ни вражды, ибо господствует смирение и уступчивость. Обычно возражают. Смирение, мол, есть слабость, и уступчивостью могут злоупотреблять. Протяни только палец, подставь только шею. Смиренный всегда оказывается в самом хвосте жизни, забитый, загнанный. Нет, человек должен быть сильным и смелым. Кто смел, тот и съел. Такова философия большинства и основанная на ней обывательская мораль дарвинизма. Но основная ошибка такого взгляда на жизнь заключается в том, что смирение вовсе не есть слабость. Это великая сила, всегда побеждающая. Мы знаем, что человек добровольно силе не подчиняется, ибо это противоречит тому основному, что заложено Богом в человека, стремлению к свободе. Конечно, приказы деспота чаще всего исполняются, но всегда с раздражением и бунтом в душе, бунтом, который только дожидается своего момента, чтобы проявиться открыто. Только тогда, когда внешняя сила находит в себе моральное оправдание, она получает право на признание и добровольное подчинение. На этом-то психологическом законе и основаны все идеологические оправдания власти и насилия. Но истинное оправдание и добровольное подчинение себе находит только любовь и смирение. Чему ты охотнее последуешь? Приказу начальника или любящему совету ничего от тебя не требующего человека? Вряд ли здесь может быть два ответа. Деспотический приказ возмущает наше самолюбие и унижает достоинство. Совет любящего нас не возмущает, ибо мы видим, что он дается не для того, чтобы подчинить нас. Смиренный сам служит нам ради нашей же пользы. Поэтому самым большим почитанием всегда пользовались не великие тираны, но люди великого смирения. Несметные толпы из всех слоев общества собирались у порога кельи преподобного Серафима Саровского или Амвросия Оптинского. О таком искреннем почитании, о таком влиянии, о таком господстве над сердцами не могли мечтать никакие Наполеоны века сего. Ни преподобный Серафим, ни Амвросий, ни подобные им никогда не стремились на первое место, но неизменно оказывались первыми, потому что были последними. Вот урок Господа в действии. Вот истинные звезды, а не те, которые мелькают на политическом или эстрадном небосводе. Вот идеал и всем нам. Труднодостижимый по нашей греховности, но истинно великий. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 30 июля, 17 июля по старому стилю, празднуется память великомученицы Марины, или иначе Маргариты, пострадавшей за Христа в начале IV века. Также сегодня вспоминается преподобный Иринарх Соловецкий. С 1614 года и до своей кончины в 1628 году он был игуменом Соловецкого монастыря. В это время для защиты от шведов и датчан в монастыре была сооружена каменная стена с башнями. Выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, он ревновал о поддержании в иноках истинно-монашеского духа. По благословению игумена Иринарха преподобный Елеазар основал скит на Анзерском острове. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени — преподобный Леонид Усть-Недумский, основатель обители на реке Недуме в Ростовской епархии. В начале своего иноческого пути он 3 года подвязался на Соловках, где мог встречаться с вспоминаемым сегодня игуменом Иринархом, тогда еще простым иноком. В этот день установлено празднование в честь перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского. Он жил в первой половине XI века в Палестине. Постриг принял в обители святого Саввы. Впоследствии он удалился на Галисийскую гору недалеко от города Ефеса. Там он построил храм в честь воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Преподобный Лазарь скончался в 1053 году, когда вокруг места его подвигов уже образовался большой монастырь. Сегодня совершается празднование в честь Святогорской иконы. Икона Божией Матери Адигитрия была явлена в 1569 году на горе, называемой Синичей, близ города Пскова, пастуху Тимофею Юродивому. Гора с того времени была названа Святой. На ней была построена часовня, а затем основан Святогорский Успенский монастырь. В продолжение церковного календаря послушайте житие великомученицы Марины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святая великомученица Марина родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии в семье языческого жреца Едесия. Еще будучи грудным ребенком, святая Марина лишилась матери, и отец отдал ее на воспитание кормилице, жившей в селении, расположенном в окрестностях Антиохии. Когда Марине исполнилось 12 лет, она услышала от одного проповедника о Христе Спасителе и уверовала в Него. Узнав, что святая Марина христианка, отец отрекся от нее. В течение 3 лет святая Траковица укреплялась в вере и любви ко Господу. Однажды святая Марина вышла в поле, чтобы посмотреть овец своего отца. В это время в Антиохию ехал епарх, правитель, значит, восточных областей Олимврий, который был жестоким гонителем христиан. Увидев святую Марину, он был очарован красотой 15-летней девушки и предложил ей стать его женой. Во время беседы с епархом святая Марина простосердечно отвечала на вопросы и не скрыла, что она христианка. Тогда Олимврий приказал своим слугам вести святую Марину с собой в город. Там он отдал ее на попечение знатной женщине, надеясь, что та уговорит святую Марину отречься от Христа. На другой день, призвав святую, епарх сам пытался уговорить ее принести жертвы идолам, обещал ей почести и богатство, но святая Марина отвергла все предложения епарха. Тогда ее подвергли страшным пыткам. Народ плакал от жалости. Сам епарх не мог смотреть на такие истязания и закрыл лицо руками. Святую Марину бросили в глубокую мрачную темницу, где она всю ночь молилась, чтобы Господь исцелил ее растерзанное тело и обновил душу святым крещением. В темнице святую постигло искушение. Ей явился дьявол в образе чудовища. Но святая Марина не поколебалась в вере и упование на милость Божию. Господь послал ей утешение через видение святого креста и обетование блаженной жизни. Благодатью Христовой святая Марина была исцелена от ран. Утром Олимврий, увидев святую невредимой, стал убеждать ее принести благодарственные жертвы идолам за исцеление. Но мученица вновь исповедала себя христианкой. Тогда ее подвесили и стали опалять тело огнем. Во время пыток святая молилась Господу: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и через воду святого крещения». Услышав, что святая Марина говорит о воде, епарх приказал утопить ее в большом чане. Когда святую Марину стали топить, земля содрогнулась, оковы спали с рук мученицы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружила голубица с золотым венцом в клюве. Затем все увидели восходящий к небу огненный столб, на котором сиял крест. Голубица взлетела и села на крест. В это время раздался голос свыше: «Мир тебе, Христова невеста Марина! Ныне получишь неувидаемый венец от Господа и почиешь в Царстве Небесном со святыми». Пораженный этим чудом, народ стал вместе с великомученицей Мариной славить Святую Троицу. Разгневанный епарх приказал казнить святую мученицу и тех, кто уверовал в Господа. Честные мощи святой великомученицы Марины находились в Константинополе, в монастыре Пантеопонта, в Севице Христа, до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены в Тоскану, это в Италии. Часть святых мощей, в частности, рука, находится в Отопецком монастыре на Афоне.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Леонида Устнедумского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Леонид был призван к подвигу, когда ему было уже 50 лет. Родившийся в 1551 году в Благовещенском приходе Пашихонского уезда нынешней Ярославской области, воспитанный в страхе Божием, благочестивыми родителями Филиппом и Екатериной, Леонид полвека крестьянствовал. В 1603 году Леонид удостоился дивного откровения. Во сне ему явилась Божия Матерь и повелела идти на реку Двину, в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там ее икону Адигитрии, перенести на реку Лузу к Туриной горе и, построив там храм, оставаться при нем до кончины. Леонид, однако, не сразу исполнил волю Пречистой Девы, считая себя слишком грешным для особо божественного откровения. Он решил отнестись к видению как к обычному сну и никуда не пошел. Через некоторое время Леонид, оставив мирские занятия, ушел в Кожеизерский монастырь, что в 110 верстах от города Одеги, и принял там монашество. Здесь прежнее сновидение повторилось, но Леонид и на этот раз не дерзнул исполнить повеленное. Из Кожеизерской обители преподобный Леонид перешел в Соловецкий монастырь, где 3 года терпеливо трудился в пекарне и уже начал забывать о видении, как вдруг оно предстало в 3-й раз, да так ясно и живо, словно происходило и не во сне. Тогда старец убоялся, что так долго не исполнял волю Божьей Матери. Он поведал об этом Соловецкому игумену Антонию, и тот с молитвой отпустил Леонида в Моржевскую обитель. Придя в эту пустынь, он не сразу открыл настоятелю причин своего прибытия, но еще целый год провел на тяжелых послушаниях, не решаясь приступить к заповеданному. Но благая мать, благого Бога, не прогневалась на старца, видя его чистое и смиренное сердце. В ответ на его мольбы и слезы она явилась ему в 4-й раз. С великим благоговением и страхом тот просил: «Покажи мне, госпоже, место, где стоит образ пречистого лика твоего, и, объемши его грешными руками моими, я пойду на место, которое ты назначаешь». Пресвятая Дева показала ему образ и место, где он стоял в церкви. Пробудившись, Леонид в сокрушении и трепете воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне грешному!» Он рассказал обо всем настоятелю и братьям. Те, отслужив после божественной литургии молебен, передали святой образ старцу Леониду. И отправился преподобный Леонид с радостью в назначенное место. И, обретя его на реке Лузе, в 2 верстах Туринской горы и в 30 верстах от Лальска, Вятская область, построил небольшую хижину. Но местные жители, узнав о намерении старца создать храм и иноческую обитель, не уступили ему своей земли и прогнали. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесным берегом реки Лузы, плача из глубины души, взывая к Богу о своей скорби. Отойдя 2 версты, он неожиданно встретил крестьянина Никиту Назарова, одного из самых богатых в окрестности. Благочестивый крестьянин, взяв и вняв рассказу старца, поклонился образу и предложил Леониду строить храм на месте их встречи. Он помог поставить келью и потом часто наведывался к нему для духовной беседы. Здешние жители тоже начали приходить к пустыннику и построили часовню для святой иконы в 1608 году. Согласно воле Божией, на далекой Лузе была построена церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и при освящении 17 февраля 1608 года сюда была перенесена икона Адигитрии. чудеса исцеления от этой иконы. Святая подвижническая жизнь преподобного Леонида постепенно преобразили глухой лесной край, и сам старец стал почитаться как диких пермцев-просветитель. Когда было положено начало монастырю, и в нем появились первые иноки, преподобный Леонид не ослабил свои подвиги. Место, на котором находилась обитель, было сырое и болотистое. Чтобы осушить его, старец предпринял великий труд, едва ли посильный молодым, и своими руками ископал канал длиной около 2 километров. Во время этих тяжелейших работ, страдая от зноя лесного гнуса, преподобный к тому же был укушен в ногу ядовитой змеей. Выбравшись из протоки, он хотел бежать за помощью, но сил не достало, и, возопив к Богу и Пречистой Богородице, он впал в забытье. И во сне услышал голос: «Не скорби, старче, и не думай бежати, но паки возвратиться на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змея не будет тебе вреда». Пробудившись, старец продолжил начатое дело и остался здрав, а канал назвал «Не думай рекой», откуда и обитель стала именоваться Устьнедумской. После этого радостного события преподобный Леонид большую часть времени проводил в уединенной молитве и безмолвии. Прожив более века, блаженный старец почил о Господе 17 июля 1654 года. Каменная церковь с пределами в честь введения великомученицы Параскевы и преподобного Леонида Устьнедумского сохранилась, хотя и подвергалась осквернению в 1920 году. Ныне это действующий приходской храм. Однажды злоумышленники пытались извлечь скрытые под спудом мощи, вырыли яму, но не могли найти их. Окрестная природа, освященная трудами преподобного, преобразилась. Недума по-прежнему выполняет свое предназначение. Вода в ней считается целебной. Поразительно, что протока, выкопанная руками святого, не замерзает даже в самые сильные морозы, и вода в ней остается теплой, в то время как соседние естественные водоемы, озеро и река Луза, сковываются льдом. Неподалеку растут удивительные березы, ветви которых покрыты зелеными листьями круглый год».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Музей Ботанического института имени Комарова Российской академии наук представил новую выставку. Ее название «Гардероб богини Флоры. Растения, которые нас одевают». Экспозиция содержит около 200 уникальных предметов из фонда музея. Кроме привычных предельных культур хлопка, льна, конопли, посетители смогут увидеть текстильные изделия из ананаса, банана, различных пальм, агавы, осоки и баобаба. Отдельная витрина посвящена древнему народу айнов, Сахалина и Хайкада. Они делали ткани из крапивы и луба вяза. Особое внимание привлекут аксессуары. Шляпы из бамбука и кокосовой пальмы, сумочки из листьев кукурузы, а также обувь из рисовой соломы, бересты и липового лыка. Выставку открывали Лина Борисовна Головнева, заведующая отделом Ботанический музей, и Дмитрий Викторович Гельтман, директор Ботанического института.
2: Здесь вы можете посмотреть различные экспонаты, которые связаны прежде всего с различными растительными волокнами, из которых делают ткани, но не только. Здесь и образцы головных уборов, в том числе всяких таких замечательных, как сомбреро, как панама. Это не то, что можно сделать чего угодно, это вещи, которые делают из определенных растений, если это аутентичные вещи. Здесь различные варианты японской обуви, также различные растения. Вот у нас прекрасная выставка про розы и соком, тоже, казалось бы, такие растения, которые мало кто знает, как то, из чего можно делать ткани. Веревки можно сделать практически из любого растения. Нитки – это уже сложнее, тут нужно волокно определенного сорта. Вот. Но на самом деле география растений, из которых можно сделать одежду, очень велика. В своем регионе люди всегда находили растения, из чего это можно сделать. У нас наиболее традиционное – это лен, это конопля. На Филиппинах это банан и ананас, например. В Мексике это чаще всего различные виды агав, из которых добывали волокно уже из листьев. Очень широко использовали различные пальмовые волокна. География огромная, экзотика тоже. Большой интерес представляет витрина с изделиями айнов, которые делали одежду из таких необычных материалов, как крапива, а также из древесного луба, преимущественно из луба вяза, и полинезийцы, которые делали одежду, уже не тканную, из луба бурсанеца и бумажи. Все эти растения не выставлялись ни разу в экспозиции, они из наших запасников, из огромной коллекции экономической ботаники.
3: Очень хорошо, что вытаскивается вот коллекция экономической ботаники, она как-то меньше известна из наших коллекций, а для широкой публики представляет, наверное, достаточно большой интерес. Сейчас вот да, все у нас или синтетическое, или из очень небольшого количества растений, а действительно мировой опыт огромен. Я так вот подумал, даже по своему личному впечатлению, мы не так далеко от этого вот отошли. Я просто вспоминаю. Просто надо сказать, что меня мой отец тоже ботаник брал в экспедиции где-то с такого раннего школьного возраста. У отца был однокурсник Николай Федорович Ловчий, который тоже вот в науке, это в Беларуси все происходило. И вот он в этих экспедициях, Николай Федорович, когда было свободное время, у него было занятие, он плел прекрасные корзинки из сосновых корней, и он прекрасно умел плести лапти. В том числе сплел и мне. Тот же Николай Федорович говорил, что вот он в школу в этих лаптях-то и ходил. Ну, так все это давно происходило, так лет 80 назад, наверное. Все это довольно близко. Для чего вот это, если так приходить, ну, помимо такого общекультурного интереса? Ну, в частности, вот 30-е годы прошлого века, когда тоже там были не очень хорошие всякие отношения с миром, тут выполнял целый ряд работ по замене всякого импортного растительного сырья на отечественное. Сейчас, например, для маты, для промывки золотонесущей породы. Это были вполне такие коммерческие договоры с главзолотом. Важно, что мы должны вообще знать, как растения используются, как это все делается. Поэтому эта выставка дает прекрасное представление. Ну вот, ходите, смотрите, просвещайтесь.
2: Эта выставка еще и призвана показать роль растений в жизни человека. Растений, ботаники и ботаник. Потому что сейчас основной интерес к растениям связан с тем, что они красивые. Основные посетители ботанического сада приходят сюда, чтобы полюбоваться цветущими растениями в оранжереях или на клумбе. Но на самом деле без растений жизнь действительно невозможна. Если вы думаете, что это не так, то попробуйте не дышать хотя бы 5 минут. Кислород – это зеленые растения. Дома наши предки делали, и сейчас еще много это из растений. Растения – это наша еда. Кроме растений, еду никто создать не может. Фотосинтез – это безусловная прерогатива растений. Не будет растений, ну, проживем немножко больше, чем без кислорода, но тоже не очень недалеко. Лекарства тоже в основном добываются растения. Ну и, конечно, одежда, обувь, шляпы и все прочее. Поэтому любите и уважайте наших зеленых друзей.
4: Меня зовут Инна Александровна, ведущий хранитель коллекции «Хроническая ботаника», образцы которой в основном представлены на данной выставке. То есть ведем учет, некоторые вещи стараемся вернуть к возможности экспонировать. То есть мы не занимаемся, конечно, реставрацией, но мы по мере возможности стараемся их восстановить, скажем так, вот корректно.
1: Как они сохраняются? Наверное, помимо того, что температурный режим. А что еще вы предпринимаете?
4: Вы знаете, если учитывать человеческий фактор, то, наверное, это все прежде всего отношения, как поступок. Отношения как поступок. Потому что слово есть поступок, дело есть поступок, и отношения – это тоже поступок. Поэтому в данном случае, если вам не безразлична ваша коллекция, она будет в порядке, она будет чувствовать ваше внимание, как любая вещь и сущность, в качестве, даже если мы возьмем пример человека. Это, наверное, условие не физических параметров, то есть не температуры, не влажности, а именно отношения. Даже при идеальных условиях как бы физико-химических свойств, да, мы можем получить отрицательный результат, если мы не проявляем должного внимания к этим предметам, а внимание, наверное, строится на понимание историчности предмета, понимание, что ты в какой-то степени действительно сохраняешь не предмет, а историю этого предмета, да, то есть ты передаешь эти знания, которые аккумулированы в вещественной сущности, вот. А с точки зрения интереса, вот Нина Борисовна, она отметила именно ведущую роль растения, я бы, наверное, добавила несколько такой метафорический аспект, что все начинается, наверное, с божественного промысла, потому что если посмотреть на сейчас представленные образцы, я провела анализ, на выставке представлено более 180 образцов. И из них, наверное, те, которые имеют точную датировку, я подчеркиваю, потому что есть предметы без точной датировки. А наиболее старый образец, это где-то датируется по коллекции Рупрехта, это в основном это пальмы, да, что интересно, представлены либо волокна, либо сами листья. Поэтому самый старый образец примерно по моим таким статистическим подсчетам относится к 1858 году из коллекции Рупрехта. То есть все начинается фиговым листочком и заканчивается, потому что последний образец – это собрание Лины Борисовны, которая была в путешествии по Эфиопии. Она привезла лист, который мы засушили, сделали его гербарным образцом. Он датируется 2025 годом. То есть, по сути, все начинается и заканчивается вот этим листочком, наверное, который обращает нас к некоторым истокам божественной комедии. Мое мнение такое. Если придать выставке метафизический характер, а не именно вот такой вот практикообразный, что это именно одежда. Поэтому какой-то божий промысел, наверное, здесь есть.
5: Ирина Яблочкина, художник.
1: И вы эту выставку оформили?
5: Вдвоем, у нас двое вместе еще. Галина Коростик, она просто сейчас в отпуске, но мы делали.
1: Сдается мне, что вам как художнику, наверное, доставляло это удовольствие, потому что здесь очень много природных материалов, тканей, такой живой фактуры. Так это?
5: Это так, тем более, что я сама художник по тканям. Занимаюсь гобеленами и прочим, выставляюсь. Да, тут даже есть экспонаты из наших личных коллекций. Это, наверное, даже интересно. Вот, например, африканские ткани – это мои батик. Мне подарили вот там два батика из Кот-д'Ивуара. Эти ткани с советских времен, вот эта полоса,
1: ситец.
5: И они так собрались, такую красивую цельную гамму. Кубовый краситель вот этот синий.
1: И даже по гамме они
5: совпадают. Да.
1: Что еще вам здесь любимо? Вот здесь такие тоже есть какие-то, это мужские или женские рубашки?
5: Ну, мужская из льна, это она... тоже. А женский вот подарила как раз Татьяна. Это из ее деревни. Она тоже художник по тканям. Рубахи ее мама и бабушка. И бабушка даже, бабушка.
1: Представьтесь, пожалуйста.
6: Татьяна Петрова.
1: И вы художник?
6: Художник из группы гильдии текстильщиков. Так что мы текстильное дело продолжаем. Бабушка, когда я делала с нее зарисовки, еще в художественной школе, она мне рассказывала, как она коноплю сажала, потом собирала, вымачивала на болоте, там до ноября. Потом, значит, это все раздалбливали. Весь процесс изготовления ткани она мне рассказывала. И как выбеливали зимой на поле. Ну, там...
1: Мороз.
6: В мороз, чтобы солнце и мороз все это выбеливалось полотно вытканное.
1: И это абсолютно...
6: И вот это она сама выткала. То есть она сама сажала эту коноплю.
1: А сколько лет этим рубашкам?
6: Больше 60 точно.
1: И они абсолютно белоснежные, даже не пожелтевшие ничуть. Это так выглядит конопля обработанная?
6: Да, конопля.
1: Да?
6: Это конопля, я сама удивляюсь. Я даже как-то засомневалась на этой выставке, думаю, может быть, это лен. Стала спрашивать своих там, люди, которые увидели процесс, у нас уже 80 лет, я спрашивала, говорю, а может быть, лен выращивали? Нет, говорит, коноплю. Я, говорит, смотрела процесс, как из конопли мама делала. И я даже участвовала в процессе там.
1: Это в какой местности все было?
6: Марийска, СССР.
1: Кружева, это тоже из этой
6: местности? А это уже хлопок и уже более современные. Но им тоже больше 60 лет. Рубахам больше 60, точно.
1: Потому что... Вы их просто храните, они никогда не носились или как это было?
6: У меня есть дома рубаха, которая изношена до дыр. Я приносила ее сюда, но выбрали более в лучшем состоянии. Потому что стыдно.
1: Вы просто храните, не прикасаетесь?
6: Я просто храню. И там много у меня чего хранится. Вышивки всевозможные, налобные повязки национальные.
1: На выставку хватит еще на одну какую-нибудь
6: да,
1: выставку.
6: Мы да, мы вот сейчас посылаем, да, в Пермь.
5: Ну,
6: посылаем.
5: Да, у нее там такая подборка как раз этих подзоров. И из этого некая книга такая.
6: Свитер на этой ткани. Вот обратите внимание, фотография на ткани, да, помещены?
5: Да,
6: это тоже бабушкина.
5: Это тоже
1: конопля. Это из вашего семейного...
6: Именно ткань.
5: Вот.
6: На ткани.
1: А, ткань, вижу, да.
6: Это
1: да,
6: бабушка
1: да,
6: ткала. Но представляете, это же ремень. Низкие, бёрда, это ткацкий станок дубовый.
5: А вот там вот висит сумочка, а это как раз совершенно современное производство, но она сделана по полностью, знакомая моя девушка тоже из Калининграда, она этим увлекается, и она полностью вырастила тоже, только это...
1: Лён.
5: Нет, это тоже конопля.
1: Тоже конопля, но она уже цвета льна, серого цвета.
5: Да, ее можно по-разному обработать, это все-таки отбеленное, это сложно, но тем не менее она полностью повторила технологию, станки у нее стоят домашние такие... рукодельные, и соткала, и сплела. И она такой активный человек, и она очень старается сохранить традиции. Она даже, ну, это уже шерсть, это уже, конечно, не растение, но она собирает даже шерсть от овец, которых, к сожалению, убивают на еду, и из нее делают вещи. Старается, чтобы ничего не пропадало.
1: Дорогие радиослушатели, вам была представлена новая выставка музея Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. «Гардероб богини Флоры. Растения, которые нас одевают». Так она называется. И в полной мере демонстрирует культуры, из которых можно сделать одежду. И не только. В ботаническом саду побывала Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».

0: прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Сохранение культурного наследия, актуальные вопросы музейного дела, вопросы реституции, реставрации и этики археологии станут ключевыми темами секции «Музей» 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Руководитель секции – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Деловая программа объединит руководителей крупнейших музеев, представителей профильных органов государственной власти, специалистов в области сохранения и реставрации объектов культурного наследия, а также российских и зарубежных экспертов. Сегодня звучат голоса о том, что музеи устарели, хранят награбленные ценности, являются порождением исключительно европейской культуры, говорит Михаил Петровский. Отменяются музеи как хранилище краденого, отменяются культурные заимствования, нарастают реституционные требования. Именно этим неудобным, болезненным, но требующим честного обсуждения темам посвящена деловая программа секции. В центре внимания участников вопросы сохранения исторической памяти и культурной идентичности, современные подходы к развитию музейных институций, международное взаимодействие музейного сообщества. В рамках форума мы обсудим острые вопросы, что такое культурное заимствование, проблемы реституции, кому принадлежит право на интерпретацию культурного кода, подчеркивает Петровский. Эти темы часто лежат в основе серьезных конфликтов. Цель – найти способы, с помощью которых музеи могут способствовать укреплению мира, делая суверенные культуры частью общемирового наследия. Точкой отсчета для разговора о современной реставрации послужит выставка «Тициан. Последний шедевр. Святой Себастьян», приуроченная к 450-летию со дня смерти художника. Святой Себастьян – один из символов Эрмитажа, впервые прошел полную реставрацию, которая продлилась более 3 лет. Выставка сопровождается материалами исследований, фотографиями этапов реставрации и видеосюжетами, посвященными последнему году жизни Тициана. Это не просто показ шедевра, это возможность увидеть, как рождается профессиональное решение и какую этическую нагрузку оно несет. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Древние скрепы, каменные стелы обнаружили археологи на территории средневекового башенного комплекса Гаги-Палаш в республике Ингушетия, сообщили в правительстве региона. На территории средневекового башенного комплекса Гаги-Палаш выявили 9 ранее неизвестных объектов культурного наследия. Новые находки стали результатом научно-исследовательских работ. В числе обнаруженных объектов – древние склепы и 3 каменные стелы, расположенные в прибрежной зоне реки Асса, рассказали в правительстве Ингушетии. Отмечается, что после завершения государственной регистрации количество объектов культурного наследия на территории комплекса увеличится с 11 до 20. Документы для включения новых памятников в единый реестр уже направлены в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики. Башенный комплекс Гаги-Палаш – это средневековый памятник ингушской архитектуры, расположенный в Джейрахском районе Ингушетии у входа в Асинское ущелье. Комплекс датируется 12-17 веками. В Средневековье занимал стратегическое положение в качестве контрольного пункта. Красноярский край готовится к празднованию столетия со дня рождения художника Андрея Поздеева. Культурная программа стартует 22 августа в Красноярском парке Каменки. Ее откроет двухдневный фестиваль современного искусства «Поздеев Фест», который объединит живопись, музыку и актуальные арт-практики. Кроме того, в краевой столице организуют несколько выставок. Среди них экспозиция «Поздеев. Начало» в Художественном музее имени Сурикова, где представят ранее творчество мастера. Выставка откроется в сентябре. Также областная филармония представит премьеру хореографической сюиты «Зонтики» от свободного балета Валерия Терешкина. А Центр культурных инициатив покажет музыкально-пластический спектакль «Поздеев. Завет». Следом за Красноярском юбилейная программа охватит весь регион. Андрей Поздеев – ключевая фигура изобразительного искусства Сибири XX века. Его часто называют сибирским Матиссом. Артисты Мариинского театра и театра балета Бориса Эйфмана отправятся в Китай. Осенью и зимой они выступят в новом Шанхайском Большом оперном театре. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
примет участие в Шанхайском международном фестивале искусств. Музыканты исполнят все симфонии Шостаковича, а также два концерта композитора для фортепиано с оркестром. Программу приурочат к 120-летию со дня рождения классика. Петербургские оперные солисты представят «Аиду Верди», а коллектив театра Эйфмана привезет новый балет «Преступление и наказание», а также Евгения Онегина и Анну Каренину. Основные работы по строительству Шанхайского Большого оперного театра завершены в июне. Отличительной чертой здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Благодаря этому архитектурному элементу театр с высоты напоминает раскрытый китайский веер. Объявлен длинный список Букеровской премии по литературе за 2026 год. В лонглисте 13 произведений. В списке находятся два писателя, которые уже получали Букеровскую премию. Шотландско-американский автор Дуглас Стюарт и ямайский романист Марлон Джеймс. Среди претендентов на награду роман англичанки Элизабет Страут, которая в прошлом уже номинировалась на премию. Короткий список будет обнародован в сентябре. Лауреатом Букеровской премии за 2025 год стал венгерско-британский писатель Дэвид Солой за роман «Плоть», в котором он исследует темы мужественности, классовой принадлежности, миграции и травмы.

0: В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 30 июля, переменная облачность без осадков, 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 31 июля, ясная погода без осадков, плюс 23-25. Атмосферное давление 761 миллиметр, относительная влажность воздуха 40%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 21-23, в пятницу ясно без осадков 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление завтра будет немного расти. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала вторая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. И вот, как всегда, в среду вечером мы будем говорить о нашем городе, о Санкт-Петербурге, о северной столице, культурной столице нашей страны. И в студии у нас заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры, доцент архитектурно-строительного университета Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.

0: чему мы очень рады. А Владимир Кузьмич появился на волнах нашего радио 22 ноября того же 2010 года.
1: Я не ожидал, мне казалось, что меньше, да. Надо же. 15 лет,
0: быстро, да. Я думаю, слушатели наши меняются за эти 15 лет. Вот у нас были постоянные слушатели, к голосам которых мы очень сильно привыкали, потом они исчезали, менялись, и сейчас появилась и новая команда, если можно так сказать, наших слушателей, но есть кто-то, вот те, кто слушает нас очень давно, мы всем рады, всем благодарны, и спасибо всем нашим друзьям, нашего радио и нашей программы, которые остаются эти годы с нами. Ну, такая небольшая ремарка к началу нашей программы, потому что все-таки надо вспомнить, что программа заслуженная на нашем радио. Я даже не знаю, есть ли что-то такое вот из старых программ, которые у нас 15 лет
1: держатся. Всё это ваша заслуга, Люда, потому что популярность зависит от формата передачи. Это точно. Совершенно, что на телевидении, что на радио. А вы нащупали такой хороший формат, когда говорится не только, скажем, об архитектуре или о каком-нибудь транспорте и других городских проблемах, а говорится о событиях, которые происходили в каждом конкретном месте. И вот этот разговор о событиях, о зданиях, об их судьбе, о судьбе людей, когда это вместе собирается, это очень привлекательно и интересно всем.
0: Ну, можно сказать, что за эти 15 лет наш формат программы менялся там по-разному.
1: Ну, сначала немного всё-таки.
0: Да, ну, вот начинали мы с градозащитных таких передач. Угу. Мы вот там боролись со строительством Охта-центра и другими нарушениями. А потом как-то вот потихонечку все-таки мы взяли направление.
1: Ну, градозащитники, они же тоже очень интересуются историей города и событиями.
0: Конечно, да.
1: И не всегда только защищают какие-то архитектурные памятники, но очень часто и памятные места. Поэтому вот это сочетание, скажем, архитектуры и истории, истории людей прежде всего, вот это очень удачный формат, по-моему.
0: Да. И если вы помните, Владимир Кузьмич, у нас были раньше такие рубрики, как «Гости города», мы брали интервью наших гостей, и тоже потом интересно было послушать, как со стороны люди видят наш город и за что они его любят. Мы сейчас немножечко вот упростились с этой точки зрения нашей программы.
1: Что-то меняется.
0: Что-то меняется, да. Зато появилась такая возможность сопровождать наши передачи видео какими-то блоками интересными. Ну вот, на этом, наверное, вступительное слово мы закончим, переходим к основной части. Мы сейчас с вами, Владимир Кузьмич, прогуливаемся по старинному району Санкт-Петербурга, район Пески, и мы довольно большую часть уже обошли, посмотрели очень много интересных мест, но пока они еще не закончились. Интересные места и памятники архитектуры, которые, на которые стоит обратить внимание, мимо которых часто мы, горожане, проходим, и как-то вот они для нас сливаются в единое целое, мы не останавливаемся, не замечаем тех моментов, на которые обратить внимание стоило бы. Прошлую нашу передачу мы посвятили Второй Советской, Второй Советской. До этого мы по третьей уже прошли, теперь Вторая Советская, но мы не все успели пройти на Второй Советской. Вы отметили, что очень много зданий, которые тем или иным образом связаны именно с медицинскими такими функциями. И сегодня мы продолжим нашу прогулку, и, наверное, эта тема в какой-то степени еще
1: будет тоже продолжена, да, да. Но для меня было даже неожиданностью такое открытие, что целая зона в историческом центре как-то так постепенно, но в основном в XIX веке была занята медицинскими учреждениями самого разного профиля. Ну и действительно мы шли так от Греческого проспекта, даже от Лиговского проспекта по Второй Советской и дошли до Суворовского, и на этом пути уже было несколько очень крупных объектов, ну, начиная с детской больницы имени Рауфуса, всем известной в городе, и других. Вот. И если мы будем двигаться дальше

0: по Второй Советской от Суворовского проспекта, еще дальше, в сторону Овсяниковского сада, о котором мы когда-то говорили тоже недавно, то ближайший объект, который там будет, это по Второй Советской, дом 16, на углу Дегтярного переулка, или Дегтярной улицы, переулок, по-моему. Вот. И там находилась когда-то замечательная, очень крупная община, которая называлась Свято-Троицкая община сестер Милосердия. То есть это тоже в XIX веке была организована такая служба православная, но не только. Они принимали верующих разных конфессий, но в основном христиан, вот, и оказывали им медицинские услуги, сестринские услуги, услуги по уходу за безнадежно больными или за пожилыми людьми. То есть структура таких организаций была очень разнообразной. В 1876 году, то есть во второй половине XIX века, был построен большой комплекс, который включал женскую больницу первоначально, приют для детей и женщин, пансион, такая своего рода гостиница, отделение кающихся. Это вот была специфика этого учреждения, вот отчасти религиозного, отчасти медицинского, которое редко встречается. Вот этот, вот это отделение кающихся, которое в народе прозвали «Магдалинское». Там, значит, помещали магдалинок, которые были проститутками, и по разным причинам заболевали, и поэтому вот им требовался тоже какой-то медицинский уход. Но одновременно врачевали душу тоже и склоняли, значит, этих женщин к какому-то другому образу жизни. А вот меткое такое в народе «Магдалинки» за ними осталось. Ну, основанное на предрассудке, который широко распространен, что Мария Магдалина якобы была блудницей. Это совершенно неподтвержденные сведения. Конечно, в этом комплексе, и мы можем сейчас видеть следы этого в архитектуре, была церковь своя собственная, как положено, которая находилась в разных местах этого комплекса, по Дегтярной и по Второй Рождественской, но в конце концов, после некоторых перестроек, была организована на третьем этаже под крышей, то есть это было высокое зало, зальное помещение со стороны Дегтярной. И вообще первоначально долгие годы, кроме православной церкви, поскольку в это общество принимали и иноверцев, но христиан чаще всего, была организована еще и протестантская церковь. Не католическая, но протестантская. Но, однако, после реформ Александра Третьего, воцарение им на престол, когда православие стало господствующей религией, в общем, это протестантское отделение, так сказать, его закрыли. А первоначально была такая довольно толерантная позиция по отношению к другим верующим. В общем, вот на фотографии можем видеть как раз положение церкви на третьем этаже, которая сейчас восстановлена, она снова стала действующей церковью в рамках этого учреждения, а размещается там сейчас не больница, а научно-исследовательский институт, который называется НИИ гематологии и трансфузиологии. То есть они занимаются заболеваниями крови и разными, значит, близкими к этому проблемами, но домовая церковь там восстановлена и вновь действует, что, конечно, радует.
1: Про архитектора мы упомянули.
0: А я не упомянул, нет. Да? А архитекторов там было несколько. Угу. Воротилов, Курзанов и Красовский. Угу. Красовский очень крупный архитектор, да. Конца XIX века. Это одна из его ранних построек в коллективе, так сказать. А потом он строил много и доходных домов, и общественных зданий тоже. Ну и Воротилов тоже довольно известный специалистом, во всяком случае, архитектор. Теперь совершенно другая архитектура и другая эпоха. Это дом по Второй Советской, номер 25, на другом углу Дегтярного переулка, который называется «Дом служащих Октябрьской железной дороги». И построен он, как видно по архитектуре такой вот упрощенной, в 1937 году, в советское время, незадолго до войны, архитекторы Конарев, Малиновский, двое главных авторов. Это стиль, который называется конструктивизм. А вот такой, значит, первоначально победивший социалистический стиль, который в 20-х и в начале 30-х годов был ведущим в архитектуре разных стран, но в том числе в Советском Союзе. Но поскольку дом строился уже в середине 30-х годов, а именно он был окончен в 37-м году, то в архитектуре советской произошла революция, перелом такой сильный, и по указаниям коммунистической партии, специальных постановлений, было решено, что стиль конструктивизма не годится, что он слишком простой для трудящихся, а трудящимся нужно что-то более пышное, нарядное, и что нужно использовать снова классическую архитектуру. Ну и возник по велению вот властей такой стиль, который сейчас называется «Сталинский ампир». Но в данном случае дом строился, так сказать, в переходное время, и поэтому его решили немножко приукрасить. И вот в верхней части здания можно рассмотреть кое-какие барельефы тематические, там, с рабочими колхозниками, значит, с колосьями, серпом и молотом, вот такой тематики, которые были навешаны на вот эту основу конструктивистскую с целью как-то приукрасить этот дом. Ну, не сильно они заметны, и мало это украшение, значит, работает, можно сказать.
1: Теряется на фоне, да?
0: Да, вот теряется на фоне, в общем, таком, да. Упрощенной архитектуры. Но вот такой период называется, как же он, сейчас скажу, обогащенный конструктивизм.
1: Вот как.
0: Вот в литературе можно иногда найти такое выражение. Это все-таки конструктивизм, но обогащенный. Но в таком духе, вот, скажем, дома культуры некоторые там строили, тоже уже с барельефами, с орнаментами, но в основе своей такой стиль коробочный.
1: Я прочитаю два сообщения, которые к нам пришли в ВКонтакте от наших слушателей, от Дмитрия. Добрый вечер, спасибо огромное за очередной интересный рассказ. И Марина написала: формат, атмосфера передачи, ее содержание и тон очень важны и определяют привлекательность и долголетие. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья.
0: Ну, вот вам ответ, почему передача так долго держится. Да. Это все равно ваша заслуга. Да. Но я стараюсь поддерживать ваш стиль. Так вот, если мы продвинемся дальше, к концу уже Второй Советской улицы, то дом 27 на углу Полтавской и Бакунина, замечательное место, о котором мы говорили отдельно, где на перекрестке стояла церковь очень красивая, Борисоглебская. Но если посмотреть вот на архитектуру этого здания, дома 27, то это типичный доходный дом. Назывался он доходный дом Голунова по имени владельца. Очень типичная архитектура, эклектичная. Это конец тоже XIX века, 1880 год, архитектор Иванов. С очень такой простой запоминающейся фамилией. Вот. Но дом достаточно богатый и по фасадной отделке, то есть много лепнины, соответствующей по стилю эклектики, но и по внутренней отделке тоже. Если зайти в лестницы, например, то обычно по парадной лестнице можно видеть уровень, так сказать, комфорта, уровень художественности в отделке помещений, который квартирам тоже присущ, так сказать. Вот. Но когда ходим по черным лестницам со стороны дворов внутренних, там уже такой отделки нету. А вот эта парадная лестница, вот, то мы видим приметы типичного доходного дома Петербурга этой эпохи, конца XIX века. Это лепнина на стенах, это обязательно красивые перила, ограждения лестничных маршей с каким-то рисунком. Мы несколько раз уже видели в наших путешествиях по пескам, по доходным домам, что особое внимание уделялось перилам лестницы. Ну и вот здесь мы видим, что рисунок не повторяется. У каждого дома были заказаны по индивидуальному рисунку какие-то лестничные ограждения. Выполнялись они из чугуна или из стали, как правило, черные, но иногда это растительный орнамент, иногда это геометрический орнамент. В общем, самое разное. Вот в этом здании тоже весьма привлекательные перила.
1: Очень удивительно, что это все сохранилось.
0: Вот, Кузьмич, слава богу, да, в этом здании, да, это сохранено. Это действительно далеко не везде сохранилось. Да. Причем многие дома, прошедшие капитальный ремонт в послевоенный период, вот в 60-е, 70-е годы, они утратили, да, много элементов. Там заменяли слегка разрушенные, скажем, исторические перила, заменяли на какие-то новые, да, современные. Да. Ну, потому что понятно, что приводить в порядок такое ограждение, это значит делать новые отливки, вот отдельных стоек и с каким-то орнаментом. Это все довольно дорого. Но вот этот дом, во-первых, избежал капитального ремонта, насколько я знаю, а во-вторых, был действительно в приличном состоянии. Ну вот мы дошли, по сути дела, значит, до конца Второй Советской улицы, и теперь можем продолжить наше путешествие уже по Четвертой Советской. Четвертая Советская или Рождественская бывшая, она достаточно длинная. Она начинается от Греческого проспекта. Нет, она начинается от Лиговского тоже проспекта, потому что она выходит на Лиговский проспект в том месте, где находится концертный зал «Октябрьский». Но мы не будем говорить о концертном зале «Октябрьский». У нас была отдельная передача о всей этой площади, Греческой площади, о том, что там стояла греческая церковь замечательная, которая была уничтожена. Вот, а на ее месте концертный зал. Там есть памятник знаменитому греческому деятелю, который был у нас даже министром иностранных дел. В общем, все это мы рассказывали уже. А вот если мы дальше двинемся от начала Четвертой Советской, то первое здание, которое нас будет интересовать, это дом номер 5.
1: Да, мы примем звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, раб Божий Николай.
0: Добрый день.
2: У меня сегодня такой вопрос, или как его, наоборот. По радио, по православному, прошла информация, примерно 15 часов, о фарфоровском посте. Ну, никак наши отцы города никак не могут, не хватает ему гибкости, или желания нету, главное снести. Ну, неужели не хватает ума построить далее. И время будет на 10 километров, и на 8 минут быстрее придем. А дело в том, что я живу Копина и пользуюсь этой дорогой, и у меня это такая информация наглядная.
1: Да, понятно.
0: Спасибо,
1: понятно,
0: Николай. Да, это вообще очень важный для города вопрос, реконструкция железных дорог. А сейчас в связи с планами строительства высокоскоростной магистрали Петербург-Москва, будем в таком порядке говорить, Петербург важнее, да. Вот, то, конечно, будет реконструирован довольно большой участок Октябрьской железной дороги, которая проходит по городу. Это дальше, на выходе из города, трасса пойдет самостоятельно, независимо от старой трассы. А внутри города новые пути будут, по сути дела, совмещаться с существующими. И поэтому, конечно, нужно модернизировать как-то вот все эти станции, небольшие платформы, которые внутри города находятся. Но это надо как-то, видимо, совмещать еще и с устройством городской электрички, которая будет пользоваться теми же путями, которые сейчас существуют. Ну, в общем, это отдельная тема. Если это интересно, то мы можем отдельно об этом поговорить.
1: Да, сделаем специальную передачу. Да, в том числе даже. Здесь вот, есть о чем поговорить.
0: Есть о чем поговорить. И о новом вокзале на Лиговском проспекте. Да, да. И о Фарфорском посте тоже.
1: Да. Ну, а пока возвращаемся на
0: в песке,
1: четвертую
0: на песке.
1: Советскую песню.
0: Да. Пока мы не начали четвертую советскую, я хочу задать вопрос слушателям и вам, Людмила. Как вы думаете, как городские жители называли жителей Песков? Вот я скажу об этом немножко позже, а пока все слушатели могут подумать, как же назвать,
1: да,
0: жителей Песков.
1: Можно вот много придумать.
0: Решение довольно неожиданное было в народе. Итак, в номере 5, в доме номер 5 по 4-й советской находилось замечательное учреждение еще в 19 веке – ветеринарная лечебница. Причем эта лечебница была на этом месте первоначально еще в начале XIX века, а в конце XIX века было построено вот это довольно капитальное, крупное такое здание. Но его нельзя отнести к человеческой медицине, но, как видим, значит, вот медицина для животных, ветеринария в этой зоне тоже присутствовала. Причем, значит, это была чрезвычайно актуальная вещь для тогдашнего Петербурга, потому что животных в городе было огромное количество, и прежде всего лошади. Mm-hmm. Ведь все передвижения осуществлялись на лошадях, и общественный транспорт, и частные, и извозчики. Были, значит, десятки тысяч лошадей в городе, и в том числе их нужно было лечить. Но не только лошади были пациентами этой ветеринарной лечебницы. И были и другие животные пациенты, и архитекторы, и заказчики решили увековечить своих пациентов на фасаде здания. Поэтому под карнизом в верхней части здания расположено множество барельефов самых разных животных, которые были пациентами этой клиники. Ну и, соответственно, были высококачественные, высококвалифицированные специалисты, которые могли лечить тут и цирковых зверей, и домашних животных, и вот разных полезных животных, таких как коровы, быки, овцы и так далее. Все они
1: домашние
0: были...
1: Домашние птицы.
0: Да, и домашние здесь птицы. Да. В общем, все они были посетителями, да, этого заведения.
1: Как трогательно.
0: Да, это и трогательно, и это показывает, что забота о животных, да, не сегодня началась. Это, к сожалению, до сих пор больная тема и в стране в целом, и в городе в особенности, в больших городах, где много бродячих, уличных животных. В общем, тема действительно больная, но у которой сейчас довольно много внимания, появились приюты. Но, насколько я знаю, поскольку у меня была собака в течение долгих лет, и мы ее лечили, как многие, то я знаю, что ветеринарных лечебниц в Петербурге недостаточно. Вот, да. Так что началась вот эта вся история еще в XIX веке. Да. Именно на этом участке.
1: Замечательно. Владимир Кузьмич, я прочитаю еще несколько сообщений, если вы не возражаете. Владимир благодарит за передачу и пишет: «Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария, Бог вам в помощь». Спасибо, Владимир.
0: Спасибо.
1: От Нины сообщение: «Спасибо огромное. Архитектура Песков всегда казалась немного таинственной. Очень интересно узнать подробности об этих зданиях. Как всегда, замечательная передача». А вот от Марины ответ на ваш вопрос. Жители Песков – это пескари.
0: Правильно, Марина.
1: Вот я так сразу поняла, что
0: Марина... Но это неожиданно, да.
1: Я бы назвала песочинцы, наверное.
0: Ну да, но очень много вариантов приходит. Но пескари мне тоже не приходили в голову, а вот на самом деле это так, да. Ну вот, чтобы закончить разговор об этой ветеринарной лечебнице... И, как сказала только что слушательница, действительно, в районе Песков очень много таинственного. И в том числе, если зайти во двор этой лечебницы, то там чрезвычайно таинственная какая-то часть, выступающая на верхних этажах, а ниже ее идет какая-то открытая лестница с одного этажа на другой. В общем, все это совершенно необъяснимые причуды эксплуатации этого здания, которые наросли там со временем.
1: Вот по поводу этой лестницы, она идет как бы с одного этажа и упирается в глухую стену сейчас.
0: Сейчас,
1: но, да. Но когда-то там был вход.
0: Ну, конечно.
1: Да, и действительно им пользовались, вот переходя из одного зала, из одной амбулатории, может быть, в какой-то зал, она
0: не
1: была
0: знаю,
1: функциональна.
0: Я подозреваю, что вот эта выступающая верхняя часть, она вообще могла возникнуть и в более позднее время.
1: Как пристройка.
0: Как такая пристройка, но обычно пристройки на земле, а это пристройка в воздухе.
1: Да.
0: То есть какие-то внутренние помещения увеличены были. В общем, загадочная история.
1: Да. Таинственная.
0: Таинственная, да.
1: Итак. Вот.
0: Вывеска, да?
1: Да.
0: Которая показывает, что здесь находится до сих пор имеющий отношение к ветеринарии. Извините.
1: Да, за...
0: Вот, управление, ветеринарное управление города.
1: Там только административная часть?
0: Здесь только административная часть, лечебницы нету, да. Ну, видите, администрация любого подразделения имеет тенденцию разрастаться, и число чиновников постоянно увеличивается, поэтому такое большое здание понадобилось для управления. Вот.
1: Может быть, теперь барельефы стоят и...
0: Ну, барельефы все-таки имеют...
1: Чиновников теперь уже...
0: Может быть.
1: Извините.
0: Да. Ну, продолжим наше путешествие по 4-й Советской. И дом номер 8 на другой стороне – это большой доходный дом, еще один. То есть, конечно, можно заметить, что почти все Пески застроены сплошь доходными домами. Вот. Но это доходный дом Корзинина. По имени владельца Корзинин, построенный в 1912 году, то есть уже в начале 20 века, перед Первой мировой войной, архитектор Захаров и Рклицкий, видимо, польская фамилия такая, Рклицкий, или чешская,
1: да,
0: без гласных, в 1912 году, но в таком более или менее эклектическом стиле, как многие доходные дома. А раньше на этом месте существовал небольшой, по-видимому, деревянный дом на этом участке еще в середине XIX века, в котором которого владелец был портной по имени Соловьев, и дом назывался по имени владельца Соловьевым. И мне вот попался очень забавный документ, который интересен прежде всего. Это «Петербургская газета» за 1874 год. Прежде всего именно тем, что здесь как раз пескари упомянуты, как общеизвестное название жителей этого района. Так что дальше мы можем, значит, этим названием пользоваться. Кроме того, в этой заметке в газете говорилось, что этот самый Соловьев, портной, содержит большую мастерскую, в которой работает много мальчиков-подмастерьев. И он, злодей такой, плохо к ним относится, поэтому часто можно видеть, как они бегают зимой по улице босиком, без пальто и без шубы. Значит, вот он плохо заботится о своих подмастерьях. Вот это такой житейский факт, так сказать, из истории этого участка. Ну, в газетах, вот, конечно, можно много найти всего.
1: Да, но то, что вот написано в этой статье, вы прочитаете ли мне немножко?
0: Нет, я не выписал прямо это все.
1: Сейчас «Портной Соловьев», так гласит вывеска в приобретенном им недавно доме номер 4 по улице Песков номер 8. Интересно, как.
0: По четвертой улице.
1: В доме по четвертой улице Песков, номер 8. Да. Хотя фамилия эта и смахивает на птичью породу, но сам Соловьев все-таки человек, и притом прогрессист, в чем убедились и все песковские жители. Он чуть ли не первый в четвертой улице, который провел в свой дом Невскую воду и выдумал суконные цветы, поставленные в своем палисаднике. Так думали все пескари, и до сих пор, что он, то есть портной, человек, а не птица, да еще творитель вечных цветов. Но это вот тот фрагмент, который вместился в фотографию.
0: Ну, это тоже интересно, да. Вот как, во-первых, показывает уровень благоустройства района.
1: Да.
0: Значит, в 1874 году уже, ну, вот писалась эта статья. И в этот момент проведение водопровода, самого простейшего элемента благоустройства, рассматривалось как что-то новое. Так что только к концу 19-го...
1: Да,
0: он был первый на улице, первый парень на деревне.
1: Да.
0: Да, это, конечно, удивительный факт. Ну и, кроме того, вот такие изобретения доморощенные, как матерчатые цветы, которыми он украсил участок, это, конечно, трогательно и тоже показывает какой-то быт того времени. Вот, по-моему, очень
1: такой
0: интересно.
1: Штрих, конечно.
0: Да, вот такие публикации где-то находить.
1: Да. И называется статья «Песковский соловей».
0: Да.
1: Вот как.
0: Ну, журналисты всегда пытаются обыграть как-то и фамилии, и имена. Так что пескари было общеизвестным названием жителей района. Ну, если посмотреть, собственно, на архитектуру доходного дома Корзинина, то есть эклектика такая с использованием модерна, безусловно, то видно, например, вот по этому эркеру и фронтону над ним, что это действительно элементы, похожие на эпоху модерна, 912 год. Это главный вход в это здание, который тоже имеет какое-то овальное окно, такие живописные архитектурные формы, но собранные довольно беспорядочно на фасаде, поэтому и говорим об эклектике скорее. Что характерно для всякого такого доходного дома? Это, конечно, парадная лестница, о чем мы уже говорили, и при входе на парадную лестницу, как правило, размещался камин. Ну, трудно сказать, для того, чтобы отапливать эту лестницу, не думаю, потому что, в общем, при большой высоте здания больших окнах, при том, что входная дверь все время открывалась, закрывалась в холодное время года, камин бы никого не спас. Это скорее был знак комфорта, так сказать, и престижа самого здания. Вот камин, выполненный из хороших материалов, в котором, возможно, никогда и не разводили огонь, но могло бы быть и такое, вот он являлся признаком доходного дома высокой категории.
1: То есть функциональный,
0: функциональный он был совершенно не нужен, да? Тем более 1912 год, здесь, скорее всего, уже было централизованное водяное отопление от какой-то котельной. И поэтому батареи наверняка уже стояли на лестнице. И это была действительно надежная система отопления. Хотя сохранялись печи иногда, но тоже далеко не во всех доходных домах этого периода. И печи тоже носили скорее такой декоративный характер. Иногда камины, даже не печи.
1: Владимир Кузьмич, вот Марина нам продолжает писать: «Пискари – это была моя шутка, но, видимо, с юмором у петербуржцев, и тогда было все хорошо».
0: Ну, я думаю, да. Мне вообще очень нравится, как жители называют иногда очень остроумно какие-то целые сооружения. Но один из последних примеров, наверное, всем известных – это здание банка на Охте. Огромный комплекс Банка Санкт-Петербург, состоящий из нескольких корпусов, и более высокий корпус называют или чайником, он такой имеет покатую форму, обтекаемую, или еще хуже, унитазом. Вот за такую обтекаемую форму, напоминающую какую-то кухонную или санитарную утварь.
1: Вот так же и Марина очень четко попала в
0: дух петербуржцев того времени. Да, попала, Марина, да, поздравляем, да. Вот,
1: значит, браво.
0: Браво. Ну, может быть, мы сегодня дойдем даже до конца 4-й Советской улицы. В этом доме были лифты. Как видите, этот дом действительно очень комфортабельный, уже с электрическими лифтами. Шахты выполнялись из металла с разными орнаментами и украшениями. Не исключено, что сейчас этот лифт в лучшем состоянии. Либо он отреставрирован, либо он вообще заменен на современный. Такое тоже может быть. Это старая фотография, которую я нашел. Это же лестница, вот где был такой разбитый лифт, она, тем не менее, приведена в порядок и находится в очень приличном состоянии. И хорошие перила, и полностью выполненную решетку. И можем опять отметить индивидуальный характер орнамента именно на перилах парадной лестницы. Так что дом был высокой категории, можно сказать. Ну, если пройти немножко дальше, совершенно другого типа здания мы увидим. Дом номер 35 по 4-й Советской – это бывшая табачная фабрика. Это типичное промышленное здание из красного кирпича. Называлась эта фабрика «Фабрика товарищества Сааччи и Мангуби». Два владельца этой фирмы построили эту фабрику в 1902 году, в начале 20 века, и занималась она производством табака и табачных изделий, и славилась не только на всю Россию, но, например, известен факт, что ее продукция получила золотую медаль на выставке в Париже в 1902 году. Так что это действительно был очень качественный табак и качественные изделия из табака. Владельцы этой фабрики – это довольно любопытная парочка. Они оба были караимы, то есть они были жители Крыма, крымские татары, но не татары по вероисповеданию. То есть у них этнический состав был довольно сложный. но они были иудеи по вероисповеданию. Mm-hmm. В общем, такая вот причуда истории. Mm-hmm. Но вот разбогатели и основали очень крупное производство, в том числе на Невском проспекте у них был собственный магазин.
1: Да. А потом вот эта фабрика закрылась после революции?
0: Она после революции закрылась как табачная, да. Но продолжала, да, она продолжала работать как промышленное предприятие, угу. Но не знаю, какое именно, по профилю. И сейчас это тоже какая-то производственная база.
1: Угу.
0: Да.
1: Да.
0: Но мы немножко не успели, конец четвертой. Советской улицы, мы, значит, с него начнем, да, следующий разговор.
1: Ну, вот с этой фабрикой еще можно сказать, что связано имя Достоевского, который в одном из своих дневниковых записей упоминает именно эту фабрику и то, что он пользовался...
0: Этим табаком.
1: Этим табаком, да.
0: Да. Очень популярный табак.
1: Да, этим мы сегодня и заканчиваем нашу программу. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям. Всего доброго, до встречи.
0: До свидания.
3: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Ноктюрн».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Поврежденная ударом молнии церковь в Финляндии вновь открыта для богослужений. Папа Лев XIV вернулся в Ватикан после летнего отдыха. Библейскую Самарию включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Церковь святого благоверного князя Александра Невского в Тампере, пострадавшей от пожара в результате удара молнии 18 июля, возобновились богослужения. Церковь была закрыта на время проведения работ по выяснению масштаба повреждений и безопасности для посетителей. Пока главный православный храм Тампере будет открыт только на время проведения богослужений по причине неполадок в электропроводке западной части здания, исправление которых займет некоторое время. Без электричества остались притвор и помещение под колокольней. Папа Лев XIV вернулся 27 июля в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, понтифик приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26 июля, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбано. На прошлой неделе папа совершил две частные поездки. 20 июля он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, а 22 июля – святилище Пресвятой Троицы в Алипьетре и монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду 29 июля по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. В Испании более 100 тысяч человек эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. В этом году лесные пожары уничтожили около 150 тысяч гектаров территории Испании, заявил премьер страны. Еще один очаг в провинции Кастильон, где выгорело около 6500 гектаров и покинули дома 16 тысяч человек. Архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо просил включить в мессу особое прошение о скорейшем прекращении пожаров и о помощи для пострадавших. Архиепархия предложила молитву «Да пробудет Господь в каждом из нас солидарность, заботу о творении и надежду среди испытаний». В пострадавших поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы оказать им поддержку. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники – собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Глесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда Каритас. В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в традиционном летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами. В епархии Хетафе, где эвакуировали более 19 тысяч человек, церковные власти внимательно следят за развитием событий, благодарят спасателей за труд, поддерживают постоянную связь с пастырями пострадавших приходов. В провинции Авила огонь охватил множество поселков и дошел до природного заповедника долины Ируэлос, одного из самых ценных природных достояний области. Палестинское село Себастия на западном берегу реки Иордан, которое отождествляют с библейской Самарией, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, несмотря на резкую критику со стороны Израиля, сообщают ведомости со ссылкой на сайт Аль-Джазира. Себастия расположена на вершине холма, недалеко от Наблуса, и, по мнению историков, является древней Самарией, столицей библейского Израильского царства. Руины относятся к Железному веку, а также к периодам римского, византийского и исламского владычества. Согласно христианской и исламской традиции, здесь похоронен Иоанн Креститель. Палестинские власти впервые подали заявку на включение в список в 2012 году, утверждая, что объект нуждается в защите. Решение принято 24 июля на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане. Себастию сразу занесли в основной список и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, применив ускоренную процедуру, которая обычно используется для памятников, пострадавших от стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. Организация объяснила ускоренную процедуру тем, что памятники по всему миру сталкиваются с многочисленными кризисами, включая вооруженные конфликты, которые создают серьезные угрозы населению. В тот же день статус объектов под угрозой получили 5 средневековых замков в ливанском регионе Джебель-Амиль. По данным ЮНЕСКО, целостности объекта угрожает планируемая экспроприация земель для создания национального парка Самария, который может разделить территорию памятника. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Едет Святослав перед дружиной, поет песню. Песня проносится над степью и уходит за ее край, как зыбь на ковыле. «Эй-я-гэй-я-гой!» — поет Святослав. У Святослава широкое лицо с плосковатым носом, от загара красно, как кирпич, и на нем голубые глаза смотрят неистово светло и бесстрашно, а усы свисают соломенными жгутами, волосы острижены, один оставлен длинный чуб в знак высокого рождения. Полотняная рубаха распахнута на груди, раздирает Святослав и солнечные ожоги, и печенежские стрелы. На привале разведет с дружинниками костер, нарежут тонкими ломтями конины или зверины и спекут в угольях. Поев, спать завалится на конских потниках, седло под голову. Не водят за собой стад, не таскают котлов для варки, вазы с оружием и бронью не громыхают им вслед. Чего нельзя увести в седле, то им без надобности. Любишь негу, к Святославу не просись, не возьмет. Зато передвигается легко, как гром с ясного неба ударяет там, где его и не ждали. Легок и на коне, и в лодке с веслом, и на ходу. Как рысья лапа, бесшумный, цепко, ступает его нога в мягком сапоге. Как гром он грянул на белую вежу. Хазары благодушествовали, не чая беды. Противились недолго. Каган побежал. Хазары брали дань с вятичей. Святослав напал на вятичей, побил их, велел впредь ничего хазарам не давать. Ему давать, Святославу. Потом доброе сделали дело в Итиле. Что было на итильских складах товаров, все достались Святославовым молодцам. Потом спустились по Волге к Семендеру, а этот был не беднее Итиля. Весь в плодовых садах, город сытый, деятельный и не воинственный. Ходил Святослав на Ясов, ходил на Косогов, на древнее тьмутараканское княжество. Всех сердечно бил подряд. Хвалили его за нестяжательность в дележе. Ему первее всего было походы и сражения, добыча уже после. Дружина умереть за него была готова. Родила ему жена сына. Ярополком назвали. Сама в родах умерла. Второй раз Ольга женила Святослава на девице из Новгорода. И все равно, как рассядутся по небу звезды и стихнет во дворце, Святослав уже в Малушиной светелке. Теперь не на рогоже спит Малуша, на пуху. Подарки ей из походов самые лучшие. Малушин брат Добрыня носит перстни на всех пальцах и щелидью держит себя господином. А Святослав уж отдохнул и уходит снова, кинув на Ольгу семью и правление. Едет перед дружиной, поет. Солнце жжет, коршун кружит, в зыбком мареве встают в садах неведомые города. Сласть!

Ольге пришла старость. Стали руки узловатыми и жиловатыми. Все равно, и старыми руками держи бразды, не отпускай. Князь сын в походах. Теперь ждать, пока месть подрастут князья-внуки. Вот второй, слава богу, рожден благополучно. Послала Ольга к Святославу гонца со счастливым известием. Олегом назвали. Славное имя, предвещает долгую жизнь и удачливое княжение. Лет через несколько малуша мальчонку принесла. Начались между бабами ревность и свары. Не стала Ольга терпеть такого ни благообразия, ни царственного. Дала малуше село Будутино поблизости от Киева. Владей, кормись там с детем, Бог с вами. Святослав в избе сидел с товарищами и играл в кости. День был жаркий, они поскидали рубахи и сапоги и сидели в одном из подним. И так нашел его греческий посол Калакир. «Обожди», — сказал Святослав. Калакир присел на лавку. Святослав доиграл и повернулся. «Чего надо-то? Я тебя искал с опасностью для жизни», — сказал Калакир, «потому что посольство мое особой важности. Я не мог ждать твоего возвращения в Киев. Император Никифор, да продлит Бог его царство, тесним со всех сторон арабами и болгарами и ищет твоей помощи. Он будет друг твой до конца дней, если ударишь с Дуная на болгар». «Сколько?» — спросил Святослав. 10 кентинарий золота». «Подумаю с дружиной», — сказал Святослав. Они подумали, и он сказал Калакиру. «Вот наше слово. 15 кентинарий будет не то чтобы много, но, пожалуй, довольно. А остальное мы возьмем сами». «Прекрасный и пресветлый великий князь!» — воскликнул Калакир. «Моим глазам радость смотреть на тебя, моим ушам радость слышать твои мужественные речи. Ты подобен великому Александру, Киру, Цезарю. Что 15 кентинарий? Будь я император, я бы всей казны для тебя не пожалел. О, помоги мне такая рука, как твоя, занять престол, на что имею прав не менее всех других по благородству крови и по способностям. Чего бы я пожалел в награду? Ничего. В том числе я бы оставил этой достойной руке Болгарию во владение». На это ничего не сказал Святослав. Только пронзительно светло посмотрел на Калакира голубыми глазами. Уговорились о 15 кентинариях. Святослав пошел с дружиной и легко вошел в Болгарию, изнуренную войной. Огляделся и полюбил эту страну. Горы в ней были крепости, воздвигнутые без человеческих стараний. Долины преисполнены плодородия. Люди доблестны, красивы и трудолюбивы. Он облюбовал себе на Дунае город, Предслав, и стал его устраивать. Укрепил стены, расширил и углубил крепостной ров. Император прислал сказать ему: «Что же ты? Кончил дело? Получай плату за труды рук своих и уходи». Святослав ответил: «Русь не паденщики, чтоб питаться трудами рук своих. Вы, греки, прочь идите из Болгарии и думать о ней позабудьте». И горными дорогами двинулся на греков. С Русью шли болгары и венгры. И женщины были с ними, вооруженные как мужчины, умевшие биться копьем и ножом. В тесных ущельях греки выскакивали вдруг, скатывали сверху каменные глыбы. Где местность позволяла, Святослав вызывал их на открытый бой. Какой-то грек в рукопашной схватке ударил его мечом по голове, сшиб с коня. На Святославе шлем был крепкий, обошлось, а грека тут же изрубили в куски. В горах стояли монастыри. В один монастырь пришли ночью. С факелами шли по темному переходу. Факелы озаряли каменные шершавые стены и балки над головой. Святослав рванул низкую дверцу. Из мрака проступил девичий узкий лик под монашеским покровом, черные очи с крыльями ресниц. Уж каких не видал, но на эту красоту взглянул с изумлением, велел вести за собой.
послал старшему своему сыну Ярополку. Отдыхать от походов Святослав возвращался теперь не в Киев, в Предслав на Дунае,

Ну, конечно, побежали на княжий двор, объявляя по дороге встречным: «Печенеги!» Когда Ольга, постукивая клюкой, поднялась на башню, крепостной вал кипел и гудел народом, глядевшим туда, откуда грозила напасть. И Ольга разглядела дальнозоркими старыми глазами, как ползут в траве печенежские кибитки. Кибитки ползли медленно в развалку, как ползают в травах большие жуки. В кибитках ехали их жены и дети. Кибитки остановились, выпрягли лошадей, не спешили. «Вишь, дерзкие», — сказал Гуда, — «как близко подойти осмелились». «Раскаются», — сказала Ольга, — «уже задаст им Претич». Воевода Претич стоял с войском на том берегу для защиты со стороны степи. Вдруг с вала крик раздался: «Печенеги!» Отряд за отрядом выезжал из леса, видимо-невидимо, степные мелкопородные лошади, барашковые шапки. Как они сюда пробрались, кто знает. Верно, ночью переплыли Днепр. Их лошади плавали в самых глубоких реках. Что сделалось? Горохом посыпался народ по домам, за семьями и имуществом. Дом не унесешь, но можно одежу взять, топор, кувшин с зерном, пряжу, полотна, которые сама ткала и мочила, и на солнце белила. Ребятишки на плечах, корова на поводу, пес сзади бежит. Спешили киевляне укрыться в городе, за валом. Скрипя, закрылись городские ворота. Расселись люди по улицам со своими пожитками. В Киеве войска не было, печенегов не ждали с этой стороны. Свинельд был в Болгарии со Святославом. Оставалось надеяться лишь на Претича, что он узнает о беде и придет выручать. В последний час перед тем, как сомкнуться кольцо осады, отъехал от Ольги гонец в Болгарию. Сидели осажденные на земле под небом. Сперва ели свои запасы, потом Ольга стала кормить. Она их отделяла в справедливом равенстве хлебом и мясом и квашеной капустой, пока еще оставалось зимы. Съели зерно, съели коров и свиней, выпили воду в колодцах. Душными ночами кричали на зловонных улицах бездомные младенцы на руках у бездомных матерей. Младенцы умирали от живота, стали и взрослые умирать. Закапывали, где придется. Воевода Претич вышел к Днепру против Киева и увидел на правом берегу несметные силы печенегов. И, видя, что воевода стоит там бездельно и надежды больше нет, киевляне заговорили: «Коли так, сдаваться надо. Один конец. Все равно пропадем от голода и жажды». А один юноша умел говорить по-печенежски. Он взял уздечку и тихонько вышел из города. С уздечкой ходил среди печенегов и спрашивал на печенежском языке: «Моего коня никто не видел?» Так, будто бы разыскивая коня, дошел до Днепра, а там скинул одежду и поплыл на ту сторону. Стрелы полетели ему вдогонку, но он уже был далеко, и воины Претича плыли в лодках ему навстречу. Он им сказал: «Если не сделаете приступ, киевляне откроют печенегам ворота». «А что польза?» — они спросили, — «если и сделаем приступ». Но другие стали говорить: «Хоть княгиню с княжатами выхватить из города, если убьют их или угонят в плен, Святослав, как придет, нас всех погубит». Они совещались всю ночь и придумали хитрость. Чуть свет, сели в лодки и затрубили изо всех сил. Из Киева откликнулись ликующие трубы. «Святослав!» — заорали печенеги, вскочив с просонок. Разбежались по лесам и попрятались. А воевода Претич, не зевая, погнал лодки к Киеву. Ольгу на руках снесли на берег с двумя внуками и невесткой и посадили в лодку. Но что там за туча над дорогой? Пыльная туча до небес. В ней мелькают конские бешеные ноги, конские груди, шишаки. «Святослав!» — вскричали Претичевы воины. «Святослав!» — стоном пронеслось со стен осажденного города. «Святослав!» — аукнулось в

Песах. Он мимо в тучи промчался и погнал печенегов. Те так неслись степью, что конские копыта вырывали траву с корнями.

«Сынок, — сказала Ольга, — видишь, ты чужой земли ищешь, чужую блюдешь, а нас тут чуть-чуть печенеги не взяли». Он сидел после бани чистый, еще более красный лицом, на нем была полотняная белая одежда и в ухе серьга с жемчугом и рубином. «Мать моя, — отвечал он, — завязаны у меня в предславе великие дела. Что ж, бросить не развязав? Хватит великих дел и у нас в Киеве. Мать, на месте сидя немного сделаешь. Те, кто тебя оставил в Киев, тоже на месте не сидели. Однако свое княжество им было, как зеница ока». «Нет, — отвечал он, — не ты ли меня учила? Время нам в люди выходить». «Будь у меня те прежние силы, — сказала Ольга, — я б сама тебя послала на то, что ты мой отважный затеял. Но погляди, я уж дышу едва. Что здесь будет без нас с тобой?» Тогда, чтобы ее утешить, он стал ласково ее уговаривать, рассказывая, как прекрасно он живет в Предславе. «Ты бы посмотрела, — говорил он, — в каком дворце мы живем с дружиной. Даже палата, где мой конь стоит, резным мрамором украшена». «Сыночек, — она сказала, — ты меня за дитя считаешь, что ли? Будто я не знаю, что тебе резной мрамор нужен столько же, сколько коню твоему. А вот ты знаешь ли, что в порогах стоит печенежский князь Куря, по-ихнему означая черный, и этот черный князь поклялся из твоего черепа сделать себе чашу для питья? Останься, родной». «Я Вятичей покорил, — отвечал Святослав, — я тьму таракань покорил. Что мне, князь Куря? Не проси, пусть русской землей сыновья управляют. Им отдаю». И стоят перед ним два мальчика в шелковых красных рубашечках, бойкие мальчики, от рождения привыкшие быть господами. И он говорит старшенькому, женатому на гречанке-монахине: «Тебе, Ярополк, отдаю Киев». И младшенькому говорит: «А тебе, Олег, древлянскую землю». Но есть еще сын, меньше Олега, совсем не смышленыш, Владимир, сын Малуши. И ходит кругом Святослава Малушин, брат Добрыня, дядя Владимира, говорят новгородские послы: «Древляне своего князя получили, да и нам князя из твоего рода». «Кого ж я вам дам? — сказал Святослав. — Хочешь к ним? — спросил Ярополка. — Нет, — ответил тот, — не хочу». «А ты? — спросил Святослав у Олега. — Не хочу, — сказал и Олег. — Владимира дай, — сказали новгородцы. — Он же младенец еще, — отвечал Святослав. — И хорошо, вырастет с нами и будет чтить наш обычай. — Ну, берите, — сказал Святослав. Новгородцы взяли маленького Владимира и его дядю Добрыню и повезли к себе на север. А Святослав стал собираться обратно в Болгарию. Настал день его отъезда. Он поцеловался с Ольгой и поклонился ей в ноги, и она его перекрестила. Дружина с наточенными мечами на начищенных конях поджидала его. Он сел на своего коня, и тронулись. Постукивая клюкой, взошла Ольга на башню-смотрильню поглядеть ему вслед. Очень высокая стала эта башня, без числа ступенек у лестницы. Идешь, идешь, все перед тобой ступени, и на каждую ведь подняться надо. После его отъезда она прожила недолго. Ее похоронили по христианскому обряду. Через много лет ее внук Владимир перенес ее прах в Десятинную церковь.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ири Евгений Тимофеев в нашей традиционной рубрике «Пасторский час». И я напоминаю, что вопросы к нам в студию можно задать посредством сайта graddefispetrov.ru в специальной рубрике и в комментариях к трансляции ВКонтакте. У нас сегодня есть целый ряд вопросов. Эдуард, начнем с цитаты от Эдуарда традиционной. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жалей ближнего, и жалится над тобой Бог. Будем сострадательны, будем милосердны, чтобы таким образом угодить Богу и достичь благ, обещанных любящим Его». Благодарим Эдуарда за, как всегда, вдохновляющие строки. И действительно, слова святителя Иоанна Златоуста, думаю, актуальны и полезны для каждого из нас. Об этом милосердии, наверное, мы будем еще к этой теме обращаться сегодня в связи с вопросами, которые у нас есть. Жанна спрашивает, что такое воцерковление, какие люди являются воцерковленными? Воцерковление так называется процесс погружения человека в церковную жизнь, в ритм церковной жизни, процесс, который начинается, по сути, с самых первых шажочков человека в церкви, для будь то младенец или взрослый человек, это наречение имени, оглашение, крещение, миропомазание. И вот дальше как раз требники, то есть в книге, которая содержит богослужебные тексты, есть такая рубрика, как «Воцерковление». Ну, в буквальном смысле это введение ребенка в церковь, мальчика в алтарь, девочку обычно вот подводят к царским вратам, на солью. Вот, но в более широком смысле воцерковление – это погружение человека в церковную реальность, и понятно, что если ребенок, скажем, крещенный там в младенчестве, он, естественно, имеет только общее, пока еще только желание родителей быть церковным человеком, а потом, по мере взросления, он как раз-таки это воцерковление проходит, то есть обретает опыт церковной жизни. Вообще, в целом, воцерковление, да, это процесс, который мы можем условно связать с тремя главными сферами христианской жизни, да. Ну, первое, начнем с такой более очевидной, это, собственно, церковность, то есть навык церковной жизни, который выражается в том, что мы посещаем богослужение, участвуем в таинствах, для маленьких детей только причастие, для взрослых исповедь и причастие. Также вот, живем в ритме церковного года, то есть мы помним, празднуем церковные праздники, если это посты какие-то, скажем, среда-пятница, или посты, которые подготавливают нас к каким-то дням, как будто пост, Великий пост, Рождественский, вот Успенский, Петров пост, да, как-то вот стараемся по мере возможности, да, участвовать вот в этой практике. В целом живем тем, чем живет наша церковь, в широком смысле, не только приход конкретный, которому мы принадлежим, но церковь в самом широком смысле этого слова. Но церковность, конечно, не может быть оторвана от нравственности. Ну, скажем, мы можем себе вообразить человека, который ходит в церковь каждый день, но при этом ведет совершенно аморальный образ жизни. Приходит со службы домой, бьет жену, покрывает ее матом, Очевидно, что для такого человека его, ну, внешняя воцерковленность, конечно, не имеет никакого значения. По сути, человек вообще не церковный. Потому что воцерковление – это процесс не только вхождения в церковный ритм жизни, богослужебный, молитвенный, ритм поста, но это вхождение в самую суть христианской жизни, а именно в следование Божьим заповедям. И вот надо сказать, что обычно, вот спросишь человека на улице, там, живешь ли ты по заповедям, дорогой, скажет тебе, конечно, следую заповедям, не убиваю, не прелюбодействую, не краду. Хорошо, но ведь не красть, не убивать, не прелюбодействовать – это вообще поведение любого адекватного человека. Разве этим лишь ограничивается наше соблюдение заповедей? Конечно, нет. То есть соблюдение заповедей не ограничивается лишь, во-первых, только отрицательными заповедями – не сделать того, сего, третьего. А есть еще заповеди позитивные. Ну, например, из тех же десяти, да, «почитай отца и мать». Заповедь вроде бы простая, а гораздо, ну, если так, скажем так, погрузиться, то окажется не так-то просто почитать родителей, которые, скажем, тебя бросили в детстве или не гладили тебя по головке за каждый твой успех, да, были, как сейчас говорят, абьюзивными родителями, да, плохими, да, ну, поставим в кавычки, да. Поэтому вот их почитать гораздо сложнее. А если мы вспомним заповеди не только ветхозаветные, которые Христос аккумулировал, да, в заповеди о любви Богу и к ближнему, а вспомним заповеди уже Христовы, например, заповедь о любви к врагам, заповедь «любите друг друга, как я возлюбил вас жертвенно», вот эти заповеди оказываются гораздо сложнее. Но это, тем не менее, является также необходимой планкой для любого церковного человека. Поэтому воцерковленность также включает и следование этим заповедям. Но чтобы их соблюдать, нужно же их знать. Поэтому третий аспект – это элементарные знания о вере, о Боге, о Христе. Вот я должен сказать, что в церкви у нас есть много всего, да, иконы, свечки, традиции, но мы в первую очередь должны знать о Христе. То есть я хочу сказать, что если человек, скажем, знает про посты, молитвы, свечки, но не знает про Христа, то значит, он не знает главного. Так вот, воцерковленность таким образом складывается из трех. Ну, это моя такая условная схема. Конечно, кто-то, может быть, другую схему предложит или вообще не будет предлагать какой-то схемы. На мой взгляд, это просто такая удобная условная картина, которая позволяет, может быть, вот держать все эти три аспекта в памяти. Значит, церковный образ жизни, нравственный образ жизни и знание о вере и Боге. Вот если человек стремится к приобретению того, другого, третьего, если он старается в этом навыкнуть, то есть приобрести навык, потрудиться в этом, то он и воцерковляется. Вот как-то так. Любовь спрашивает. Она пишет о том, что чувствует охлаждение веры. Не радует паломнические поездки и праздничные службы. Не хочется молиться, приходится себя заставлять. Что с этим делать? Вот, Любовь, если вы слушали нас вот буквально чуть-чуть пораньше, заметьте, вот из трех аспектов, которые я перечислил, вы говорите именно преимущественно о первом, то есть о церковности. Может быть, я не утверждаю, задумайтесь, может быть, с двумя другими аспектами что-то не так. Может быть, внешнее вот, участие, скажем, в каких-то церковных праздниках, поездках, может быть, оно нас не развивает в нашей нравственной жизни. Может быть, наши знания о вере о Боге давно не углублялись. Может быть, мы, если возвращаться, да, к нравственности, может быть, мы не в своей жизни не несем какое-то конкретное служение, может быть, мы не помогаем никому, может быть, у нас в жизни нету ощущения, что мы нужны и что мы делаем то дело, на которое Господь поставил нас. Подумайте, может быть, все взаимосвязано. Поэтому отторжение к церковности, оно не может быть изолировано. Конечно, тут может быть и какие-то перегибы. Ну, скажем, чересчур мы погрузились как-то вот в область такой внешней церковной жизни. Переусердствовали. Или, скажем так, за внешним благочестием не чувствуем живого присутствия Бога. Потеряли это присутствие. Потеряли опыт не только обращения к Богу, но слышания Его. Вот известна такая история, наверняка вам известная, любовь, о толдыке Антония Сурожского. Кажется, он был тогда еще священником, а может быть, уже архиереем, я не помню, но это не имеет значения. К ним подошла женщина, которая много-много лет занимается Иисусовой молитвой, вот таким особым молитвенным делом, когда часто повторяется одна и та же коротенькая молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И в целом очень много молится, но потеряла ощущение, что Господь слышит. Кажется, что толдычит, простите, одно и то же, а без толку. И владыка сказал: «Так вы остановитесь, послушайте». То есть за вот этим молитвенным деланием она утратила способность просто в тишине побыть вместе с Богом. И вы не поверите, буквально проходит короткое время, эта женщина приходит к владыке Антонию на радостях и говорит: «Владыка, я услышала, я услышала Божий ответ». То есть ей не хватало вот этой способности остановиться, послушать Бога в тишине, не заслоняться от Бога перечнем тех молитвенных правил, которые она так тщательно соблюдала. Да поможет вам Господь, любовь, разобраться в своем внутреннем мире, и всегда приходите в храм. Бывает полезно, знаете как, вот даже просто обращаешься к Богу: «Господи, прошу Тебя, открой вот через этого батюшку, что мне делать?» Да? Не так, что бездумно. Но вот когда уже долгое время мы подумали, проработали над самим собой, не можем найти выход. Вот иногда помогает так, что по молитве человека, не то, что священник это высокодуховный даже, может быть и так, конечно, но может быть и не так. А может просто вот, как из того же владыки Антония, да, подошла к нему одна женщина, а он был еще молодым священником как раз-таки. И женщина, которая была из первого поколения миграции, такая уже церковная такая женщина, много лет в храме, и задает какой-то ему сложнейший вопрос, причем личного характера. Он, молодой священник, он говорит: «Слушайте, ну честно вам признаюсь, не могу вам ничего сказать. Почему вы пришли ко мне? Вот есть же опытные священники, спросите у них». Она говорит: «А я знаю, что вы молодой священник. Я подумала, что вы молодой, что-нибудь брякните и в попад». Вот. Так что иногда и молодой неопытный, а что-то вот раз и донес по душе человека. Лариса спрашивает сложнейший вопрос. Вот сразу скажу, что, наверное, сложно мне будет здесь что-то ценное сказать. «Двое детей, и чувствую, что одного любит больше. Ко второму испытывает, ну, как кажется, испытывает отвращение. Человек понимает, что это ненормально. Она даже не понимает, как это вообще возможно. И задается вопросом, как справиться с этим». Ох. Лариса, я должен вам сказать, как раз-таки вот буквально минуту назад говорил про молодого священника, который не имеет достаточного опыта. Это я. Я не могу вам дать опытный, взвешенный совет. Единственное, что, может быть, я скажу так вот отвлеченно, как человек, который не имеет опыта воспитания двух детей, тем не менее попробую, может быть, авось и что-то будет в моих словах вам полезное. Часто даже в отношении с близкими, самыми близкими, холодность, охлаждение, даже порой отвращение является следствием каких-то наших поступков. Я имею в виду то, что порой мы как-то наше поведение по отношению, неважно, ребенок, отец, брат, сестра, холодное какое-то отношение, может быть, равнодушное, может быть, недостаточно внимательное отношение. Мы понимаем, что мы повели себя плохо. И, возможно, подсознательно чувствуем свою вину. И из-за этого еще больше охладеваем по отношению к этому человеку. То есть замкнутый круг. Из этого замкнутого круга есть выход. Это пересиливая себя, пересиливая свои эмоции и чувства, продолжать делать добро. Понятно, что вы не можете не делать добро своему любимому ребенку, которого вы воспитываете, тем не менее стараться вести себя по отношению к нему так, своими поступками, как будто ничего не изменилось. Иногда вот поступки, наше отношение, наше сердечное ощущение, оно не выковывает. Возможно. Вот, но вполне могу представить, что эти слова вам не покажутся адекватными для решения вашей ситуации. В таком случае я вам искренне в любом случае сочувствую и надеюсь, что Господь откроет вам, как в этой ситуации повести. Может быть, с кем-то опытным посоветоваться. Ну, надеюсь, что во всяком случае, если я вам не помог, то хотя бы смог как-то поддержать вас. Вообще, да, вот страшно, да, когда вот испытываем к охлаждение, даже про отвращение к самым близким людям. Вот как будто бы какое-то такое попущение, да? Вот дай Бог это преодолеть. Уверен, что у вас все это пройдет, нужно только время. Время и труд. Ярослав из Санкт-Петербурга задает вопрос. С какой целью Господь создал человека, если знал, что впоследствии человек будет изгнан из рая? Отвечаю на первую часть вопроса. С какой целью Господь создал человека? Насколько нам это известно из Священного Писания и учения Церкви, мы можем сказать о том, что одна из главных целей сотворения человека – это желание Бога, чтобы человек был приобщен к его жизни, его бытию, к тому, что мы называем богообщением. Именно поэтому вспомните, да, вот те символы, которые мы читаем в книге Бытия, книга «Познание добра и зла» и книга, древо «Познание добра и зла» и древо жизни. Так вот, древо жизни. То есть Бог хотел, чтобы человек приобщился к его бытию, к его жизни, но не насильно, не в обход, а добровольно, из послушания ему, из соединения своей воли с волей Бога. И эта цель, я должен вам сказать, не была поставлена в состояние недостижимой после грехопадения. Потому что грехопадение, хотя и нарушило взаимоотношения между человеком и Богом, тем не менее оно не создало непреодолимого препятствия для богообщения. Оно не удалило свои возможности для человека приобщиться к Богу. Самое главное, что сделал Христос, Он дал нам вечную жизнь, дал авансом, дал, скажем так, задаток этой вечной жизни для каждого из нас. Поэтому даже грехопадение, оно не нарушило Божий план. В том смысле, что человек все равно может приобщиться к божественной жизни. Хотя, конечно, грехопадение в Божий план не входило. Это грехопадение явилось результатом выбора человека. Бог знал, что так будет, но это был выбор человека, а не Бога. Я надеюсь, что я задал контуры. Здесь есть о многом, о чем порассуждать, но мне просто не очень понятно, удовлетворил ли вас как бы вот эта часть моего ответа. Или, может быть, я не ответил на главное, что вы хотели спросить. Так или иначе, надеюсь, что общий вектор я обозначу. София спрашивает. Заметила за собой, что очень тревожусь о будущем своих подрастающих детей, которых я не водила в храм. А сейчас, начав ходить в храм, пытаюсь их уговорить пойти со мной, причаститься, они не желают, им неинтересно. Время сейчас неспокойное. Как преодолеть эту панику, тревожность? И как мне все же убедить своих детей в необходимости жизни с Господом? Вы знаете, София, я опять-таки, как молодой священник, наверное, не вижу всего этого, всей этой проблемы совокупности, но ту часть, которая вот мне виднеется, я бы обозначил так, что если для нас самих это важная часть жизни, и если мы, с другой стороны, поддерживаем близкие, доверительные отношения с детьми, то просто невозможно, чтобы дети не задумывались о храме, если наша церковность их не отталкивает, если мы не нависаем над ними, не создаем у них чувство вины, если мы с ними в доверительных отношениях. Ребенок, даже если это взрослый ребенок, все равно для него важно, чем живут его родители. Если вот ключевое, если у него доверительные отношения с родителями, если он может поделиться своими проблемами, мыслями, чувствами, если родители, они интересны, эти мысли, чувства, да? Если это есть, вот этот контакт, это доверие, взаимный интерес, тогда, само собою, они заинтересуются. Может быть, не сейчас, а позже. И я бы сказал еще о том, что у каждого вот свой ключик. Например, для меня вот церковь в подростковом возрасте, хотя меня водили в детстве в храм, и мне было радостно, интересно в храме. Но вот, скажем так, сам для себя я открыл церковь, когда, наблюдая за проповедями одного священника в интернете, видео его слушал, внезапно на них наткнувшись, я открыл для себя церковь как пространство смысла. Вот в мире я увидел отсутствие смысла в самом высоком смысле слова. А в церкви его увидел, почувствовал, что вот здесь все, что для меня ценно, что для меня важно, все это осмысленно. Все это имеет свою ценность. И вот мне кажется, очень важно вот этот ключик. Для меня был такой ключик, для другого он может быть другой. Вот этот ключик найти. И с одной стороны, человек сам, наверное, вот душа ребенка сама как-то свой путь, свою траекторию выбирает. И вместе с тем вы же знаете, что этим интересно, о чем они думают, что они читают, что они смотрят. Говорите с ними, общайтесь с ними, интересуйтесь тем, что они смотрят, на чем они смеются. И, может быть, не придется каких-то искусственных искать способов заманить их в храм. А в общении с ними вам откроется то, что, может быть, те вопросы, те проблемы, которые волнуют церковь, глубоко симпатичны и им на самом глубинном уровне. Просто они не воспринимают церковь как пространство, где им эти проблемы раскроются с интересной глубокой стороны. Но это про взрослых детей, а про подрастающих, то если маленьких, то тут больше, наверное, можно сакцентировать внимание на каких-то практических аспектах жизни, то есть праздники, например, традиции церковные. Если для вас самой это важно, ну, тут, кстати, надо сказать еще про, если вы воспитываете детей не одна, а с супругом, то тут важно, чтобы это была не только ваша история, но ваша история с мужем, чтобы это семейная была вот какая-то традиция. В таком случае, я думаю, что дети могут сами собой потянуться. Поэтому, что сказать, живите христианской жизнью, сохраняйте доверительные отношения с своими детьми, и они сами в какой-то момент заинтересуются в той степени, в которой это важно для вас. И если мы не будем давить, не будем взращивать у них чувство вины бесконечное, не будем на них их заставлять или манипулировать, чтобы они захотели, они сами откликнутся на это. Не факт, что они станут церковными людьми, но в какой-то момент интерес, я думаю, должен проявиться. А насчет тревожности, вы знаете, как-то раз вот мне помог совет одного священника, он мне сказал так: знаешь, говорит, в чем разница между страхом и тревогой? Я думаю, так сходу не могу сказать, вроде бы одно и то же. Так вот, страх — это боязнь чего-то конкретного. Ну, скажем, идешь через перекресток и на красный свет боишься идти, потому что машина собьет. Страх — это чувство, приводящее к тому, что мы еще ходим ножками по этой земле, потому что мы без страха были бы лишены чувства самосохранения и, скорее всего, нажили бы себе бед на наши головы. А вот тревога — это когда боюсь того, не знаю чего. То есть, когда нет осознанной причины. И поскольку нет осознанной причины, то и нет осознанных шагов для предотвращения этого бедствия, да? Чего вы страшитесь? Их, скажем так, вот с духовной точки зрения, их судьбы, да, в самом высшем смысле слова. Ну так вы не переживайте, потому что искренняя, живая душа, душа вообще по природе христианка, поэтому искренняя, живая душа, она всегда тянется к истине. Ну, иногда просто дольше. Иногда всю жизнь человек не может эту истину во Христе увидеть, распознать, но тянется к ней все равно. Бояться, наверное, нужно потерять, вот именно бояться, не тревожиться, а бояться, потерять доверие, потерять понимание со своими детьми. Вот здесь будем трудиться, будем слушать, будем интересоваться, проводить время. И вот это, да, тогда поможет преодолеть эту сложность. Ну, в целом, наверное, все, что я мог сказать, я сказал. Да, София, так. Некий человек, некая женщина спрашивает. 28 июля была на службе в монастыре. К причастию не готовилась. На исповеди сказал об этом священнику. Он немного пожурил за то, что в такой праздник не готовилась причаститься, но сам благословил на причастие. Я встала в очередь на причастие, потом ушла, потом опять встала и причастилась. Было ли такое причастие мне в осуждении? Когда причастие бывает вообще в осуждении? Как разобраться? Да, вот интересный такой важный вопрос. Я бы сказал, что тут нам необходимо, во-первых, вспомнить о том, откуда вообще взялась эта фраза. Вот причастие в осуждении. Она взялась из послания Коринфянам, где апостол Павел, первое послание Коринфянам, где апостол Павел рассуждает о порядке собрания христианского. И там он пишет, что бывает, когда люди приходят на собрание христианское, чтобы поскорее набить животы. Но дело в том, что тогда, собираясь вечером, трапеза была как важнейшей частью собрания, и она предваряла причастие, а не завершала службу. Так вот, и апостол Павел пишет, что вы таким образом гневите Бога, я бы так сказал, да? Пересказываю несколько свободно мысль апостола Павла, что приходя на собрание не с той целью, с которой следует, а с какими-то своими земными целями, вы тем самым оскорбляете трапезу Господню. Вот давайте помнить вот эту вот самую оптику и придем уже к нашей практике. Надо сказать, что за время существования церкви отношение к причастию у христиан было, варьировалось, скажем так. Было разным в разные периоды, в разных местах и так далее. Но в целом общее мы можем выделить, что причастие как великая святыня требует от человека особенного благоговейного отношения. Вот именно отношения. То есть осознание того, что ты недостоин. Это аванс, как я говорил выше. Это дар. Не по достоинству, не по заслугам. Молитвы как раз по причастию, они эту мысль ясно выражают. А помнить о цели причастия, о том, что причастие — это не магия, это не порция индивидуальной благодати, а это приобщение к живому Богу. И, естественно, причастие требует от человека желания следовать за Словом Божьим, желания жить с Богом. Вот теперь про недостойное там, причастие в осуждении и все такое прочее. Быть достойным причастия априори невозможно. Если ты считаешь, что достоин, значит, это первый признак, что ты недостоин. Потому что ты не отдаешь себе отчета в значении, в высоте этого таинства. Значит, насчет каких-то правил подготовки к причастию. Они, конечно, складывались постепенно, не сразу. И надо сказать, что церковь никогда не рассматривала правила к причастию, как возможность человека быть готовым, быть достойным причастия. Потому что априори это невозможно. Что может сделать правило последования ко святому причащению? Оно может душу человека разогреть, да, простите. Оно может человека настроить. Оно может человека пробудить. Оно может человека встряхнуть, отрезвить. Как-то сосредоточить. Заметьте, да, какими терминами я выражаюсь. Я не говорю, что оно может человека сделать достойным, сделать подготовленным. Нет, правило само по себе сделать это не может. Да это вообще невозможно. Человек может лишь как-то настроить свою душу на богообщение, настроить свою душу на смиренное принятие Божьего дара. И поэтому вот это важно осознавать, что когда вы приходите в храм, и по каким-то обстоятельствам так случилось, что вы не прочитали правила. Вот надо здесь разделять, да? Скажем, не готовилась причаститься. Одно дело, когда человек, скажем, объективно провел прошедшее время так, что был в суете какой-то, был в каких-то ненужных развлечениях, как-то в духовной жизни был как-то разнуздан, был, скажем так, совершенно не в тонусе, простите за такое выражение. И вот так в двух тыборах ты хочешь причаститься. Наверное, в таком случае, можно сказать, не то, что человек не готов, он не настроен. И если такой человек захочет причаститься просто, чтобы причаститься, или чтобы с какой-то своей целью, я не знаю, чтобы дела лучше шли, чтобы зарплата повысилась, ну, понятно, да? То как раз-таки вспоминая то, о чем я начал с послания к Коринфянам, очевидно, что человек как-то мимо, да, попал, он не понимает сути, он не готов, но не в том смысле, что он недостоин, он не настроен на причастие. А другая ситуация, когда мы в целом как-то вот молились, мы как-то в целом, вот наша душа как-то вот жила в состоянии памяти, в состоянии присутствия Бога, старались как-то по мере возможности трудиться над самим собой, помогать ближним. Конечно, не без греха, но тем не менее, состояние такое духовного, такого духовного в целом не распада, а какого-то движения. И вот там проспали, скажем, утром хотели прочитать молитвы, ну, будильник не сработал, уже проснулись, когда нужно было вставать прямо на службу, пока шли там, не успели. Вот уже часы в храме читают, а я, значит, так хотела, но не успела приготовиться. Вот это же совсем другая ситуация, согласитесь? То есть надо нам вот себя уметь трезво оценивать. Насчет священника, который вам сказал. Тут, вот смотрите, надо иметь в виду вот что. Если вы действительно точно понимаете, что вы не готовы, но священник говорит вам, нет, давайте, то вы имеете полное право сказать священнику, что, батюшка, простите, я благодарю вас, но, пожалуй, я, наверное, сегодня вот действительно не дерзну, но постараюсь в ближайшее время причаститься. Да? То есть вас никто не заставляет, священник не может вас заставить сказать, так, все, давай там, причащайся обязательно. Но и бывает, что священник просто помогает человеку преодолеть ложные преграды. Вот это самое насчет ситуации, насчет, что проспал там, да? Или там кто-то накладывает на себя. Есть такая традиция, она вообще-то не каноническая никакая. Значит, 3 дня поститься перед причастием. Это не закреплено ни в каких канонах. Это просто традиция, светлая, добрая христианская традиция, которая, естественно, для человека, который причащается, ну так, раз, несколько раз в год. Но если я причащаюсь каждую неделю, а иногда и почаще, то какие 3 дня перед причастием, простите? Ну тогда Вся жизнь сплошной пост. Для нас мы, для того, чтобы человек причастился, нету единственного возможного критерия, что он 3 дня пропастился. Это это замечательная традиция, замечательная возможность для человека себя настроить, подготовить, взрыхлить свою душу. Да не сделаться готовым, не сделаться достойным, а взрыхлить свою душу, настроиться. Но это не единственное достаточное и необходимое условие для причастия. Поэтому священник иногда помогает человеку преодолеть ложные, вот ненужные преграды. Люди часто себя сами отлучают. Они сами говорят: я недостойный, я там то, все. Мы не можем быть достойны априори. Поэтому священник, который знает человека, более-менее понимает его психологию, ну, так в общем, о самых общих чертах хотя бы, он может человека поддержать, сказать: да ладно, давайте вы, я вам все-таки вот вам даю благословение, давайте вы причащаетесь, чтобы человека как-то вот наставить. Он не то, что заставляет, конечно, нет. Если человек не захочет, ну, кто его силком-то заставит? Просто мотивирует, как-то вот, знаете, приободряет. Поэтому не нужно воспринимать слова священника как вот упавшее с неба, что вот он сказал причащаться, значит, точно нужно. Да? Поэтому вам какой совет? Вы, во-первых, меньше тревожьтесь, вот, меньше думайте о том, готовы вы, не готовы. Настраивайте себя, как вы привыкли, настраивайте себя перед причастием. И не думайте о том, готовы я, не готова. Причастие во осуждение – это состояние совершенно четко распознаваемое, когда человек понимает, что ну, что-то прям тяжко на душе, прям вот что-то какое-то, вы знаете, ну, что-то тяжелое, такое неприятное, когда ты понимаешь, что вот вроде бы Господь дал тебе вот, прикоснуться к Нему, но ты был совершенно в другом каком-то состоянии, не был не то, что готов, не был настроен, не был в этот момент восприимчив, думал о другом, засуетился и так далее, и так далее. Это состояние, вы поверьте, оно сразу же ощутимо. Поэтому, если вы не вычитали там какую-то часть правила, вам священник вас приободрил, что вы причастились, а вы сомневаетесь, ну не сомневайтесь вы. Уже идите дальше. Вот, и не переживайте. Надеюсь, я вас смог поддержать. Просят молитв, дорогие слушатели, о здоровье Василия, Михаила, несправедливо заключенного Никиты, тяжко болящей Анастасии. На коляске она оформляется в интернат. Анастасия, Никита, Василия, Василий и Михаил. Помоги им, Господи. Валентина спрашивает: ангел-хранитель и святой, в честь которого назван человек. Это разные лица? И как молиться именно ангелу-хранителю? Благодарю за ответ. Да, вы правильно пишете, это разные лица.

Царство Небесное, и говорит, что ангелы их всегда видят лицо Божие на небесах. Ангелы их, ангелы этих детей. Когда апостол Петр возвращается из темницы в книге Деяний, он стучит в дверь, а служанка оставляет его наружу от радости и бежит, значит, к хозяевам, чтобы открыть, чтобы их осчастливить. А Петр-то стоит. И вот там сказано, что она думала, что это не он, а ангел его. Есть еще книга Тавита, такая неканоническая книга, которая, тем не менее, входит... Она не входит в канон еврейских книг Библии, но входит в широкий церковный канон, список книг Библии. Так вот, значит, в этой книге тоже есть идея вот этих ангелов-хранителей. Значит, ангел-хранитель это не какое-то существо, которое сидит на там, какой-то правом плече, да. Это, конечно, только образ, да, про плечи. Там. Многие воспринимают как-то буквально, что вот он сидит там на плечах, да, там один по ту сторону, другой по ту. Нет, мои дорогие, конечно, это только, ну, скажем так, образ какой-то, да. Образ того, что ангел-хранитель — это вот та личность. Ее невозможно пощупать, она вот не имеет каких-то материальных очертаний. Тем не менее, это личность, которая имеет непосредственное попечение о душе человека. И вот эта взаимосвязь между ангелом-хранителем и человеком, она ассоциируется обычно с таинством крещение, что вот именно таинство крещения, тот момент, когда эта связь, она как-то вот устанавливается. Так или иначе, ангел-хранитель — это ангел-хранитель. А святой, в честь которого назван человек, крещен человек, будучи, точнее, да, выражаясь, это совсем другая история. В христианской церкви есть уже очень древняя традиция. При крещении не просто крестить человека, скажем так, абстрактно, а в честь какого-то святого. Поэтому, скажем, если крестят человека, имя которого еще не прославлено подвигом святых, то его крестят в честь святого с другим именем. Например, там, не знаю, Оксану в честь Ксении, например, да? Но Оксаны нет такого имени в русских святцах. Вот, значит, Ксения, созвучно, да? Ну, хорошо. И может другие примеры привести. Так вот, святой, в честь которого крещен человек, это мы его называем небесный покровитель. Это не ангел-хранитель. Это вот небесный покровитель. Разные понятия. Значит, как правило, ну, смотрите, если ангел-хранитель, ангел, это вот именно, это не человек, это именно ангел, то есть вот духовное существо, личность, да, то небесный покровитель — это, как правило, человек, который стал святым. Ну, бывают редкие случаи, когда человека крестят в честь, скажем, архангела Михаила или, я не знаю, архангела Гавриила. Но, как правило, крестят в честь, ну, скажем так, преимущественно, в честь какого-то святого человека, подвижника, благочестия. Так вот, если святому, в честь которого ты крещен, понятно, как молиться, да, у святого обычно есть какие-то церковные молитвы, там, тропари, кандаки, это особенно такие богослужебные тексты, молитвы или общие молитвы, например, если у вашего святого, например, вот у меня святой мученик Милетинский Евгений, да, вот ему конкретно нету молитвы, но есть молитва всем мученикам Милетинским, пострадавшим, да, в числе которых этот Евгений, да, святой мученик. Есть какие-то святые, которым не посвящены специальные молитвы.
Но можно взять, допустим, общую. Скажем, мученик, значит, общая молитва мученику. Или святитель, значит, общая молитва святителю.

Неважно. Так вот, а ангелу-хранителю у нас посвящены специальные молитвы. Ну, например, в утреннем и вечернем правиле вы можете обратить внимание, да? Вот предпоследняя молитва, это как раз, ну, в утреннем правиле, да, например, это обращение к ангелу-хранителю. В вечернем правиле тоже есть, да. В богослужении суточного круга, особенно это в повечерии, например, да, есть обращение к ангелу-хранителю и так далее. Поэтому вообще ангелам посвящен в церковной неделе день понедельник. Вот церковная неделя, она вообще-то имеет каждый свой день свое посвящение. Вот давайте постепенно. Да, первый день недели – это воскресенье. Понятно. Воскресение Христа. Понедельник. Это святые бесплотные силы, то есть ангелы. В том числе ангелы, да? Значит, вторник – это день Иоанна Крестителя. Среда. Богородицы и Креста. Четверг. Святых апостолов и святителя Николая Чудотворца. Пятница. Богородица Креста. Ну, преимущественно Креста, потому что пятница день распятия. Суббота. День святых мучеников. Всех преподобных богоносцев и заупокоенный день, то есть день памяти усопших. Последний день недели, седмица. Вот. Так вот, первый день из этой седмицы посвящен как раз ангельским силам. Так что как молиться? Ну, молиться общими молитвами, которые есть. Вот, можно своими словами, в конце концов. Вот. Ну и по понедельникам. Теперь вы знаете, что можно молиться ангелам, так сказать, сугубо. Значит, если вы бываете в церкви, то можете заметить, что прокимные – это такие стихи из псалтири, которые, значит, произносятся, поются перед чтением апостола. Они варьируются, да, вот в понедельник, да, «Творя ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный». Да? Вот как раз это маркер того, что понедельник, как день седмицы, ну, в нашем уставе современном, посвящен ангелам. Вот. Есть также еще, например, день замечательный, 21 ноября. 21 ноября, день, когда как раз вспоминается святые небесные бесплотные силы. Недавно был собор Архангела Гавриила, тут как-то на днях. Есть также день Архангела Михаила, несколько дней в году. Вот, в целом, такое почитание ангелов, оно у нас имеет достаточно распространенное такое потребление. Конечно, мы помним, что вот Богородица, она честнейшая Херувим, славнейшая без сравнения Серафим. То есть она выше даже самых высших ангельских сил. И главное, что Бог стал человеком, не ангелом. Он хотя называется, скажем, вестник, значит, Великого Совета Ангелом, то есть вестником. Вообще слово «ангелос» означает «вестник», «посланник». Вот. Но человек, видите, его призвание выше, чем призвание ангелов. И в Библии описывается ангел именно как служебные духи, то есть их роль, она в том, чтобы поддерживать людей, доносить волю Божию, да, возвещать волю Божию и помогать человечеству в борьбе со злом, да. Как раз-таки именно ангельские силы в истоках мироздания были как-то вот
соблазнены Люцифером, Деницей. И именно они стали врагами Божьими и противниками воли. Вот. Так что, в общем, такая у меня, так сказать, тема ангелологии надолго, скажем так, как-то, значит, запечатлелась. В общем, как-то так. Дорогие радиослушатели, сегодня было много вопросов сложных, разных. Не думаю, что исчерпывающе ответил на все, даже на большую часть. Ну, я, честно говоря, старался. Так что надеюсь, что что-то полезное вы, так сказать, вынесете, как мудрые люди. Вот, вам хорошего вечера. И у микрофона был Иерей Евгений Тимофеев, клирик храмовского пророка Ирина Пороховых в нашей рубрике «Пастырский час». Всего доброго!

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: В июле 2026 года исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово. Но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, ну кого же, на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Благодарность. За все тебя благодарю я. За тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Пророк. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: «Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Пленный рыцарь. Молча сижу под окошком темницы. Синее небо отсюда мне видно. В небе играют все вольные птицы. Глядя на них, мне и больно, и стыдно. Нет на устах моих грешной молитвы, нету ни песни во славу любезной. Помню я только старинные битвы, меч мой тяжелый да панцирь железный. В каменный панцирь я ныне закован, каменный шлем мою голову давит, щит мой от стрел и меча заколдован, конь мой бежит, и никто им не правит. Быстрое время мой конь неизменный. Шлема забрала решетка бойницы, каменный панцирь, высокие стены, щит мой, чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время,
душно под новой бронёю мне стало. Смерть, как приедем, подержит мне стремя. Слезу и сдерну с лица я забрала. Отчего? Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю. Молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно не мые, в глазах огонь угаснувших очей. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Парус. Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и вновь возвращаемся к очень важным и значимым в отечественной истории событиям царствования Алексея Михайловича. Возвращаемся в Россию середины XVII века. Сегодня у нас 97-я программа. Мы закончили такой общий обзор социально-экономического развития страны в царствование Алексея Михайловича. И теперь мне бы хотелось перейти к следующей теме, которая тоже имеет весьма важное и существенное значение в нашем разговоре. Это к вопросу об истории соборного уложения 1649 года, с которым было связано начало царствования Алексея Михайловича, но по существу это соборное уложение, принятие этого соборного уложения было фиксацией такого определенного внутриполитического государственного курса и общественного состояния. Поэтому, конечно, не упомянуть об этом очень важном событии в истории царствования Алексея Михайловича было бы неверно, неправильно. Соборное уложение 1649 года необходимо рассматривать в качестве первого печатного памятника русского права. И хотя, конечно, это соборное уложение было очень важным и нужным сводом законов, кодексом, и исторически и логически оно служило таким продолжением правовых кодексов, в первую очередь русской правды, судебников времен Московской Руси. В то же самое время, конечно, это была совершенно новая, более высокая ступень правового развития, которая отражала вот те реалии жизни, кои сложились в жизни общества и государства к середине 17-го столетия. Ну и если говорить, например, о чисто познавательных вещах, то здесь необходимо как раз отметить то, что для нас соборное уложение 1649 года служит и важным источником знаний о быте, о каких-то бытовых реалиях времени, в которых жили русские люди середины 17-го столетия. Здесь нужно сказать, конечно, в первую очередь о том, что в сфере, например, экономики уложение 49-го года закрепило дальнейшие тенденции к формированию крупной земельной собственности на основе постепенного слияния двух ее разновидностей, это поместья и вотчин, о чем я обязательно скажу далее. Безусловно, уложение показывало и консолидацию основных общественных групп, сословий, что, в общем-то, на каком-то этапе способствовало стабильности общественной жизни. Но в то же самое время именно же и соборное уложение бесспорно было определенным шагом по пути дальнейшего формирования и развития крепостного права. Хотя, как я еще раз подчеркиваю, все наиболее такие негативные стороны вот этого социального явления, которое обернется, конечно, огромной трагедией и окажет колоссальное влияние на жизнь русского общества в последующий петербургский период русской истории, вот многие негативные все-таки тенденции формирования этого явления в русской общественной жизни, они найдут свое воплощение уже в XVIII веке. Однако было бы неправильно здесь не обратить внимание вот на дальнейшее развитие этого процесса, процесса формирования и складывания крепостного права в России через соборное уложение 49-го года. В сфере суда с уложением связан этап развития судебно-административной системы, разработка, унификация и дальнейшее, так сказать, формирование такого права, основанного на разного рода привилегиях, которые делегировались тем или иным социальным группам. Некоторые ученые полагают, что соборное уложение отразило начало перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму, хотя я еще раз подчеркиваю, все-таки вот та царская власть, которая существовала в России применительно к третьей четверти XVII века, очень сильно будет отличаться от абсолютизма века XVIII, родившегося, собственно говоря, в Петровскую эпоху. Надо сказать, что соборное вложение – это и достаточно выдающийся памятник, конечно, культуры, памятник письменности. Надо сказать, что весьма привлекает внимание широта его распространения, ведь после своего принятия в 1649 году уложение было издано дважды, общим тиражом 2400 экземпляров. Это достаточно большой тираж для такого документа, для своего времени. Надо сказать, что первопечатные издания 49-го года, они не имели названия какого-то своего. И только уже в изданиях 18-го, начала 19-го века начинают употребляться слово «уложение». А впервые уложение было названо соборным. В 1830 году открылось полное собрание законов Российской империи. Таким образом, нужно сказать, что уложение действовало почти в продолжении двух столетий, вплоть до принятия свода законов в начале 30-х годов XIX века и до кодификации, которую провел выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Спиранский. Надо сказать, что, конечно, на принятие соборного уложения 1649 года и Алексея Михайловича, и русскую политическую элиту того времени подтолкнула неспокойная обстановка, которая была в обществе в первые годы царствования Алексея Михайловича. Мы помним, при каких обстоятельствах он вступил на престол, и вот это все бунтажное время, безусловно, конечно, наличие определенного рода общественных проблем и противоречий, неурегулированности очень многих социальных вопросов, так или иначе вот подталкивали элиту к необходимости принятия подобного документа и необходимость какого-то упорядочивания всех правовых норм, которые действовали в московском государстве, она ощущалась достаточно остро. В середине июля 1648 года царь и дума вместе с собором духовенства решили согласовать между собой все источники действовавшего права, дополнить их новыми постановлениями, и проект нового кодекса тогда же было поручено составить комиссии, в которую входили бояре князь Никита Иванович Адоевский, князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь Федор Федорович Волконский и два дьяка, весьма образованные люди своего времени, это Гавриил Леонтьев и Федор Грибоедов. Грибоедов оставил по себе след в письменности, составленном позднее учебником русской истории, его даже считают чуть ли не первым учебником русской истории. Интересно, что, естественно, его задачей была подчеркивание царственного первородства правящей династии. И династию Романовых вот Грибоедов вел через царицу Анастасию от сына небывалого государя прусской земли Романова, который якобы был сродником Августу Кесарю Римскому. А вот Ключевский указывает на то, что три главных члена этой комиссии, Адоевский, Прозоровский и Волконский, были думными людьми. Следовательно, вот эту комиссию можно считать комиссией Думы, и за ней стояла определенная представительность. Комиссия выбирала статьи из указанных ей в приговоре источников, составляла новые, те и другие упорядочивались, сводились воедино и представлялись государю с думой на рассмотрение. К Новому году, да, к 1 сентября 1648 года в Москву были созваны выборные от всех чинов государства, служилых и торгово-промышленных посадских людей, а выборных от сельских или уездных обывателей не было. Соответственно, с следующего месяца, с начала октября, царь и представители духовенства, думные люди слушали составленный комиссией проект уложения, читали выборным людям, призванным из разных городов, для того, чтобы то все уложение впредь было прочно и неподвижно. Затем государь указал высшему духовенству, думным и выборным людям закрепить, то есть подписать список уложения своими руками. Затем его подписали все члены собора, и, наконец, зимой 1649 года было отдано повеление его напечатать и разослать во все московские приказы и по городам воеводские канцелярии для того, чтобы всякие дела делать по тому уложению. Надо сказать, что участие выборных в деле составления и утверждения уложения не вызывает сомнений. В частности, например, 30 октября 1648 года от дворян и посадских людей была представлена челобитная с просьбой уничтожить частные боярские церковные слободы и пашни вокруг Москвы, а также вернуть городам, перешедших к тем же боярам и монастырям, тяглые городские имущества. Это предложение было принято и вошло в 19 главу. Примерно в то же время выборные от всея земли просили о том, чтобы вернуть в казну и церковные имущества для того, чтобы их раздать служилым людям, которые были, с их точки зрения, незаконно, неправильно приобретены церковью после 1580 года, когда всякое новое приобретение было уже ей воспрещено. И этот закон был введен в 18 главу. Ну и, соответственно, рассматривались и иски светских выборных, их конфликты с духовенством. В частности, рассматривался вопрос о том, чтобы светские могли подавать в случае конфликтов иски для разрешения споров с представителями духовенства, и так появился 13 глава уложения, как раз говорила о монастырском приказе. Однако, главным образом, конечно, главная роль собора 1648-49 годов, она заключалась в том, что в целом уложение как документ было принято представительным органом. Пускай его представительность была не такой полной и широкой, как бы того бы, может быть, хотелось, но сам этот факт, наверное, нельзя подвергать сомнению. 29 января 1649 года уложение было закончено, составлено, отредактировано. Это был такой достаточно солидный свиток, состоящий из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников Земского собора, всего их было 315, а по склейкам столбцов – подписи дьяков. Уложение было разделено на 25 глав, которые содержали в себе 967 статей. Здесь необходимо сказать о том, что источниками для составления уложения служил достаточно широкий и богатый круг документов. Но это было не механическое заимствование, а, конечно, переработка. Переработка более ранних источников в соответствии с существовавшими реалиями времени в Московском государстве. Использовались и царский судебник, и указанные книги из приказов, использовались и греко-римские источники, в частности, например, и новелла Юстиниана, и правила Василия Великого, которые нашли свое отражение в содержании 10, 17, 22 главы. Новеллы Юстиниана, например, служили источником первой главы уложения, где речь шла о людях, возводящих хулу на Бога. Ну и, конечно, очень важным источником для уложения был Литовский статут, третий Литовский статут в третьей редакции 1588 года. Все главы уложения можно разделить на 5 групп, достаточно пространных. Это был очень важный кодифицирующий документ, регламентировавший многие стороны общественной, хозяйственной, социальной жизни общества. Давайте познакомимся с ним более внимательно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, главы уложения, на чем мы остановились с вами в нашей прошлой программе, можно разделить на 5 групп. В первой группе, ее условно говоря, можно назвать группой законов, касавшихся государственного права. Здесь, в этих законах ограждалось богопочтение. Это первая глава «Личность государя и честь государева двора». Вторая, третья глава запрещалась всячески подделка государственных бумаг, актов, естественно, монеты драгоценных вещей. Интересно здесь как раз подчеркнуть, что выпуск фальшивых денег по соборному уложению рассматривался как преступление против особы государя. Здесь же шестая глава касалась паспортного устава, седьмая глава устава военной службы, далее шли законы о выкупе пленных, восьмая глава, и, наконец, о мытах и путях сообщения. Вот таких важнейших вопросов касались главы уложения, связанные с государственным правом. Главы с 10 по 15 содержат устав судоустройства и судопроизводства, то есть, соответственно, эту вторую группу мы можем отнести к организации судебного устройства. Главы с 16 по 20 касались прав собственности, в том числе вотчин, поместий, разного тягла. И 20 глава касалась положения состояния холопов. Главы с 21 по 22 составляли уголовное уложение. Это, соответственно, была четвертая группа, хотя здесь нужно сказать, что по сути своей те или иные статьи, которые мы бы сегодня с вами назвали статьями Уголовного кодекса, они так или иначе присутствовали даже и в каких-то других группах, например, когда речь шла о тех или иных там преступлениях, например, вот, как я уже говорил, о фальшивомонетчестве. И, наконец, последняя, пятая группа, это главы с 23 по 25, они называются добавочной частью. Соборное уложение определяло, конечно, статус главы Московского государства, Российского государства, царя, который был самодержавным и наследным монархом. Очень многие нормы уголовного уложения касались важнейших вопросов управления общественной жизнью. Это и прикрепление крестьян к земле, там и режима въезда-выезда из страны, вопросов, как я уже говорил, связанных со статусом вотчин и поместий. Давайте в первую очередь посмотрим на те черты главы соборного уложения 1649 года, которые касались уголовного права. Потому что и через характеристику преступлений, и через характеристику наказания за эти преступления мы можем просто познакомиться с нравами и бытом общественным того далекого времени. Итак, система преступлений выглядела следующим образом. Ее можно разделить на 8 составов, достаточно больших, или на 8 видов, правильнее, наверное, так говорить. Во-первых, на первом месте стояли преступления против церкви. К ним относились, например, богохульство, совращение в иную веру. Интересно, что это очень любопытно с точки зрения сегодняшнего дня. Вот, в частности, по соборному уложению 1649 года к преступлениям относилось прерывание хода литургии, хода богослужения в храме и другие антицерковные деяния. Ко второй разновидности преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, относились преступления государственные. Это любые действия, направленные против личности монарха или его семьи, бунт, заговор, измена и так далее. Причем здесь статьи вносили коллективную ответственность, потому что за совершение государственных преступлений ответственность несли не только преступники, не только лица, их совершившие, но даже и невиновные члены их семей. Безусловно, конечно, такая мера может восприниматься в качестве антиправовой и противоречащей вообще духу подлинного судопроизводства, основанного на уважении и достоинстве к человеческой личности, но нельзя забывать, что речь идет о реалиях, опять-таки, 17 века. Третий вид преступлений касался преступлений против порядка управления. К таковым, в частности, например, относились самовольный выезд за границу, изготовление фальшивых денег, дача ложных свидетельских показаний Интересно, что очень сурово наказывалось ябедничество, то есть, соответственно, выдвижение каких бы то ни было ложных обвинений против невиновного человека. Интересно, что к преступлениям против порядка управления, которые тоже достаточно серьезно наказывались, относился и такой вид преступлений, знакомый, я думаю, в действительности нам с вами, гражданам России, уже живущим через несколько веков. Содержание питейных заведений без особого разрешения, ну и самогоноварение в том числе. Если, кстати, сравнивать меры наказания, допустим, за самогоноварение или создание вот подобного рода питейных заведений без особого разрешения, то меры наказания в середине 17 века были гораздо более суровые за это, нежели чем в начале века 20-го. Четвертая группа преступлений касалась преступлений против благочиния общественного, содержания притонов, укрывательства беглых крестьян, продажи краденого или незаконно приобретенного чужого имущества, обложение пошлинами освобожденных от уплаты пошлин лиц, то есть незаконное взимание налогов и так далее. Пятая группа преступлений была связана с преступлениями должностных лиц, так называемые должностные преступления. Лихоимство. К лихоимству относилось как взяточничество, так и вымогательство взятки. Неправосудие, то есть это преступления судейских, выносивших заведомо несправедливые решения. Подлоги по службе. Воинские преступления. Здесь и мародерство, и побег из расположения части, то есть дезертирство, называясь современным языком, и так далее. Шестая группа преступлений – преступления против личности. Это и убийство, нанесение увечий, побоев, оскорбление чести. Но вот, кстати, например, убийство вора, пойманного на месте преступления тут же убитого, не относилось к разряду преступлений. Такая характерная деталь. Седьмая группа преступлений – это имущественные преступления. Татьба, то есть кража, конокрадство, кража овощей из огорода и рыбы из садка. Они рассматривались, вот такие виды кражи, в качестве совершенно особых, отдельных преступлений, вероятно, чаще, наверное, встречались. Ну и, конечно, разбой, грабеж, мошенничество, поджог и порча чужого имущества. Ну и, наконец, последняя, восьмая группа преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, касалась преступлений против нравственности. Интересно, что на первом месте среди таких преступлений шло непочитание детьми своих родителей, а также сводничество, блуд жены, причем интересно, что блуд мужа преступлением не считался, и также интимные отношения господина с его зависимой рабой от него. Система наказания выглядела таким образом. Во-первых, смертная казнь применялась, но использовалась она, допускалось ее применение в 36 случаях, в то время как преступлений было перечислено гораздо больше. Гораздо шире применялись телесные наказания, тюремное заключение, ссылка, конфискация имущества, отстранение от должности или штрафы. Смертная казнь ограничивалась не только повешиванием или отсечением головы. Практиковалось и четвертование, то есть поэтапное отсечение частей человеческого тела. Даже было установлено сожжение. Сожжение касалось дел религиозных, а также из светских преступлений сожжение могло быть применено к поджигателям. Ну, такая страшная и мучительная мера наказания отчасти, видимо, как раз была связана с тем, что города-то и посады были в значительной степени деревянными, даже по большей части деревянными, поэтому, конечно, один поджигатель мог нанести колоссальный ущерб и урон обществу. Ну и, наконец, уж такое совершенно, кто-то из наших радиослушателей может подумать, как изуверский вид казни, но предусмотренный по единственному преступлению, вот за изготовление фальшивой монеты, горло фальшивомонетчику заливали раскаленное железо. Все телесные наказания, более мягкие по сравнению со смертной казнью, разделялись на членовредительные, отсекали руки за кражу, например, ставили клеймо, рвали ноздри каленым железом, или болезненные. Правда, честно говоря, я все равно не могу понять, что, например, все членовредительные наказания, они тоже, на самом деле, болезненные. Но к болезненным относилось битье, в первую очередь, кнутом. Причем оно могло носить даже не разовый характер. Тюремное наказание, тюремное заключение практиковалось достаточно широко, поскольку назначаться могли сроки от 3 дней пребывания в тюрьме до пожизненного заключения. Тюрьмы были разные, были земляные, были деревянные, были каменные. Но, кстати, что интересно, что вот системы регулярной государственной системы довольствия узников не было. Сидельцам в тюрьме они должны были кормиться либо за счет родственников, которые должны были их содержать, либо за счет подаяний. А если подаяния родственников не было, то, в общем, перед сидельцем маячила в перспективе вполне реальная голодная смерть. Ссылка применялась в отношении высокородных лиц и была следствием государевой опалы. Бесчестящие наказания применялись для представителей элиты и верхних сословий русского общества. Подразумевалось это отнятие чести, то есть лишение выслуженных званий, понижение в чине. Ну и вот достаточно мягким, например, самым мягким из бесчестящих наказаний был выговор в присутствии людей того круга, к которому правонарушитель относился. Любопытно, что сейчас этот выговор уже никак не воспринимается у нас как бесчестящее наказание и носит действительно совершенно такую мягкую форму даже какого-то административного взыскания. Тогда, наверное, это было весьма для самолюбимого человека уязвимое наказание. Штрафы назначались широко за преступления, которые нарушали имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и здоровья человека, например, за увечья. Кроме того, они могли сопровождать какие-то в качестве дополнительной меры какие-то другие наказания, в частности, например, вот за лихоимство, за взятку, и как основное, и как дополнительное наказание. Ну и, наконец, конфискация имущества широко применялась по отношению как к движимому, так и недвижимому имуществу. Конфискация применялась к государственным преступникам, к лихоимцам, к чиновникам, которые злоупотребляли своим должностным положением. Так выглядели вот в самых общих чертах составы преступлений и меры наказаний по ним, определяемые уголовным уложением 1649 года. Я прекрасно понимаю, что кому-то из наших слушателей такая мера наказания, как заливание раскаленного железа в горло, вот, или там сожжение, или четвертование, может показаться проявлением такой средневековой жестокости, малооправданной, необоснованной совершенно. Здесь бы мне хотелось просто сказать именно о том, что вот все подобного рода жестокие меры наказания необходимо оценивать не с точки зрения реалий времени, в котором мы с вами сейчас живем, а с точки зрения именно реалий 17-го столетия. Понятно, что 18 век, век просвещения, с его переосмыслением, радикальным переосмыслением отношения к человеку, и в первую очередь, конечно, Европа будет касаться, будет еще впереди, и на протяжении последующих десятилетий и столетий уголовное право будет смягчаться. Я забыл, кстати, например, сказать о том, что в качестве меры судебного сопровождения, сопровождения дознания, судебного процесса вполне была установлена пытка. Не вызывала ни у кого никаких возмущений. Пытка, кстати, ограничивалась. Были категории людей, которые пытке не могли подвергаться, например, беременные женщины. Причем пытку можно было повторять только 3 раза на протяжении определенного времени. А вот показания, данные под пыткой, считались вполне достоверными, и изменение отношений к этим показаниям вообще начнет происходить только в следующем столетии. Во многих странах Европы пытка будет отменена в качестве одной из форм уголовного судопроизводства только во второй половине XVIII века, а в России пытка будет серьезно ограничена в Екатерининское царствование, именно Екатерину II, и в 1801 году император Александр Павлович запретит ее навсегда, как ему казалось. Понятно, что возрождение пыток в советский период русской истории, когда они примут просто совершенно повальный характер и станут, по крайней мере, в первое десятилетие существования советского государства неотъемлемой частью уголовного судопроизводства, это будет действительно, конечно, колоссальным ударом, в первую очередь, по вот не только традициям русского суда, которые будут уничтожены большевиками буквально в первые недели после Октябрьского переворота, традициям русского суда эпохи Александра II, но и, конечно, вот по как раз тому правовому сознанию, которое только-только начнет формироваться у наших соотечественников, примет достаточно этот процесс широкий характер, и с формированием вот такого правового сознания будет неизбежно связан процесс очень медленного и постепенного развития гражданского строя в России на рубеже XIX и XX веков. И, конечно, совершенно досадно, что вот те меры, например, уголовного судопроизводства, которые были установлены, допустим, соборным уложением 1649 года, спустя там 300 лет они будут считаться чем-то совершенно таким же естественным и безусловным при ведении уголовных дел.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Давайте теперь посмотрим на то, как соборное уложение решало другие проблемы, касавшиеся устройства общественной и социальной жизни. В первую очередь, конечно, комплекса проблем, связанного с земельной собственностью. Надо сказать, что как раз проблемы вотчинного землевладения, они нашли свое отражение вот в содержании соборного уложения. И уложение закрепляло и порядок отчуждения, и наследственный характер вотчинной собственности. Дело в том, что в очень таком усеченном виде три основные вида землевладения выглядели так. Это была собственность государя, вотчинное землевладение и поместье. Вотчина была условным землевладением, но вотчина могла передаваться по наследству. Естественно, что государство было заинтересовано в том, чтобы количество родовых вотчин, семейных, фамильных, не уменьшалось, поэтому предусматривалось даже право выкупа проданных там по каким-то причинам вотчинных земель. В существовании крупных земельных собственников государство должно было бы видеть гарантии собственного существования. Поместья давались за службу, и размер поместья определялся служебным положением служившего лица. Поместье невозможно было передать по наследству, и только во время несения службы человек, получивший поместье, мог им пользоваться. Но надо отметить, это вот так выглядело все в теории. Но как раз в тот период, о котором мы говорим, различие в положении между вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Например, поместье невозможно было передать по наследству, но поместье мог получить сын, если он нес ту же службу или какую-либо другую, что его отец. И вот соборное уложение установило, что если помещик покидал службу по старости или болезни, то если он служил честно и хорошо, то его жена и малолетние дети могли получить часть поместья в качестве содержания. Уложение 49-го года разрешало менять поместья на вотчины, и подобные сделки считались действительными, если стороны, которые заключили вот этот миновой обмен, они совершали, они представляли соответствующую челобитную в поместный приказ и на имя государя. Безусловно, соборное уложение касалось и широкого круга проблем, связанных с семейным правом. Здесь действовать продолжали принципы домостроя, и уложение их фиксировало. Муж признавался главенствующим над женой и детьми, имущество было общим, жена была обязана следовать за мужем в любой ситуации, даже если она этого не хотела. Устанавливалось ограничение количества браков в течение жизни одного человека, то есть один человек не мог заключить более 3 брачных союзов. Браки разрешались, ну, примерно с 15 лет, с возраста гражданской дееспособности. Причем интересно, что в отношении своих детей отец сохранял право главы семьи вплоть до самой своей смерти. За убийство своего ребенка отец мог быть наказан тюрьмой, но не смертной казнью, как за убийство постороннего человека. Да, вот представляете себе ситуацию. У нас сейчас очень много говорят о ювенальной юстиции, например, да, о том, что вот детям может быть предоставлено право разорвать отношения с родителями, обратиться за помощью к государству в рамках вот этой системы ювенальной юстиции. Если государство увидит какие бы то ни было нарушения, подлинные или фиктивные в отношениях прав ребенка, оно может лишить родителей родительских прав. Так вот, у меня такое впечатление как раз, что это вот ровная противоположность. Маятник качнулся вот в последующие века совершенно в другую сторону и пришел вот в точно такой же, так сказать, абсурдной ситуации. Потому что понятно, что, допустим, если за убийство постороннего человека по уложению 49-го года человек мог быть наказан смертной казнью, око за око, условно говоря, за убийство собственного ребенка нет. Насколько, значит, жизнь собственного ребенка, она ставилась ниже и в большую зависимость от произвола родителей. Ну, а то, что касается ювенальной юстиции, это обратная сторона

преступление против главы семьи, тогда ее закапывали заживо по горло в землю. Уложение достаточно жестко ограничивало процедуру разрыва семейных отношений, и развод допускался, в общем-то, только в трех случаях. Во-первых, если супруг уходил в монастырь. Во-вторых, если супруг обвинялся в антигосударственной деятельности, в совершении государственных преступлений, о которых мы говорили. И, наконец, в том случае, если жена, с которой муж состоял в браке, она была не способна к деторождению, не могла воспроизводить потомство. Других оснований для разводов уложение не предусматривало. Надо сказать, что уложение для своего времени достаточно подробно и в то же самое время дельно расписывало порядок судопроизводства и по гражданским, и по уголовным делам. Значит, на первом месте следовало вчинание, то есть любое дело в суде русском должно было начинаться с подачи челобитной жалобы, затем ответчик вызывался в суд, ну и, наконец, происходило судоговорение. Причем это судоговорение должно было сопровождаться и ведением судебного списка, то бишь протокола. Значит, количество людей, которые могли вести такие записи, оно уже было, видимо, достаточно для того, чтобы такую форму судопроизводства поддерживать. Доказательства в суде в русском середине 17 века могли быть самые разнообразные. Это и свидетельские показания, и документы, и присяга всегда сопровождалась крестным целованием. Ну и вот можно тут вкратце, в заключении нашей сегодняшней программы, рассказать о мероприятиях, которые использовались в ходе судебных процессов для получения доказательств. Во-первых, это обыск, но это обыск не в том смысле, в каком это слово понимается сегодня, благодаря широкому знакомству наших слушателей с отечественным кинематографом или соответствующей литературой. Обыск – это не поиск каких-то там вещей, вот, или улик, а, соответственно, так сказать, сбор сведений среди населения по факту совершенного преступления. Наверное, к слову «обыск», которое вот отражено было в уложении, более всего в современном лексиконе подходит слово «следствие». «Провёшь» – это слово совершенно исчезло из нашего современного лексикона. «Провёшь» – это такая мера воздействия по отношению, в первую очередь, к неплатежеспособному должнику. Вот если человек брал у другого деньги и не отдавал в срок, он у него мог в суд подать, и тогда ответчика подвергали телесным наказаниям. Пороли, грубо говоря. Но пороли-то неоднократно могли пороть до тех пор, пока он, в общем, долго не вернет. Грубо говоря, вот за долг в совершенно очень крупную сумму 100 рублей, это совершенно гигантские деньги по меркам 17 века, должника могли пороть в течение месяца. Не знаю, оставался ли он жив после этого. Ну и, наконец, вот розыск – это уже более высокая форма обыска и следствия. Это целый комплекс каких-то мер по делам о государственных преступлениях или других особо тяжелых. Ну, как я уже говорил, вот при розыске, при обыске могла, при обыске реже, при розыске постоянно практически могла применяться пытка. Ее можно было применять, я тоже говорил, не более трех раз. Пытки были разные. Самые мягкие – это битье кнутом, но были и достаточно экзотические, там, подвешивание на дыбе, причем пытка железом, пытка водой, когда человеку заливали воду через носоглотку, в том числе зачастую высокой температуры, но не кипяток, иначе в противном случае он не мог бы давать никаких показаний. На этом, я думаю, описание мер физического воздействия можно было бы прекратить. И, тем не менее, интересно не тот факт, что применялась пытка, еще раз подчеркиваю, она применялась в то время не только в России в ходе уголовного судопроизводства, тот факт, что даже вот по этому времени были установлены какие-то ограничения, интервалы хотя бы на ее применение и количество применений по одному делу. Вот такое впечатление о нравах, об эпохе, об общественной жизни у нас может создаться при знакомстве с системой наказаний и

преступлений, описанных в соборном уложении 1649 года. В нашей следующей программе мы поговорим о вопросах уже социальных, связанных с и дальнейшим развитием крепостного права, которое было зафиксировано в уложении, и поговорим о том, как уложение касалось социальных отношений русского общества середины XVII века. На этом мне бы хотелось на сегодня закончить наш рассказ об эпохе Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров, и мы говорим об эпохе Алексея Михайловича в рамках нашего систематического курса лекций и занятий по истории российского государства и русского общества. До новых встреч, всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух флейт, струнных и баса континуо си бемоль мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Недавно исполнилось 1000 лет со времени крещения Руси. Крещение Руси было самым значительным событием в нашей истории, полностью изменившим ее течение. Как мы рассказывали в прошлой передаче, крещение Руси началось с крещением киевлян. Приняв христианство, князь Владимир, по слову своего современника, митрополита Илариона, возгорелся духом и возжелал обратить всю землю в христианство. Крестив киевлян, он приступил к крещению всей Руси. Иначе ставить по градам церкви и попы, и люди на крещение приводите по всем градам и селам, рассказывается в летописи. А это было далеко не легким начинанием.
1: Тогдашняя Русь, только что объединившая разные славянские племена, не представляла собой сплошного и компактного целого, а состояла из отдельных княжеств, связанных только общей великокняжеской властью. Поэтому и великие перемены, происшедшие в Киеве, никак не обязывали тогда другие русские области, привыкшие брать пример только со своих местных столиц или, как это говорилось, со старших городов. От успеха проповеди в таких городах, как Чернигов, Полоцк, Ростов или Белгород, зависело принятие христианства по всей земле, подчинявшейся данному городу. Это значило, что перед общим крещением народа Владимиру нужно было позаботиться об иерархическом устройстве всей будущей церкви, сначала путем привлечения в помощь греческого духовенства, а затем и через подготовку своего русского. Эта задача была связана с широкой просветительской деятельностью. Владимир должен был стать не только крестителем Руси, но и ее просветителем.
0: Вскоре после крещения киевлян Владимир отдал в учение приехавшему из Византии духовенству детей из так называемой «нарочитой челяди», то есть сыновей наиболее именитых жителей столицы. Многие из них стали впоследствии знаменитыми проповедниками, другие – крупными государственными деятелями, необходимыми для политической деятельности в европейских масштабах. В дальнейшем подобные школы стали возникать и в других городах тогдашней Руси. За 25 лет жизни князя Владимира, после принятия им христианства, вся земля русская была покрыта сетью миссионерских точек. Помимо Киева, в Белгороде, во Владимире-Волынском, в Чернигове, Турове, Полоцке, Ростове и Тьму-Таракане были учреждены епископские кафедры. Князь Владимир не оставлял епископов одинокими в их миссионерском подвиге. Он сам лично объезжал различные области своего государства и сам лично призывал людей креститься. Вдохновленные примером отца, сыновья князя Владимира, по мере того, как вырастали и получали свои уделы, также участвовали в распространении на Руси истинной веры.

0: Исторические предания подтверждают, что святой Борис содействовал распространению христианства в Ростове, Мстислав в Итмут-Ракане, Судислав в Пскове, Изяслав в Полоцке, а святой Глеб просвещал святой верой муромцев. Духовное преображение, происшедшее с князем Владимиром после принятия им самим святого крещения, сказывалось не только в его апостольской деятельности. Князь Владимир старался жить по-христиански и стремился применить евангельские законы любви как в своей повседневной жизни, так и в области государственного права. По словам Мниха и Якова, первым, что сделал святой Владимир после принятия киевлянами крещения, было освобождение всех его личных рабов, ставших, как и он, христианами. Затем князь Владимир стал использовать всю имеющуюся у него власть, все средства государственной казны на то, чтобы все крещенные люди чувствовали, как говорит книга «Деяний апостольских», что у них одно сердце и одна душа.
1: Слышал он из Евангелия, рассказывается в летописи, о том, что блаженни милостивые, яко ти помилованы будут. И повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать оттуда все необходимое — питье, еду и деньги из казны. Распорядившись же так, сказал: «А что делать, если кто немощен или болен и не может добраться до двора моего?» И приказал Владимир приготовить телеги и класть на них хлеб и мясо и рыбу и разные овощи, а также бочонки с медом и другие бочонки с квасом, и развозить все это по городу, расспрашивая повсюду, где есть больные и нищие, кто не может ходить, и тем раздавать содержимое телег по душе. По словам Мниха Якова, князь Владимир поступал так не только в Киеве.
0: Оказываемую князем Владимиром помощь не следует рассматривать только как личную милостыню, оказываемую князем. Это была социальная помощь, проводимая в государственном масштабе. Заботясь об улучшении нравственного уровня населения, князь Владимир старался изменить существовавшие на Руси обычаи и законы. По словам киевского митрополита Илариона, писавшего в половине XI века, Владимир часто встречался с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить евангельский закон среди людей, недавно познавших Господа.
1: Так, например, в летописи под 996 год вспоминается следующий случай. «Жил же князь Владимир в страхе Божием, и увеличились в стране разбои, то есть уголовные преступления, и сказали епископы Владимиру: «Вот, увеличивается у нас число разбойников, почему не казнишь их?» Владимир же отвечал епископам: «Боюсь греха». Епископы же сказали Владимиру: «Ты поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых. Тебе следует казнить разбойников после предварительного исследования дела». Этот и другие случаи показывают, что уже в самом начале русского христианства мы встречаемся с исключительным порывом к исполнению евангельского идеала, подобным порыву первохристианской Иерусалимской церкви. Личным носителем этого порыва был у нас сам князь, креститель, равноапостольный Владимир. Это были порывы, покорные воле Духа Святого и проводимые в меру подлинной свободной любви Христовой. Князь Владимир дал нам пример, как решать социальные проблемы в государственном масштабе. Христианский народ, христианские деятели, христианская власть должны были делать все возможное для проведения во всех сферах жизни заветов евангельской любви.
0: Такое понимание жизни, а также социального и государственного устройства – находило с самого начала не только понимание, но и полное признание со стороны верующих в России. «Не удивляйтесь, возлюбленные, — пишет в своей похвале князь Владимиру Мних Яков, — что чудес не творил после смерти. Многие святые, праведные, не творили чудес, но святые — суть. Сказал же об этом Иоанн Златоуст: «Отчего узнаем и понимаем, что человек свят? От чудес или от дел?» И сам ответил: «По делам его познаем его, а не от чудес». Много же и волхвов чудеса творят бесовскую силою. И среди апостолов были святые и ложные, святые пророки и фальшивые пророки, служившие дьяволу. Иногда и сам сатана ради искушения является нам под видом светлого ангела. Святых же надо различать по делам их. Ибо сказал апостол Павел в послании к Галатам: «Плод духовный есть радость, терпение, благоверие, благость, кротость и воздержание, и это выше закона». Блаженный князь Владимир возлюбил Бога всем сердцем и всей душой своей, и заповеди Господа принял и сохранил. И все страны боялись его и приносили ему дары. И возвеселился князь Владимир и возрадовался о святом крещении, и хвалил и славил Бога за все это. И в радости этой он сам со всем смирением говорил: «Господи, Владыка благой, вспомнил меня и привел к свету, и узнал я Тебя, всей твари Творца. Слава Тебе, Боже всех! Отче Господа Бога нашего Иисуса Христа, слава Тебе с Сыном и Святым Духом! Помиловал Ты меня! Во тьме я был, дьяволу служил и бесам, но Ты меня святым крещением просветил».

0: Принятие христианства на Руси привело к строительству многих храмов в нашей стране во времена князя Владимира и его преемников. Русская земля была огромна, поселения в ней редки. Человек чувствовал себя затерянным среди непроходимых лесов или болот, среди бескрайних степей. Чтобы проехать из конца в конец русскую землю, надо было много недель провести на коне или в ладье. Высокие и светлые церкви на холмах или крутых берегах рек издали обозначали места поселения, рассеивали чувство беспредельного одиночества, указывали на возможность гостеприимства и встречи с соплеменниками. Принятие христианства изменило полностью мышление наших предков. Они стали воспринимать окружающий их мир как созданное Богом единое целое, а себя самих как полноценную частицу этого целого. Все в мире стало для них взаимосвязанным. Все напоминало им о величии Творца и о значительности собственной роли на земле, получившей осмысление только через веру во Христа. Поэтому неудивительно, что вся жизнь человека стала тесно связана с храмом. Совместная молитва в храме не только глубоко изменила русских людей, но придала новый смысл и новую перспективу всей окружающей их жизни. В храме и при участии всего народа церковь создавала саму себя, ибо здесь именно епископы получали благодать святительства.
1: Храм стал местом, где князья вступали на престол, где, следовательно, государственная власть осмыслялась в духе христианских идеалов. Храмы стали местом упокоения епископов и князей, завершивших свое служение на земле и представших на праведный и нелицеприятный суд Божий. И, наконец, в храме собирался народ, когда жизнь требовала вынесения решений по судьбоносным вопросам общества и государства. Храмы и монастыри стали рассадником просвещения нашего народа, основным очагом его культурного развития. Знания светского, независимого от веры, Русь не знала, да и не стремилась к нему. В представлении русского человека того времени – книга не могла и не должна была иметь другого содержания, кроме церковно-православного. Церковно-христианский характер носило и искусство. Зодчество означало в первую очередь храмостроительство, живопись, иконопись, музыка, церковное пение, ораторское искусство, церковную проповедь.

0: Строительство церквей на Руси началось сразу после крещения киевлян. Как только крестились киевляне, великий князь Владимир повелел, по словам летописца, рубить в Киеве церкви и ставить их по местам, где прежде стояли кумиры. Первая церковь, построенная Владимиром, была церковь святого Василия, имя которого Владимир получил при крещении. Она была замечательна не только тем, что построена была самим великим князем и во имя его ангела, но также и потому, что воздвиг он ее на том самом холме, где прежде, в дни своего язычества, поставил изображение Перуна и других истуканов, и куда приходил вместе со своими подданными для совершения идольских ритуалов.
1: Другую, и уже не деревянную, а каменную церковь воздвиг Владимир в память Успения Пресвятой Богородицы. Церковь эта стояла также вблизи княжеского терема, на месте, орошенном кровью первых двух христианских мучеников на Руси, варягов Федора и Иоанна, убиенных во дни Владимирова язычества. Основанная в 989 году, она строилась в продолжении 7 лет мастерами, приглашенными для этого из Греции. Драгоценная утварь церкви состояла из икон, сосудов и крестов греческой работы, либо вывезенных Владимиром из Корсуни, или выписанных из Греции. В 996 году, когда храм Пресвятой Богородицы был окончен и освящен, князь Владимир торжественно вознес молитву к Богу и возгласил:
0: «Господи Боже, призри с небеси и вижди, и посети виноград свой, и утверди то, что насадила десница Твоя, этих новых людей, которых сердца Ты обратил к познанию Тебя, Бога истинного. Призри и на церковь Твою сию, которую создал Я, недостойный раб Твой, во имя родшее Тя Матери, Преснодевы Богородицы. Если кто помолится в церкви сей, услышь молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы».

0: Вслед за тем Владимир в присутствии митрополита Леонтия и всех епископов, бояр и бесчисленного народа сказал: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от городов моих десятую часть». И, написав клятву, положил свое завещание в самой церкви, которая с этого времени начала называться «десятинной», по десятине, определенной князем на ее содержание. Десятинная церковь Успения Богородицы не дошла до наших дней. Она обрушилась в 1240 году, когда ее штурмовали татары, и похоронила в своих стенах, находившихся внутри ее, последних защитников города.
1: Вскоре после того, как великий князь отпраздновал освящение Десятинной церкви, он узнал о внезапном набеге печенегов на город Василев, находившийся неподалеку от Киева, и поспешил с небольшой дружиной для защиты города. При столкновении с врагами князь Владимир не в силах был устоять против них, и, спасаясь бегством, едва укрылся от преследовавших его печенегов под мостом. Находясь в опасности, Владимир дал Богу обет, что если ему удастся спастись, он построит в Василеве церковь. Молитва благочестивого князя была услышана, и он построил церковь во имя Преображения Господня, так как в день этого праздника произошла неудачная сеча с печенегами и избавление от них. Преображенская церковь в Василеве представляет собой первый опыт построения на Руси так называемых обыденных, то есть построенных в один день церквей, благодаря участию в строительстве большего количества народа.
0: По мере распространения святой веры из Киева по всей Руси, князь Владимир спешил строить храмы Божии и по другим городам и селам. Современник князя Владимира, митрополит Иларион, говорит о Владимире, что он по всей земле русской воздвиг церкви Христу и поставил ему служителей. Писатель XII века Мних Яков пишет, что Владимир всю землю русскую и грады все украсил святыми церквами. К примеру князя Владимира старались подражать и его дети, в особенности князья Мстислав и Ярослав.
1: Князь Мстислав, когда был еще князем в Тьму-Таракане, пошел около 1022 года войной на соседственных косогов, или нынешних черкесов. Услышав о том, косожский князь Редедя выступил против него со своими воинами и велел сказать Мстиславу: «Зачем губить нам дружину? Лучше порешим дело единоборством. Если ты одолеешь, возьми мое имение, мою жену и детей и мою землю. А если одолею я, возьму все твое». Мстислав согласился, и началась между ними борьба упорная и продолжительная. Мстислав стал ослабевать, потому что Редедя был велик и силен. Тогда набожный русский князь мысленно воззвал к Пресвятой Деве следующими словами: «О Пречистая Богородица, помоги мне! Если я одолею, то созижду церковь в Твое имя». Мстислав победил Редедю, затем вступил в его землю и наложил дань на косогов. По возвращении в Тьму-Таракань торжествующий князь поспешил исполнить свой обет – заложил и соорудил каменный храм во имя Пресвятой Богородицы. Через несколько лет, будучи уже князем Черниговским, Мстислав заложил каменную церковь во имя Преображения Господня в новой своей столице Чернигове. Несмотря на разорение от татар и многовековое запустение, храм этот уцелел до XX века и сохранил немало от своего первоначального вида.
0: Другой сын Владимира, Ярослав, известный под именем Мудрого, ознаменовал свое многолетнее царствование сооружением многих храмов. Важнейший из них – храм Киево-Софийский. В 1036 году, когда великий князь находился в Новгороде, он получил известие, что печениги обступили Киев. Собрав многих воинов из варягов и новгородцев, Ярослав выступил против врагов. Злая сеча продолжалась целый день, и только к вечеру Ярослав одолел печенегов. Преследуемые враги побежали в разные стороны. Одни из них потонули в реках, другие расселись так, что с того времени уже не беспокоили Русь. В память столь важной и благодетельной для Отечества победы Ярослав заложил великолепный каменный храм во имя Святой Софии, премудрости Божией, на том же самом поле, где происходила битва. Замечательный по своей архитектуре и внутреннему убранству Софийский храм сделался митрополичьей кафедрой и главным собором Киева.

0: достопамятные слова об этом соборе митрополита Илариона, который сам видел его в первые годы его существования. Обращаясь к Ярославу, митрополит Иларион говорит: «Ты создал Дом Божий, великий и святый. В честь его премудрости на освящение твоему граду, и украсил его всякими украшениями, золотом, серебром, драгоценными камнями, дорогими сосудами, так что церковь сия заслужила удивление и славу у всех окружных народов, и не найдется подобной ей во всей полуночной стране от востока до запада».
1: Вслед за Софийским собором Ярослав воздвиг каменную церковь на золотых воротах Киева, находившихся на западе от собора в земляном валу, которым в 1037 году князь начал ограждать свою расширявшуюся столицу. Эта церковь посвящена была Благовещению Пресвятой Богородицы с той мыслью, чтобы радость всегда была граду сему, молитвами Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила. После Благовещенской церкви Ярослав соорудил еще две каменных церкви неподалеку от Софийского собора. Одну на западе от него во имя своего ангела святого Георгия, другую на юг от собора во имя ангела своей супруги святой Ирины. Не перечисляя других церквей, построенных Ярославом, летописец заканчивает свое повествование следующими словами: «И ины церкви, ставящие по градам и по местам, и радовавшийся Ярослав, видя множество церквей».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в Орденском Андреевском соборе. День крещения Руси торжественно отметили в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю восьмую по Пятидесятнице, 26 июля, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в соборе в честь святого апостола Андрея Первозванного на Васильевском острове. Его преосвященству сослужили протоиерей Александр Будников, настоятель иерей Артемий Наумов, братья Лавры, клир храма и гости в священном сане. Диаконский чин возглавил диакон Александр Семашкин. За богослужением молились представители фонда Андрея Первозванного, военные моряки и многочисленные прихожане. Было совершено славление апостола Андрея перед ракой с его десницей, которая была принесена в собор в преддверии Дня военно-морского флота из Богоявленского и Лоховского собора Москвы. Знаками священномученика Вениамина, митрополита Петроградского за заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией были награждены клирик Андреевского собора протоиерей Артемий Тимиров в связи с 60-летием со дня рождения, заместитель председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Петр Кононенко, президент фонда «Люди моря» Артем Мельников, генеральный директор сети «Помним, любим» писатель Дмитрий Борисов. Медали святого первоверховного апостола Петра первой степени за усердные труды во славу Святой Церкви была удостоена управляющая гостиницей «Россия» Елена Климович. Медалью святого первоверховного апостола Петра за усердные труды во славу Святой Церкви были награждены Елена Девяткина в связи с 90-летием со дня рождения, первый помощник настоятеля Андреевского собора Надежда Наумова в связи с 70-летием со дня рождения. Архиерейской грамоты митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе были удостоены клирик Богоявленского и Лоховского собора иерей Антоний Курдишенко, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Александр Шильман, заместитель начальника морского корпуса Петра Великого по военно-политической работе капитан первого ранга Руслан Софиулин, казначей Андреевского собора Надежда Московцева, директор воскресной школы Андреевского собора Елизавета Стрельникова и другие. Петр Кононенко от фонда Андрея Первозванного преподнес в дар владыке Вениамину книгу-альбом «Надвратные образы башен Московского Кремля». 27 июля, накануне Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин возглавил служение полиелейной утренне в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященство сослужил благочинный монастырь архимандрит Никита Марков и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил иродиакон Флавиан Квашнин. По полиелее сонмом духовенства было торжественно пропето величание великому князю. 26 июля, в неделю восьмую по Пятидесятнице и память святых отцов шести вселенских соборов, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. За богослужением его преосвященству сослужили епископ Сызранский и Шигонский Антоний, братья и паломники обители в священном сане. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов. В нем приняли участие выпускники, действующие при храме школы звонарей: Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. 26 июля, в неделю восьмую по Пятидесятнице, День памяти святых отцов шести Вселенских соборов, праздник собора Архангела Гавриила, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Ушаки Тоснинского района. Его преосвященству сослужил настоятель храма иерей Федор Лаврентьев, по окончании богослужения поздравил верующих с воскресным днем и обратился со словом проповедь. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника крещения Руси, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию в князь-владимирском храме города Коммунар Гатчинского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Алексей Дудин, иерей Олег Перевозчиков, иерей Вячеслав Краснорудский, иерей Сергий Яблоков, иерей Вячеслав Шаляпин и иерей Андрей Швайбович. За богослужением молились сестры милосердия и сестричества преподобно-мученицы Марии Гатчинской. На сугубой Иктини были вознесены особые прошения. Архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в память о крещении Руси, в храме усекновения главы Иоанна Предтечи города Кировска состоялось торжественное богослужение. По уставу великого праздника богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Богдан Голод. По окончанию божественной литургии был совершен молебен по особому чину, сопровождавшийся колокольным звоном «Слава тебе, Боже!». В рамках праздничных мероприятий также состоялась просветительская встреча-лекция для прихожан. Ее провела преподаватель воскресной школы Ольга Крутикова. В ходе встречи были раскрыты историческое значение крещения Руси, а также особый вклад святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в становление российского государства и православной церкви. И последнее сообщение. В день крещения Руси завершилась реконструкция газовых сетей Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Этим поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс». Специалисты «Газпром» газораспределения Ленинградской области построили 423 метра новых газовых сетей, большую часть методом горизонтально направленного бурения, чтобы сохранить исторический облик монастыря, написал губернатор. Кроме того, на объекте были установлены современный пункт редуцирования газа и новая мини-котельная. Дрозденко отметил, что теперь весь монастырский комплекс обеспечен надежным отоплением и горячим водоснабжением. По его словам, это создаст комфортные условия для братьев и паломников, а также позволит продолжить развитие одной из древнейших святынь Ленинградской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

в исполнении хора Павловского собора города Гатчины прозвучал тропарь «Богородица Дева» композитора Алексея Гвоздецкого.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 155-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели ли гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обратиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
0: Послушайте 81-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: В то время, восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень поучительную историю рассказывает нам сегодня Евангелие от Матфея. Вот Господь начинает, уже не в первый раз, говорить своим ученикам о своих грядущих страданиях. Он говорит им о предстоящих ему мучениях, позоре и смерти, навстречу которой он добровольно идет, исполняя волю Отца о спасении людей. Ученики, конечно, предчувствуют, что надвигается что-то страшное, но, увы, совершенно непонятное для них. Ведь они все еще никак не в состоянии освободиться от своих предрассудков, национальной гордости и по-прежнему ожидают увидеть своего учителя в блеске земной славы и царского могущества. Поразительным диссонансом к словам Спасителя звучат поэтому слова двух его любимых учеников, двух братьев, Иакова и Иоанна. Они, мечтая разделить с Господом его, как им кажется, близкую земную славу, просят у него, чтобы он не забыл при этом их и приготовил им теплые и почетные местечки в грядущем царстве по правую и по левую сторону от своего царского трона. Как тяжело было слушать это их учителю. «Не знаете, чего просите», — отвечает он им. В самом деле, если бы они знали, кто будет вскоре на земле по правую и левую сторону от Христа, два разбойника, распятые вместе с ним, такой участи они хотят, не знаете, чего просите. Разговор двух братьев с Господом не остался незамеченным. Другие ученики услышали, о чем шла речь, и вознегодовали на них. Так в мирную и дружную общину учеников вошли соперничество, спор и недовольство. В самом деле, чем лучше других учеников эти двое, чем они заслужили первенство? Признавать их превосходство никто не собирался. И вот, чтобы устранить возникший раздор, Господь преподает своим ученикам такой урок, который должен был перевернуть все их привычные представления о жизненных ценностях. Он сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Недовольство учеников было вызвано стремлением Иакова и Иоанна захватить первые места, стать выше других, ведь обладание первым местом очень часто вызывает зависть и соперничество. Преимущество одних перед другими – самая главная причина вражды и злобы среди людей. Такие блага, как власть и первое место, трудно или вообще невозможно поделить, поэтому люди рвут их друг у друга из рук. Первенство, слава, власть над телами и умами –

сияние и блистание притягивает к себе, как магнит. Это довольно невинный пример. В истории мы видим множество случаев, когда стремление к славе, к известности, к господству, к поклонению приобретает зловещие, демонические черты. Достаточно вспомнить деспотов и тиранов, путь которых на вершину общественной пирамиды отмечен злодействами, обогрен потоками крови. Миллионы восхищались ими, поклонялись им как богам, готовы были приносить им в жертвы самих себя, своих детей, хотя предпочитали, конечно, приносить в жертву детей не своих. При этом вся эта бесовщина, как правило, рядилась в привлекательные идеологические или ложно-религиозные одежды. Да, в человеческом обществе, к сожалению, действует тот же дарвинистский принцип борьбы за существование, что и в мире флоры и фауны. Слабые сбрасываются вниз, сильные занимают место наверху. Так выстраивается довольно странная и неустойчивая постройка, фундамент которой слаб, а верх крепок и тяжел. При таком распределении общественная жизнь постоянно неустойчива и обрушивается при малейшем толчке. Сильные и богатые постоянно и не напрасно опасаются за свое положение. Вспомним слова из песни «Богородица». «Низложи сильные со престол и вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпустит щи». Богу неугодно существующая в греховном мире социальная пирамида, выстроенная на стремлении к власти и к преобладанию. Закон христианской жизни совершенно другой. Здесь все перевернуто, все наоборот. В этом и наставляет Господь своих учеников. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это означает, что каждый член христианского общества не только не должен стремиться к подчинению себе других, но обязан служить всем. Чем богаче и сильнее человек духовно, тем усерднее он служит другим, тем ниже ложится в основании общественной жизни. Сильные духом оказываются внизу, более беспомощные и слабые – наверху. Такая постройка получается устойчивой и прочной. Не может быть ни споров, ни вражды, ибо господствует смирение и уступчивость. Обычно возражают. Смирение, мол, есть слабость, и уступчивостью могут злоупотреблять. Протяни только палец, подставь только шею. Смиренный всегда оказывается в самом хвосте жизни, забитый, загнанный. Нет, человек должен быть сильным и смелым. Кто смел, тот и съел. Такова философия большинства и основанная на ней обывательская мораль дарвинизма. Но основная ошибка такого взгляда на жизнь заключается в том, что смирение вовсе не есть слабость, это великая сила, всегда побеждающая. Мы знаем, что человек добровольно силе не подчиняется, ибо это противоречит тому основному, что заложено Богом в человека, стремлению к свободе. Конечно, приказы деспота чаще всего исполняются, но всегда с раздражением и бунтом в душе, бунтом, который только дожидается своего момента, чтобы проявиться открыто. Только тогда, когда внешняя сила находит в себе моральное оправдание, она получает право на признание и добровольное подчинение. На этом-то психологическом законе и основаны все идеологические оправдания власти и насилия. Но истинное оправдание и добровольное подчинение себе находит только любовь и смирение. Чему ты охотнее последуешь? Приказу начальника или любящему совету ничего от тебя не требующего человека? Вряд ли здесь может быть два ответа. Деспотический приказ возмущает наше самолюбие и унижает достоинство. Совет любящего нас не возмущает, ибо мы видим, что он дается не для того, чтобы подчинить нас. Смиренный сам служит нам ради нашей же пользы.

0: Поэтому самым большим почитанием всегда пользовались не великие тираны, но люди великого смирения. Несметные толпы из всех слоев общества собирались у порога кельи преподобного Серафима Саровского или Амвросия Оптинского. О таком искреннем почитании, о таком влиянии, о таком господстве над сердцами не могли мечтать никакие Наполеоны века сего. Ни преподобный Серафим, ни Амвросий, ни подобные им никогда не стремились на первое место, но неизменно оказывались первыми, потому что были последними. Вот урок Господа в действии. Вот истинные звезды, а не те, которые мелькают на политическом или эстрадном небосводе. Вот идеал и всем нам. Труднодостижимый по нашей греховности, но истинно великий. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 30 июля, 17 июля по старому стилю, празднуется память великомученицы Марины, или иначе Маргариты, пострадавшей за Христа в начале IV века. Также сегодня вспоминается преподобный иринарх Соловецкий. С 1614 года и до своей кончины в 1628 году он был игуменом Соловецкого монастыря. В это время для защиты от шведов и датчан в монастыре была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа. По благословению игумена Иринарха преподобный Елеазар основал скит на Анзерском острове. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени – преподобный Леонид Усть-Недумский, основатель обители на реке Недуме в Ростовской епархии. В начале своего иноческого пути он 3 года подвязался на Соловках, где мог встречаться с вспоминаемым сегодня игуменом Иринархом, тогда еще простым иноком. В этот день установлено празднование в честь перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского. Он жил в первой половине XI века в Палестине. Постриг принял в обители святого Саввы. Впоследствии он удалился на Галисийскую гору недалеко от города Ефеса. Там он построил храм в честь воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Преподобный Лазарь скончался в 1053 году, когда вокруг места его подвигов уже образовался большой монастырь. Сегодня совершается празднование в честь Святогорской иконы. Икона Божией Матери Адигитрия была явлена в 1569 году на горе, называемой Синичей, близ города Пскова, пастуху Тимофею Юродивому. Гора с того времени была названа Святой, на ней была построена часовня, а затем основан Святогорский Успенский монастырь. В продолжение церковного календаря послушайте житие великомученицы Марины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святая великомученица Марина родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии в семье языческого жреца Едесия. Еще будучи грудным ребенком, святая Марина лишилась матери, и отец отдал ее на воспитание кормилице, жившей в селении, расположенном в окрестностях Антиохии. Когда Марине исполнилось 12 лет, она услышала от одного проповедника о Христе Спасителе и уверовала в Него. Узнав, что святая Марина христианка, отец отрекся от нее. В течение 3 лет святая Траковица укреплялась в вере и любви ко Господу. Однажды святая Марина вышла в поле, чтобы посмотреть овец своего отца. В это время в Антиохию ехал епарх, правитель, значит, восточных областей Олимбрий, который был жестоким гонителем христиан. Увидев святую Марину, он был очарован красотой 15-летней девушки и предложил ей стать его женой. Во время беседы с епархом святая Марина простосердечно отвечала на вопросы и не скрыла, что она христианка. Тогда Олимврий приказал своим слугам вести святую Марину с собой в город. Там он отдал ее на попечение знатной женщине, надеясь, что та уговорит святую Марину отречься от Христа. На другой день, призвав святую, епарх сам пытался уговорить ее принести жертвы идолам, обещал ей почести и богатство, но святая Марина отвергла все предложения епарха. Тогда ее подвергли страшным пыткам. Народ плакал от жалости. Сам епарх не мог смотреть на такие истязания и закрыл лицо руками. Святую Марину бросили в глубокую мрачную темницу, где она всю ночь молилась, чтобы Господь исцелил ее растерзанное тело и обновил душу святым крещением. В темнице святую постигло искушение. Ей явился дьявол в образе чудовища. Но святая Марина не поколебалась в вере и уповании на милость Божию. Господь послал ей утешение через видение святого креста и обетование блаженной жизни. Благодатью Христовой святая Марина была исцелена от ран. Утром Олимврий, увидев святую невредимой, стал убеждать ее принести благодарственные жертвы идолам за исцеление. Но мученица вновь исповедала себя христианкой. Тогда ее подвесили и стали опалять тело огнем. Во время пыток святая молилась Господу: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и через воду святого крещения». Услышав, что святая Марина говорит о воде, епарх приказал утопить ее в большом чане. Когда святую Марину стали топить, земля содрогнулась, оковы спали с рук мученицы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружила голубица с золотым венцом в клюве. Затем все увидели восходящий к небу огненный столб, на котором сиял крест. Голубица взлетела и села на крест. В это время раздался голос свыше: «Мир тебе, Христова невеста Марина! Ныне получишь неувидаемый венец от Господа и почиешь в Царстве Небесном со святыми». Пораженный этим чудом, народ стал вместе с великомученицей Мариной славить Святую Троицу. Разгневанный епарх приказал казнить святую мученицу и тех, кто уверовал в Господа. Честные мощи святой великомученицы Марины находились в Константинополе, в монастыре Пантеопонта, Всевидца Христа, до взятия города в 1204 году крестоносцами. По другим сведениям, они хранились в Антиохии, откуда в 908 году были перенесены в Тоскану, это в Италии. Часть святых мощей, в частности, рука, находится в Отопецком монастыре на Афоне.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Леонида Устнедумского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Леонид был призван к подвигу, когда ему было уже 50 лет. Родившийся в 1551 году в Благовещенском приходе Пошехонского уезда нынешней Ярославской области, воспитанный в страхе Божием, благочестивыми родителями Филиппом и Екатериной, Леонид полвека крестьянствовал. В 1603 году Леонид удостоился дивного откровения. Во сне ему явилась Божия Матерь и повелела идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там ее икону Адигитрии, перенести на реку Лузу к Туриной горе и, построив там храм, оставаться при нем до кончины. Леонид, однако, не сразу исполнил волю Пречистой Девы. Считая себя слишком грешным для особо божественного откровения, он решил отнестись к видению как к обычному сну и никуда не пошел. Через некоторое время Леонид, оставив мирские занятия, ушел в Кожеизерский монастырь, что в 110 верстах от города Одеги, и принял там монашество. Здесь прежнее сновидение повторилось, но Леонид и на этот раз не дерзнул исполнить повеленное. Из Кожеизерской обители преподобный Леонид перешел в Соловецкий монастырь, где 3 года терпеливо трудился в пекарне и уже начал забывать о видении, как вдруг оно предстало в 3-й раз, да так ясно и живо, словно происходило и не во сне. Тогда старец убоялся, что так долго не исполнял волю Божией Матери. Он поведал об этом Соловецкому игумену Антонию, и тот с молитвой отпустил Леонида в Моржевскую обитель. Придя в эту пустынь, он не сразу открыл настоятелю причин своего прибытия, но еще целый год провел на тяжелых послушаниях, не решаясь приступить к заповеданному. Но благая мать, благого Бога, не прогневалась на старца, видя его чистое и смиренное сердце. В ответ на его мольбы и слезы она явилась ему в 4-й раз. С великим благоговением и страхом тот просил: «Покажи мне, госпоже, место, где стоит образ пречистого лика твоего, и, объемши его грешными руками моими, я пойду на место, которое ты назначаешь». Пресвятая Дева показала ему образ и место, где он стоял в церкви. Пробудившись, Леонид в сокрушении и трепете воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне грешному!» Он рассказал обо всем настоятелю и братьям. Те, отслужив после божественной литургии молебен, передали святой образ старцу Леониду. И отправился преподобный Леонид с радостью в назначенное место. И, обретя его на реке Лузе, в 2 верстах Туринской горы и в 30 верстах от Лальска, Вятская область, построил небольшую хижину. Но местные жители, узнав о намерении статься, создать храм и иноческую обитель, не уступили ему своей земли и прогнали. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесным берегом реки Лузы, плача из глубины души, взывая к Богу о своей скорби. Отойдя 2 версты, он неожиданно встретил крестьянина Никиту Назарова, одного из самых богатых в окрестности. Благочестивый крестьянин, взяв и вняв рассказу старца, поклонился образу и предложил Леониду строить храм на месте их встречи. Он помог поставить келью и потом часто наведывался к нему для духовной беседы. Здешние жители тоже начали приходить к пустыннику и построили часовню для святой иконы в 1608 году. Согласно воле Божией, на далекой Лузе была построена церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и при освящении 17 февраля 1608 года сюда была перенесена икона Адигитрии. чудеса исцеления от этой иконы. Святая подвижническая жизнь преподобного Леонида постепенно преобразили глухой лесной край, и сам старец стал почитаться как диких пермцев-просветитель. Когда было положено начало монастырю, и в нем появились первые иноки, преподобный Леонид не ослабил свои подвиги. Место, на котором находилась обитель, было сырое и болотистое. Чтобы осушить его, старец предпринял великий труд, едва ли посильный молодым, и своими руками ископал канал длиной около 2 километра. Во время этих тяжелейших работ, страдая от зноя лесного гнуса, преподобный к тому же был укушен в ногу ядовитой змеей. Выбравшись из протоки, он хотел бежать за помощью, но сил не достало, и, возопив к Богу и Пречистой Богородице, он впал в забытье. И во сне услышал голос: «Не скорби, старче, и не думай бежать, но паки возвратиться на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змея не будет тебе вреда». Пробудившись, старец продолжил начатое дело и остался здрав, а канал назвал «Не думай рекой», откуда и обитель стала именоваться Устьнедумской. После этого радостного события преподобный Леонид большую часть времени проводил в уединенной молитве и безмолвии. Прожив более века, блаженный старец почил о Господе 17 июля 1654 года. Каменная церковь с пределами в честь введения великомученицы Параскевы и преподобного Леонида Устьнедумского сохранилась, хотя и подвергалась осквернению в 1920 году. Ныне это действующий приходской храм. Однажды злоумышленники пытались извлечь скрытые под спудом мощи, вырыли яму, но не могли найти их. Окрестная природа, освященная трудами преподобного, преобразилась. Недума по-прежнему выполняет свое предназначение. Вода в ней считается целебной. Поразительно, что протока, выкопанная руками святого, не замерзает даже в самые сильные морозы, и вода в ней остается теплой, в то время как соседние естественные водоемы, озеро и река Луза, сковываются льдом. Неподалеку растут удивительные березы, ветви которых покрыты зелеными листьями круглый год.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях, помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих,
Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав с одра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик,
преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избавимя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, измимя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести его от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Любимые книги, любимые писатели. Часто ли мы возвращаемся к ним? Программа «Перечитывая заново» даст нам возможность не только вновь перечитать любимые страницы, но и увидеть за знакомыми строчками новый смысл. Русская и зарубежная классическая литература с христианской точки зрения. Программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: А Державин, но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
2: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

О служении святым. «Будем иметь общение со святыми», — говорит святой Златоуст. «И мы не потерпим никакой бури». Жена Сунамская была в дружбе со святым Елисеем, и сын ее разрешен от смерти, и она опять получила его живым. «Где ступают ноги святых, там не будет ничего прискорбного, а если это и случится, то для испытания и к большей славе. Пусть учащают попирать помост дома твоего ноги их, и дьявол не войдет в него, это верно. Ибо как там, где благовоние, зловоние не имеет места, так и там, где мира святости, демон существовать не может. Там веселье присутствующих, удовольствие и наслаждение душевное. Где терние, там дикие звери, а где странноприимство, там нет терний. Ибо оказанное милосердие острее всякого серпа, сильнее всякого огня уничтожает тернии. Не бойся, дьявол страшится следов святых, как лисица львов. Праведный, — говорит Писание, — смел, как лев. Введем этих львов в дом свой, и все звери обратятся в бегство, хотя те не будут взывать громко, но говорить просто. Не так рычание льва обращает в бегство диких зверей, как молитва праведника прогоняет демонов. Лишь только произнесет он слово, они уже исчезли. Много могут сделать ноги святых, входя в дом. Они освещают самый помост, вносят сокровища бесчисленных благ, исправляют поврежденную природу, утоляют голод, приносят великое изобилие. Так и ноги Илии, вошедшие в дом вдовицы, показали некоторый новый и необычайный способ плодородия. Дом вдовицы он сделал нивой и сосуд ее гумном. Тогда явился некоторый новый способ сеяния и жатвы. Она посеяла в уста праведника и пожала посеянное из сосуда с великим изобилием. Посеяла муку и пожала муку. Не имела нужды ни в валах, ни в ерме, ни в плуге, ни в бороздах, ни в дожде, ни в воздухе, ни в серпе, ни в гумне, ни в снопах, ни в веянии, отделяющем мекину от плода, ни в мельничном жернове. Но в одно мгновение времени нашла последствия всего этого в сосуде. И два не оскудевающие источника, один муки, а другой елея, произвел голос пророка. Таковы дары святых. Они имеют великое и изобилие, и удобство. Собираемое с земли издерживается, а те источники, ежедневно почерпаемые, не истощались, но было равномерное состязание у притока с истоком. Столько подают ноги святых, или, лучше сказать, еще гораздо больше этого. И если б моя беседа не была продолжительна, то я исчислил бы много таких даров. Но, как получая честь, они приносят столько даров, так и получая бесчестие, они приносят великое наказание и неизбежный огонь. Откуда это известно? Послушай самого Христа, который говорит ученикам: «В какой бы город или селение ни вошли вы, узнайте, кто в нем достоин, и там пребывайте, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. Дабы ты не сказал: „Я трачу деньги и сдерживаю имущество, предлагая трапезу странникам“. Он устрояет так, чтобы сам приходящий наперед приносил тебе угощения и дары, превосходящие всякое богатство. Какие это? Преподание
мира. С ним ничто не может сравниться. Видишь ли, с каким богатством святой входит в дом? Это слово хотя просто, но заключает в себе бесчисленные блага. Ибо что может быть безопаснее того дома, который наслаждается миром? Притом святые преподают принимающим их мир не только друг с другом, но и с нами самими. Мы часто имеем борьбу в помыслах, и тогда, как никто не беспокоит нас, мы смущаемся, и порочные пожелания непрестанно восстают в нас. И эту борьбу прекращает то слово святых и производит внутри великое спокойствие, потому что, как скоро он произнес это слово, то всякое дьявольское пожелание и неуместный помысел убегает из нашей души. И, следовательно, ты больше получаешь, нежели даешь. «И если, — говорит Господь, — град или дом принимает вас, мир ваш придет на него. Если же не принимает, отрясите прах с ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому». Видишь ли, какой огонь навлекают ноги святых, встречая бесчестие, писал святитель Иоанн Златоуст. Где же скажешь эти мужи? Везде, если будем верить, если будем искать, если будем домогаться. Где ты искал их? Скажи мне. Когда ты занимался этим делом? Когда заботился об этом? Если же не ищешь, то не удивляйся, что и не находишь, ибо ищущий обретает, а не тот, кто не ищет. Вспомни о живущих пустынях, снеси туда золото и серебра, они по всей вселенной. Если ты не принимаешь святых в своем доме, пойди сам к ним, к тем, которые не могут просить, прилепившись к Богу. Соверши дальний путь, подай лично сам, ибо сам получишь много пользы, если подашь. Посещение святых составляет великое дело. Лучше, говорит Писание, ходить в дом плача по умершим, нежели в дом пира. В последнем душа воспламеняется страстью, ибо если ты и можешь таким же образом посвящаться, то получишь побуждение к роскоши, а когда не можешь, почувствуешь печаль. Напротив, в доме плача не бывает ничего такого. Там, не имея возможности присыщаться, не огорчаешься, а когда имеешь ее, воздерживаешься. Воистину, дома плача — суть монастыри. Там волосеница и пепел, там уединение, там нет ни смеха, ни множества житейских забот, там посты, возлежание на земле, там все удалено от запаха крови, от шума, тревоги и народного волнения. Они доставляют тихую пристань, уподобляются светилам, которые, будучи помещены в пристани, с высоты светят людям, приходящим издалека, привлекая их к своей тишине и не допуская тех, которые обращают взор свой на них, подвергнуться кораблекрушению, и тем, кто взирает на них, не позволяя пребывать во мраке. Иди к ним, будь дружелюбен, приступи, прикоснись к ногам святых, ибо гораздо почетнее прикасаться к их ногам, нежели к голове других людей. Скажи мне, если некоторые обнимают ноги статуи, потому что они вполне представляют образ царский, то уже ли ты не обнимешь ног того, кто носит в себе образ Христа, дабы получить спасение? Святы эти ноги, хотя и исхудалые. Между тем нечестивых даже голова не заслуживает уважения, ибо ноги святых имеют великую силу. Вследствие этого и не спосылают наказания, когда отряхивают с себя прах. А святые, все те, которые имеют правую веру и живут благочестиво, они святые, хотя бы не творили знамений и не изгоняли демонов.
услуги, оказываемые святым, делают нас участниками наград, им уготованных. Он оставил для Бога великие стяжания. Во всем положившись на Бога, много подвизается в добродетели, соблюдая великую строгость во всем, даже в словах и мыслях. А ты и без такой строгости можешь участвовать в наградах, уготованных ему за таковые подвиги. Каким образом? Если послужишь ему и словом, и делом, если ты утешишь его доставлением нужного для него и услугой всякого рода. Ибо таким образом трудный путь его сделаешь для него легче. Итак, будем принимать участие в их подвигах, чтобы участвовать с ними и в их великих наградах. Знайте же, что я все и говорю, и делаю для вас, а не об успокоении других забочусь. Если кто живет в изобилии и ни в чем не нуждается, то хотя бы он и свят был, не давай, но предпочти ему бедного, хотя и не столь почтенного. Почему так? Потому что и Христос этого хочет, когда говорит: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, но нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе». Да, не безразлично должно угощать, но алчущих, жаждущих, нагих, странных. Ибо Христос не просто сказал: «Алкал я, и вы дали мне есть». Здесь сугубая заповедь. Если должно напитать всякого алчущего, то тем более алчущего святого. Если же кто и свят, но не нуждается, не давай ему, потому что это бесполезно. Этого и Христос не заповедал. Да и тот не свят, кто живет богато, а еще принимает. Не тем угождай, которые живут в изобилии, а тем, которых жизнь проходит в скорбях, в неизвестности, которых многие не знают. Если сделаешь, говорит Господь, одному из сих меньших, мне сделаешь. Похвала христиан, говорит преподобный Ефрем Сирин, посещать заключенных в темнице, то есть в вертепах.

что мы обязаны заботиться о нашем теле, всем сотрудники и сослужители души, и притом заботиться о теле наших ближних не меньше, как каждый о собственном. Остаемся ли мы здоровыми или изнуряемся таким же недугом, ибо все мы едины в Господе. Богат ли кто или беден, раб ли кто или свободен, здоров ли или болен телом, у всех одна глава — Христос, из Него же все. И что члены один для другого, то же и каждый из нас друг для друга и все для всех. А потому не надобно пренебрегать и оставлять без попечения тех, кои прежде подпали общей всем немощи. Напротив, мы должны не столько радоваться благополучному состоянию нашего тела, сколько плакать о телесных страданиях братьев наших. Должны человеколюбие к ним считать единственным залогом нашей безопасности телесной и душевной. Ты здоров и богат? Так утешь болящего бедного. Ты не испытал падения? Так подними упавшего и разбившегося. Ты силен? Так ободри унывающего. Ты счастлив, так облегчи участь удрученного падением. Воздай что-нибудь Богу в благодарность за то, что ты принадлежишь не к числу имеющих нужду в благодеяниях, а к числу тех, кои могут оказывать благодеяние. Что не ты смотришь в чужие руки, а другие — в твои. Обогати себя не только имуществом, но и благочестием, не только золотом, но и добродетелью, или лучше только ею одной. Заслужи предпочтение пред ближним твоим тем, что ты его благотворительнее. Помоги ближнему, доставь пищу, подай одежду, принеси лекарства, перевяжи раны, расспроси о бедственном положении, поговори о терпении, осмелься, подойди. Ты не унизишь себя этим. Не презри брата твоего, не пробеги мимо него. Не гнушайся им как нечистотой, как заразой, как чем-то отвратительным и отверженным. Это твой член, хотя и покривило его несчастье. Тебе предоставлен нищий, как самому Богу, хотя ты и слишком надменно проходишь мимо него. Тебе предлагается случай доказать свое человеколюбие, хотя и отвращает тебя враг от собственного счастья твоего. Всякий мореплаватель близок к кораблекрушению, и тем ближе, чем с большей отважностью плывет. Так и всякий, обложенный телом, близок к бедам телесным, и тем ближе, чем бесстрашнее ходит с поднятым челом, несмотря на лежащих пред ним. Доколе плывешь при благоприятном ветре, подавая руку потерпевшему кораблекрушение, доколе наслаждаешься здоровьем и богатством, помоги страждущему. Не дожидайся того, чтобы узнать из собственного опыта, какое великое зло есть бесчеловечие, и какое великое благо есть сердце, отверстое терпящим нужду. Не желай дожить до того, чтобы Бог вознес руку свою на возносящих выю свою и пренебрегающих убогих. Вразумись чужими бедствиями. Ты, человек, не должен считать человека хуже животного, которое закон велит тебе поднять, когда оно упадет в ров, или привести к хозяину, когда заблудится. Не скрывается ли в всем повелении и другой таинственный и глубочайший смысл, подобно как и во многих изречениях закона, отличающихся глубиною и двузнаменательностью, не мне проникать в это, а все испытующему и всезнающему духу. Я же, сколько понимаю это и сколько относится к моему слову, скажу, что здесь закон имеет целью от милосердия к тварям малозначащим вознести нас к милосердию совершеннейшему и важнейшему. В самом деле, если мы обязаны и к бессловесным быть милостивы, то сколь же велика должна быть любовь наша к тем, кои одного с нами рода и достоинства. Но есть между нашими собратьями люди, которые так далеки от соболезнования и воспомоществования

страждущим, что даже не стыдятся жестоко укорять их, нападают на них, придумывают пустые и ничтожные умствования, как говорящий от земли. Говорят на ветер, а не для слуха, водимого благим смыслом и привыкшего к истинам божественным. Они осмеливаются так судить. Бог послал им несчастье, а нам счастье. И кто я, чтобы сметь нарушать определение Божие и показывать себя милостивее Бога? Пусть их томятся, бедствуют, страдают, Богу так угодно. В всем только случае показывают они себя богопочитателями, где нужно им сберегать свои деньги и храбриться над несчастными. Но в самом деле они и не думают, что их благополучие происходит от Бога, как это видно ясно из их слов. Ибо станет ли рассуждать подобно им о бедных тот, кто признает Бога подателем всего, чем он владеет? Кто действительно имеет что-нибудь от Бога, тот и употребляет, что имеет, согласно с волей Божией. С другой стороны, еще неизвестно и то, чтобы на бедных всегда посылал страдания и сам Бог, потому что и телесное вещество, находящееся беспрестанно в каком-то течении, может само по себе быть причиной расстройств. И почему кто знает, что один наказывается за порочную жизнь, а другой возвышается, как достойный похвалы? А может быть и наоборот. Сей возвышается, потому что он худ, а тот подвергается искушению за свои добродетели. Сей выше возносится, чтобы упасть сильнее. Сему попускается наперед обнаружить, как какую болезнь, всю свою порочность, дабы тем справедливее было наказание, имеющее его постигнуть. А тот сверхожидания угнетается, дабы, искусившись, как золото в горниле, очиститься и от малейшей, какая еще оставалась в нем, примеси зла, и явиться еще более достойным. Не будем восставать против бедности, как против доли, заслуживающей презрения, проклятия и ненависть. Научимся лучше и презирать безумно употребляемое здоровье, которого плод грех, и уважать благочестиво переносимую болезнь, почитая тех, которые страданием приобрели победу. Почем знать, не кроется ли между болящими какой-нибудь Иов, который несравненно более достоин чести, чем здоровые, хотя и не соскребают с себя гной, и томится день и ночь под открытым небом, страдая и от язв, и от жены, и от друзей. Научимся отметать и неправедное богатство, за которое праведно страждет в пламени богач, прося для прохлаждения себя малой капли воды, и вместе ублажать благородную и любомудрую бедность, с которой Лазарь спасается и богато награждается упокоением в недрах Авраама. Почти того, кто претерпел за нас язвы и болезни. Почтешь же его тогда, когда явишься милостивым и человеколюбивым к члену Христову. По элику владыка всяческих милости ищет, а не жертвы, и милосердие дороже тысячи тучных агнцев, то это-то милосердие, и принесем ему в лице бедных и долу влачащихся, дабы тогда, как мы отыдем от сели, они приняли нас в вечные обители, в самом Христе, Господе нашем, которому слава вовеки. Аминь.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа пятая. Лермонтова часто упрекали в склонности к индивидуалистическому обособлению. Действительно, в его поэзии нередко встречаются строки, в которых лирический герой противопоставляет себя то равнодушной толпе, то холодному свету, то всему миру. Он чувствует иначе, чем все, мыслит совсем не так, как большинство, страдает, как никто другой. Его судьба — некий таинственный иероглиф, недоступный пониманию обывателя. В стихотворении «Я не хочу, чтоб свет узнал» поэт пишет: «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть, как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть. Им сердце в чувствах даст отчет, у них попросит сожаления, и пусть меня накажет тот, кто изобрел мои мучения». На первый взгляд перед читателем ничто иное, как нескромная претензия горделивого ума, не желающего встраивать свою жизнь в привычные рамки человеческого существования. Однако на самом деле автор этих строк чужд аристократического превосходства над другими. Во втором четверостишье стихотворения он признается в том, что его жизнь далека от идеала, и что он вовсе не та личность, которая не нуждается в божественном снисхождении. Равно как и всем, ему необходимо сострадание Всевышнего, у которого он готов просить сожаления. Далее Лермонтов в этом стихотворении заявляет, что обыватель способен только к поверхностной оценке чужой человеческой души. «Укор невежд, укор людей, души высокой не печалит, пускай шумит волна морей, утес гранитный не повалит. Его чело меж облаков, он двух стихий жилец угрюмый, и кроме бури да громов он никому не верит думы». В этом страстном монологе обнаруживается страдание автора, возникающее в нем по причине его изоляции в человеческом обществе. Он пытается уверить себя в том, что безысходный разлад с людьми не может тронуть и уязвить его сердце. Но экспрессивностью своей речи он выдает самого себя. Поэт не столько провозглашает и хладнокровно возводит в принцип своего существования гордое обособление, сколько как бы сам себя убеждает в том, что иного правила жизни у него быть не может. Образ утеса, с которым отождествляет себя автор и который возникает в конце стихотворения, имеет двоякий смысл. Утес — символ одиночества и в то же время эмблема духовной несокрушимости, незыблемой верности поэта самому себе. Чуть позже этот образ вновь возникнет в лирике Лермонтова. Он появится в стихотворении, написанном поэтом в год своей смерти. В нем образ утеса займет господствующее положение. Слово «утес» будет вынесено в заголовок произведения. Но в нем трактовка этого образа будет уже иная. Здесь утес предстанет перед читателем не титаном, возвышающимся над ложью и суетой человеческой жизни и черпающим силы в своем гордом уединении. Он будет великаном, словно испытывающим неловкость от своих гигантских размеров и скорбно, печально несущим бремя своей отчужденности. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Тучка, ночевавшая на груди утеса великана, — символ той игривой, переменчивой, легковесной, бездумной жизни, которая по своей сути никак не может быть свойственна утесу, обозначающему какой-то иной, противоположный образ существования. Мимолетная встреча тучки и утеса, столь разных в своем устроении, пролагает след в морщине старого утеса и вызывает в нем неясную печаль. Протекающая своим ходом и плещущаяся река жизни
не может не задеть одинокого великана, не может оставить его в состоянии равнодушия и безучастности. Ибо он тоже часть этой жизни и хочет существовать в гармонии с окружающим миром, инстинктивно ища согласия со всем мирозданием. Однако ему в этом отказано. Утес ощущает свою инаковость, свое какое-то особое место и предназначение в природе, обрекающие его на изоляцию и одиночество. Чувство отсутствия живой и действенной связи с миром, которое обостряется в нем при невольной встрече с тучкой, беззаботно умчавшейся вдаль, вызывает скорбь, отзывается в его сердце болью и растравляет его душевную рану. Утес, тихонько плачущий в пустыне, вызывает сочувствие читателя. Этот образ, созданный поэтом в год смерти, говорит о том, что одиночество Лермонтова не содержало в себе ни романтического самоуслаждения, ни гордого самоутверждения, ни индивидуалистического противопоставления своего «я» остальному миру. В другом стихотворении «Не верь себе», которое пронизано тем же горьким чувством разлада поэта с миром, содержится совет Лермонтова, адресованный воображаемому лицу. Он рекомендует этому лицу, тоже поэту, останавливать в себе творческий подъем, не доверять тем минутам вдохновения, которые составляют драгоценную основу его жизни. Волнение его души, его лучшие думы и чувства, заключенные в его творчестве, все это ненужные толпе откровения. Она вполне довольствуется своими житейскими заботами и остается совершенно глухой к тому, что выходит за пределы ее размеренного, привычного существования. Обращаясь к воображаемому коллеге, а вместе с ним и к самому себе, Лермонтов говорит: «Взгляни, перед тобой играючи идет толпа дорогой привычной, на лицах праздничных чуть виден след забот, слезы не встретишь неприличной». Чуть выше Лермонтов помещает отклик этой равнодушной толпы на высокую и правдивую речь поэта. «Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои волнения? Надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаления». В этом стихотворении вынужденное одиночество поэта определяется не только таинственной повестью его жизни, содержанием его чувств и дум, но и теми минутами творческого вдохновения, которые составляют одну из главных сторон его жизни. Иначе говоря, пропасть, разделяющая поэта и общество, здесь становится еще больше. Но и тут, как и в стихотворении «Я не хочу, чтоб свет узнал», лирический герой все время как бы усиленно уговаривает себя пребывать в одиночестве, с излишней категоричностью убеждает себя в бесполезной растрате высоких слов. В интонациях его речи нет спокойной и отрешенной констатации несовместимости двух миров, своего и обывательского, нет взвешенного и объективного отношения к тому, что разделяет его с людьми. Из всего этого можно заключить обратное тому, в чем автор так тщетно пытается уверить себя и других. Несмотря на свои призывы, он принципиально не умеет жить отгороженной самодостаточной жизнью. Он продолжает неизбывно носить в себе скорбь от собственной изоляции, на которую обречен самим строем своей души. Он никак не желает принять за норму свой духовный диссонанс с обществом и не может окончательно примириться с таким положением вещей. Лермонтовский стоицизм, выражающийся в органичной неспособности принять для себя общепринятый порядок существования, не приводит поэта к горделивому возвышению над нищетой жизни и ее заурядными представителями. Роль сверхчеловека, которую неудачно навязывали Лермонтову, была чужда ему. Он не только
чрезвычайно тяготился сложившейся ситуацией, обрекающей его на одиночество и бесприютность, но иногда осуществлял попытки сократить дистанцию между собой и миром. В одном из поздних стихотворений листок, оторвавшийся от ветки родимой, пытается найти сочувствие у благополучной и удачливой Чинары. «Я, бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношусь давно я, засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же, пришельца, меж листьев своих изумрудных». «На что мне тебя?» — отвечает молодая Чинара. «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал, да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю. Я солнцем любима, цвету для него и блистаю. По небу я ветви раскинула здесь на просторе, и корни мои умывает холодное море». Не противопоставляя себя тому, что для него неприемлемо, не навязывая никому своих исключительных правил существования, поэт просит от мира очень немногого, кратковременного приюта, иначе говоря, того сострадания, в котором нуждается всякий человек, наделенный живой душой. Но пресыщенная Чинара, олицетворяющая собой живущий удовольствиями мир, отказывает ему в такой малости. А листок в очередной раз наталкивается на непонимание, усугубляющее его одиночество. И это вполне закономерно. Самодовольство, самоуверенность и самодостаточность содержат в себе семена бессердечия, безучастности и равнодушия к чужому горю. Поэт отдавал себе трезвый отчет в том, что любая попытка преодолеть мучительный разлад с людьми будет обречена на провал. В 1839 году Лермонтов пишет стихотворение «Три пальмы». А в нем он изображает три высокие пальмы, находящиеся посреди бескрайних песков бесплодной Аравийской пустыни, а также протекающий под их сенью источник чистой ключевой воды. Эти пальмы и родник символизируют собой редкий оазис красоты, сохранившийся в томительном, пустом однообразии окружающей жизни. Находясь в условиях изоляции, пальмы начинают тяготиться своим, как им представляется, бесполезным существованием. Они ищут преодоления своей изолированности, жаждут служить пользе человека. Не видя себе достойного применения, пальмы восстают на своего Творца. «И стали три пальмы на Бога роптать. На тольмы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем палимы. Ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор». Вскоре им представляется случай проявить свой альтруизм. Возле них останавливается караван кочующих арабов. Пальмы приветливо и радушно укрывают путников в тени своих ветвей. Но к вечеру странники распорядились этим гостеприимным уголком красоты по-своему, весьма прозаически. Пальмы оказались срублены и использованы в качестве дров для костра. К утру караван тронулся в дальнейший путь, оставляя за собой мрачные, безрадостные следы разорения на некогда живописном месте. И ныне все дико и пусто кругом, не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророка о тени он просит, его лишь песок раскаленный заносит, да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним. В своем искреннем стремлении послужить благу человека, в своей попытке преодолеть свою изолированность, три пальмы находят погибель. Сближение с миром, на которое они идут с целью выхода из состояния бездействия,
оборачивается для них грубым насилием с его стороны. Изолированность красоты — необходимая мера. Варварская, бездушная, слепая сила жизни может подвергнуть ее безжалостному уничтожению. В стихотворении «Три пальмы» Лермонтов отмечает очередную характерную черту обывательского сознания, обрекающую певца на безысходный плен вынужденного одиночества. Толпа отличается не только равнодушием и невосприимчивостью по отношению к подлинной красоте, служителем которой призван быть поэт. Она несет в себе заряд слепой агрессивности, зачастую уничтожающий то, что составляет сокровенный смысл и содержание его жизни.

На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Как было отмечено, Лермонтов никак не мог до конца примириться с тем ничтожным местом, которое отводило ему общество в своем существовании, с той ложной ролью, которой оно наделяло его в своих представлениях, слишком далеких от истины. Это место и эта роль находились в вопиющем противоречии как с его мироощущением, так и с полученными от Бога задатками, масштаб и предназначение которых он хорошо чувствовал. Его неизбежное и ничем неустранимое одиночество определялось глубокой разницей между заземленным уровнем мировосприятия, каким отличается подавляющее большинство людей, и тем переживанием уникальности, сакральности дара бытия, каким была наделена его сверхчуткая поэтическая душа. Своим творческим словом он стремился сократить эту дистанцию, но врожденный инстинкт правды указывал ему на тщетность этих попыток. И его поэтический дар, и он отчетливо это видел, не в состоянии был пробить косность и духовную омертвелость окружающего его общества. В стихотворении «Дума» Лермонтов создает неутешительный портрет этого общества. В нем он выразил духовное бесплодие своего поколения в следующих безрадостных строках. «Толпой угрюмой и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивший векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Может показаться, что, создавая портрет своего времени, поэт явно сгущал краски, впадал в преувеличение. Ведь сегодня XIX век является для нас золотым веком русской культуры. Не был ли Лермонтов младшим современником Пушкина? Не читал ли он в Москве на именинах Гоголя свою поэму «Мцыри»? Не протекала ли его короткая жизнь в окружении тех имен, которые сейчас являются достоянием нашей культуры? В оценках своего времени, в своих выводах о его характере Лермонтов исходил не из отдельных представителей эпохи. Хотя судьба этих личностей не представляет собой ничего утешительного. Грибоедов, Пушкин, Дельвик, Батюшков, Гоголь. Жизнь этих людей оказалась преждевременно и трагически оборванной. Поэт воспринимал русскую жизнь в ее целостности, как будто бы в душе он носил ответственность за судьбу всего своего поколения. При этом он стремился дать прежде всего духовный портрет времени, считая, что определяющим фактором в оценке поколения является его готовность и способность к просветленной и одухотворенной деятельности. Неудивительно, что современная действительность не могла выдерживать строгого суда поэта. Но Лермонтов и свое существование измерял каким-то великим, недоступным обычному пониманию аршином. Лишен также был поэт, окрыляющий и обнадеживающий верой в грядущее будущее. Исторический прогресс, эволюционное развитие, поступательное движение, постепенное улучшение нравов — эти трескучие фразы были для него пустым звуком. Не поддаваясь успокоительному соблазну сладких иллюзий, он писал в «Думе» о своем поколении. «Его грядущее иль пусто, иль темно». Значит, он был совершенно незащищен и от того одиночества, которое можно было бы определить как одиночество перед лицом времени, утратившим перспективу своего развития. А Лермонтов мог переживать нелегкое бремя своего одиночества по-разному. Насколько бы ни представлялось оно тяжким, поэт нес его мужественно, без малодушной истеричности. Во время пребывания под арестом за произведение «Смерть поэта» Лермонтов написал ряд поэтических шедевров, среди них стихотворение «Узник», продолжающее тему одиночества. Оно примечательно своей общей тональностью. За счет того, что для него избрана форма народной песни, Оно походит на тихую, грустную жалобу, лишенную протеста или отрицания. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую, прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, улечу. Но окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая с замком, черноокая далеко, в пышном тереме своем, добрый конь в зеленом поле, без узды, один, по воле, скачет весел и игрив, хвост по ветру распустив. Одинок я, нет отрады, стены голые кругом, тускло светит луч лампады умирающим огнем. Только слышно за дверями, звучно мерными шагами, ходит в тишине ночной, безответный часовой». Лирический герой, угнетенный тюремным заключением, как и положено арестанту, тоскует по свободе. Однако отрезанность от людей, утрата живой связи с ними, пожалуй, огорчает его гораздо больше, чем отсутствие свободы. «Одинок я, нет отрады, стены голые кругом. Иначе говоря, нет нигде души родной. Вот что более всего сокрушает его сердце». Свобода в его представлении — это жизнь в кругу людей. На воле непременно обязаны присутствовать и молодая красавица, и черногривый конь. Свобода — это гармоничное общение с ними. «Я красавицу молодую, прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, улечу», — говорит герой. Это то, в чем отказано арестанту, и именно в этом драма его положения. Лермонтов усиливает одиночество своего узника тем, что молодая красавица и черногривый конь не просто недоступны ему, но находятся на просторе жизни. Черногривый конь скачет весел и игрив, хвост по ветру распустив. Черноокая девица в пышном тереме своем. Им доступна роскошь свободного общения с миром. Узник, в отличие от них, в окружении голых стен. И тем не менее в одиночестве заключенного не содержатся болезненные мятежности. Он тихо изливает свою скорбь. Скорбно умиротворенное состояние героя создается песенно-фольклорной формой стихотворения, которую поэт избрал как наиболее соответствующую передаче своего настроения. Народные песни, как правило, содержат в себе два эмоциональных начала. Во-первых, жалоба героя на свою долю — излияние душевной скорби. Это жалование на судьбу само по себе имеет определенный смысл. Оно доставляет страдальцу некоторое утешение и облегчение. Вторая особенность народной песни — в покорном принятии ее героя своей доли. Русский человек умел покоряться своей судьбе, принимать без ропота неспосланные ему скорби. Так и лермонтовский узник, облекая свою речь в форму народной песни, не выражает протеста, не поднимает бунта, но жалуется на свою долю с той высшей покорностью, которая была свойственна русскому человеку.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил торжества по случаю Дня памяти основателя Стефана Махачского Ставропигиального монастыря. Церковь Вознесения Господня в Коломенском в Москве открыта после реставрации. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, по окончанию божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. За богослужением молились клирики московских храмов, игумени, насельники и насельницы ставропигиальных монастырей, офицеры и курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации, казаки Центрального казачьего войска, участники движения «Патриаршие добровольцы», прихожане московских храмов, жители и гости столицы. В завершение святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом. По окончанию молебна состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. 27 июля в Свято-Троицком Стефано-Махарическом Ставропигиальном женском монастыре молитвенно встретили день представления основателя обители преподобного Стефана игумена Махарического. Накануне 26 июля собором духовенства была совершена малая вечерня с чтением акафиста преподобному Стефану мощей святого. Праздничное всеночное бдение в храме преподобного Стефана возглавил епископ Троицкий Южноуральский Павел. В день праздника состоялись две божественные литургии. Раннюю литургию в храме преподобного Стефана Махарского совершил заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Савина Старожевского Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Стефан Тараканов. Позднюю божественную литургию в Троицком храме обители возглавил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Завершил богослужение крестный ход из Троицкого собора в храм преподобного Стефана Махарского, где был совершен торжественный молебен у святых мощей преподобного. После реставрации открыта церковь Вознесения Господня в Коломенском, города Москвы, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. Это памятник русского зодчества, построенный в 1532 году, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В церкви Вознесения Господня в дни больших православных праздников, как и прежде, будут совершаться богослужения. В храме также продолжит действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией, посвященной истории церкви и обретению державной иконы Божией Матери. 24 июля в столице русского Заполярья, городе Нарьян-Маре, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу-архипастырю, святителю Луке Крымскому, воина Есинецкого. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара, сообщает сайт Нарьян-Марской епархии. Освятил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мессенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. в свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брышнина. Дорогие друзья, вот только сейчас перед эфиром прозвучало объявление, в котором говорится, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Это относится к передачам прямого эфира. И сейчас я очень советую нашим радиослушателям, если у вас есть возможность, смотреть видеотрансляцию на канале YouTube или ВКонтакте, потому что сегодня у нас студия второй раз необычайно красивая, вся уставлена цветами. Благодаря гостю нашей студии, у нас в гостях флорист Наталья Полтавченко. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую всех.
0: Когда Наталья приходит к нам, студия преображается. И тема, конечно, с которой мы начнем нашу сегодняшнюю программу, тоже очень интересная. Так что, дорогие друзья, переходите на интернет-вещание, смотрите на гостью и смотрите на нашу цветущую студию. Ну вот, дорогие друзья, в эти последние дни Великого Поста как-то хочется отойти, может быть, отвлечься, уклониться от суеты и даже от событий дня сегодняшнего и попробовать услышать тот призыв, который обращен каждому из нас и который нам открывается на страницах Священного Писания. Текст Писания очень многосложен, мы это все понимаем, и значения, и смыслы текста порой открываются в притчах или подтверждаются метафорами, подтверждаются символами, которые используются, широко используются в Священном Писании. И в качестве символов выступают и растения, приведенные и в Ветхом, и в Новом Завете, как свидетели и участники библейских событий. И мы продолжаем цикл бесед о библейских растениях с Натальей Полтавченко. Часть растений Наталья нам уже раскрыла их и значение, и рассказала, что это за растения, растут ли сейчас, можем ли мы встретить сейчас в природе, и все ли они были такими же во времена Христа и в более ранний период. Об этом мы говорили и продолжим сейчас говорить. Наталья, вот прошлая наша встреча, которая состоялась месяц назад, если не ошибаюсь, мы обещали нашим радиослушателям рассказать о кресте Господнем. То есть это тот крест, на котором был распят Иисус Христос, да? И, казалось бы, крест и библейские растения, какая здесь связь? А между тем связь
1: это
0: самая
1: дерево.
0: Прямая.
1: Да.
0: Да, вот, пожалуйста,
1: да,
0: вам
1: это
0: слово.
1: Дерево. Но в Евангелии о том, из чего состоит крест или вообще что-то о кресте, было сказано абсолютно, просто совершенно немного.
0: Да.
1: А именно крест как предмет, и то, что когда уже Христа вели на Голгофу, его крест нес человек по имени Симон, которого они встретили. Вот, собственно, и все.
0: Да.
1: Но это не означало, что никому не было это интересно. И более того, в средние века просто вспыхнул интерес. И стали все начинать думать, ну, богословы и исследователи, а может быть, там как-то это интересно, что это за дерево такое, из чего был сделан крест. И наиболее полно и интересно об этом можно прочитать, было бы в «Золотой легенде», которая была очень популярна в средние века. Она написана в XIII веке епископом из города Генуи, это в Италии. И там просто много посвящено кресту Господне. Вот, она была одной из самых популярных. И наиболее полная эта легенда изображена в фресках главной капеллы базилики Сан-Франческо в городе Ареццо живописцем Пьеро де ля Франческо. Это один из самых талантливых живописцев. Вот. И там очень много сюжетов изображено именно на фресках вот этого вот
0: этой базилики. Да,
1: этой базилики. Итак, что сказано в «Золотой легенде»? что когда умирал Адам, и вот если сейчас показывают эту фотографию, фотографию этого места...
0: Сейчас Татьяна поставит фотографию.
1: Да, да, базилики. Там в центре как раз изображен Адам, рядом с ним Ева. И сын Адама, Сив, пошел к воротам рая, чтобы попросить масло прощения, и чтобы от дерева познания добра и зла. Но вышел архангел Михаил к нему навстречу, и вместо масла прощения он дал ему оливковую, нет, неизвестно какую, ветвь дерева. Добра, познание добра и зла. Поскольку мы до сих пор точно не знаем, какое дерево, так что тут не стоит утверждать. Вот. И по этой легенде он принес Сив эту ветвь, но Адам уже был мертв, и поэтому он вложил ее в рот Адаму. И дерево, в конце концов, эта ветвь проросла в 3 ствола и жила много тысяч лет, дождалась времен Соломона. И Соломон приказал его срубить с тем, чтобы тот храм, который он начал строить, использовать это знаменитое, можно сказать, дерево. Но оно ему не подошло. И тогда он бросил его через ручей в Иерусалиме. В это же время к нему приехала царица Савская. Мудрейшая из цариц, и богатейшая, и красивейшая. Вот, это следующая фотография. И царица Савская, она поняла, что это за дерево перед ней, и она стала перед вот этим брусом на колени и перешла этот ручей вброд. Даже не могла ступить по нему ногами. Соломон понял, что, в общем-то, с ним не надо так как-то вот небрежно обращаться, и он решил просто его закопать, потому что он не знал, что с ним делать. И оно пролежало опять-таки сколько-то тысячелетий, ну, уже не тысячелетий, но сотен лет, пока, наконец-то, не решили вырыть пруд для того, чтобы у храма внутренности животных, которых приносят в жертву, омывать где-то было. Вот его вырыли. Mm-hmm. Это называется овчья купель или вифизда. Это вот этот пруд. Mm-hmm. И, кстати, это тот же пруд, ну, если вы помните, что расслабленный там лежал возле этого пруда, и там Христос его исцелил. Это вот это самое пруд. И получилось так, по этой легенде, что тогда, когда Христос был осужден, этот брус всплыл, и из него как раз-то сделали крест Господень. И поэтому вот это такое, можно сказать, знаменитое, они считали, было даже вот для распятия использовано знаменитое, можно сказать, дерево, имеющее такую вот историю. Другого как-то они считали, что быть и не могло. Вот, есть еще разные другие версии на этот счет, но мы не будем их перечислять. А скажем, что было на самом деле? Казнь на кресте была казнью позорной всегда. И поэтому для креста использовали самые бросовые материалы и невзрачные. И, в общем-то, тогда, когда хоронили уже распятого, крест этот клали вместе с ним. Вот, собственно, такая вот история. Но Господь, распятый на кресте, сделал предмет своей казни центральным символом христианства. С тех пор каждый верующий, по укоренившейся традиции, после принятия крещения, надевает себе на шею крестик и крестообразно осеняет себя знаменем в память о страданиях Спасителя и свидетельстве принадлежности к вере в истинного Бога.
0: Да. Ну, Наталья, как вы считаете, вообще важно знать, вот с какой точки зрения важно нам знать, из какого дерева, из какого растения был сделан крест Господень? За этим скрывается какой-то богословский смысл, или это просто как бы дополнение, которое нам дает представление?

0: веки она же его открыла, вот крест, да, Господень, да. Он открыт был. Ага. И потом она, когда посылала часть его в Константинополь для своего сына, она уже его раздробила, этот крест. И уже оказалось, что щепочки от этого креста начали расходиться по церквям. И в XVI веке один из реформаторов, Жан Кальвин, он взял и подсчитал вот эти все фрагменты. И выяснилось, что если их все собрать вместе, то окажется просто грузовой корабль. То есть сама идея, конечно, так захватила всех людей, что вот это множилось уже просто невероятно, даже количество вот этих щепок. То есть это значит, было все-таки важно.
1: Ну, да. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Наталья Полтавченко нам сегодня продолжает рассказ о библейских растениях для нас. И еще раз напоминаю, что у нас включена видеотрансляция. Наша чудесная цветущая студия напоминает нам райский сад, наверное, благодаря гостю нашей студии. И, конечно, звукооператор Татьяна Брошнина показывает нам фотографии, которые Наталья подготовила для нашей сегодняшней передачи, поэтому те, кто видит нас в интернете, получают, ну, гораздо больше информации и удовольствия. Об этом говорит и сообщение по YouTube от Олега. Добрый вечер, как красиво. Да, Олег, у нас спасибо, сегодня красиво. Да.
0: Ага, спасибо.
1: Ну что ж, мы переходим к следующей части нашей программы. Что станет следующим героем нашей сегодняшней встречи?
0: Какой? Вот, это уже последний из тех семи растений, про которых мы рассказываем вот в течение нескольких уже передач. Да. Об этих растениях принято считать, что они были свидетелями библейских событий, и они оказались живы даже и сейчас. Вот это оливы Гефсиманского сада. Вот последнее, о чем мы в этой череде, да, хотели бы рассказать.
1: Особенно в эти дни очень важно вспомнить Гефсиманский сад,
0: да,
1: и приближаются левые, да,
0: времена Великого Поста. В древности значение оливы и оливкового масла было невероятно важно. И принято считать, что древнейшие оливковые деревья находятся в Иерусалиме, в том месте, которое предположительно было Гефсиманским садом, и где Христос встречался с учениками, молился и был предан Иудой. И вот Гефсиманский сад, один из видов, его, я надеюсь, сейчас показали.
1: Да, сейчас вот Татьяна поставит нам, да, Гефсиманский сад. Угу.
0: Вот, но тут надо сразу сказать, что не менее древняя олива, ну, может быть, чуть менее древняя, растет в окрестностях Вифлеема, в том месте, которое называется полем пастушков, на территории нынешнего православного греческого монастыря. И этот монастырь находится примерно в 2 километрах от центра Вифлеема. И вот мы помним, что ангел явился пастухам и провозгласил: сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Здесь вот картина, если показана, может быть, или нет. Да. Немножко запаздывает.
1: Да, и что там в картине?
0: Да, ну вот это вот так изображено было, вот, вот то, что...
1: Поле пастушков?
0: Да, поле, да, пастушков, и когда вот явился ангел,
1: да,
0: пастушкам.
1: Да, как раз на этой картине, да, сюжет показан.
0: Вот. И в 19-м примерно веке вот именно это место выкупили греческие православные какие-то вот богатые люди. И построили там монастырь. Нет, они еще монастырь не построили. Был в XIX веке выкуплен этот участок земли, и потом начались разные реставрационные работы, и обнаружилось, что еще в IV веке на этом примерном месте царица Елена в том гроте, который был в поле, обычно бывал грот, где пастухи прятались от непогоды. Угу. И вот этот грот... выложили там пол мозаикой и сделали уже вот таким культовым местом. И затем там, в конце концов, когда приходили арабы, это место одно разрушали, другое снова строили. В общем, сейчас в конечном итоге там находится греческий православный монастырь, и храм Святой Троицы. Очень красивый храм изнутри. Но

0: 700 примерно километрах от православного вот этого вот монастыря находится католическое поле пастушков, а в километре еще от этого места у протестантов. И каждый говорит, что это их поле пастушков. Ну, вот уж что есть, то есть. Но сейчас возвращаемся к Гефсиманскому саду. Там растут древнейшие оливы, про которые, конечно, все-таки нельзя сказать, что им 2000 лет, потому что нашлись уже свидетельства, что крестоносцы 900 примерно лет тому назад как раз-то эти оливы в этих местах и посадили. Вот. И Гефсиманский сад, надо сказать, что он находится вот, если нам покажут карту, он находится у подножья Масличной горы. Масличная гора, она же гора Елеонская, она находится через реку Кедрон, просто рядом с храмом Иерусалимским. И у подножья Масличной горы, а гора вся была покрыта оливковыми рощами, вот было место, где находилось сколько-то давилень масла. Масло давить по-арамейски «гат шамна». И поэтому, перейдя через греческий язык и английский, вот получило название Гефсимания. Так и получилось. И Христос с учениками, что происходило? Он пришел в безлюдное место. И почему это место было безлюдным, несмотря на то, что оно просто, можно сказать, у стен храма находилось? Потому что, во-первых, там маслодавильни, они стояли, рабочие туда уже не приходили, была весна, а давят масло, мы знаем, осенью и поздней осенью. И, во-вторых, перед праздником вообще все рабочие люди, которые могли работать в этом саду, то есть готовить сад к весне, к лету, вырезать старые ветки там, и заниматься необходимой сельскохозяйственной подготовкой, они тоже ушли на праздник. То есть Христос и ученики знали, что там не будет никого, поэтому они выбрали Гефсиманию. Ну и надо сказать, что и здесь, так же, как со всеми древностями, здесь тоже находятся два претендента на считать Гефсиманский сад своим. Они тоже находятся в Иерусалиме, но более они маленькие, что ли, это, хотя там есть грот. Вот, но у нас, у православных, вот есть то место, которое мы считаем, все-таки это вот оно и есть Гефсиманский сад. В 17 веке францисканцы выкупили древний Гефсиманский сад с оливами, и в начале 20 века 12 католических церквей сбросились и построили у 8 вот этих оставшихся олив церковь всех наций, она называется. И в алтаре этой церкви находится камень, который они считают, что это был тот камень, где Христос молился о чаше. Вот он находится в алтаре этой церкви.
1: Я думаю, некоторые из наших слушателей, те, которые побывали на Святой Земле, помнят и эту гору, и, может быть, встречались и с этим камнем, который считается вот связан с таким событием.
0: Оливки считаются важнейшим и всегда считались важнейшим продуктом питания наряду с хлебом и вином. Но не только они выполняли вот эти вот свои, вот совершенно были необходимы людям для этого. Также оливковое масло было необходимо, когда совершалась богоугодная жертва в скинии, а затем в храме для возлияния на жертвенник. Оливковое масло было маслом для помазания царей и пророков. Также для зажигания, вот сейчас, может быть, нам покажут древнюю лампу для зажигания светильников в домах. Мы знаем, а если кто не знает, то вот узнаете, что древние евреи жили вообще без окон. То есть открыл дверь или закрыл дверь, все. Поэтому лампады были просто необходимы. Зажигали светильники. Кроме того,
1: на оливковом масле.
0: Да, причем на оливковом масле горело прекрасно. Причем это еще было прекрасное косметическое средство. Смазывали кожу и волосы, и даже делали из масла мыло. И, кстати, делают в современных частных давильнях его и сейчас. Но только надо помнить, даже если вы покупаете оливковое масло, оно годно максимум 8 месяцев. Потом оно будет просто мыло. А до того оно еще будет обладать вот разными свойствами, которые есть в оливковом масле. И витамины, и минералы, и другие полезные вещи. Так что если до 8 месяцев, читайте, что там написано на упаковке. Также оливковое масло было средством для лечения ран. И мы тут вспоминаем притчу о милосердном самарянине, который был, как ему помогли вот этому человеку, который был ограблен разбойниками и избит. Там вот этот вот самарянин, он излил на него вино и оливковое масло.
1: То есть он целебными свойствами обладает. И даже сейчас можно его использовать в качестве какого-то...
0: Почему бы и нет? Да. Конечно, стараться натурально покупать. Вот. И сейчас оливковое масло применяется в комплексном лечении желчнокаменной болезни, запоров, если натощак, воспалительных заболеваний желудка и кишечника, снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И кроме того, мы помним, что раньше холодильников ведь не было, ведь очень много времени не было вообще никаких холодильников. А нос хранилось гораздо дольше, чем любые животные жиры и масла. Оно прекрасно хранилось. И мы помним, что Сара получила известие, что родит после долгих лет бесплодия, и тогда ее лицо засияло, как масличный лист. Вот, также, что сказано еще в псалмах, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твои. Это 127-й псалом.
1: То есть получается, что оливковое дерево как бы является символом чадородия, плодородия, да, так можно сказать?
0: Ну, вообще, просто хорошая вещь, одним словом, да. Вот, теперь также мы помним, что вообще слово «Христос», а перед этим арамейское слово «Мессия» в греческом переводе, а древнееврейское слово «Машиах» – это и есть помазанник. А помазанник – это чем? Оливковым маслом. Вот, также оливковая ветвь, где у нас есть. Вот Благовещение. И мы нашли... в триптихе Сиенского собора Симоны Мартини в XIV веке на дереве темперой золотом написал Благовещение оливковой ветвью. Вот сейчас его могут показать. Да. Правда,
2: Державин,
0: сейчас этот триптих хранится в галерее Уффици.
1: Но нам как-то привычнее вот то, что сейчас распространяется. Архангел Гавриил держит лилию. Да.
0: Но лилия – это символ Богородицы.
1: Да.
0: Вот,
1: мы помним. А были такие изображения, что именно с оливковой ветвью.
0: А почему, например, это он так изобразил? Мы помним, что Ной, когда он ждал появления Земли, он послал ворона сначала, а потом послал голубку, и она ему принесла масличный лист. И вот с тех пор и пошла традиция.
2: Многие святые, чьи твори...
0: Это есть символ мира.
2: Да. А Державин...
1: И даже на некоторых флагах оливковая ветвь используется в качестве элемента на этом флаге. Ну, вот, например, Евросоюза флаг.
0: Да, как мир и благоденствие. Да, вот это оливковая
1: некоторые страны
0: ветвь,
1: поддерживают эту традицию. Кроме того, вот раз вы вспомнили о Ное... когда голубка принесла оливковую ветвь в ковчег, есть такая версия, что оливковое дерево было первым растением, которое возникло после потопа. То есть потоп все залил, а затем вот все, что выросло, это оливковое.
0: Получается, да, вот раз она нашла первое, она его и принесла.
1: Да. То есть это опять о стойкости говорит этого растения.
0: Да, вот мы как раз об этом еще скажем, что оно необыкновенно стойкое дерево. И поэтому оно так очень много распространено где в мире сейчас. Олива вообще это вечно зеленое дерево. Высотой и 7 метров и выше может вырастить. Цветет она в апреле-мае. Но надо помнить, что поскольку она очень интенсивно цветет, то это может вызывать аллергию. Поэтому восточные люди, зная, если у кого-то аллергия, они, конечно, уже где-то там селятся подальше от оливковых деревьев, потому что очень обильные цветения.
1: А какие у них цветочки?
0: У них мелкие цветы, но здесь я не нашла. Ну, просто гроздь мелких цветов.
1: Беленьких?
0: Да, беленькие, желтые, с сердцевинкой.
1: И с ароматом? Ну,
0: да, и оказывается, ароматные, да.
1: Чудо какое. А в каком месяце они сейчас цветут? Вот если наши слушатели поедут на святую землю?
0: Ну, апрель-май.
1: Апрель-май, вот апрель-май. Именно вот сейчас,
0: да,
1: как
0: да,
1: раз.
0: Да, вот сейчас должно зацветать уже. И это дерево долгоживущее, живет оно и 400 лет, и 1000 лет, и больше, как мы уже видели. И вокруг ствола от корней пробиваются молодые побеги, образ которых несколько раз использовался в Библии как символ возобновления и продления жизни. Но вот возраст...
2: Многие святые, чьи твари...
0: Вот всем интересно, а как же вот узнать, сколько им вот этих, например, деревьев гефсиманских лет, сколько им? Но вообще в Израиле, не только в Гефсимании, или на поле пастушков есть древние оливковые деревья. Они распространены в некоторых местах, и им даны номера, и за ними следят, и как бы контролируют, чтобы все было у них хорошо. Но вот возраст оливкового дерева не узнать по спилу, по кольцам, не потому что оно внутри трухлявое. И чем старше дерево, тем больше это дупло внутри, в котором может даже иногда, я не знаю, человек поместиться. А дерево цветет из-за вот этих вот боковых веток, которые прекрасно на комель, мы говорили в прошлый раз, что это такое. Вот у самого основания корней они прививаются, начинают расти и сливаются с этим деревом и образуют вот такой вот один монолит. И даже может так оказаться, что она будет вообще вечно жить. Потому что если все внутреннее уже истлело, уже там труха превратилась, то новые и новые будут нарастать. И это может быть косвенным признаком того диаметра, вот эта вот окружность ствола, если мы замерим, сколько лет дереву. Чем больше вот эта вот окружность ствола, тем, значит, дерево старше. Вот это вот уже.
1: То есть, как мы наши деревья возраст определяем по этим годичным кольцам, здесь,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Здесь
0: а
1: так
0: здесь
1: не получится.
0: Вот получается, вот, да. Вот. Ну, есть делают радиоуглеродный анализ, который делали растениям Гефсиманского сада, но там определили, что примерно 1000 лет. Но он не очень точен, к сожалению. Ну,
1: да,
0: вот примерно 1000 лет нашли.
1: Да, я хочу напомнить наш телефон 328-29-32. Те, кто только может слушать, гости нашего студии, пожалуйста, вы можете позвонить, задать свои вопросы, оставить свои комментарии. А на канале YouTube вы нас можете видеть и слышать. И тут уже между слушателями такой диалог сейчас проходит. Олег пишет вновь. Олимпийцы получали... оливковый венок, на что Марина возражает: Олег, не оливковый, а лавровый.
0: И оливковый, и Олег, тоже.
1: И Олег говорит: действительно, ну вот Наталья...
0: Оливковый
1: может,
0: они получали тоже,
1: да?
0: И есть это изображение даже такое с оливковыми ветвями. Ну, не так распространено, как лавр. Вот лавровый чаще, может быть, только вот это. И вот еще такой вопрос, который многие интересуют. А оливка от маслины чем-то отличается?
1: Да. Или вот мы нет. Даже в банках покупаем. И многим кажется, что оливки – это зеленые, а маслины – это черные ягоды.
0: Да. Так вот, они не отличаются ничем.
1: Ничем.
0: Это просто одно и то же. Ага. Если зеленые оливки или маслины, они просто еще незрелые. И чем старше, тем они больше-больше, то розовые становятся, то фиолетовые, и, наконец, самые спелые – это уже в декабре месяце их собирают, они черного цвета. Но вы можете сказать: ох, мы покупаем консервированные банки, они все черные, например, черные мы можем покупать, их много там, значит, они все зрелые. Ну, должна разочаровать, что ничего подобного. Обычно зрелые ягоды эти, их собирают для того, чтобы получать масло. А на консервацию берут чаще всего все-таки зеленые. Ну, там, если специально их нет заказов, что там вот розовые, может быть, или еще как-то. А для наиболее распространенных таких вот партий больших берут зеленые оливки, добавляют глюконат железа, который пишется как Е. 579, или начинают сейчас писать такую обтекаемую фразу «стабилизатор цвета» или что-то в этом роде. Это, и вы покупаете банку черных оливок, и если вы прочитали, что там есть вот такой стабилизатор цвета или Е579, это значит, что зеленые оливки просто почернили при добавлении этого химического компонента.
1: Вот
0: и все, ничего больше. И есть только надежда, она, конечно, у всех умирает последней, все как всегда, когда вы попадаете на какие-то рынки восточные, где крестьяне продают свои оливки в оливковом масле, например, и они там разных цветов бывают. И есть надежда про то, что они туда химии не добавляли, и они какими их сорвали, такими уже вот залили оливковым маслом, так и продают.
1: Действительно, цвет черный, говорит о спелости.
0: Действительно, это соответствует одно другому. Вот. И еще надо сказать, что ботанический вид, вот кто-то, может быть, думает, что это овощ, раз мы как гарниры используем. Нет, это ягода. Ягода-костянка, то есть у нее твердая семечка, и вокруг нее окружено мясистым таким сочным околоплодием, это называется. Ну, вот как вишня, как черешня, вот персики, например, это то же самое, только персики там более сочная вот эта вот мякоть. Вот, и теперь мы можем поговорить о том, как делают оливковое масло.
1: Наталья, я хочу прервать вас на какое-то время. Во-первых, замечательные картинки мы можем видеть на канале YouTube, ВКонтакте, которые иллюстрируют ваш рассказ. А во-вторых, у нас есть звонок от радиослушателей. Давайте примем звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Да, Татьяна.
3: Будьте любезны уточнить. Оливковое масло 8 месяцев, срок хранения. Это закрытый или после того, как его уже откроешь бутылку?
1: Спасибо.
0: Оливковое масло вообще лучше долго не хранить. И вообще вот особенность оливок именно. Они необычайно питательные, целебные, обладают огромным набором полезных разных свойств и качеств. Но это все нужно достаточно быстро съедать и использовать. Почему давильни, вот как в Гефсиманском саду, делали прямо там, где собирали оливки? Потому что нужно собрать и тут же начинать их перерабатывать. Чем раньше переработаешь, тем больше все сохранится. Чем раньше доставят уже выжатое масло в продажу, тем все это вот время тут очень важно. Но когда консервируют оливки или масло, то есть герметично запечатывают, то сроки, которые годности, которые там написаны, надеюсь, все-таки они соответствуют тому, что есть. Но если вы уж его открыли, то и вы хотите получить от него питательные такие вещества, польза, на которые вы рассчитываете, лучше тогда сразу его и использовать.
1: То есть можно не покупать оставлять. Не очень большой тариф,
0: да, лучше, по сути, лучше, если... очень большие.
1: Да, чтобы
0: сразу...
1: Потому
0: что, да, вот чем дольше хранится, тем больше теряется, как с мылом. И вот это очень показательно. Мыло, оно тоже будет мылиться, но у него не будет вот этих всех замечательных питательных качеств. Вот. И как делают вообще масло? В принципе, это всегда и в древние времена, и сейчас два этапа. Первый этап – надо эту оливку раздавить как-то. Для этого в древности это люди специальную обувь одевали. Это не то, что как вот мы привыкли думать, что давят виноград там. Залезли в чан босиком и давят. С оливками это так просто не сойдет. Ну, может быть, кто-то, если очень... Большой кто-то, может быть, так и делает, но все-таки надо было тогда одевать удобную обувь, которая вот это делать, и уже в древности начали катать жернова по кругу.
1: Вот как раз сейчас можно посмотреть картинку с этим устройством.
0: И жернова в более поздние времена и усовершенствованные. Они были такие конические, чтобы не давить косточки, потому что в косточках содержалась синильная кислота. От этого сразу начинало горчить, и даже вообще можно было себе повредить. Поэтому, чтобы косточки не раздавить, вот такие вот покатые делались эти прессы.
1: А косточки удалялись, да, потом?
0: Нет. Все с косточками дальше идет. И такая вот кашица, которая образовывалась. И дальше уже идет на выдавливание масла. Раньше прессы делались такие, что туда вставлялись, как бы это называлось, условно, корзина, но она без ручек. Просто корзина из льна. Это такой большой типа тазик, куда складывали всю эту массу, и одну вот эту, ну, условно называя корзину, на другую укладывали целую стопку и просто оставляли масло стекать. И вот это было самое драгоценное масло. Вот это был тот самый чистый елей, который использовали в основном и в храмах. То есть это очень он дорогой, потому что очень немного масла таким образом стекало. И он был вот это, то, что называлось чистым елеем, то есть вот первые ценные такие вот эти вот, вот потоки масла. Затем уже начинали это нагружать или бревнами, или камнями, кто как. Потом прессы совершенствовались, и сейчас еще более совершенные прессы, современные. Ну, вообще там, конечно, автоматизация, мы это вообще не рассматривали. Нам интересно в древние времена, что выдавливали именно под большим грузом, начинало стекать уже следующее масло. И оно уже называлось выбитое из маслин, второсортное. То есть это вот уже не такое ценное. Но, тем не менее, это все равно полученное холодным способом. Обратите внимание. Потому что сейчас многие нагревают до 28 градусов, и тогда быстрее и больше масла выделяется, и оно, ну, вы знаете, наверное, оно менее ценное. Лучше всегда холодный отжим, натуральный. И вот, вот это масло также называлось деревянным. Но вы, ну, некоторые, кстати, в Библии иногда встречается такое слово «деревянное масло». И думают, что же это такое, вот, деревянное? Так это вот просто-напросто масло, полученное из дерева. Не из семян, вот как льняное, например, конопляное, не из травы даже, там из очень многих трав можно, там розмарин, ароматные травы всякие, можно получать масло. Нет, деревянное масло давилось из плодов, которые на дереве. Вот
1: понятно.
0: Это общее название.
1: Принимаем еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
4: Добрый, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да. Скажите, пожалуйста, а вот то, что мы в русской литературе там или в каких-то преданиях своих встречаем, а очевидцы говорят, что у нас использовалось какое-то там деревянное масло, но вряд ли это было оливковое масло. Как-то считается, что это вроде бы как бы льняное? Это один вопрос. И скажите, пожалуйста, вот то, что пишут на бутылках холодного отжима, то есть в любом случае самый ценный первый продукт, он изымается, потом вот это масло холодного отжима, и насколько можно верить вот такой рекомендации, что он действительно... Ну, на этот вопрос, я думаю, ответа нет. Спасибо большое.
1: Да, спасибо, Наталья.
0: Ну, вот деревянное масло, это я сказала, наверное, ну, я просто не готова сказать, из каких плодов дерево... Ну как, подожди, масло грецкого ореха, тоже деревянное. Все, что растет, те плоды, которые на дереве растут, вот это и есть деревянное масло. И его тоже наверняка есть много разных видов. Не только оливковое, конечно же. Вот. И то, что холодный отжим, конечно же, надо только к нему и стремиться. И для нас, для всех, как это ни жаль, но критерием часто является цена.
1: Это да.
0: Конечно, разные бывают варианты. Может быть, повезет, что и дешево мы купим хорошее. Но, как правило, чем лучше масло, тем оно дороже.
1: Оно потому не что, может стоить дешево.
0: Да, потому что самому производителю оно очень непросто дается. Очень. Поэтому, ну вот как-то надо выбирать. Или здоровье, или деньги, или, может быть, понемножку, но качественного масла все-таки покупать. И холодного отжима.
1: Ну вот у нас на этикетках написано оливковое масло «Экстра Виржин».
0: То есть да, первый это самое лучшее.
1: Отжим, вот это первый. Так, хорошо. Ну что ж, у нас еще остается где-то
0: вот, и
1: около
0: теперь,
1: 5 минут.
0: Я думаю, мы посмотрим, как вживую растения эти растут, оливковые деревья. И я немножечко за это время, когда вы будете смотреть, я вам расскажу.
1: Вы нам приготовили видеоролик,
0: да,
1: правильно?
0: Да, видеоролик, там есть небольшой, надеюсь, сейчас его поставят.
1: Татьяна сейчас поставит.
0: Да, что олива, это, вообще-то говоря, очень крепкое дерево. И оно устойчиво к засухе, радиации и даже засоленности почв. Олива растет. Олива может выдерживать большие перепады температур. Она растет на разных видах почвы, даже может расти на камнях. Живет много лет, мы с вами об этом уже говорили. И она не требует много воды. И не требует особенно серьезного ухода. Ну, то есть подрезать, вот сухое вырезать, помогать ей расти, это нужно делать. Ну и все, особенно там чего-то там делать такого серьезного не надо. Кроме того, олива дает тень, и олива дает плоды. И олива оказалась невероятно живучим деревом. Оно хорошо восстанавливается после пожара. То есть даже когда все дерево сгорает, а иногда пожары бывают, особенно в жарких местах, то остается, если остается хоть что-то над корнями, вот комель мы говорили такой, от него обязательно пойдут молодые побеги, и лет через 10 уже то дерево, которое выросло, 10 лет примерно нужно, чтобы оно начало давать плоды. И вот эта невероятная живучесть оливы на самом деле сыграла, может быть, не очень хорошую шутку или роль в судьбе деревьев Австралии сейчас, теперешних, потому что оливу решили туда завести как сельскохозяйственную культуру. Очень удобную и очень нужную. Вот. Ее туда завезли. И оказалось, что она более устойчива к тем перепадам температуры и даже пожарам, которые там происходят, чем те растения, которые там растут. И она начинает вытеснять эндемичные растения вот в Австралии. Поэтому сейчас будут, как не знаю, что там будут делать, но это пока вот это такой факт.
1: А у нас растут где-нибудь в наших местностях оливковые деревья?
0: У нас растут на юге. Конечно, на юге они растут, да, на Кавказе тоже растут, так что вот.
1: Да, последний звоночек, очень коротко. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хотела поблагодарить за такую интересную передачу. Вот, постараюсь почаще слушать вам.
0: Спасибо большое.
5: И, да, будем ждать новых передач.
0: Ну еще, если минуточку, я успею сказать, может быть, хотя тут еще можно говорить. Успею, да. Одну минуту мне дают. И вот сейчас и еврейское, и арабское население Израиля предпочитает старые способы для себя сохранения олив. А именно, они заливают его либо солевым раствором, в соляном растворе хранят, либо оливковым маслом. И тогда, когда они достают из своих подвалов или холодильников, которые для этого приспособлены, они сдабривают его с зеленью, с сыром, пряностями, лимоном обязательно. Вот греческий салат, например, очень широко распространен. И потребляют с огромным удовольствием, чего мы вам и всем желаем.
1: Наталья, очень интересный вопрос от Олега. Гефсиманский сад был частным, принадлежащим кому-то из учеников Господа? Вопрос.
0: Нет, вот таких сведений вообще нет.
1: Ну, может быть, это сад вообще-то дикий, то есть это...
0: Нет,
1: ну,
0: они были все оккультуренные, оливы все были оккультуренные. Но, наверное, может быть, там они были распределены среди владельцев этих деревьев конкретных уже. Потому что вот там вот эти маслобойни, которые стояли, уж точно ими кто-то владел. И, может быть, к этим маслобойням относились какие-то деревья. Но вот в литературе я таких сведений, и уж тем более каких-то фамилий, это точно
1: не упоминается.
0: Да, не упоминается.
1: Марина благодарит вас за передачу. Очень интересно. Я думаю, к пожеланиям благодарности Марины присоединяются другие наши радиослушатели. А наша передача закончена. Я напоминаю, флорист Наталья Полтавченко говорила о библейских растениях. И наши встречи будут продолжены обязательно. Наталья, спасибо вам большое.
0: Спасибо всем за внимание. Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
6: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн опус 48 номер 1 до минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой передаче вместе со старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой мы с вами в общих чертах познакомились с женскими залами галереи Петра Великого, в которых представлены предметы времен царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И остановились мы на пороге зала, который является кульминацией всей экспозиции первой половины XVIII столетия. Этот зал демонстрирует не только богатство эрмитажной коллекции фарфора, серебра и стекла, но и отражает значимые события русской истории, развитие петровских начинаний, демонстрирует высочайший уровень российских мастеров, которого они достигли в результате заложенного при Петре I системного освоения наук, технологий, мануфактурного производства. Например, фарфор «Белое золото правителей», производство которого в Европе-то началось только в самом начале XVIII века, да и то в 2-3 государствах. Уже к концу 40-х годов XVIII века в России изготавливался на собственной императорской порцелиновой мануфактуре. И это стало возможным благодаря трудам, теоретическим и практическим опытам Дмитрия Ивановича Виноградова. Это произошло всего лишь через 30 лет после появления знаменитого майсенского фарфора. То же самое касается и производства изделий из серебра и стекла. Но подробнее об этом рассказывает куратор экспозиции Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра. Здесь мы как бы присутствуем вот за таким пиршественным столом, богато накрытым. И здесь у нас рассказ подведения некоторых итогов вот развития начатого при Петре I. Ну, то, что невозможно было сделать при Петре, но стало возможным при правлении его дочери, это появление собственного фарфора в России. Это предмет особой гордости, потому что в XVIII веке многие развитые страны европейские могли похвастаться наличием у себя академий, армии, флота, но только несколько стран имели свое фарфоровое производство. И Россия, которая, собственно говоря, только менее полувека как начинает приобщаться к европейской культуре, вот проходит буквально 40, чуть больше 40 лет, и мы уже имеем собственный фарфор. Фарфор, который разрабатывает Дмитрий Иванович Виноградов, делается он полностью из российского сырья. Виноградов разрабатывает рецептуру вот этого фарфорового теста, фарфоровой массы, краски и конструкции печей. Сначала печи небольшие, и изделия ранние фарфоровые, они очень маленькие. Здесь мы специально вот так вот переворачиваем и как бы донышком показываем уникальный наш предмет. Чашечка с виноградной лозой, на донышке надпись 1749 и личное клеймо Дмитрия Ивановича Виноградова. Это вот самое раннее такое изделие из российского фарфора, из российского порцелина. И мы видим, что предметы очень небольшие. Небольшие чашечки, небольшие табакерочки, коробочки, пасхальные яйца, белые предметы, предметы, которые постепенно получают роспись. Ну, а поскольку предметы маленькие, то самое популярное, то, что делается вот в первую очередь на фарфоровом заводе, это табакерки. Табакерки очень разных форм. Здесь мы опять же показываем, ну, у нас в основном табакерки в предыдущих залах были, но здесь мы показываем знаменитую нашу табакерку в форме раковины. И, конечно же, пакетовые табакерки, пакетошные, как они назывались, сделаны в форме письма. С одной стороны подписан адрес, а с другой стороны сделана такая рельефная имитация сложенного конверта, запечатанного сургучной печатью. Приподнята у нас самая известная наша пакетошная табакерка на адрес Елизаветы Петровны. Да, специально приподняли, чтобы было видно, что с обратной стороны сделана вот эта имитация сургучной печати. Есть и новые наши приобретения. Вот буквально в прошлом году Эрмитаж приобрел вот эту табакерку. Приобрел ее благодаря, опять же, финансовой поддержке «Газпрома», как, собственно говоря, и наша экспозиция, наши витрины тоже благодаря их помощи сделаны. Табакерка на имя Турчининовой. Турчининова – это сестра одного из владельцев уральских заводов. И мы про него рассказываем и в этом зале, и в залах Екатерины II. Ну, вот это вот табакерка, наше новое приобретение. В 50-е годы по конструкции Виноградова делается большая печь, и появляется возможность сделать сервизы, то есть делать предметы больше по размеру. И вот здесь мы показываем вот это богатство. Мы показываем богатство росписи, сюжетов росписи, богатство форм вот этого раннего фарфора. Здесь они по типам изображений распределены. Показываем, что вот здесь, кстати, это видно, рюмочные передачи, внутри изображена лежащая ветка. Ветка эта маскирует брак. Иногда на этих изделиях появлялись железистые черные точки, но это были очень дорогие изделия, и поэтому их в брак не отправляли. А на месте вот этих точечек старались нарисовать или жучка, букашку, комара, цветочек или вот такую лежащую веточку для того, чтобы замаскировать вот этот вот производственный брак. Показываем сюжеты, связанные с геральдикой, и вот эти разнообразные предметы с изображениями птиц – это предметы из собственного сервиза, который принадлежал Елизавете Петровне. Но интерес к изучению природы, он сказался вот и в росписи фарфора. Делались такие росписи по гравюрам, по специальным атласам, и здесь мы видим вот разные виды птиц. Здесь у нас...
0: Извините, Наталья Юрьевна, перебью. То есть часть экспозиции, которая раньше была вот в параллельной галерее, но там ближе к началу, там как раз фарфор был виноградовский, ее вот сюда, да, перенесли?
1: Нет, у нас, у нас виноградовский фарфор, вы имеете в виду в параллельной галерее Екатерининское время?
0: Да, оно в самом осталось. Начале. А, там осталось.
1: Нет, оно осталось, но там мы показываем екатерининский фарфор, а здесь мы показываем фарфор елизаветинский. То есть здесь у нас, там уже расцвет фарфорового производства, а здесь у нас именно виноградовский фарфор. То есть это именно первое начало. Вот эти золотые предметы – это чайно-кофейный сервиз Елизаветы Петровны. Конечно, самый первый сервиз был сделан для Елизаветы Петровны. И вот мы здесь показываем вот эти тарелки с цветами, они из этого сервиза, тарелки с птицами из этого сервиза. И здесь вот мы показываем предметы, опять же, из этого сервиза, собственного сервиза Елизаветы Петровны. И вот эти роскошные корзиночки с маленькими голубыми цветочками. Да. И вот эти вот корзины, украшенные лепными гирляндами цветов. Невероятно красивые вещи. Это лепные, причем это же каждый лепесточек лепится отдельно, приклеивается с помощью фарфоровой жидкой массы. То есть это такое очень сложное производство. И, конечно, такие сервизы делались для Елизаветы.
0: А это вот, я так понимаю, прообраз знаменитой сетки?
1: Кубальтовая сетка. Ну, в принципе, тот же самый завод. Ну, кубальтовая сетка, она без цветочков.
0: Да.
1: А здесь вот на прорезных этих предметах тоже есть вот эти цветочки. На прорезных предметах есть цветочки. И здесь тоже на пересечениях такие же цветы. Ну и рассказываем мы здесь, конечно же, про серебряное производство. Это опять продолжение темы Петровской, в какой-то степени такой промежуточный как бы итог вот этой темы, потому что при Петре в России находят свое серебро, потому что до этого мастера оружейной палаты, они работали на привозном серебре. При Петре находят серебро уже вот Сибирь-Урал, и у нас в первых залах показан кубок-кораблик, принесенный Петру, он сделан из первого найденного в России серебра. Ну, а здесь у нас уже, можно сказать, витрины ломятся от изделий отечественного серебра. Роскошные, барочные, рокальные вещи. И здесь же у нас есть такая тема в этом зале, вот этой вот переменчивости XVIII века, эпоха дворцовых переворотов. Вот, например, роскошный, невероятной красоты пладоминаж, сделанный, заказанный для императрицы Анны Иоанновны. Делался он мастером Либманом в Санкт-Петербурге. Но завершили создание вот этого роскошного серебряного ансамбля уже в царствовании Елизаветы Петровны. Поэтому здесь на блюде, вот на основе, помещены гербы и внутри вензель Елизаветы Петровны. Это вот...
0: А пладоминаж это что такое?
1: Ну, это как пладоминаж, ну, как поднос, блюдо, где расставлены различные предметы для сервировки стола. И здесь пладоминаж, он стоит в центре стола, и здесь мы видим, что вот на подносе установлена ваза для фруктов. Рядом Мы видим вот эти вот большие, немножко напоминающие солонки, вот эти сосуды, они предназначены для сахарной пудры. И рядом мы видим вот эти соусники. Мы специально на одном из соусников сняли крышечку, чтобы было видно, что к крышечке прикреплена ложечка. Крышечка снимается вместе с ложечкой. И подсвечники. Вот пладоминажи – это такие вот, как наборы посуды, да, она выставляется, и это вот такой сервировочный набор.
2: Можно было брать фрукты, посыпать из этой большой сахарно-пудреницы.
1: Да. Здесь мы показываем, опять же, вот эти вот парадные кубки. Это немножко такое продолжение традиций, как русских, так и европейских, потому что у нас такие кубки часто привозили, вот, особенно в начале XVIII века, из Аугсбурга, из Нюрнберга, таких центров, где изготавливали подобные изделия. Но вот здесь мы видим уже работу российских мастеров, изображение двуглавых орлов, знаменитые кубки-ананасы. Это все Москва и Петербург изделия. Продолжаются традиционные изготовление традиционных подносных ковшей. В основном они предназначались для казачьих атаманов. Но здесь мы опять же видим ковши времен Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны. И видим, какие они сложные, какие они, как они насыщены декором. Это уже действительно такая эпоха расцвета барокко, эпоха рококо. Самый роскошный, конечно, вот этот вот ковш. Он такой, ну, наиболее объемно оформленный. Он с видением Елизаветы Петровны. Это времен Елизаветы Петровны с объемным. Еще серебро, опять же, парадное, опять же, часто именное, с гербами. Вот здесь есть предмет с гербом Шувалова. И две миски, вот в центре на поддоне миска и вот круглая миска, они из петровского сервиза. Это сервиз, заказанный для великого князя Петра Федоровича, будущего Петра Третьего, для его резиденции в Эрненбауме. И там вензели Петра Федоровича, там двуглавые орлы, такие вот парадные серебряные изделия для украшения стола, но это все уже именно российское производство.
2: Чайники какие чудесные.
1: Бульетка. Внизу спиртовка, вот это, да, вы имеете в виду, вот этот нижний?
2: Нет, это письмо.
1: Очень красивые чайники, и внизу еще предполагается, что вы
2: типа
1: можете...
2: горелки.
1: Горелка, да, собственно, горелка и есть. То есть можно подогреть воду в этом чайнике.
2: А горелка маленькая, то есть это каким-то,
1: ну, спирт. То есть она чуть-чуть подогревает, это, конечно, не для кипячения.
2: А почему бульетка, а не чайник?
1: Такое название пришло, да. Нет, чайник, это когда просто чайник стоит, а бульетка, это когда вот есть вот этот подогрев. Здесь у нас показаны две коронационные стопы. Вот одна стопа номер 4, это коронационная стопа Анны Иоанновны, коронационная стопа номер 1, это Елизавета Петровна. Все остальное это изделия уральских мастеров. Это опять же такое у нас как бы завершение темы Петровской, потому что при Петре начинается промышленное освоение Урала очень активное. Это казенные заводы, это частные заводы, в первую очередь это, конечно же, хозяйство, империя, можно сказать, Демидовых. И Демидовы, которые делают медь и железо, и делают они вот такого качества, что их клеймо «Соболь» или надпись «Сибирь» – это показатель качества, и это железо и медь покупают даже в Англии, которая, собственно говоря, является главным поставщиком металлов в Европе. И здесь мы как раз показываем изделия этих заводов при Анне Иоанновне, при Елизавете Петровне, продолжает крепнуть вот эта империя, промышленная империя Демидовых. Появляются новые промышленники, потому что часть промышленных производств при Елизавете Петровне передается вельможам в управление. Они, конечно, на Урал не приезжают, но, по крайней мере, вкладывают деньги в развитие этих заводов, ну и как умеют, так и развивают. И появляются уже новое поколение таких активных фабрикантов, и, в частности, вот Турчининов, которого я уже упоминала, у него создается такое мощное производство, которое будет развиваться еще и при Екатерине II, и у нас вещи, связанные с Турчининовым, есть в залах Екатерины. И у Турчининова будет создан при его металлургических заводах будет создана Троицкая фабрика для изготовления посуды. И там будут делать расписные самовары, расписные подносы. Они у нас есть, но они более позднего времени, поэтому они в этой экспозиции не представлены. Так что здесь у нас, пожалуйста, вот еще уральские заводы.
0: Наталья Юрьевна, можно вопрос? А это же все серебро, да?
1: Да.
0: А почему
1: это... Позолоченное.
0: Позолоченное.
1: Да.
0: То есть одно белое,
1: да,
0: а другое...
1: Да. Ну, серебро с позолотой, да. А здесь у нас стеклянное производство. Опять же, оно развивалось при Петре, Ямбургский стеклянный завод. Очень много было привозного стекла, и вот в царствование Анны Иоанновны Елизаветы Петровны оформление стола становится еще более пышным, еще более богатым, поэтому, конечно, изменяется и декор, и формы кубков, и, конечно, привозится много из Европы стекла, и здесь мы показываем изделия, в том числе европейских мастеров, но и крепнет и развивается собственное производство, стекло становится более чистым, более прозрачным, усложняются гравировки. И здесь мы видим изделия, которые как кружевом покрыты, да, вот этой великолепной гравировкой. Очень часто на этих кубках гравируются вензели императрицы и ее портрет. Вот здесь мы видим такие изделия. Это могут быть кубки, посвященные каким-то важным событиям. Вот там военные атрибуты, это значит, что это связано с военными победами. Вот тут знамена награвированы на кубке. Но не обязательно, не только... Такие сюжеты. Вот здесь мы видим стаканы с изображениями каких-то домов, усадеб. Мы видим использование символа и эмблематы. Вот опять же такие нравоучительные сюжеты, символические изображения. Изображения охотничьих сцен. То есть очень разнообразно вот этот жанр гравировки. Роскошная жирандоль, украшенная вот этими вот...
0: Подсвечник.
1: Подсветка. Да-да-да. Это подсвечник, который ставится у стены или у зеркала. Если он ставится у зеркала, то, отражаясь в стекле, он кажется круглым. На самом деле он такой вот плоский, с одной стороны. И вот мы видим эти невероятно красивые кубки. На некоторых сделана вот эта вот виноградная лоза в виде таких как будто пузыри. Это действительно иголочкой протыкающееся вот стекло в процессе его выдувания, когда появляются вот такие вот грозди винограда. Невероятной красоты вещи. Да. В основном вот в этой витрине у нас изделия, связанные с Елизаветой Петровной, а вот в этой витрине есть вещи, связанные с Елизаветой, а есть кубки более ранние. И мы, кстати, видим, что они еще не настолько прозрачные. Мы видим, как постепенно вот это вот совершенствуется производство. Это кубки времен Анны Иоанновны. Здесь есть кубки, которые, опять же, говорят нам об эпохе дворцовых переворотов. В нижнем ярусе у нас стоят кубки, на которых помещен портрет Анны Иоанновны. Но вензель на них уже Елизаветы Петровны. То есть их начали делать при Анне Иоанновне и использовали уже при Елизавете, поэтому... Портрет одной императрицы, вензель другой. И есть у нас здесь уникальный предмет, опять же связанный с эпохой дворцовых переворотов, в верхнем ярусе, в центре, под номером 2, кубок, на котором изображен император Иоанн Антонович. И помещен его вензель Иван III. В XVIII веке отчет вели немножко иначе Иоаннов, поэтому он был III, в XIX веке его стали называть Иоанном VI. Это уникальная вещь, потому что это племянник, это как бы сын племянницы Анны Иоанновны, принцессы Анны Леопольдовны, внучатый племянник, которому Анна Иоанновна завещала трон, и он вступил на престол, когда ему было всего 2 месяца. Через год его свергла с престола Елизавета Петровна, мальчик был арестован вместе со своими родителями, и остаток своей жизни он провел в заключении, видя только, собственно говоря, своих охранников. И при вошествии Елизаветы на престол указом было повелено уничтожать все изображения Иоанна Антоновича, все документы им подписанные и оды, какие-либо произведения ему посвященные. Вот любое напоминание об Иоанне Антоновиче подлежало уничтожению. Поэтому хранение у себя такого кубка было в буквальном смысле слова смертельно опасно, потому что если вы храните у себя изображение свергнутого императора, то вы готовите переворот, это государственная измена. Он был действительно опасен, потому что, ну и, наверное, если бы он скончался, все было бы проще, да, вот уже в конце 18 века, в 19 веке уже Анна Антоновича вспоминали. Но он находился в заключении, и это был законный монарх, поэтому все напоминание о нем необходимо было стереть. И вот это очень надо было быть отчаянным человеком, чтобы хранить у себя кубок с изображением Иоанна Антоновича. Кубок поступил к нам, как и большинство коллекций русского искусства, в 1941 году из историко-бытового отдела Русского музея, то есть такой музейный фонд. Где он находился до революции, мы не знаем. Мне кажется, что его могли приобрести, и, скорее всего, его приобрели.

0: младенцем.
1: Он самый император.
0: Я не в этом смысле. А изображение уже взрослого человека.
1: Да. Изображение символическое. Как правило, вообще вот эти вот изображения императриц, они при их создании использовали монеты и медали. И на монетах Иоанна Антоновича тоже изображают не двухмесячным младенцем, то есть его изображают в виде такого, ну, немножко античного героя. Да. Это символическое изображение императора. В основном-то формально правила его мать, Анна Леопольдовна. Ну, вначале еще Берон, в начале его царствования, потом уже Анна Леопольдовна. Но, да, это такое символическое изображение. Но это очень красивые вещи, и тут, конечно, надо вот просто стоять около этих витрин, тем более, что витрины у нас с хорошим светом, и они позволяют это все рассмотреть, и просто вот эти вот гравировки разглядывать, как сделаны вензели, как сделаны орлы, как сделаны эти грозди винограда. Вещи очень красивые.
0: Да.
1: И действительно, этот зал напоминает такой богато накрытый стол. И еще он напоминает о том, что в XVIII веке при французской сервировке стола на стол же выставлялись как бы все угощения, но посуда, она находилась вот в шкафах, да, в каких-то поставцах. И, например, при входе во дворец, в Зимний дворец Анны Иоанновны, который стоял на месте того дворца, в котором мы сейчас находимся, при входе с парадной лестницы гости видели сначала такие шкафы-витрины, где стояла серебряная посуда, и вот через этот зал, через этот буфет, как его называют один из современников, вы проходили в тронный зал и видели уже дальше императрицу перед троном. Вот мы с вами тоже сейчас, заходя в этот зал, видим в торце вот такой вот буфет-витрину с огромным количеством серебра, как это и было в императорском дворце. Ну и, конечно, вот наша гордость – это коллекция стекла и коллекция раннего виноградовского фарфора.
0: Виноградовский фарфор, вот мой, например, очень самый любимый. Я только ради него прихожу смотреть фарфор, он такой красивый.
1: Он красивый, и вот эти ранние предметы, они, ну
0: очень
1: да…
0: Очень трогательные.
1: Очень
0: даже.
1: Трогательные, может быть, не очень правильные, еще какие-то где-то форма, может быть, не очень ровная. Вот эти вот букашки и веточки, которые маскируют брак. Но вы понимаете, что это вот самый ранний фарфор, то есть в течение многих-многих-многих лет мир пытался разгадать секрет китайского фарфора. Подражали в майолике керамики фарфору. Вот здесь у нас, кстати, показаны икжельские изделия. Это вот керамика, которая подражает фактически, ну, насколько это было возможно, фарфору. Тоже очень такие наивные вещи. Вот с этой белой глазурованной росписью, которая подражает фарфоровой росписи. И то, что у нас появляется свой собственный фарфор, это, конечно, невероятное достижение. И, кстати говоря, в витрине мы наряду с виноградовским фарфором показываем одну современную фарфоровую скульптуру. Это изображение,
0: я даже догадываюсь,
1: да, изображение Дмитрия Ивановича Виноградова, который стоит у стола и держит в руках как раз вот ту самую фарфоровую чашечку с виноградной лозой, которую мы здесь видим, и перед ним лежит пакетошная табакерка. То есть это вот как раз изображение самого Виноградова. Ну, без него нельзя было обойтись, конечно, на экспозиции, но его исторических изображений нет. Это вот уже работа современных мастеров.
0: Ну, эта выставка же была несколько лет назад,
1: да,
0: к юбилею
1: Виноградова. Да. И вот там у нас, да, с этой выставки у нас, собственно говоря, и появилась эта скульптура, и теперь она украшает нашу экспозицию.
0: Восхитительно, конечно. Вот эти вот предметы все, сервировки, они восхищают. Хотела уточнить по поводу французской сервировки, то есть стояли уже все кушанья на столах,
1: да,
0: больших блюд. И как? А тарелки из чего есть и чем есть? Это
1: тарелки стоят перед гостем, да. Но были люди, которые разрезали мясо, которые подавали какие-то блюда. Но это уже русская сервировка с меню, да, когда это постепенная
0: когда
1: подача. Да-да-да. А вот французская сервировка – это такой вот пир для глаз еще. Потому что по команде крышки поднимались крышки специальные, которые закрывали еду, чтобы она не остыла. Да. И вы видели сразу вот это все изобилие на столах. И это, конечно…
0: Впечатляло.
1: Да, да, да.
0: А сразу и первые блюда, и второе, все сразу. И десерты, то есть все, кто что хотел. Потрясающе.
1: Это, да, такое…
0: Итак, к середине XVIII века российский императорский двор по своему великолепию не уступал крупнейшим дворам Европы. Что это значило для того времени? Это был престиж государства, его место и значение на политической карте, экономической

технический и научный потенциал. У каждого времени свои мерила. Для XVIII века это была роскошь и изысканность двора. А двор задавал тон и стиль для придворных, которые обязаны были соответствовать своей монархии. Но об этом мы продолжим беседу в нашей следующей передаче. Напомню, что о залах галереи Петра Великого нам рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Более 1000 лет тому назад великий князь Киевский Владимир крестился сам и обратил в христианскую веру всю Русь. С принятием крещения изменился нравственный и духовный облик нашего народа. Христианство смягчило грубые нравы наших предков и облагородило их, почерпнутыми из Нового Завета принципами милосердия и любви. За прошедшие 1000 лет Россия обогатилась многими подвижниками и святыми, отдавшими свою жизнь служению Богу и ближним. Все эти люди, как и мы с вами, должники князя Владимира. Не будь князя Владимира, не обратись он ко Христу, не крести он весь народ русский, неизвестно, какими путями пошло бы дальнейшее развитие Руси и какой была бы наша история. Таким образом, по словам одного из наших историков, князь Владимир был не просто великим человеком среди остальных великих людей нашей Родины. Не был он и просто одним из святых в ряду других святых нашей Церкви. Святой Владимир был первым зачинателем христианской святости на русской почве и первым политиком нашей страны, построившим свою государственную программу на основе христианского благочестия. От Владимира Святого, этого угодника Божия и великого государственного мужа, начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новая культура. Крестив русский народ, святой Владимир вывел его на широкую и светлую дорогу нравственного и духовного совершенствования, открывшуюся как для всего народа в целом, так и для каждого человека в отдельности.
1: Обращение князя Владимира к христианству не было случайностью. На то была воля Божия, на то была и личная свободная воля самого князя. Князь Владимир принял православную веру обдуманно, но после основательного предварительного ознакомления с другими верами и вследствие глубокого убеждения в ее превосходстве над иными учениями христианства. Князь Владимир принял новую веру не иначе, как после неоднократных совещаний с представителями своего народа и по их единодушному согласию. Князь Владимир принял христианство не случайно из Византии. Он понял значение сохраненного греками древнего благочестия и оценил перспективы полного осмысления веры народом, благодаря возможности ознакомления со Словом Божиим на родном, понятном для всех языке. В решении князя Владимира крестить всю Русь играли роль не только религиозные, но и государственные мотивы. Хотя в первую очередь князь Владимир действовал как апостол, но одновременно он был и государственным деятелем. Принимая решение крестить свой народ, Владимир хотел не только дать ему истинную веру, но и ввести его в семью цивилизованных народов.
0: В сохранившихся до нашего времени древних преданиях рассказывается о беседах Владимира с представителями разных вер, а также о посольствах, которые посылал Владимир в чужие края для испытания этих вер на месте. Какова бы ни была историческая достоверность этих преданий, они отражают государственную мудрость великого князя и показывают, что дело было не в том, чтобы по произволу князя обратить русских в другую веру, а в том, чтобы Русь в лице ее лучших представителей самостоятельно и свободно стала на тот же самый путь, который уже раньше выбрал для себя сам князь Владимир. Он хотел сделать Русь народом не только христианским, но в полном смысле этого слова европейским. Брак с греческой царевной представлялся ему наилучшим для этого средством. Вступая в родство с греческим императором, Владимир приобретал не только независимость, но и неподдельное, а, возможно, и усердное доброжелательство со стороны Византии на будущие времена. Чтобы добиться этого, князь Владимир выбрал, казалось бы, странный и весьма сложный путь. Он не просил греков крестить его. а пошел на них войной. Он не просил у них руки царевны Анны, а требовал этого после победы над ними и взятия греческого города Корсуни. Лично князю Владимиру для того, чтобы стать христианином, не было нужды завоевать греческий народ. Многие жители Киева уже давно были христиане. Таковой была в свое время и бабка великого князя, великая княгиня Ольга.
1: Но принимая всей страной христианство из Византии, Владимир тем самым подчинял весь свой народ духовному влиянию греческой церкви, а это могло бы подвергнуть Русь опасности превращения в византийского вассала. Князь Владимир хотел другого. Ему нужно было войти равноправным членом в семью христианских князей Европы. Единственной прочной гарантией этого было кровное родство с византийским троном. Только брак с принцессой Анной выполнял это условие. Добиться же брака с греческой царевной Владимир мог только силой. Взятием Корсуни он, как победитель, достиг своей цели. Действительно, поступая таким образом, князь Владимир действовал не только как апостол, но и как государственный муж, ответственный за будущее своего народа. Во всяком случае, так воспринимали его поступки близкие ему по времени летописцы и авторы его жития. Вот что рассказывается об этом событии в кратком проложном житии благоверного князя Владимира в одной из его наиболее древних редакций.
0: «И был сын Святослава из варяжского племени князь Владимир. Вначале, как говорит отеческое предание, он много трудился, угождая идолам. Но сам Господь Бог пожелал избрать себе на служение новых людей. Вдохну во Владимира благодать Святого Духа и воздвигну его от негодного служения идолам, как от крепкого сна. И послал Владимир послов ко всем народам для изучения законов этих народов и веры, и, увидев же святую греческую веру, как свечу, горящую ярким пламенем, сказал он сам себе: вот что я сделаю. Пойду в землю их, завоюю города их и найду себе там учителя. И, подумав это, он так и сотворил. Пошел на город Корсунь и взял его, а затем послал к царю греческому, говоря: отдай мне в жены сестру твою, а если не сделаешь, то завоюю столицу твою, как и этот город. Царь же отвечал Владимиру так: нет у нас такого обычая, чтобы отдавать христианок замуж за язычников. Крестись, тогда ты и ее получишь, и что больше того, царство небесного достигнешь. И отвечал Владимир: так я и сделаю, присланные тобой докрестят меня. И впал в то время Владимир в недуг, ослепнув на оба глаза. И послала к нему царевна греческая сказать: если не окрестишься, не освободишься от болезни твоей. Владимир же ответил ей: крестите меня, ибо для этого я вас и призвал. И когда вошел Владимир во святую купель, то совершилось великое чудо. Глаза его открылись, и Владимир прозрел. И восхвалил Владимир Бога, возрадовался душой и телом.

0: Общее крещение народа, к которому приступил Владимир после своего возвращения из Корсуни, было начато с киевлян. Первой была крещена семья самого князя. 12 сыновей его были крещены в Киеве, в одном из источников, получившем с того времени название Крещатик. Вместе с сыновьями Владимира крестились многие бояре и приближенные князя, уже ранее ознакомившиеся с сущностью крестьянства и желавшие этого. Крещение народа наступило не сразу после крещения семьи князя и его окружения. Самому таинству крещения предшествовала длительная, возможно, несколько летняя подготовка. Вот что говорит по этому поводу известный церковный историк XIX века профессор Голубинский. Когда предстояло крестить целый народ, то, конечно, не могло быть и мысли о том, чтобы везде наставить в вере всех и каждого. В подобных случаях уже по неизбежной необходимости большая часть людей исполняет простой приказ. Но если не было возможности наставить в вере всех и каждого, то была возможность везде наставлять некоторых, которые в своем сознательном поведении в области принятия веры могли служить своего рода доказательством для других. Была возможность, если не вполне, то, по крайней мере, до некоторой степени вводить новую веру таким образом, чтобы ее принятие было не делом принуждения, а делом свободы и убеждения.
1: Митрополит Макарий в своей «Истории русской церкви» пишет, что просвещение киевлян святой веры было начато с уничтожения в Киеве всех идолов. Те самые истуканы, которые еще не так давно воздвиг он для всеобщего благоговейного чествования, подвергались теперь по воле его всеобщему бесчестию. Все они были ниспровержены со своих мест, одни изрублены, другие преданы огню, а главнейший между ними Перун, более всех пользовавшийся уважением язычников, был привязан к конскому хвосту, доставлен таким образом к берегу Днепра и оттуда сброшен в воду. Уничтожение идолов было нужно для того, чтобы поколебать веру киевлян в силу языческих богов и тем самым предрасположить их к принятию истинной и поэтому непоколебимой ничем христианской веры. За ниспровержением идолов следовала религиозная проповедь. Духовенство и ранее крещенные миряне вышли с проповедью Слова Божия на улицу. На улицах и площадях города проводились открытые дискуссии. Многих людей посещали по домам, со всеми говорили, всех убеждали, всем объясняли.

0: Наконец наступил назначенный князем день крещения. Накануне этого дня князь Владимир обратился к своим подданным со следующим призывом. «Кто не придет завтра на реку, богат он или беден, нищ или раб, будет мне противен», — говорилось в этом обращении. В летописи рассказывается, что, услышав приказ князя, люди рассуждали между собой. Если бы это не было добро, не приняли бы новой веры ни сам князь наш, ни бояре его, ни вельможи его. Собралось, говорится дальше в летописи, на следующее утро множество народа у реки Почайной. И вошли все в воду, кто по шею, а кто по грудь. Дети же стояли в воде у берега, а матери держали младенцев на руках своих. Стоявшие же на берегу священники возглашали о них молитвы. И радовался весь народ радостью великой. И, приняв святое крещение, все люди вышли из воды и отправился каждый в дом свой. Великий же князь Владимир прославил Господа Бога и, воззрев на небо, сказал:
1: «Господи Боже Вседержителю, сотворивший небо и землю, и все на ней, призри, Господи, на новопросвещенных людей Твоих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как уже познали страны христианские. Утверди в них веру правую и несокрушимую и неповрежденную. А мне, Господи, помоги на супротивного врага, чтобы, надеясь на Тебя, я победил его козни». После крещения киевлян повелел Владимир ставить в Киеве церкви, там, где прежде стояли кумиры. Киев, мать городов русских, стал христианским.

Вот как воспел поэт Алексей Константинович Толстой «Возвращение в Киев нашего князя». Баллада. По лону днепровских сияющих вод, где праздную жизнь отраду, весной все гремит, цветет и поет, Владимир с дружиной обратно плывет к остольному Киевграду. Плывет и священство, и диаконство хор, с ладьей Владимира рядом. Для Киева синий, покинув Босфор, они оглашают днепровский простор уставным демественным ладом. Когда же молкает священный канон, запев зачинают дружины, и с разных кругом раздаются сторон заветные песни минувших времен и дней богатырских былины. И на берег вышел душой возрожден Владимир для новой державы, и в Русь милосердие внес он закон, дела стародавних, далеких времен, предания невянущей славы.

0: Прослушайте теперь описание Крещатика из книги «Путешествие по святым местам русским», написанной в 1830-х годах Андреем Николаевичем Муравьевым.
1: «В знойный полдень сидел я под навесом любимой моей беседки в очаровательном саду минеральных вод. Я наслаждался зрением холодного волнующегося Днепра и дольнего города на берегу, осененного как горним щитом, святынею старого Киева. Мимо меня, почти непрерывно, тянулась верница людей, не праздно гулявших в прохладе сада, но озабоченных заботой дня. Одни, появляющиеся со стороны дворца, проходили бодро, еще со свежими силами, но шедшие к ним навстречу казались истомленными трудным восходом и отирали с лица своего обильный пот. «Откуда?» — спросил я одного из них, присевшего отдохнуть подле меня. «С Крещатика», — отвечал он. «Но разве здесь дорога?» «На самом конце сада», — возразил мой собеседник, — «есть малая тропинка по обрыву горы, которая прямо сводит к Крещатику, а оттоле — на подол. Близость Крещатика к тому отрадному приюту, где ежедневно проводил я многие часы, возбудила во мне тайный укор, что доселе еще не посетил я место столь священного для каждого сына церкви, и, несмотря на томительный зной, решился я немедленно спуститься указанную мне стезею до самого Крещатика».
0: На краю сада начинается узкая тропинка, сперва довольно отлогая, а потом до такой степени обрывистая, что иногда надобно искать место, где бы удобнее поставить ногу, дабы перешагнуть через глубокие рытвины, промываемые дождями и весенним стоком вод. Но с каждой ступени сей исполинской лестницы, иссеченной стопами стольких тысяч в вековых горах Киева, какая очаровательная картина города, реки и нависших гор, и привольной долины, от них бегущей до самого выш города. По мере схождения стесняется ее живописная рама, доколе, наконец, две противолежащие горы и синяя пучина Днепра не обрежут кругом горизонта. И вот, устремляющему взор свой книзу, внезапно мелькнет из-под утеса, на который ступила нога его, позлощенный крест. Еще шаг, и встала целая колокольня. А там открылось и широкое ее основание, четыре арки, ограждающие водоем. Это Крещатик, это Почайна. Здесь совершилось крещение Руси.

0: Я устремился к священному кладезю. Я утолил его прохладную струёю и жажду благочестия, и естественную жажду, возбужденную палящим солнцем. Около водоема висели по стенам иконы Пречистой Девы, живоносного источника нашего спасения, и равноапостольных Владимира и Ольги, бывших виновниками оного для нашей отчизны, и первых ее страстотерпцев Бориса и Глеба. С умилением поклонился я ликам сих избранников земли русской, двигнувших ее на путь жизни, и молитвенно воспоминал великое дело, ими совершенное. Здесь, на самом Крещатике, крестились сыновья великого Владимира. Немного далее граждане Киева, на устье Почайны, ныне поглощенный Днепром, где была некогда пристань киевская. Что может быть трогательнее слов самой летописи блаженного Нестора? Владимир послал по всему городу, говоря: «Если кто не обретется завтра на реке, богатый или убогий, тот будет мне противник». Люди же все, услышав сие, с радостью пошли и радостно говорили друг ко другу: «Если бы не добро сие было, не прияли бы сего князья и бояре». Какая младенческая простота нравов, достойная новорождаемых в Царствие Божие!
1: Каменный памятник Крещатика воздвигнут в начале нынешнего столетия благочестием императора Александра, и на сей священный водоем два раза в год совершаются крестные ходы. Один, более торжественный, в день Преполовения из собора Софийского, митрополитом, со всем духовенством. Другой же, более смиренный, бывает в день памяти равноапостольного князя из приходской соседней церкви Рождества Христова, которая стояла в древности на самом устье Почайной. «Под сенью Крещатика долго стоял я, — пишет Андрей Николаевич Муравьев, — опираясь на края священного водоема. Взор мой безотчетно блуждал по юдоли, ухо прислушивалось к ее звукам. Ниже к реке несколько белых хижин мелькало из-за развесистых ракит, и в них слышался как будто говор, а вдали на Днепре протяжная песнь.

На скате противолежащей горы, где был некогда Боричев взвоз, отдыхал народ, трудившийся над новую дорогой с Подола, и мимо проходили путники. С верховья долины малороссийский отрок, ловко управляя конем, гнал еще несколько других к водопою. И две киевлянки с кувшином в руках, в своих живописных одеждах, пришли зачерпнуть воды из священного источника. Впрочем, все вокруг было тихо. Ветер не шевелил листьями ракит, не журчала вода. Безмолвие уединенной юдоли умножалось еще всей тяжестью знойно налегшего полудня. Но свежо было над устьем кладези. Мне казалось, я сижу опять под знойным небом Палестины, над купелью Силаамскую или над кладезем Неемии, там, где у подошвы Сиона юдоль Иосафатова сходится с долиной Гиенны, и вот отроки и девы арабские в длинных своих покрывалах приходят черпать предо мной заветную воду. И точно, купель сия была Силаамскую для прозревшей Руси. И точно, надо мной возвышался отечественный Сион, старый Киев, мать городов наших, о коем и мы можем воскликнуть стихами псалмов: «Мати Сион, речет человек». Ах, я был опять на несколько мгновений в Иерусалиме, и град Владимиров казался мне градом Давида. Тогда же, с умилением благодарного сердца, вспомнил я и то, как однажды, на самой заре моей жизни, долина Крещатика послужила мне пристанью спасения, когда разлившийся Днепр бил меня сердитой волной в утлом челноке, меня, юного и неопытного путника, доверившегося его бурной пучине со всей беспечностью своего возраста. Уже я отчаивался одолеть сие весеннее море разлившихся вод, когда одна благодетельная волна двинула, наконец, челн мой к крутому берегу, и я ступил на землю несколько ниже Крещатика, там, где его долина впадает в Днепр. Столько долгих протекших лет мелькнуло предо мною, как бы несколько вчерашних дней. Я стоял опять на том же месте, хотя сам уже иным, и вот воспоминания ранней юности невольно уступили впечатлениям позднейшим. Опять Киев казался мне Сионом, а долина Крещатика — юдолью Иосафатовой, которая именем своим напоминает последний суд. Когда же по звуку одной страшной трубы соберутся все почивающие по вселенной, блажен, кто, услышав глас сей, воспрянет в той одежде нетления, которую облегся от святой купели, бывшей для него Крещатиком или Иорданом.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: «Голос православия» есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.